0: И Бог сказал: я накажу тебя за это. И поразил сына, и умер сын. И потом, когда в Версаве я уже зачала во второй раз, пришел Божий пророк. И Бог говорит: нареки сыну твоему имя. Как Бог сказал имя нареки Соломону? Кто мне подскажет? Вы знаете, что означает это имя? Возлюбленный Господа. Давид, мы неоднократно касались на разборах или в проповедях с вами о том, что Давид был прообраз духовного человека. Саул, о котором сегодня вспоминалось, это был прообраз плотского человека. У него были плотские методы в Божьем служении. Давид это был прообраз духовного человека. Но однажды Бог сказал, что я усмотрел в Вифлееме, в Ефрафе, человека по сердцу, который исполнит все хотения мои. Давайте зададим вопрос. Исполнил ли Давид все Божьи хотения? Нет, конечно. Нарушилось в этом священное писание? Нет, конечно. Библия говорит, что Бог бодрствует над Словом Своим, чтобы оно в точности исполнилось. Друзья мои дорогие, братья мои и сестры, Бог обитает во мгле или благоволит обитать во мгле. И однажды в сердце этого Божьего человека появилось желание. Есть желания в наших сердцах, правда? Хорошие, плохие, порочные, праведные, разные желания есть. У Давида было желание, и он мечтает, он собирает деньги, он собирает золото, собирает драгоценности, делает чертежи, построит Господу дом. И пришел Божий пророк и говорит: все, что у тебя на сердце, делай, потому что с тобою Господь. Пришло время, уходит пророк, наверное, тоже радость уносит в сердце из царского дома. А Бог говорит: возвращайся назад в царские чертоги. У меня есть слово к рабу моему Давиду. И возвращается. Послушай, господин мой царь, Бог сказал, ты не можешь построить дом для имени Его. Ты вел войны Господни. Ты пролил много человеческой крови. Бог не благоволит, чтобы Его дом был построен этими руками. Друзья мои, там, где кровь, там, где ненависть, там, где неприязнь, там, где нелюбовь, там не может быть устройства в Божьем деле. Но там, где гармония, там, где согласие, там Божье присутствие. Аллилуйя! Аллилуйя! Друзья мои дорогие, я хочу, чтобы мы обратили на это серьезное внимание. И Бог говорит: сын твой, который произойдет от чресл твоих, он построит дом. Друзья мои дорогие, братья мои и сестры, Соломон построил временный дом. Временный, который пришли воины и разрушили. Пришли цивилизации и уничтожили, и не оставили камня на камне. Но Соломон был прообразом того, кто является возлюбленным Сыном Божьим Иисусом Христом. И апостол Павел евреям в 3 главе говорит: дом же его мы, а Христос как Сын в доме. Аллилуйя. Друзья мои дорогие, Он устрояет свой дом. Всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Господь. Аллилуйя. Друзья мои дорогие, братья мои и сестры, когда Соломон построил дом, Библия говорит, он решил поставить ковчег Господень на месте. У Божьего ковчега есть свое место. Для меня в Библии книга Откровения и послание евреям – это самое сложное послание. Но когда я читаю, в последнее время мы проходим как раз на разборе послания к евреям, и мы касаемся этих всех атрибутов, которые имели место в Ветхом Завете. И апостол Павел говорит, 9, 10, 8 глава, 7 позже, он говорит, что закон имеет тень будущих благ, а не сам образ вещей.
1: Все, что было в Ветхом Завете, это вещи, служения, атрибуты, связанные с святилищем, они указывали на Христа, тело во Христе. То ли это было серебро искупления, то ли это были завесы, которые ограждали полностью весь двор, то ли это был медный умывальник, то ли это был медный жертвенник, то ли это было святилище, где стоял стол для хлебопреложения, семилампадный светильник, жертвенник курительный перед второю завесою. Что бы там ни было, все указывало на Христа. Но самым сильным прообразом во всей скинии, послушайте, во всей скинии был ковчег Завета. Посредством него Бог открывался и давал откровение свое для первосвященника, который однажды раз в год входил в Божье присутствие. Друзья мои дорогие, у Божьего ковчега есть свое место. И я хочу сказать, что роль Божьего ковчега – это главенствующая роль. Помните, что говорил Моисей, когда нужно было Израилю выходить в путь? «Восстань, Господи!» И поднимутся сыны твои, и падут враги твои. И Бог говорил, что когда вы будете идти, сделай расстояние между ковчегом и Израилем в 2000 локтей. 2000 локтей – это образное слово о 2000 годах для нас сегодня, как церкви последнего времени. 2000 лет назад Божий ковчег прошел и оставил нам следы. Апостол Петр говорит, по примеру призвавшего вас святого, он оставил нам пример, чтобы мы шли по его следам. 2000 лет назад Божий ковчег прошел, образно говоря, оставив нам следы. Друзья мои дорогие, второе слово в предисловии, это слово, что там абсолютно не было ничего лишнего. Давайте проверим свою жизнь, свои дома, мысли, чувства, слова, отношения, эмоции, служение Богу, наши собрания. Нету ли в нашей жизни чего-либо лишнего? Может быть, чем-то уже захламилась наша жизнь, наше сознание, наши чувства, наши эмоции, наши уста, в конце концов. Друзья мои дорогие, там не было ничего лишнего. Там были херувимы славы, осеняющие с распростертыми крыльями. Это прообраз Божьего присутствия. Библия говорит, что ангел Господень ополчается вокруг кого? Вокруг боящихся Его. Что еще было там в святое святых? Там был жезл расцветший. Помните, когда оспаривался вопрос священства, и Бог явил свою славу, и это осталось на все поколения. Жезл в Божьем присутствии. Давид говорит, что твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Когда? Когда все хорошо? Нет, когда я пойду долиной даже смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною. Следующее, что там было, а там были скрижали, десятисловие, Божье откровение, Божье слово. Божий человек однажды говорил, что в сердце своем сокрыл я слово твое, чтобы мне что? Не грешить пред тобой. Друзья мои, когда в нашем сердце и в нашем разуме нету Божьего слова, грех будет лежать у дверей твоего сердца, и он будет влекти тебя к себе. Но когда твое сердце и твой разум будет наполнен Божьим словом, там будет всегда Божье откровение, там будет Божье слово. Там будет Божья благодать. Аллилуйя. Следующее, что там было, там был жезл, не жезл, а сосуд, золотой сосуд с манною. И я подумал, думаю, если там на столе для хлебов предложения лежали 6 хлебов в 2 ряда, 12 хлебов, эти хлебы принадлежали только священникам. Их не имел права абсолютно никто есть в Израиле, только священники. То в святом святых стоял сосуд золотой с манною. Манна предназначалась для всего Израиля. Друзья мои дорогие, братья мои, сестры, и Давид дальше говорит в этом псалме: «Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих». Что сегодня говорит Господь? Имеющий ухо было напомнено да слышит, что Дух говорит церквям.
0: Стою у дверей и стучу.
1: И если кто услышит голос мой
0: и отворит дверь,
1: я войду. И что произойдет, братья и сестры?
0: Я буду вечерять с ним.
1: Представляете? Не я хочу вечерять, а он хочет вечерять со мною. Какое это преимущество, какой это приоритет, когда Библия говорит, что Бог не стыдится их, называя себя их Богом. И больше того, он хочет вечерять с нами. Аллилуйя. Друзья мои, дорогие братья и сестры, там еще была золотая кадильница. Это прообраз твоих молитв, когда-то они наполнятся. Помните, там в Откровении написано, я не останавливаюсь подробно. Там написано, когда чаша наполнилась молитвами святых пред Божьим лицом, она воскурялась, как приятный фимиам пред Божье лицо. Это напоминало о слезах твоих, о проблемах твоих, о трудностях, она пред Божьим лицом. Хорошо. Что нужно, чтобы поставить Божий ковчег на его место? Я хочу остановить наше внимание на том, как делал это Давид, что происходило в его жизни, в его служении. И сказал Давид всему собранию, 13 глава, 1 книга Паралипоменон, откройте со мною вместе. Если угодно вам, и если на то будет воля Господня, Господа Бога нашего, пошлем повсюду к прочим братьям нашим по всей земле израильской и вместе с ними к священникам и левитам в города, в селения их, чтобы они собрались к нам. И перенесем к себе ковчег Бога нашего, потому что в одни Саула мы не обращались к нему. И сказало все собрание, да будет так, потому что это дело всему народу казалось справедливым. Я пропускаю несколько стихов. «И пошел Давид и весь Израиль в Кириат-Иарим, что в Иудее, чтобы принести оттуда ковчег Бога Господа, сидящего на херувимах, как, на котором нарицается имя Его». И 7 стих. «И повезли ковчег Божий на новой колеснице из дома Авинадава, и Оза и Ахия вели колесницу. Давид же и все израильтяне играли пред Богом из всей силы, с пением на цитрах и псалтырях, и тимпанах, и кимвалах, и трубах. Когда дошли до гумна Хидона, Оза простер руку свою, чтобы придержать ковчег, ибо волы наклонили его. Но Господь разгневался на Озу и поразил его за то, что он простер руку свою к ковчегу, и он умер тут же пред лицем Божьим. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу и назвал то место поражением Озы, так называется оно до сего дня. Поставить ковчег на его место. Давайте посмотрим в последовательности. Глава Христу кто? Бог. Христос кто он? Он глава церкви, он глава всякому мужу. Муж – глава своей жене, в своей семье. Ковчег в Израиле занимал главенствующую роль в Израиле, в служении. Апостол Павел в послании к Колоссянам, он говорит, что не держась главы. Ефесянам он продолжает эту мысль, говорит, от которого все тело посредством всяких взаимоскрепляющих связей получает превращение самого себя в любви. Вопрос церкви, нашей жизни, нашего служения заключается в том, чтобы держаться Иисуса Христа как главы. И первую ответственную и главенствующую роль в жизни церкви должен занимать Иисус Христос. Я помню случай, я не знаю, приводил это здесь или не приводил. Сестра, которая работала на Украине стрелочником на путях, когда переводили стрелки, она рассказывала следующий случай. Видела в своей практике работы один момент, когда пояс отрезал голову человеку. И инертно этот еще человек поднялся на ноги и пробежал приблизительно 10-15 метров, может быть до 20, около этого, без головы. Это было страшное зрелище, но дальше он не мог двигаться. тело без головы, оно мертво, оно теряет всю ориентацию и всю способность к жизни. Друзья мои, братья и сестры, я хочу сегодня сказать, в каждой семье, в каждой личной жизни, в нас, мужей, глав, семей, священников, пророков, кого бы ни были мы сегодня, как бы мы себя ни называли, если мы не держимся нашего главы, еще какое-то время мы можем двигаться. И даже люди будут думать, что мы еще движемся в нужном направлении. Но, друзья мои дорогие, мы духовно умираем. Мы духовно обречены на погибель. Что же нужно было, чтобы поставить Божий ковчег? Давид, мы сказали, что это прообраз духовного человека, это прообраз нашего служения. Мы же сегодня духовные. Я помню, когда-то приехал в одно место, мне задают вопрос: брат, а ты из духовных? Я и стал, не знаю, что говорить. И так думаю, как ответить правильно, чтобы в просак не попасть. Но он мне помогает: ну ты на языках молишься? Я говорю: ну да, молюсь. Значит, ты духовный. Друзья мои, можно молиться на иных языках, но не быть духовным. Духовный человек, он принимает все, что от Духа Божия. А душевный он не принимает, он почитает то безумием. И апостол Павел говорит: поступайте по Духу. Вот это духовный человек. Тот, который поступает по плоти, это не духовный человек, это душевный человек. Друзья мои, в этой ситуации мы говорим о том, что Давид прообраз нас, духовных. Я так думаю, что мы сегодня все духовные люди. Что мы поступаем по духу, по Божьей милости. И в этом сердце, когда, знаете, триумф, слава, величие, пришли люди поздравить. Прошли уже годы, когда бегал, скитался по пещерам, по ущельям, когда... Прошло время, когда уже слюну надо было пускать по бороде, все это осталось позади. А теперь елей помазания, а теперь слава, а теперь величие, а теперь песни поют тебе, Давид. Но знаете, где бы ты ни был, что бы ни происходило в твоей жизни, если ты Божий человек, ты не забудешь о своем Господе. И вроде бы славу поют Давида, а он говорит: слушайте, я вспомнил, там ковчег Божий остался. От ней Саула мы не обращались. Помните, это был момент, когда возвратили его от филистимлян на полях Краф и Арима. И так он остался в этом доме. Давайте привезем к себе. Какое сердце Божьего человека. В любых ситуациях, в добре или в зле, он помнит о Господе. Давайте привезем. И слово понравилось всему Израилю. И Библия говорит: собрался сон, я приблизительно подсчитывал, только одних мужчин было больше, чем 340 тысяч, а женщины, а дети. Очень огромное собрание. Поют, играют, песни, танцы, пляски. Ведь это евреи. Они не харизматы, конечно, но евреи. И среди всего этого веселья бедные животные, которые везли новую колесницу. Воли как воли, хіба ревуть воли, як ясла повні. Где-то наклонили колесницу. И Божий ковчег начал постепенно сползать на сторону. И этот человек, который стоял рядом, Оза, в доме которого постоянно находился ковчег, вдруг начал придерживать. Ну как, упадет Божья святыня. Я долгое время не понимал этого момента. Я долгое время плакал перед Богом и говорил, и какой-то, может быть, в душе даже бунт был против Бога. Я говорил: Господи, но ведь человек хотел доброго дела для тебя, для твоего ковчега. Он же заботился за твое дело. На каком основании ты поразил его? Прошли года, пока Бог научил меня. Ковчег Божий стоял долгое время в этом доме. И кто-то недавно сказал в нашем собрании: иногда есть опасность привыкнуть к Богу, привыкнуть к служениям, привыкнуть к Его присутствию. То, что произошло с Моисеем, послушайте непокорные, он уже начал привыкать. А Бог говорит: ты забываешь за мою святость. Ты забываешь за мой страх. Ты забываешь, что пред моим именем, пред моим лицом нужно полное благоговение.
0: И он хотел придержать. И Бог поразил его.
1: Друзья мои, дорогие братья и сестры, это серьезный вопрос в нашей жизни. Очень серьезный вопрос.
0: Несколько поражений было в жизни Израиля.
1: То место, которое я упомянул, когда ковчег возвратился от филистимлян, привезли его коровы, бедные коровы, помните, они шли и мычали, потому что там они были первородными, первых своих телят оставили в филистимской земле. Они шли, мычали, оборачивались назад, но везли на территорию Израиля. Мне хочется сегодня сказать то, что сказал Бог через Исаию. И ласточка, и аист, и журавль, и даже коровы, и даже ослица знает Божье определение. А народ мой не знает. Друзья мои, дорогие братья мои, сестры, вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам. Не будьте как конь, как лошак, которых челюсти нужно обуздывать. Друзья мои, дорогие братья мои, сестры, мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела. Аллилуйя. Которые Бог предназначил нам исполнять.
0: Пятьдесят тысяч, 70 человек.
1: В одно мгновение Бог поразил только за то, что они подняли крышку ковчега и заглянули в средину. Не все, конечно, не все 50 тысяч, но желание было порочное остальных. И Бог поразил 50 тысяч, 70 человек за то, что они приступили не к своему служению. Надав и Авиуд, которые помечтали принести в Божье присутствие чуждый огонь, они пали мертвыми. 250 человек, которые пришли пред Божье лицо с кадильницами, они были поражены.
0: А что произошло с Офнией и Финиесом, которые пошли на войну?
1: Эти люди, которые позволяли стоять пред Божьим лицом и в то же время прелюбодействовать. Израильтяне приходят к жертвам, приносят мясо, приносят служить Богу. А сегодня было напомнено, которое научило Израиля есть идоложертвенное и любодействовать в Божьем присутствии. Вы понимаете, а что это происходит? О чем это говорит? Сегодня некоторые так называемые церкви отстаивают позицию гомосексуализма в церквях и говорят, что это все норма. И выводят это все на одни Божьи стандарты.
0: Придет время, я верю, убежден.
1: Бог накажет мир за это богохульство. Бог никогда не станет на один уровень с грехом. Он свят. Он свят. И его никогда не смешаешь. Бог поругаем не бывает. Друзья мои, дорогие братья и сестры, я говорю сегодня о серьезных вещах. И если ты один из людей, находящихся в этом собрании, и продолжаешь грешить, я не знаю, почему я говорю это слово, тебе нужно покаяться сегодня, прямо сейчас, потому что Бог накажет, Бог взыщет. Когда Давид увидел все это, Библия говорит, он убоялся, он пришел в страх. И в этом сердце возник вопрос, первый вопрос в сердце духовного человека. Как я внесу к себе ковчег Божий? Какие мысли приходят в ваше сердце, когда вы видите Божью славу, как видел ее Исаия? О, я уже вхожу в присутствие Божьей славы. Бог мне открывает свое величие, я его познаю, я уже с ним близко, рядом нахожусь. Я ему служу.
0: Нет, правильная позиция. Горе мне, погиб я. Ибо я человек с нечистыми устами.
1: И живу среди людей тоже с нечистыми устами. А 6-5 глав твоих, которые ты пророчествовал, Исаия, куда их деть? Что с ними сделать?
0: Есть Божий уголь. Он коснется твоих уст. Я верю, что он сегодня касается в этом собрании.
1: своей милостью и благодатью, для того, чтобы твои уста были очищены и освящены пред Богом. Не может с одного источника течь горькая и сладкая вода. Не может. Друзья мои дорогие, братья и сестры, я хочу, чтобы мы сегодня понимали, как я внесу и куда Давид решает вопрос. Ну, весь еврей, Израиль, все люди, святые, левиты, священники, куда деть этот ковчег? Посмотрели, вроде бы все верующие, а никто не хочет себе ковчег Господень брать. И отправили к Авидару. А Авидар кто такой был? Это тот человек, который с Гефа был, который ходил с Давидом, гефянину. Гефянину, язычнику, отправили ковчег Господень. 3 месяца. И Бог говорит, сильно благословил дом и все, что у Авидара, гефянина. Я ставлю вопрос, Господи, почему это произошло? И Бог отвечает, потому что у него нет лицеприятия. Помните, что сказал Петр, когда зашел в дом Корнилия? Ведь обетование было только для евреев. Они так понимали, только для нас. Но пришло время, когда еврей должен был исповедовать истину, познаю, что Бог нелицеприятен. Может, ты думаешь, что ты хуже всех, что ты самый низкий, упавший, отставший и никому не нужный. Но во всяком народе, поступающим по правде Его и боящийся Ему, послушайте, боящийся, опять страх, приятен Ему. Хочешь быть приятным для своего Господа? Начни бояться Его. Начни благоветь пред Божьим лицом. Перестань быть беспечным. В Божьем присутствии веди себя благоговейно. Не позволяй себе никакой шалости. Ничего лишнего, ничего неугодного. Имей Божий страх. Вот на кого я презрю. На смиренного и сокрушенного. И на трепещущего духом пред словом моим. Вы слышите? Братья мои и сестры, если мы хотим, чтобы сегодня Бог смотрел на нас с довольствием, на подвиг души своей, Он будет смотреть с довольствием. Время уходит. Друзья мои дорогие, братья и сестры, как важно иногда в нашей жизни произвести анализ. Человек, который всю жизнь играл на арфе, на гуслях. Человек, который играл настолько сильно, не так, как наши синтезаторы сегодня. Демоны уходили, демоны успокаивались и прекращали свое воздействие на сознание и разум Саула. Но вдруг в жизни этого человека оказался один момент, что он не до конца знал своего Бога. Когда апостол Павел пришел в Афины и начал свою благословенную проповедь и изложение тем богословского воззрения в отношении вопроса спасения человеческой души, то он заметил в Афинах, что там много было разных жертвенников, изображений искусств, произведений искусства и так дальше. И среди всего этого хлама он увидел жертвенник неведомому Богу. И он говорит следующее, «Сего-то, которого вы не зная, но что делаете? Я проповедую вам». Друзья мои дорогие, братья мои и сестры, я хочу сегодня поставить вопрос. Апостол Павел, когда пришел в Коринф, или пишет свое послание в Коринф, он говорит, «К стыду вашему скажу, что некоторые из вас не знают Бога, как должно». Друзья мои дорогие, братья мои и сестры, знать Бога, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его. Познать Бога, знать Бога, быть с Ним заодно. Это очень важный аспект. И апостол Павел говорит, чтобы прийти к этому уровню познания, я, говорит, для всего отказался. И все, почел за ссор. Чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая по вере в Иисуса Христа. Друзья мои дорогие, братья мои и сестры, что же делает Давид? Этот человек рассуждал. Кое-какие действия и поражения этого человека произвели свои позитивные воздействия. Помните, что говорит Бог, или вернее Исаия говорит, что когда суды твои совершаются на земле, что происходит? Живущие в мире научаются правды. Давид чему-то научился. Давид научился в своей жизни, что нужно сделать, чтобы поставить ковчег на его место. Слушайте внимательно, о чем говорит сегодня Господь в этом собрании? Что нужно сделать нам, чтобы поставить Божий ковчег на его место? Его место – главенствующая роль в нашей жизни, индивидуальной, семейной и церковной. Первое, Давид обращается к левитам, главам и говорит: «Освятитесь вы и ваши братья». Люди, которые пришли перенести ковчег Божий, они не были освящены. Они даже не понимали этого вопроса. Иаков, который варьировал по жизни, его всегда увлекало только благословение. И то, когда уже пришло время идти пред Божье лицо от Сихема, Бог сказал, помните, там осталась дочь изнасилована, еще какие-то следы горечи. И Бог говорит: Иаков, я жду тебя в Вифиле. Вифиль – это Божий дом. И когда Давид понял, простите, Иаков понял, что ему нужно идти в Вифиль, он говорит: очиститесь, омойтесь, перемените одежды свои и идолов своих всех сюда. Рахиль, ты там удалась, спряталась себе по седло, а сейчас отдай их. Друзья мои, идти в Божье присутствие, это значит очистить себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. Иначе будет поражение, иначе будет крах. Давид понимал это и говорит: «Осветитесь». Ну, хорошо проповедовать для Боечка, для Чебурука, для Филиппины, для Грищука, для вас тоже, и там в коридоре осветитесь. А я и так, наверное, святой. Нет, Давид так не понимал. Друзья мои, Давид так не понимал. Давид сказал левитам: осветитесь. И сам снял с себя одежду. И написано, оделся в весонные одежды. Что это означает? Весон же есть праведность святых. И знаете, что он еще одел на себя? Библия говорит, он одел льняной ефод. Вы знаете, что это такое? Когда Давид стоял у пределов Сикелага, который был сравнен с землей на одном попелище, ни жен, ни детей, ни имущества, ничего не было. И лучшие воины, и друзья, и родственники уже брали руки камня, чтобы побить Давида. Давид сказал, Библия говорит, что Давид укрепился надеждой на Господа и сказал: принесите мне что? Льняной ефод. Льняной ефод – это состояние, когда Бог начинает говорить тебе, когда ты получаешь водительство, откровение от Божьего лица. Друзья мои, мы многие ходим в праведности Божией, но нам нужен еще льняной ефод. Нам нужно, чтобы истинное Божье помазание, а Иоанн говорит, вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, но само то помазание, оно истинно и не ложно, оно научит вас всему. Учит ли в нас, в нашей повседневной жизни, в наших сложностях, в наших проблемах, в наших слезах, в наших трудностях, в наших испытаниях, учит ли нас Божье помазание? Вот вопрос. Третье, Давид говорит, была сделана ошибка. Ковчег должны были вести не валы, и не Оза, и не его брат, и не его отец. Было особенное племя в Израиле среди левитов, особенное племя, небольшое. И Бог, однажды обращаясь к Моисею, говорил: не погуби мне племени сынов Каафовых. Это люди, которые будут на своих плечах носить тяжести дома моего. Ответственность служения, послушайте, была очень и очень велика. Никто из тех, кто носил эти чаши, не имел права приходить и накрывать ковчег. Это делали сыны Аарона. Это делал Елеазар, это делал Финиес, это делали другие священники. Они разбирали скинию, складывали, покрывали, потом приходили, брали за руку каждого сына Каафа и ставили: твое место здесь, твое место здесь, твое место здесь, твое место там. И подавал знак, и тогда они поднимали тяжести и несли. Друзья мои дорогие, братья мои и сестры, когда служение ведут не те люди, которые должны вести, не подумайте меня только превратно. Пожалуйста, я вас очень прошу. Когда дело Божье делается не так, как оно должно делаться, Он поставил одних в церкви, во-первых, апостолами, пророками, евангелистами, пастырями и учителями. На дело служения для созидания церкви Его. Это очень серьезный вопрос. Иногда люди, которые сами принимают... Писание говорит, что Аарон не сам принял себя, но на себя честь быть первосвященником. Христос, первосвященник будущих благ, не сам принял на себя честь быть первосвященником. Никто не приемлет этой части, а только вверяемый Богом поставленный на служение. И как это делали не сыны Аароновы, не левиты, Бог прогневался на нас. Друзья мои, очень важно, чтобы в нашей жизни было правильное и законное подвязание. Библия говорит, кто незаконно подвязается, не увенчается. Еще один аспект, на который я хочу обратить внимание, это нести на плечах. Я представляю себе картину, я могу только вообразить это воображение. Давид подошел к своему лучшему другу. Асав был тогда начальником всех певцов. Божий пророк, прозорливец, левит, священник. Говорит, Асав, что произошло? Почему такое поражение? Говорит, Давид, посмотри на ковчег. Ты видишь? На углах кольца. Туда должно вставляться шесты. И сыны Каафа вы должны полагать на свои плечи и носить. Друзья мои дорогие, братья мои и сестры, мы сегодня задаем вопрос. Почему так много отступления? Почему так много людей, которые увлекаются различными ветроучениями, искусством обольщения не по Христу, а по преданию человеческому, увлекаются философией этого мира, чем угодно? И лжеучение, и лжеучение, и Изавели входит дух. Сатанинский дух это входит и постоянно входит обольщение. Дух, внимая духам обольстителям через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести. Эта волна накатывается. Почему? Потому что не хочется нести на своих плечах Божьей тяжести. И хочется иногда, знаете, особенно когда днем звонят тебе там, приди в мою семью, приходишь, побудь в посте. День, два, три. Мало того, ночью звонят. Под утро звонят, слушай, у меня дочь не пришла домой, помолись, пожалуйста. И сползаешь с теплой кровати, становишься на колени и молишься. Тяжело. Въедается в плечи Божья тяжесть. И хочется сложить то на ослов, то на волов, то на козлов, на кого угодно. А они ж не умеют правильно вести Божье дело. И получается вот так вот, сползает. А потом придерживаешься, а потом поражение, смотришь, там разбился, там семья развалилась, одна, вторая, третья на подходе. Друзья мои дорогие, братья мои и сестры, Божье дело, оно требует двух аспектов. Первый – точность, второй – жертвенности. Иисус Навин сидел в своем шатре и раздумывал над своей жизнью. Вдруг открывается полог, заходит его друг. Это был иудейский князь Халев. Что тебе, друг моей молодости? Помнишь, 40 лет назад, когда мы там стояли при Кадес-Варне, И Моисей посылал нас с соглядатами. Помнишь? Конечно, помню. Нас было 12

0: В Божьем присутствии нужно в точности сегодня следовать за Господом. Молодежь, дети, братья, сестры, взрослые в средних годах, главы семей, кто бы вы ни были. Мы сегодня в жизни и в служении, и в быту нашем позволяем много неточностей в своей жизни в отношении Бога. Приехав в Америку, мы сегодня позволили себе много вопросов. Там, за что гнили и страдали наши братья, отцы и деды. Мы сегодня это называем просто одним словом – фан. У меня только один вопрос. Вписывается ли этот фан в Божью святость? Вот это вопрос. Друзья мои, дорогие братья мои, сестры, пожалуйста, не забывайте, что Бог, которому мы служим, святой Бог. И будем служить Богу без развлечений. Это не я придумал, это здесь написано Духом Святым. А мы все говорим Борин, Борин, Борин. Нет, не Борин, потому что Царство Божие, праведность, мир и радость во Святом Духе. В церкви не Борин, в Божьем присутствии не Борин. Потому что там, где Дух Господень, там слава, там великолепие, там святость, там радость. Аллилуйя! Аллилуйя! Друзья мои, дорогие, братья мои, сестры, давайте будем серьезно относиться к служению. Давайте будем относиться серьезно к Богу, к друг другу, поощряя к любви и к добрым делам. И последний. Когда уже второй раз забрали с дома Авидара ковчег Господень, и левиты, сыны Каафы, понесли его на плечах. Каждых несколько шагов приносилась жертва, проливалась кровь. Мы не можем служить Богу без жертвы, без пролития крови. Да и все почти по закону очищается кровью. И без пролития крови не бывает прощения грехов. Точность и жертва. Точность и жертва. Я понимаю, что нелегко сегодня нести то бремя, которое Бог возлагает. Нелегко. А имея 8, 9, 10 или 14 детей, вы думаете, легко это нести? Если за ночь нужно, надо встать несколько раз. И хорошо, если они еще есть, поменять памперс. Или постоянно смотреть на штопанные колготки. И думать, во что одеть своего ребенка, когда кто-то каждый раз меняет одежду. Оно все больнее врезается в печь. Носить нужно на плечах. Носите бремена друг друга. И таким образом исполните закон Христов. Кто это сказал? Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо иго мое благо. И дальше, подскажите мне, что там написано? И бремя, оно же въедается в плечи, легко. Друзья мои, дорогие братья мои, сестры, пусть поможет нам Господь, выходя из этого собрания. Есть цена для того, чтобы поставить Божий ковчег на его место. Есть огромная цена. Есть большие условия. Но если бы ковчег не шел впереди Израиля, Израиль не перешел бы через Иордан. Я могу себе только представить, Библия говорит, как только ноги священников вступили в воды Иордана. Псалмопевец говорит, отчего ты побежал назад, Иордан? Потому что ноги священников коснулись. Потому что ковчег Господень пришел. Пойдешь ли через огонь, он не опалит. Через воду не потопит. Что это? Глава церкви. Я сегодня призываю всех в этом собрании помолиться и призвать
1: имя Господне. Я попрошу всех встать на ноги.

О, готовься, Божий народ, день Господень не за горами. Простирайся верой вперед, не пустыми, только словами. Отрезвись же и бодрствуй в пути, не давая соблазнам места. Ищет враг нас давно поглотить. Укрепляйся, Христа невеста. О, готовься, Божий народ, запасайся духовным елеем, силой Божьей наполни сосуд. Из головы не снимай шлем спасения. Он наследие Царства Христа. Меч духовный держи покрепче, отражая все козни врага. Скоро, скоро небесная встреча. Очищай же себя, народ, все земное извне оставив. Распиная греховную плоть, Божий Дух пусть полней обитает. Не питайся с мирского стола, но ищи лишь небесного хлеба. Не отвергни молитву поста, это ключ для духовной победы. Мрак сгущается над головой, испытается Богом каждый. Но Господь неизменно с тобой, если ты Его сердцем жаждешь. О, готовься, Божий народ, день Господень не за горами. Простирайся верой вперед, твой Спаситель тебя не оставит.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. А затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Вы знаете, что взорвать церковь очень легко. Абдул-Маси приостановился перед тем, как продолжить свой рассказ. Беседа наша происходила в грязном пыльном городе, в толпе нигерских исламистских фундаменталистов. Находясь в местности, где вокруг множество мечетей, черных женщин в белых паранджах, коранских школ на каждом углу, было легко представить себе, что кто-то вроде Абдул-Маси существует на этом свете. Отданным своими родителями в малом возрасте на обучение к местному исламскому лидеру, Абдул-Маси вырастал, питаясь учением ислама и ненавистью к христианству. История его жизни такая же, как у миллионов других молодых исламских мальчиков, которые в наши дни обучаются в коранских школах во многих частях мира, особенно в Нигерии и в Восточной Африке. Многие такие школы имеют полигоны, где обучают исламских боевиков. Жизненная история Абдул-Маси еще раз нам показывает, как Бог может использовать таких людей, как он, для осуществления своих планов. И Абдул-Маси не был исключением. Он освободился от темноты радикального ислама для того, чтобы стать свидетелем Христа для мусульманского мира. В 70-х годах, когда кто-либо из мусульман хотел взорвать христианскую церковь, он обращался к Абдул-Маси. Он был экспертом по взрыванию церквей. Таким образом, он убивал многих христиан и был одним из самых ярых преследователей. Он считался героем террористического мира. «Меня называли уничтожителем насекомых», рассказывает Абдул-Маси. «Только я мог организовать убийство насекомых. Так мы называли христиан. Если нужен был человек, который мог бы уничтожить этих насекомых, то обращались ко мне, и я организовывал налеты на христиан. Это была моя жизнь». Абдул-Маси – один из многих тысяч таких же мусульман по всей земле, которые вырастают врагами христианства. В возрасте 5 лет Абдул-Маси насильственно был отправлен своей семьей в Ал-Манджири. Ал-Манджири — это небольшие центры для детей из исламских семей, куда отправляются дети из дома в поисках знаний исламской религии, для того, чтобы стать слугами Аллаха. Там они обучаются мусульманским лидерам, или еще его называют имам. Это одна из устарелых исламских практик в Восточной Африке. Под руководством одного такого лидера может обучаться 40-50 мальчиков. Их жизнь там похожа на жизнь заключенных. Утром мальчики учат на память Коран на арабском языке, которого они не понимают. Они повторяют его долгие часы на протяжении многих лет, пока не запомнят все на память. Давайте представим себе, каждый день ходить в школу и принудительно зубрить Библию от бытия до откровения на каком-нибудь языке, которого вы совсем не знаете. Плюс ко всему, при этом они находятся вдали от близких им людей, без родительской ласки и любви, в постоянном недостатке пищи и питья. Вот такая жизнь этих мальчиков. Примерно около часа дня каждый день мальчики должны проходить по улицам города, прося милостыню. Всем полученным они должны делиться со своим лидером. К 2 часам дня они должны возвратиться в школу и продолжить изучение хадиса. Если Коран — что-то вроде инструкции для мусульман, как у нас Библия, то хадис — это книги законов или разъяснения Корана. Хадис является собранием изречений и деяний пророка Мухаммеда, собранные и записанные исламистскими законоучителями где-то в IX веке. Именно из этих собраний книг во многих частях света мальчики впитывают в себя ненависть к врагам Аллаха и жажду их мести. Несмотря на то, что в Коране говорится о рождении Иисуса Христа Девой Марией, о Его смерти и вознесении на небо, именно из хадиса Абдул-Маси услышал такие слова, как «христианин» и «неверный», используемые в одном и том же значении. Ни одно из этих слов в Коране не упоминается. «Нас учили ненавидеть, ненавидеть и еще раз ненавидеть», рассказывает Абдул-Маси.
Что бы плохое ни случалось в мире, обязательно его приписывали христианам. Более 10 лет Абдул-Мси жил, впитывая в себя эту постоянную ненависть к христианам. Его ненависть оставалась непоколебимой в окружающем мире злобы, издевательств над детьми, бедности и безграмотности. Целью его жизни было попасть когда-нибудь в рай, где он будет наслаждаться жизнью. Хадис представляет рай как место, где человек может иметь все, чего он не имел здесь на земле. Рай для голодного — это место с множеством еды. Для жаждущего рай — это место, где много вина. Так что представление о рае меняется в зависимости от человека. Но одно утверждение остается неизменным. Это то, что если ты убьешь кого-нибудь из врагов Аллаха, то ты точно попадешь в рай. Поэтому в возрасте 17 лет, желая вырваться из этой жизни полной нищеты и заслужить место в раю, Абдул-Мси первый раз принял участие в налете на христиан возле города Баучи. Эти налетчики не трогали женщин и детей, но избили и зарезали мужчин. Во время этого нападения Абдул-Мси заметил одного человека, выходящего из дома, одетого в платье. К сожалению, он забыл сбрить бороду. Было слишком подозрительно. Абдул-Мси сам напал на него и начал бить его по ногам, чтобы он не мог убежать. Этот мужчина упал, и другие сообщники Абдул-Мси напали на него, пытаясь его убить. Мне очень горько об этом говорить теперь, но 7-летний мальчишка оказался тем, который убил этого человека, перерезав ему горло ножом. Вследствие чего этого мальчика стали называть главным убийцей, рассказывает Абдул-Мси. После таких убийств Абдул-Мси просто радовался. Вы себе представить не можете, как мы радовались, убивая христиан. Для нас это было что-то вроде убийства комаров. Нас переполняли чувство того, что мы достигли чего-то огромного. Мы улыбались, несмотря на то, что у нас была кровь на руках. У меня было чувство, что мы таким образом уничтожаем врагов Бога, то есть наших врагов. За все те годы, когда Абдул-Мси изучал хадис, нам внушали, что жизнь христианина значит ничуть не больше, чем жизнь комара. Абдул-Мси продолжал принимать участие в различных нападениях на христиан. Чем больше он это делал, тем более он имел славы. Он присоединился к группе фанатиков. Как только становилось известно о каких-либо христианах на мусульманской земле, сразу же Абдул-Мси получал телефонный звонок с сообщением об этом. Взорвав какую-нибудь церковь, Абдул-Мси любил потом возвращаться на место взрыва и наблюдать за происходящим. Однажды, придя на такое место, он увидел членов церкви, славящих Бога на месте разрушенного здания этой церкви. «Меня это просто раздражило. Я пришел к нашим главарям и сказал, что вместо того, чтобы сожалеть о своем переходе из мусульманства в христианство, эти люди, наоборот, радуются и кажутся еще более счастливыми». Абдул-Мси раздражал тот факт, что христианство не перестает существовать и что христиане не разбегаются, а стоят твердо на своем основании. Он решил, что единственный способ разрушить церковь — это разрушить ее изнутри. Благодаря этому решению позднее он ощутит на себе силу Духа Святого и увидит Божью милость в его жизни. Это и изменит его жизнь навсегда. Абдул-Мси выбрал одну небольшую церковь, пришел к пастору и поговорил с ним. Чтобы войти в доверие к пастору, он сказал, что ему очень нравятся проповеди и учения их церкви. Представился он бизнесменом-мусульманином, который очень хочет стать христианином. Произошло что-то необыкновенное. Эти люди-христиане отнеслись ко мне с огромной любовью. Они и подарки мне дарили, и домой приглашали к себе на обед. Этим они меня просто поразили. Их любовь была не только на словах, но и на самом деле, рассказывает Абдул-Мси. С того времени Абдул-Мси начал регулярно посещать церковь.
выставляя себя настоящим верующим. Кроме этого, он записался в молодежную группу и в класс для подготовки к водному крещению. Приняв водное крещение, он все равно продолжал тайно посещать мечети, молился и постился там, как и раньше. 6 лет он жил такой двойной жизнью. У него почти не было свободного времени. Все его время занимала его ревностная работа среди христиан. Он старался все узнать и всему научиться. Ни жены, ни детей у него не было. А со своими родителями и другими родственниками он тоже не мог общаться из-за своей деятельности. Он был как затерявшаяся овца. «Я был слеп», — говорит Абдул-Амси. «Я ничего не чувствовал. Вообще не было никаких угрызений совести или жалости к этим людям, с которыми я проводил столько времени. Все мои чувства и эмоции были как будто бы закрыты или крепко заклеены внутри меня. Так было до тех пор, пока я не узнал своего Творца. Я думал о Боге по человеческому измерению. Я почти ничего о Нем не знал. Я думал, что Он не сможет меня простить за все, что я сделал в своей жизни». Через какое-то время Абдул-Амси перешел в другую церковь. В своей новой церкви Абдул-Амси был выбран руководителем молодежи. Незадолго после этого в этой церкви решили организовать конференцию, на которую пригласили проповедника из другой местности. Это очень разозлило Абдул-Амси. Почему они не попросили его как руководителя молодежи попроповедовать на этой конференции? Почему они пригласили совсем чужого человека ввести это служение? Эти вопросы не давали ему покоя. Абдул-Амси пришел на эту конференцию с большим желанием, чтобы у этого проповедника ничего не получилось. На конференцию собралось около 2000 человек. Абдул-Амси также присутствовал там. Все они сидели и с большим вниманием слушали проповедника. В течение 3 дней Абдул-Амси слушал этого проповедника и все время надеялся, что он сдастся и попросит Абдул-Амси занять его место. В последний день конференции этот пастор проповедовал из 18 главы первой книги Царств о том, как Илия противостоял пророкам Баала. «Сколько ты еще будешь жить двойной жизнью?» — провозглашал этот пастор. «Если Бог есть живой Бог, то поклоняйся Ему. А если Ваал является твоим Богом, то тогда поклоняйся ему». Абдул-Амси покраснел. Он внимательно посмотрел на проповедника. «Жить двойной жизнью», — подумал он. Он покачал головой. «Кого ты пытаешься обмануть? Сколько времени прошло с того дня, как ты принял Иисуса в свое сердце, а ты до сих пор так и не осознал всю серьезность этого действия? Послушай, если Ваал — твой Бог, то и поклоняйся Ему, а если живой Бог есть Бог твой, то Ему поклоняйся. Почему ты живешь двойной жизнью?» — продолжал пастор. Абдул-Амси очень коснулось это слово. «Этот человек, наверное, знает меня», — подумал он. «Кто же мог рассказать ему обо мне? Я не удивлюсь, если сейчас он назовет мое имя». А пастор продолжал проповедовать. «Просто покайся во всем. Кто хочет, чтобы я за него помолился? Просто встань. Мы помолимся, и Господь простит тебе все, что ты до этого сделал плохого. Забудь, что ты был боевиком, убийцей. Забудь об этом всем. Просто встань». «Возможно ли это?» — спрашивал себя Абдул-Амси. «Неужели Господь сможет простить мне все мои грехи, все, что я сделал в своей жизни?» Он не помнит, как он подошел к пастору, но прекрасно помнит, как упал на колени в раскаянии. В течение 6 лет он считался христианином, но когда Бог коснулся его сердца, тогда он действительно стал им. «Наконец-то я его нашел», — говорит он. «Бог знает, каким человеком я был, и, несмотря ни на что, Он все равно захотел меня принять. Теперь я действительно знаю, что Бог милующий и любящий.
я нашел настоящего любящего отца. Как только он покинул конференцию, к нему подошел один из его бывших напарников, в обязанности которого входило следить за всем. Он сказал Абдул-Амси, чтобы тот держался подальше от мечети, которую раньше посещал и где происходили их советы и выносились решения. Этот еще совсем подросток сообщил Абдул-Амси, что он и еще некоторые боевики слышали, как мусульманские лидеры решили расправиться с Абдул-Амси, так же, как он раньше расправлялся с другими христианами. Они решили его убить. «Как только Господь изменил мое сердце, что-то произошло. В этот же день начались преследования на меня», рассказывает Абдул-Амси. Он пришел в свою старую церковь и признался, что его жизнь была построена на лжи. 9 старших братьев внимательно выслушали правдивую историю жизни Абдул-Амси. Они просто не могли поверить своим ушам, что этот всеми любимый молодой человек столько времени их обманывал и делал вид, что он один из них. Они решили пребывать в молитве за это дело в течение 3 дней. На 3-й день они сказали Абдул-Амси, что они согласны спрятать его от его преследователей, чтобы сохранить ему жизнь. «Сын мой», — сказал пастор, — «Бог тебя приготовил для чего-то великого». Они отправили Абдул-Амси к одному знакомому пастору, который жил далеко от местности, где жил раньше Абдул-Амси. Несмотря на то, что Абдул-Амси был преследуем, он не мог не проповедовать мусульманам о Христе. «Я просто не мог молчать», — рассказывает Абдул-Амси. «Люди теперь видели настоящего меня. Теперь я мог легко сказать, что посмотрите на меня. Раньше я убивал и был ужасным человеком. И если бы не благодать Божия, я бы никогда не был тем, кем я есть сейчас». Абдул-Амси теперь стал неустанным свидетелем Христа для мусульман. Из-за этого он постоянно преследуем и даже до сего дня, хотя со дня начала его служения прошло уже 30 лет. 9 февраля 2004 года группа мусульманских боевиков в количестве 2000 человек окружили его дом. Они стали бросать камни в забор и ворота. Они разбили все окна дома этими камнями. Когда они увидели Абдул-Амси, замыкающего ворота, они начали кричать: «Убить его! Даже ни одна муха в этом доме не должна остаться в живых!» Сосед Абдул-Амси, который жил в этом же доме только на 1-м этаже, вышел к ним, чтобы их успокоить. Но они его убили. Жена его, увидев это, закричала и кинулась к своему мужу, но они словили и убили ее. Потом они положили эти 2 мертвых тела на груду машинных шин, облили их бензином и подожгли. Дети Абдул-Амси, увидев все это, закричали: «Папа, папа, посмотри, что они делают!» «Да, они способны на это. Когда-нибудь придет и наша очередь. Поэтому нужно быть готовым к самому худшему», — промолвил Абдул-Амси. Жена Абдул-Амси подошла к своим детям и прошептала им: «Если они будут убивать вас, держите свои Библии возле сердца. В то время, когда тебя избивают, невозможно говорить с ними о Христе. Когда они будут убивать вас, держите свои Библии. Это и будет знаком для них, что вы не изменили своей вере, а остались верными Христу». Кто-то из боевиков увидел, как Абдул-Амси взял свою семью и побежал в машину, которая стояла сзади дома. Боевики кинулись туда, но было уже поздно. Абдул-Амси и его семья, пробив машиной ворота, вырвались из окружения. Чудом избежав смерти, они приехали к дому правителя этого района. Там уже его не тронули бы. Но 3 года спустя, в 2007 году, подошли 3 боевика с автоматами к старшему сыну Абдул-Амси в университете, там, где он учился. Подозвав его, они сказали:
мы не пришли сюда, чтобы ограбить или избить тебя. Мы пришли, чтобы убить тебя, потому что ты такой же, как и твой отец». Эти люди убили его, перерезав горло. Перенести это было очень тяжело, вспоминает Абдул-Амси. Но никакая наша жертва не может сравниться с жертвой нашего Господа. Абдул-Амси так и продолжает проповедовать мусульманам о Христе. Также тайно он консультирует некоторых учителей Корана, рассказывая им о живом Боге. Он как овца среди волков. Многие люди в мусульманских селениях говорят, что они стали христианами благодаря ему. Главная цель его служения — это засвидетельствовать своим преследователям о Христе. Он даже навестил человека, который спланировал убийство его сына, и предложил ему прощение. Этот человек отклонил предложение Абдул-Амси, а его сын, услышав об этом, пришел к Абдул-Амси и принял Христа в свое сердце. Абдул-Амси говорил: «Я прекрасно уяснил для себя, что самое главное — это любовь. Если мы хотим, чтобы мусульмане перешли на нашу сторону, мы должны любить их не человеческой любовью, а любовью, приходящей от Бога. Вместо того, чтобы относиться к ним как к врагам, мы должны жалеть их, потому что не они сами это все делают, а что-то движет ими. Я тоже был гонителем и не знал, что я делал. И только благодаря милости Божьей я стал другим человеком. Все это благодаря любви Божией. Несмотря на то, что мы гонимые, мы не сокрушены. Мы умираем, чтобы другие могли жить». Есть много подобных историй о людях, судьба которых подобна судьбе апостола Павла. Из гонителя церкви Савла он стал гонимым последователем Иисуса Христа Павлом. Вопрос, который мы должны постоянно задавать себе: кто наши враги? Если мы относимся к людям по-вражески, то как же мы им покажем Христа? В Луки 6:35 Иисус напоминает нам, что очень легко любить тех, кто любит нас. Но вы любите врагов ваших, и награда ваша будет весьма велика, и будете наречены сынами Всевышнего.

Он был, как вот мы с вами, жизнелюбым, внимателен к себе. Скажу я вам, он дважды в день, как надо, чистил зубы. Зарядкой занимался по утрам. Он увлекался всем, что входит в моду, от культа тела до политидей. И ни за что в дождливую погоду на улицу не выйдет, хоть убей. Питался он научной спецдиетой, не пил и не курил. Ну что вы, нет! Казалось бы, что он на белом свете спокойно проживет 120 лет. Но вот вчера его похоронили. Через дорогу на зеленый цвет бежал. Неосторожность, вот избили. Типичный случай, скажут мне в ответ. Что-то было, есть и завтра будет. Ничем не лучше наш заумный век. Небрежная беспечность души губит, не замечает знаков человек. А Бог нас также предостерегает. Писание довольно мудрых мест, где Бог святой с любовью убеждает. Спасение через Голгофский крест. Остановись, мой друг, твоя беспечность опасна. За житейской суетой все некогда задуматься про вечность. То вечность готовит встречу Господа с тобой. Готов ли ты?

Вы слушаете радио МВИ. МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью. 2 Петра 1:3. Кратко о Новом Завете. Второе послание Петра. Второе послание Петра говорит о том, что предусмотрел Бог в связи с ужасающим растлением христианства в его дерзком неповиновении власти Господа Иисуса и правлению Отца. Разве то, что лжеучители не только игнорируют, но и систематически подрывают все истинные принципы правления Бога, освобождает благочестивых людей от обязанности повиноваться? Нет. Послание побуждает к абсолютному подчинению сердца Богу. Его власть восторжествует. Страшный суд постигнет не только нечестивый мир, но и нечестивых исповедников христианства. Божественная сила Бога чудным образом дарует нам все необходимое для поддержания этой новой, энергичной жизни, которая контрастирует со стагнирующей мертвостью отступничества или оставления христианства. Эта сила также обеспечивает благочестие, которое так ценно, когда преобладает нечестие.

момент творения. И пауки чувствуют боль. Теория эволюции говорит нам о том, что есть высшие животные, а есть низшие. На основании этого многие думают, к примеру, что низшие животные не чувствуют боли. Некоторые даже упрекают Библию в том, что она описывает животных так, словно это люди. Но по мере того, как умножаются наши знания об окружающем мире, мы понимаем, что библейское отношение к животным вполне обосновано. Когда паук ловит в своей сети насекомое, для того почти всегда означает смерть. Но ученые наблюдали, как паук собирался опутать паутиной и укусить крупного ядовитого клопа, попавшего в ловушку. Когда паук приблизился к своей добыче, клоп ужалил его в ногу. К удивлению исследователей, паук

Ук сразу же отреагировал, двинулся к центру паутины, волоча поврежденную конечность. Наблюдение за поведением паука заставило ученых задуматься над вопросом, чувствуют ли пауки боль. Дальнейшее изучение показало, что чувствуют, как, впрочем, и большинство других живых существ. Поскольку все живое воспринимает жизнь сходным образом, наши эмоции и чувства можно сравнить с Божьими, какими бы мелкими они ни казались. Поэтому не стоит удивляться, узнав, что и другие существа ощущают жизнь подобно нам, без всяких надуманных ограничений, навязанных нам эволюционным делением на высшие и низшие формы жизни. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Милосердием и правдою очищается грех, и страх Господень отводит от зла. Притчи 16:6.

0: Приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Сейчас предлагаем вашему вниманию чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». А в 8 часов слушайте проповедь Александра Савчука.
1: Книга пророка Даниила, глава 5. Валтасар, царь, сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих, и перед глазами тысячи пил вино. Вкусив вина, Валтасар приказал принести сосуд, золотые и серебряные сосуды, которые Навуходоносор, отец его, вынес из храма Иерусалимского, чтобы пить из них царю, вельможам его, женам его и наложницам его. Тогда принесли золотые сосуды, которые взяты были из святилища Дома Божия в Иерусалиме, и пили из них царь и вельможи его, жены его и наложницы его. Пили вино и славили богов золотых и серебряных, медных, железных, деревянных и каменных. В тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести стены чертога царского. И царь видел кисть руки, которая писала. Тогда царь изменился в лице своем. Мысли его смутили его, связи чресл его ослабели, и колена его стали биться одно о другое. Сильно закричал царь, чтобы привели обаятелей, халдеев и гадателей. Царь начал говорить и сказал мудрецам вавилонским: «Кто прочитает это написанное и объяснит мне значение его, тот будет облечен в багряницу, и золотая цепь будет на шее у него, и третьим властелином будет царствие». И вошли все мудрецы царя, но не могли прочитать написанного и объяснить царю значение его. Царь Валтасар чрезвычайно встревожился, и вид лица его изменился на нем, и вельможи его смутились. Царица же по поводу слов царя и вельмож его вошла в палату пиршества, начала говорить царица и сказала: «Царь, вовеки живи! Да не смущают тебя мысли твои, и да не изменяется вид лица твоего. Есть в царстве твоем муж, в котором дух святого Бога. Во дни отца твоего найдены были в нем свет, разум и мудрость, подобная мудрости богов, и царь Навуходоносор, отец твой, поставил его главою тайноведцев, обаятелей, халдеев и гадателей, сам отец твой царь. Потому что в нем, в Данииле, которого царь переименовал Валтасаром, оказались высокий дух, ведение и разум, способны изъяснять сны, толковать загадочные и разрешать узлы. Итак, пусть призовут Даниила, и он объяснит значение». Тогда введен был Даниил пред царя, и царь начал речь и сказал Даниилу: «Ты ли, Даниил, один из пленных сынов иудейских, которых отец мой царь привел из Иудеи? Я слышал о тебе, что Дух Божий в тебе, и свет, и разум, и высокая мудрость найдена в тебе. Вот приведены были ко мне мудрецы и обаятели, чтобы прочитать это написанное и объяснить значение его. Но они не могли объяснить мне этого. А о тебе я слышал, что ты можешь объяснять значение и разрешать узлы. Итак, если можешь прочитать это написанное и объяснить мне значение его, то облечен будешь в багряницу, и золотая цепь будет на шее твоей, и третьим властелином будешь в царстве». Тогда отвечал Даниил и сказал царю: «Дары твои пусть останутся у тебя, и почести отдай другому. А написанное я прочитаю царю и значение объясню. Царь, Всевышний Бог даровал отцу твоему Навуходоносору царство, величие, честь и славу. Перед величием, которое дал он ему, все народы, племена и языки трепетали и страшились его. Кого хотел, он убивал, и кого хотел, оставлял в живых. кого хотел возвышал и кого хотел унижал. Но когда сердце его надмилось и дух его ожесточился до дерзости, он был свержен с царского престола своего и лишен славы своей. И отлучен был от сынов человеческих, и сердце его уподобилось звериному, и жил он с дикими ослами, кормили его травою, как вола, и тело его орошаемо было небесной росою, доколе он познал, что над царством человеческим владычествует Всевышний Бог и поставляет над ним, кого хочет. И ты, сын его, Валтасар, не смирил сердца твоего, хотя знал все это, но вознесся против Господа небес, и сосуды дома его принесли к тебе, и ты, и вельможи твои, жены твои и наложницы твои пили из них вино, и ты славил богов серебряных и золотых, медных, железных, деревянных и каменных, которые не видят, не слышат, не разумеют, а Бога, в руке которого дыхание твое, и у которого все пути твои ты не прославил. За это и послана от него кисть руки, и начертано это Писание. И вот что начертано. «Мене, мене, текал упарсин». Вот и значение слов. «Мене» — «исчислил Бог царство твое и положил конец ему». «Текал» — «ты взвешен на весах и найден очень легким». «Перес» — «разделено царство твое и дано медянам и персам». Тогда по повелению Валтасара одели Даниила в багряницу и возложили золотую цепь на шею его и провозгласили его третьим властелином в царстве. В ту же самую ночь Валтасар, царь халдейский, был убит, и Дарий Медянин принял царство, будучи 62 лет. Глава 6 книги пророка Даниила. Угодно было Дарию поставить над царством 120 сатрапов, чтобы они были во всем царстве, а над ними 3 князей, из которых один был Даниил, чтобы сатрапы давали им отчет и чтобы царю не было никакого обременения. Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух, и царь помышлял уже поставить его над всем царством. Тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством, но никакого предлога и погрешности не могли найти, потому что он был верен, и никакой погрешности или вины не оказалось в нем. И эти люди сказали: «Не найти нам предлога против Даниила, если мы не найдем его против него в законе Бога его». Тогда эти князья и сатрапы приступили к царю и так сказали ему: «Царь Дарий, вовеки живи! Все князья царства, наместники, сатрапы, советники и военачальники согласились между собою, чтобы сделано было царское постановление и издано повеление, чтобы кто в течение 30 дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, того бросить в львиный ров. Итак, утверди, царь, это определение, и подпиши указ, чтобы он был неизменен, как закон медийский и персидский, и чтобы он не был нарушен». Царь Дарий подписал указ и это повеление. Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой, окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, и он 3 раза в день преклонял колено и молился своему Богу, и славословил его так, как это делал он и прежде того. Тогда эти люди подсмотрели и нашли Даниила, молящегося и просящего милости пред Богом своим. Потом пришли и сказали царю о царском повелении: «Не ты ли подписал указ, чтобы всякого человека, который в течение 30 дней... будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, бросать в львиный ров?» Царь отвечал и сказал: «Это слово твердо, как закон медян и персов, не допускающий изменения». Тогда отвечали они и сказали царю, что Даниил, который из пленных сынов Иудеи, не обращает внимания ни на тебя, царь, ни на указ, тобою подписанный, но три раза в день молится своими молитвами. Царь, услышав это слово, сильно опечалился и положил в сердце своем спасти Даниила, и даже до захождения солнца усиленно старался избавить его. Но те люди приступили к царю и сказали ему: «Знай, царь, что по закону медян и персов никакое определение или постановление, утвержденное царем, не может быть изменено». Тогда царь повелел, и привели Даниила и бросили в ров львиный. При этом царь сказал Даниилу: «Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя». И принесен был камень, и положен на отверстие рва, и царь запечатал его перстнем своим и перстнем вельмож своих, чтобы ничто не переменилось в распоряжении о Данииле. Затем царь пошел в свой дворец, лег спать без ужина и даже не велел вносить к нему пищи, и сон бежал от него. Поутру же царь встал на рассвете и поспешно пошел ко рву львиному. И, подошед ко рву, жалобным голосом кликнул Даниила и сказал царь Даниилу: «Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?» Тогда Даниил сказал царю: «Царь, вовеки живи! Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался перед ним чист. Да и перед тобою, царь, я не сделал преступления». Тогда царь чрезвычайно возрадовался о нем и повелел поднять Даниила изо рва, и поднят был Даниил изо рва, и никакого повреждения не оказалось на нем, потому что он веровал в Бога своего. И приказал царь, и приведены были те люди, которые обвиняли Даниила, и брошены в львиный ров, как они сами, так и дети их и жены их. И они не достигли до дна рва, как львы овладели ими и сокрушили все кости их. После того царь Дарий написал всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле: «Мир вам да умножится! Мною дается повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели перед Богом Данииловым, потому что он есть Бог живой и пресносущий, и царство его несокрушимо, и владычество его бесконечно. Он избавляет и спасает, и совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила от силы львов». И Даниил благоуспевал в царствовании Дария и в царствовании Кира Персидского. Седьмая глава книги пророка Даниила. В первый год Валтасара, царя Вавилонского, Даниил видел сон и пророческие видения головы своей на ложе своем. Тогда он записал этот сон, изложив сущность дела. Начав речь, Даниил сказал: «Видел я в ночном видении моем, и вот четыре ветра небесных боролись на великом море. И четыре больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого. Первый как лев, но у него крылья орлиные. Я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья, и он поднят был от земли и стал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему. И вот еще зверь, второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны, и три клыка во рту у него, между зубами его. Ему сказано так: «Встань, ешь мяса много». Затем видел я вот еще зверь, как барс. На спине у него четыре птичьих крыла, и четыре головы было у зверя этого, и власть дана была ему. После этого видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный, ужасный и весьма сильный. У него большие железные зубы, и он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей, и 10 рогов было у него. Я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог, и три из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним, и вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно. Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его — пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред ним, тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели, и раскрылись книги. Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, какие говорил Рох, зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено и предано на сожжение огню. И у прочих зверей отнята власть их, и продолжение жизни дано им только на время и на срок. Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел, как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к нему. И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его — владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится. Вострепетал дух мой во мне, Данииле, в теле моем, и видения головы моей смутили меня. Я подошел к одному из предстоящих и спросил у него об истинном значении всего этого. И он стал говорить со мною и объяснил мне смысл сказанного. Эти большие звери, которых четыре, означают, что четыре царя восстанут от земли. Потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством вовек и вовеки веков. Тогда пожелал я точного объяснения о четвертом звере, который был отличен от всех и очень страшен, с зубами железными и когтями медными, пожирал и сокрушал, а остатки попирал ногами. И о десяти рогах, которые были на голове у него, и о другом, вновь вышедшем, пред которым выпали три. О том самом роге, у которого были глаза и уста, говорящие высокомерно, и который по виду стал больше прочих. Я видел, как этот рог вел войну со святыми и превозмогал их, доколе не пришел ветхий днями, и суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые. Об этом он сказал: «Зверь четвертый, четвертое царство будет на земле, отличное от всех царств, которое будет пожирать всю землю, попирать и сокрушать его. А десять рогов значит, что из этого царства восстанут десять царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничтожит трех царей. И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего». Даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени. Затем воссядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца. Царство же и власть, и величие царственное во всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство — царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему. Здесь конец слова. Меня, Даниила, сильно смущали размышления мои, и лицо мое изменилось на мне, но слово я сохранил в сердце моем. Глава 8 книги пророка Даниила. В третий год царствования Валтасара царя явилось мне, Даниилу, видение после того, которое явилось мне прежде. И видел я в видении, и когда видел, я был в Сузах, престольном городе в области Еламской, и видел я в видении, как бы я был у реки Улая. Поднял я глаза мои и увидел, вот один овен стоит у реки, у него два рога, и рога высокие, но один выше другого, и высший поднялся после. Видел я, как этот овен бодал к западу и к северу и к югу, и никакой зверь не мог устоять против него, и никто не мог спасти от него. Он делал, что хотел, и величался. Я внимательно смотрел на это, и вот с запада шел козел по лицу всей земли, не касаясь земли. У этого козла был видный рог между его глазами. Он пошел на того овна, имеющего рога, которого я видел стоящим у реки, и бросился на него в сильной ярости своей. И я видел, как он, приблизившись к овну, рассвирепел на него и поразил овна, и сломил у него оба рога. И не достало силы у овна устоять против него, и он поверг его на землю и растоптал его, и не было никого, кто бы мог спасти овна от него. Тогда козел чрезвычайно возвеличился, но когда он усилился, то сломился большой рог, и на место его вышли четыре, обращенные на четыре ветра небесных. От одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу и к востоку, и к прекрасной стране, и вознесся до воинства небесного, и низринул на землю часть сего воинства и звезд, и попрал их, и даже вознесся на вождя воинства сего, и отнята была у него ежедневная жертва, и поругано было место святыни его. И воинство предано вместе с ежедневной жертвою за нечестие, и он, повергая истину на землю, действовал и успевал. И услышал я одного святого, говорящего, и сказал этот святой кому-то вопрошавшему: «Насколько времени простирается это видение о ежедневной жертве и об опустошительном нечестии, когда святыня и воинство будут попираемы?» И сказал мне: «На 2300 ветров, вечеров и утр, и тогда святилище очистится». И было, когда я, Даниил, увидел это видение и искал значение его, вот стал предо мною как облик мужа. И услышал я от средины Улая голос человеческий, который воззвал и сказал: «Гавриил, объясни ему это видение». И он подошел к тому месту, где я стоял. И когда он пришел, я ужаснулся и пал на лицо мое, и сказал он мне: «Знай, сын человеческий, что видение относится к концу времени». И когда он говорил со мною, я без чувств лежал лицом моим на земле, но он прикоснулся ко мне и поставил меня на место мое и сказал: «Вот я открываю тебе, что будет в последние дни гнева, ибо это относится к концу определенного времени. Овен, которого ты видел с двумя рогами, это цари медийский и персидский, а козел косматый — царь Греции, а большой рог, который между глазами его, это первый ее царь. Он сломился, и вместо него вышли другие четыре. Эти четыре царства восстанут из этого народа, но не с его силою. Под конец же царства их, когда отступники исполнят меру беззаконий своих, восстанет царь наглый и искусный в коварстве, и укрепится сила его, хотя и не его силою, и он будет производить удивительные опустошения и успевать, и действовать, и губить сильных и народ святых. И при уме его и коварство будет иметь успех в руке его, и сердцем своим он превознесется, и среди мира погубит многих, и против владыки владык восстанет, но будет сокрушен не рукою. Видение же о вечере и утре, о котором сказано, истинно, но ты сокрой это видение, ибо оно относится к отдаленным временам. И я, Даниил, изнемог и болел несколько дней, потом встал и начал заниматься царскими делами. Я изумлен был видением сим, и не понимал его.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. И вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Деяния 27:24. Некоторые люди, столкнувшись с нежеланием близких слушать их, предпочитают вообще никому ничего не советовать. Очень многие в довольно агрессивной форме отказываются слушать советы. Поэтому окружающим остается думать, что они сделали все, что могли. Но телега глупости этого человека стоит впереди его лошади рассудительности. Похожая ситуация сложилась и в этой истории. Апостол Павел дал нужный и важный совет морякам, но они не прислушались к его словам. Мы уже говорили, что большинство из нас умыли бы руки, но не такого апостол Павел. Находясь среди моряков, апостол не умолкает, но продолжает говорить. Не молчит, а напоминает, что предупреждал их об опасности. В этом он видит свой долг. Нам, постоянно торопящимся, а также боящимся, что на нас обидятся за нашу настойчивость, есть чему поучиться у апостола Павла. Ничего, если к нашим словам не прислушиваются, а порой даже грубят. Давайте простим братьев, даже до 70 раз. И если они не прислушались к нашему совету, пусть любовь наша будет непритворна, и мы сумеем настоять на дельном совете, чтобы помочь брату или сестре. Обратите внимание на спокойную уверенность апостола в довольно сложных обстоятельствах. Она получена от Господа через его ангела. Павел вместе с остальными плавал в море и пережил немало, как и все остальные, которые были на корабле. Но от Бога ему пришло утешение. «Не бойся, Павел, тебе должно предстать перед кесаря». «Вот уж утешение», — скажете вы. «Это все равно, что услышать от ангела, ты не утонешь, но бойся, тебя разорвет лев». Епископ Ридли, приговоренный к сожжению на костре, должен был быть отвезен на другой берег реки. Во время переправы к месту казни судно, на котором он находился, попало в бурю. Лодочник испугался, но епископ сказал ему: «Не бойся, старина, кому суждено сгореть, тот не утонет». Вернемся к апостолу Павлу и его товарищам по путешествию. Как бы там ни было, но Павел получил утешение. Ему представилась возможность проповедовать императору Нерону. Страстный проповедник Евангелия Павел радовался такому обороту дела. Сердце его всегда стремилось в Рим, чтобы увидеть тех, с кем не встречался во плоти. Был Нерон львом или не был, а дерзновение нести благую весть всегда жило в сердце апостола. Ужас одних людей превращается в радость других, если они служат Христу. «Я готов отправиться в Рим, чтобы предстать пред этим чудовищем», — говорит апостол. Удивительная вещь вера. Страдания за Христа воспринимаются как благо, как награда, как радость. Да, через кораблекрушение путь на небеса короче, но путь через Рим, возможно, сохранит жизни моряков для будущего покаяния. Мне хотелось бы посмотреть на несколько моментов, которые могут заинтересовать внимательного слушателя, а также показать практическое применение уроков, скрытых в прочитанном отрывке. Первое. Практическое применение для нас в следующем. Божий человек может страдать ради сохранения других. Павла погрузили на корабль вместе с разбойниками и ворами. Не лучшая компания для верующего человека как тех дней, так и в наше время. Но такое положение вещей не было чем-то исключительным. Как во времена апостолов, так и сегодня многие христиане помещены в тяжелые житейские условия.
но в таком состоянии они находятся ради блага неверующих. Если бы не было таких мест, мы не могли бы сподобиться Христу. Вспомните, ведь в Библии записано столько историй, когда святые, оказавшиеся в неприятных условиях, являлись благословением для окружающих. Например, Иосиф в темнице. Вспомним о маленькой девочке, которая была уведена в сирийский плен. Нелегко быть рабыней, тем более в доме великого военачальника. Но для чего она оказалась в том месте, вдали от родительской ласки? Для того, чтобы Нейман исцелился от проказы, а сирийский царь узнал, что Бог Израиля творит невиданные чудеса. «Не отправляйтесь в плавание самовольно». Как-то инквизитор сказал своей несчастной жертве: «Сунь палец в огонь, сможешь ли ты вытерпеть эту боль?» «Не вижу смысла», — ответил мученик. «Богу не угодно это. Но если Он пошлет меня на костер, то я не стану противиться, потому что там, куда Он меня пошлет, Он и укрепит меня». Никто не требует от христианина самому искать трудностей, но если вы все же столкнулись с ними, будьте как апостол Павел, будьте благоразумны. Павел не пустословил и не суетился. Он предупредил один раз, его не послушали. Прошло довольно много времени, и он опять дает совет. В этом истинное благоразумие. Не говорите слишком много. Придет время, и обстоятельства сложатся так, что ваши слова станут более чем уместными. Не навязывайтесь никому с помощью. Человек сам должен понять, что она ему необходима. А когда он поймет это, тогда протяните ему руку. Апостолы Лука и Павел помогли морякам выбросить груз с корабля. Они работали наравне с командой, и моряки это оценили. Вторая мысль. Куда бы и ни поместил нас Бог, мы должны молить Его обо всех душах, которые плывут с нами. Господь сказал, что даровал Павлу всех плывших с ним. Не значит ли это, что Павел просил его об этом? Милосердный Господь услышал, и 270 душ были дарованы Павлу. Родители дорогие, ваши семьи состоят из 7-8 человек, но если вспомнить всю вашу родню, ваших знакомых, неужели не наберется 270 человек? Молитесь обо всех их без исключения. Пусть ни одно дитя, ни один взрослый не останутся без ваших молитв. И не говорите, что брат жены пьяница, он недостоин того, чтобы приличные люди помнили о нем. А сестра ваша известна своим легкомысленным поведением, и ей уже ничего не поможет. Многие на корабле не умели плавать, и Павел молился о них. Также он молился и о тех, кто умел плавать. Кто-то из ваших друзей обращен, кто-то нет, кто-то живет согласно моральным принципам, кому-то эти принципы стоят поперек горла. Но вы молитесь за всех, кого Господь поместил с вами на один корабль, даже если бы вам и хотелось выехать другим рейсом. Павел молился о всех плывущих на корабле, но не молился о самом корабле. Такой молитвы вы не найдете. Он не просил Господа спасти корабль. Корабль — символ вашей фамилии, вашего титула. Не о них молитесь, но просите Бога даровать вам ваших детей и родителей, родственников, друзей, соседей. Также апостол Павел не молился о грузе. Его не волновал тот факт, что команда высыпала зерно за борт. Не переживайте о вашем богатстве. Что значит оно на одних весах со спасением ваших детей? Поручите заботу о нем Господу и умоляйте Его о ваших детях. Юноши и девушки, несите свое свидетельство людям, матери и отцы своим детям, дети своим родителям. Умоляю вас ранами и кровью Христа, распятого за ваши и мои грехи, и молю, чтобы Бог даровал вам всех плывущих с вами. Даруй нам всех плывущих с нами. Не унывайте, уверенно держитесь за те доски спасения, которые посланы вам в бурю жизни. Господь слышит наши молитвы и благословляет наш путь.
Даруй нам, Господи, всех плывущих с нами.

он к ним пришел. Они его ждали веками, обещанного Богом. И с криком на Голгофу отвели, избили, осмеяли, извели, к публичной казни присудили строго. А я не чаяла пришествия его, не знала, что обещан Избавитель, но из пучины горя своего взмолилась, не зная ничего. И он ответил мне: «Вы знаете, ко мне пришел Спаситель. Он стал моим. Не так, как человек, что может изменить и передумать, и мимо проходя из раненых коллег в протянутую руку камень сунуть. Нет, он стал моим не так, как президент, которому не так легко пробиться. Я ж для него безликий инцидент. А письменная просьба – документ, где подписи, печати, вереница. Он стал мне другом, братом и отцом, отдавшим жизни, чтоб я жила вовеки. Увенчанный стерня венцом, он смотрит на меня своим святым лицом. Мой Бог, он для меня стал человеком. Господь и Бог мой, в душу мне вошли слова Фомы, и снова в ней ожили, как Магдалины плач в саду святой земли. О, моего Иисуса унесли, не знаю, Господин, где положили. Он их, он мой, он ваш, он равно близок всем. О, глубина и полнота дачи, как отблагодарить его и чем? Я жизнь свою хотела бы совсем отдать ему без жалости, без стачи. И пусть недаром он ко мне пришел, когда к нему я руку протянула, и он меня в число спасенных вел. Пойду за ним, куда б он ни повел, куда б дорога та не повернула.

Милосердием и правдою очищается грех, и страх Господень отводит от зла. Притчи 16:6.

0: Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию проповедь Александра Савчука. А в 9 часов слушайте чтение книги.
1: Я снова рад быть сегодня с вами, делиться словом. Это замечательное время. Друзья, сегодня хочу поделиться таким словом. Я хочу поделиться очень важным, на мой взгляд, сегодня посланием. И это определенный такой духовный принцип, духовный, ну, я бы не сказал, наверное, что духовный закон, но это важный принцип. Если мы сможем научиться этому принципу в своей жизни, то я верю, что Господь очень сильно даст, ну не то, что Он даст, потому что Он жалеет или не жалеет, но Он приведет в действие много благословений в нашей жизни, потому что это так работает, это определенный духовный закон. И тема сегодня, о которой я буду говорить, она называется так, или я назвал ее так, «Позволь человеку пройти свой путь». «Позволь человеку пройти свой путь». О чем эта тема? Что скрывается сегодня за этим вопросом? Я понимаю, что очень важно, когда мы говорим конкретные, серьезные вещи, их четко обозначить. Мы не будем сегодня так абстрактно, где-то растекаясь мыслью по древу, как говорят. Но о чем эта тема? Очень часто в своей жизни мы можем встретить людей или встречаем людей, или они есть в вашей жизни, которые склонны проецировать на вас свои желания. Они как будто хотят, говоря таким модным языком современным, затянуть в вас в свое поле влияния. Они проецируют на вас свою жизнь, они проецируют на вас свои стремления, хотелки свои, свои желания. И внешне это выглядит, может, порой достаточно безобидно, но важно понимать, что стоит за этим внутри. И я верю, и я так понимаю, что очень часто за этим как раз стоит желание взять нашу жизнь под контроль, управлять ей. И я сейчас говорю не просто красивые, правильные фразы. Если вы серьезно решите изучить эту тему, например, научной точки зрения, вы откроете современные исследования в области психологии, вы очень много заметите или найдете, точнее, найдете разного рода исследований, посвященных влиянию человека на человека или человека на массы. И сегодня откуда думаете технологии работы пропаганды, телевидения и прочее, откуда они взялись? Они строятся не просто на догадках, они строятся на конкретных исследованиях и пониманиях, как работает и влияет информация на людей, на массы, как она как бы проектирует и загружает сознание человека, как она управляет его эмоциями или волей, какие есть приемы и методы для того, чтобы через информацию, телевидение зацепить, влиять и направлять. Мы сегодня не говорим о средствах массовой информации, каких-то других вещах. Мы будем говорить сегодня о людях. И очень часто, к сожалению, даже в среде церкви, в религиозной среде, люди порой из благих побуждений пытаются как будто корректировать жизнь друг друга, влиять на нее, оказывать на нее влияние. Я сторонник позитивного влияния и сторонник благословенного участия даров каждого в теле Христовом. Но я сегодня хочу поговорить о другом аспекте, чтобы вы правильно поняли, о чем эта проповедь и в чем проблема. Это не то, что какая-то моя придумка современной реальности, мы увидим это еще и в Евангелии, прямо в те времена это уже работало точно так же. Евангелие от Марка, 9 глава, 38 стих. Есть моменты, по которым нам порой тяжело дать людям их меру свободы, на которую они имеют право. И как я уже говорил, мое убеждение, что за этим всегда будет скрываться желание контролировать, желание управлять, что, на мой взгляд, на мое убеждение, не есть никогда признак работы Святого Духа. Желание доминировать и контролировать никогда, на мой взгляд, не будет отражать природу Святого Духа. Напротив, написано, Иисус пришел отпустить измученное на свободу. То, что было измучено доминированием и контролем, грехом, властью греха, почему и написано, всякий делающий грех есть раб греха. Раб не имеет своей воли. И мы должны понимать и чувствовать с вами важные духовные принципы Божьего Царства, что грех порабощает, контролирует и владычествует в моей жизни. Но Иисус пришел отпустить измученное на свободу. Поэтому природа владычествовать, доминировать и порабощать, контролировать никогда не будет природой Божьего Царства. Как бы красиво оно ни облекалось в слова. И теперь смотрите, евангельский пример. Евангелие от Марка, 9 глава, с 38 стиха. «При сём Иоанн сказал: Учитель, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами, и запретили ему, потому что не ходит за нами». Иисус сказал: «Не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем моим, не может вскоре злословить меня. Ибо кто не против вас, тот за вас. Кто напоит чашей холодной, чашей воды во имя мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. А кто соблазнит одного из малых сих верующих в меня, тому лучше было бы, если повесили ему жерновный камень на шею и бросили в море. Ибо если соблазняет тебя твоя рука, отсеки ее, лучше увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый, где червь не умирает, огонь не угасает». Это очень сильный отрывок. Я уверен, что вы этот отрывок много раз слышали на домашних группах, на разборах. Сами изучали, читали. Если вы читаете Евангелие, то я думаю, что вы встречали его много раз. И это очень сильный отрывок, как я сказал, потому что он показывает как раз проблему, о которой мы сегодня говорим. И здесь есть два взгляда. Мы сейчас так разберем немножко этот отрывок Священного Писания, увидим то, что, возможно, вы еще не видели никогда в нем. Здесь есть, во-первых, взгляд учеников. И взгляд учеников – это такой же взгляд, как есть очень часто у нас. И я хочу, чтобы вы прочувствовали сейчас через этот пример проблематику проповеди. О чем сегодня мы говорим? О какой реальности? Ученики говорят, их взгляд заключался в стандартной оценке человека – с той точки зрения, соглашается он со мной или нет. Мы склонны оценивать правоту его действий и поступок через одно мерило. Согласен ли он с моей точкой зрения? Из этого вытекает столько деноминаций. Если я верю в то, что, например, крещение должно быть таким, даже в цвете одежды, музыка должна быть такой, покрытие головы должно вот так осуществляться, я могу быть прав или неправ, потому что мнений на этот счет много. Но я убежден в одном, что именно я правильно понимаю Священное Писание. Именно я понял Евангелие правильно. И я начинаю оценивать всех с позиции какой? Соглашаетесь вы со мной или нет? Если вы не соглашаетесь, вы не правы. Вы не от Бога. Вот как смотрели на это ученики. Они говорят: «Учитель, он изгоняет бесов». Точно так же, как делаем мы. Но знаешь, почему? Что мы сделали? Мы ему запретили. Но он же изгоняет бесов. Он же делает благое дело. Он помогает людям избавиться от того, что их обременяет и разрушает. Но учитель, он не ходит за нами. Он не начинает собрания так, как мы. Он не поет такие песни, как мы. Учитель, он вообще не из нашего братства. И мы ему запретили. Ты не имеешь права изгонять бесов. Ты не имеешь права называться христианином. Ты не имеешь права поступать так. Ты не из нашего богословского кружка. Ты не из нашего течения. Ты нашу доктрину не поддерживаешь. И знаете, это взгляд, который сегодня пропитывает христианское сообщество. Если вы откроете интернет, недавно мы с женой подсчитали, сколько стоит быть хорошим христианином. $1500 вам надо, чтобы стартово стать хорошим христианином. Мы посчитали разные программы, которые предлагают вам открыть в себе дары, стать хорошим мужем, увеличить свою любовь, там бусты всякие и прочее, разные вещи. И знаете, $1500 вам надо, чтобы стать отцом, мужем, открыть в себе дары, зайти в служение, правильно воспитывать своих детей, стать хорошей мамой и прочее. Дорого? Ну, разово, пока разово. Дорого. Вы знаете, а еще интересная вещь. Разные курсы стоят по-разному, и ты начинаешь думать, отдать 500 за то, чтобы стать хорошей мамой, или взять за 700, чтобы уже стать супермамой. И сегодня это порождает еще то, что мы конкурируем даже богословские школы говорят. Откройте вот теологов этих современных, которые с умным видом философствуют о том, что предопределил Бог или не предопределил. Они ломают копья. Но по сути, это началось еще, или было видно, не началось, правильно сказать, было видно в учениках Христа. Они просто говорили, да, Он изгоняет бесов, но Он за нами не ходит. И знаете, я хочу, чтобы вы увидели здесь больше, чем просто саму эту историю. Чтобы вы увидели, что ученики имели совсем другой взгляд на человека и его ценность, чем имел Иисус. Ученики смотрели на человека и его ценность с позиции своей значимости и ценности. Они как бы видели человека в своем поле влияния. Если он за мной не идет, я отвергаю его, несмотря на то, что он делает, невзирая. Если он идет за мной и соглашается, я принимаю его. Его дары, его ценность, да, он изгоняет бесов, классно, он наш. Но взгляд Иисуса был другой. Я хочу, чтобы мы сейчас увидели, чем отличался взгляд Христа на человека радикально. Радикально. Я это постулирую, и мы увидим это вместе этого Священного Писания. Взгляд Христа, фундаментом взгляда Христа к человеку или подхода к человеку лежал не эгоцентризм. Вот если

Я говорил про учеников, что в их подходе был эгоцентризм. Они смотрели через призму своего восприятия, да, то есть своего поля жизни, своего влияния и прочее. То в основе взгляда Христа лежало понимание и принятие того, каким Бог сотворил этот мир, божественных законов мироздания. На каких фундаментах или принципах Бог поставил этот мир. И когда я понимаю этот фундамент, на котором Бог поставил мир, и через эту призму воспринимаю человека, то тогда я, ну, имею такой взгляд, как имел Христос. Я еще раз это проговорю, не переживайте. Взгляд учеников базировался на их эгоцентризме. Я в центре оценки человеческой жизни, оценки человеческих достижений. Он не с нами или с нами. Взгляд Христа базировался на другом. Вы сейчас это увидите, я прочитаю это в Священном Писании, я просто проговорю. Взгляд Христа базировался на понимании, как Бог сотворил мироздание, как Бог сотворил мир, на каких принципах Он его поставил. И это понимание дает, вот еще глубже, мы когда-то уже говорили об этом, Библия говорит, начало мудрости, страх Господень, богобоязненность, это не страх Бога, как там есть дядька на небе, который меня покарает. Потому что вот такой страх, что есть дядька на небе, я хочу сказать крамольную для кого-то мысль, но он не имеет смысла. Страх Бога карающего, который меня способен и готов уничтожить, не имеет смысла. Вы скажете, воу, подожди, ты сейчас пытаешься идти против многих-многих учений. А теперь скажите мне, в чем смысл животного страха карающего Бога, если он и так всемогущий? Это то же самое, что муравей начинает бояться, что вы его, или комар, который летает, бояться, что вы его раздавите. Его страх ни к чему не приведет. Потому что по отношению к нему вы всемогущий, который можете вот так прихлопнуть его. И неважно, боитесь вы, как вот прихлопнет или не прихлопнет, или не боитесь, это ничего не поменяет в вашей судьбе. Поэтому отношения с Богом в Евангелии строятся не на этом страхе. И, кстати, вот это знаменитое место, что совершенная любовь изгоняет всякий страх, в контексте как раз означает страх чего? Будущего великого суда. Мы не боимся Бога, что мы будем поражены или сгорим, но через Его любовь мы имеем в день суда что? Дерзновение сказать, что я прощен и омыт и спасен Его святой кровью. И мне не нужно больше бояться Отца в животном страхе и через это спасаться, потому что это никогда не спасало и не спасает. Спасает Его любовь, спасает Его благодать. Вот что является действием спасения, усыновления в Иисусе Христе, когда Отец принял меня. Но мы возвращаемся к нашей теме. И богобоязненность в этом смысле – это не страх, как мы говорим, животное перед Богом, но почитание Творца и автора законов мироздания. Это как если вы придете в мой дом, и у вас есть определенная меня-боязненность, назовем это таким странным словом, в том смысле, что вы не можете вести себя в моем доме, как вы хотите. Но вы понимаете, что есть какой-то порядок правил, и вы пытаетесь его понять для того, чтобы в моем доме вести себя подобающе. И понятное дело, что я не буду эти правила, может, вам транслировать как-то резко и навязывать вам, но тем не менее они есть. И потому Библия называет богобоязненность началом мудрости. Да, начало мудрости – страх Господень. Мы, кстати, к богобоязненности еще вернемся. То есть страх Господень как почитание автора законов. И в этом смысле вы скажете, почему ты считаешь, что Иисус именно это здесь проявил? Я хочу показать вам пример. Когда мы читаем это место внимательно, как оно происходило, они начали про то, что они запретили человеку ходить за ними, да, изгонять бесов, потому что он не с нами. Они проявили эгоцентризм. Но Иисус не развивает дальше эту тему. Он не эту тему с ними развивает. Он как будто останавливается здесь. И если мы читаем дальше, он говорит, не запрещайте. Но послушайте внимательно его аргументацию.
Он не сказал им, не запрещайте, может он когда-то присоединится к нам, может он когда-то будет нашим тоже учеником, давайте позовем его с собой. Он не пытается привязать этого человека к себе. Он не смотрит на его с позиции эгоцентризма. Он позволяет этому человеку проходить его собственный жизненный путь. Он позволяет человеку быть самостоятельным в этом. Почему? Потому что он точно знает божественные законы, которые включают закон свободной воли, которые включают те права, которые Бог нам дал в нашей жизни и ответственность, которую Бог положил в нашу жизнь. И что он говорит? Он говорит, ибо никто, вот его аргументация, никто, сотворивший чудо именем моим, не может вскоре злословить меня. Давайте подумаем об этом. Что Иисус имеет в виду? Никто, сотворивший чудо именем моим, не может вскоре меня злословить. Он говорит буквально следующее, как в моей интерпретации, это мой перевод, я уже специально эти оговорки делаю. Никто, сотворивший чудо именем моим, не может скоро злословить меня. То есть Иисус показывает, если этот человек делает определенные действия в Божьем Царстве, при этом от моего имени, это важное замечание здесь, то есть он делает это от моего источника, опираясь на то, что я дал, что я вложил. Мы помним, что человек не ходит, говорит, с нами, да? То я вижу, что не может произойти процесс, что вскоре, то есть в ближайшей перспективе времени, этот человек после действий таких начнет злословить меня. Иными словами, он как бы намекает им и говорит, если этот человек пришел к этому состоянию, значит, Царство Божье внутри него возросло. И дальше Иисус как бы дает такое пояснение. Смотрите, оно опять же, оно не привязано к ученикам, группировке, комьюнити, к церкви, к чему-то еще. Он дает пояснение, что есть Царство Божье внутри человека, что есть трансформация внутри человека, что есть такое, когда человек преображен и понимает божественные законы мироздания. И он говорит об универсальных вещах, не привязанных, еще раз, ни к группе, ни к личности, ни к каким вот там церковным, каким-то на то время группе учеников Иоанновых там, и таких-таких. Он говорит следующее. «Кто напоит вас чашей воды во имя мое, потому что вы Христовы, не потеряет награды. А кто соблазнит одного из малых сих верующих в меня, то лучше бы ему бросили камень, он подлежит гиене». То есть учитель, оказывается, спасенность или неспасенность, действие благодати или недействие благодати, царство Божье внутри нас или царство тьмы внутри нас, зависит не от принадлежности к конкретной группе, не от того, что я почитаю Петра или Иоанна столпами, не от того, что я следую за учениками Иисусовыми и через это спасаюсь. Оказывается, я спасаюсь тем, что есть принципы и законы Божьи, которые Бог постановил глобально для этого мира. Чтобы это было более понятно, друзья, смотрите. Когда Бог постановил для семьи закон любви как основание, вы можете жить в любой расе, в любой эпохе, в любой национальности. Вы можете родиться в первом веке, в десятом, в двадцатом. Вы можете родиться в Индии, в Африке, там, в России, где-то еще. Это не важно. Это не будет зависеть, благословение, созидание вашей семьи зависит от того, в какой расе. Да, влияние культуры, да, и прочие вещи. Но Божьи принципы, заложенные в семью, они вне времени и культуры. Поэтому, когда ученики пытаются, мы возвращаемся к этой истории, я надеюсь, что вы понимаете, о чем я говорю. Когда ученики смотрят на этого человека через призму своего эгоцентризма, они фактически делают что? Они позволяют своим культурным восприятиям, своим мировоззрению или что-то еще оценивать человека с этой точки зрения и держать его в поле своих представлений. Мы еще позже увидим это в некоторых местах Священного Писания. Ты должен одеваться, как мы, петь, как мы, говорить, как мы. И это влияние на человека, или это попытка удержать его в своем поле, это контроль. Мы пытаемся его таким образом контролировать. Но взгляд Иисуса был другим. Он говорит, для меня важно, что внутри человека. Если человек осквернен грехом, то он будет соблазнять вас.
с вами или без вас, он всегда будет нести в себе соблазн. Он подлежит гиене. Но если он делает чудо именем моим, а чудо, здесь, да, был вопрос изгнания бесов, но Иисус идет дальше. Он говорит не просто о каких-то сверхъестественных вещах. Он говорит, что даже если он во имя мое подаст вам чашку воды, он мой благословенный человек. Иисус, ну, а если он не с нами? Если у него не наша лейб-организация на майке пришита? Если он не с нами крестится? Если он нас вообще, может быть, не принимает? Фактически Иисус говорит, позвольте ему идти его жизнью, его путем. Потому что суд мой будет не из принадлежности к организациям, а из того, что человек носил в своем сердце. И вот это подход и взгляд, который я вижу у Христа, что человек несет в своем сердце, что он дает людям, чем он служит. Мы двигаемся дальше. Итак, мы поговорили про два взгляда. Взгляд учеников, который часто у нас встречается, и взгляд Христа, который был построен отношение к человеку на понимание божественных законов, на том, что человек создан со своей свободной волей, что Бог дал право человеку принимать собственные решения, включая даже странные и греховные, как в истории с Каином, которого Бог предупредил, говорит, у дверей лежит грех. Он тебя влечет, но ты господство над ним. Итак, давайте попытаемся с вами понять, что же стоит сегодня, ну или что стоит за вот этим нашим, в нашем эго, в нашем я, за этим желанием подчинять себе других людей. Не позволять человеку проходить свой собственный путь, но пытаться влиять на него, пытаться удерживать его в наших правилах, порядках, системах. И прежде чем определить это или как бы проговорить это про влияние, я хочу еще показать одно место Писания. Это Евангелие от Матфея, 23 глава, 15 стих. Почему, когда мы вовлекаем человека в наше жизненное пространство, нам кажется, что мы способствуем его росту, развитию, но если мы делаем это с желанием контролировать, желанием управлять им из-за нашего вот этого греховного эго, то мы препятствуем человеку, мы останавливаем его рост. Писание говорит здесь, «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, вы обходите море и суши, чтобы обратить хотя одного, и когда это случится, вы делаете его сыном гиенны вдвое худшим вас». Это та же история, о чем мы читали в начале, примерно. Я имею в виду не с точки зрения того же самого места, но примерно. Он говорит фарисеям, смотрите, вы обходите море и сушу. Вы хотите к Богу обратить хотя бы одного человека. Вы находите человека, который ничего не знал о Боге. Вы обращаете его к Богу, но вы не позволяете ему идти личным путем с Богом. Но вы делаете его сыном гиенным худше, вдвое худшим вас. Почему? Вопрос почему? Потому что, когда вы обращаете его, вы привязываете его к себе, к своей группе, к своему комьюнити, к своим правилам. И когда он привязан, он начинает впитывать уже не то, что он несет в себе Царство Божье, а то, что принадлежит этой группе. А в случае фарисеев, они были заражены лицемерием. Об этом как раз эта глава, этот стих, он взят из контекста 23 главы, где Иисус очень гневно обрушивается на фарисеев. Он называет их лицемерами, окрашенными гробами. Говорит, ваша внутренность полна мертвечины. Это неприятно, это очень жестко, но он констатирует факт с такой духовной точки зрения. Он говорит, чем вы пропитаны. И когда вы этим пропитаны, вы, по сути дела, обращая человека в свои убеждения, передаете ему то, чем вы пропитаны. Делаете худшим вас. И поэтому, когда Иисус говорит им, Он говорит им следующее, 23 глава, 13 стих. Он говорит им, за это горе вам. Оу, давайте подумаем об этом. Иисус кому-то говорит, что горе вам. Тем людям, которые считали себя столпами, хранителями истин, рассуждателями о слове. Иисус Христос говорит вам горе. За что? Почему мы несем на себе проклятие или горе, или тяжесть какую-то? Почему мы несем на себе осуждение? И он говорит, зато в книжнике фарисеи и лицемеры, что закрываете Царство Небесное для людей. Вы сами не входите и хотящих войти не впускаете. Давайте подумаем, а что имел в виду Иисус?
Я думаю, что когда вы читаете Евангелие и знаете историю про фарисеев, и знаете, что они делали, как они поступали, как они обращались с людьми, здесь все предельно понятно. Он говорит, что вы удерживаете людей в своем вот этом поле своих мировоззрений в отношении Бога. И когда люди обращаются, а ваше вот это вот мировоззрение, оно пропитано лицемерием, грехом, корыстолюбием, вы внутри наполнены ядом, то, о чем, по сути дела, в первом отрывке, где мы читали, Иисус говорит, если есть соблазн, да, или кто соблазняет малых, то ему горе, потому что он подлежит осуждению. Так вот, он фарисеям показывает, у вас внутри это все есть. И когда вы кого-то обращаете, вы привязываете его к себе, вы таким образом, привязав его к себе, а не к Богу, вы не позволяете ему пройти свой путь, где Бог мог привести его в Царство Божье. Поэтому, говорит, горе вам. Я думаю, по этой причине Библия рекомендует немногие делать с учителями. По этой причине в начале этой главы 23 он говорит, то, что фарисеи вам говорят и учат слову, слушайте, но по делам их не поступайте. Вот эта вот мысль, которая здесь звучит в этой 23 главе, она по сути тоже показывает нам, слушайте, что говорит вам слово, но не привязывайтесь к человеку. Человек может исказить вашу жизнь. И поэтому очень важный, на мой взгляд, духовный принцип – это научиться позволять человеку проходить его жизненный путь самостоятельно, отпускать людей проходить его жизненный путь. Мы говорим о том, что стоит за таким попыткой привязать или контролировать. Я не вижу других вариантов, как кроме того, чтобы обозначить то, что стоит в основе нашего такого «я» или «эго», желающего все под себя контролировать. Только одно, что я вижу логичным, это гордость. Это гордость. Она может быть в разных формах, она может быть какой-то скрытой формы, она может быть какой-то конкретно явной формы, но в основе стремления удержать людей в своем поле скорее всего, всегда будет лежать гордость. Тоже было с учениками. Как это он изгоняет бесов без нас? Только мы, ученики Христовы, имеем право это делать. Это гордость, друзья. И знаете, что интересно, если говорить о гордости, просто такой для информации в определенной мере, в книге Иова в 40 главе и в 41 главе есть аллегория, которая представляет гордость как духовную составляющую этого мира. Знаете, есть аллегории, которые отсылают нас к контролю как духовной составляющей этого мира. И эта аллегория в Ветхом Завете – это Изавель, да, царица Изавель, которая является прообразом или такой аллегорической метафорой духа контроля, манипулирования, скрытности, управления и так далее. Так вот, у гордости есть своя метафора, своя аллегория. У гордости есть метафора в 40-41 главе книги Иова, это Левиафан. И это не просто мои фантазии или выдумки, вы сейчас увидите это. Я специально прочитаю два отрывка из этой книги. Сначала 40-й книги Иова, 20 главы я прочитаю, с 20 стиха, извиняюсь. Написано, можешь ли ты удочкой или удою вытащить Левиафана и веревкой схватить его за язык его? Вденешь ли ты кольцо в ноздри его? Проколешь ли иглой челюсть его? Будет ли он умолять тебя или говорить с тобой кротко? Сделает ли он договор с тобой? Возьмешь ли навсегда его в рабы? Станешь ли забавляться, как птичка, и свяжешь ли его для девочек твоих? Будут ли продавать товарищи ловли, разделят ли его между хананейскими купцами? Кто-то скажет, странное какое-то описание, что это за Левиафан? Книга Иова описывает Левиафан как некое морское животное, как чудовище, которое до сих пор, наверное, трудно сказать, имеет ли какой-то современный аналог в животном мире. Но метафоричность Левиафана заключается в том, почему я именно этот отрывок взял. Это первое место про Левиафана, которое мы прочитали, потому что в этом отражены самые важные характеристики гордости. Самые важные характеристики того, что приходит внутри нас и в наше сердце, когда дух гордости, когда гордость пронизывает нас.
Еще раз я подчеркну эти моменты. Можешь ли ты вытащить удочкой Левиафана и веревкой схватить его за язык? Можно ли гордого человека контролировать в его, в здоровом смысле слова, контролировать в его речи, как будто взять его, подцепить его? Одним из важных характеристик гордости, как внутреннего составляющего, назовите дух, как угодно, то, что пронизывает сердце человека, это бесконтрольность, отсутствие здорового подчинения власти. Бесконтрольность не в смысле контроля, манипулирования и давления, а подчинение власти, подчинение принципам, законам мироздания. Гордость разрушает семьи не потому, что мы не приняли друг друга или что-то еще, потому что гордость всегда порождает внутренний бунт против закона, заповеди. Брачный закон – это закон замужества. Гордость всегда становится почвой для появления похоти, того же Изавели, контроля, манипулирования, доминирования. Почему? Потому что я не могу быть больше подвластен. Гордость, которая поражает женщину, выводит ее из-под власти мужа. И даже в благих формах я служу, я прорываюсь и молюсь, делает ее в бунте. И больше не подконтрольной духовным законом. И поэтому здесь написано, можешь ли ты взять его удой и ухватить его за язык? Нет. Гордость не подконтрольна уровню власти. И дальше написано, сделает ли он договор с тобой, или там будет ли умолять или говорить с тобой кротко. Будет ли он умолять или говорить кротко? Нет. Гордость всегда это внутренний бунт. Иногда под маркой праведного бунта. Он не так сказал, он не так трактовал, он не так понял, он неправильно молится, он бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Неважно, что будете говорить, но если в основе лежит корень как гордость, он никогда не будет говорить кротко. Вот почему вот этот дух гордости Левиафана всегда богопротивный, потому что я хочу свой престол на другом краю неба. Эта тема отдельная, конечно, мы просто так вскользь касаемся, но 41 глава говорит, с 25-26 стих. Это продолжение, все, можете дома прочитать, 40-41 главу. И 41-25 стих говорит, нет на земле подобного ему, он сотворен бесстрашным. В гордости нету богобоязненности. Мы еще одно место потом увидим это. И дальше написано, на все высокое смотрит смело, он царь над всеми сынами гордости. Вот почему Левиафан является аллегорией в современном мире, в духе этого мира гордости, духа гордости. Просто, чтобы мы это знали и понимали. Это пронизывает структуры современного мира, пронизывает сегодня общество, доктрины, положения, принципы. Многое построено на том, как написано, он царь над сынами гордости, он владычествует. Ему отдано много во владычество. Когда сатана говорил с Иисусом и говорит, вот царство мира, вся слава, я дам тебе все, если ты поклонишься мне, то вот это все, которое сатана обещал Иисусу, оно включает также часть того, что отдано Левиафану. Он правит там, он правит в высоких кабинетах, где гордыня процветает, где желание возвеличиться, слава человеческая и прочее, прочее. Это, опять же, повторюсь, отдельная тема, но мы продолжаем. Так вот, за вот этой природой привязать к себе другого человека не что иное скрывается, как гордыня. Я помню, я расскажу одно свидетельство, у меня была история с одним человеком, я встречал это много раз, но это было очень ярко. Я имел определенное общение с одним человеком, и когда мы общались с этим человеком, все, что бы я ни говорил этому человеку, он никогда не мог просто принять. Никогда. Всегда у него было свое мнение, и он всегда хоть в чем-то, но не соглашался с тобой. Я молился об этом и размышлял, говорю, Господь, что это за природа? Что это за... Это действие Святого Духа, что человек всегда, он готов хоть как-то, но отрицать твои слова. И вот тогда, в первый момент, я понял и увидел, насколько действительно в человеке тонко может действовать природа гордости, эго.
травмированного эго. Эго само по себе – это я, наше внутреннее есть я. Но травмированное гордостью эго, то, что мы называем эгоцентризмом, возвеличенным самомнением «я», оно как раз и проявляется в том, что я все равно не соглашусь под твою власть. Я все равно не преклонюсь под твои правила. Это может выражаться в разных формах. Это очень часто в религиозном контексте облечено в правильные слова. Вам будут цитировать переводов с греческих, там какие угодно места будут приводиться. Но не в словах суть, а в том, какой дух внутри. Иисус говорил не в словах или не в том, вот, что Он там изгоняет бесов, не изгоняет, но говорит, суть в том, что внутри. Подаст ли Он вам чашу воды, или Он будет соблазнять вас? Вот что раскрывает внутреннюю суть – плоды. И поэтому, друзья, я приведу еще пару евангельских примеров с тем, как это проявлялось в учениках или вообще в людях во времена Христа. Евангелие от Луки, 17 глава, 12 стих говорит, когда он входил в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, сказал: «Пойдите и покажите священникам». И когда шли, они очистились. Один же, видя, что исцелен, возвратился и громким голосом прославлял Бога и пал ниц к ногам его, благодаря его. Это был самарянин. Иисус сказал: «Не 10 ли очистились? Где 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? Встань, иди, вера спасла твоя, вера твоя спасла тебя». Давайте подумаем, что бы мы сделали, только честно. Понятно, что в контексте проповеди мы уже понимаем, что мы должны были сделать. Но давайте подумаем, что бы мы сделали, честно, оказавшись на месте Христа. Приходит к нам 10 прокаженных в нашу жизнь. Я не говорю даже в собрание. К вам пришло 10 прокаженных человек. И неважно, это проказа физическая, или это проблемы финансовые, или это проблемы эмоциональные, или это проблемы семейные, или что-то еще. И вы вложили себя в этих людей, вы послужили этим людям. Вы помогли им очиститься от проказы. Вы сказали им: «Пойдите, покажите священнику, воздайте славу Богу. Бог совершил великое в вашей жизни». И что происходит? Проходит месяц, два, три, и вы видите, эти исцеленные исчезли. Вы столько потратили времени, и только один пришел и говорит: «Знаешь, спасибо тебе. Спасибо за время. Спасибо за твой труд. Спасибо за молитвы, за посвящение, что ты жертвовал собой, своим временем, семьей, ты не доедал, не досыпал ради моей проказы, и ты помог мне, спасибо тебе». Он вернулся один. Иисус задает такой же вопрос: «А где 9? Где остальные?» И вы знаете, наверное, в нашей ситуации на месте Христа мы должны бы сказать примерно следующее. «Отче, да возвратится им проказа назад за то, что они не возблагодарили тебя. Аминь». Но Иисус так не делает. Иисус так не делает. Потому что эта фраза могла прозвучать только откуда? Из какого сердца? Сердце, пропитанного гордостью, которую уязвили неблагодарностью. Правильно? Если мое сердце пропитано гордыней, и меня, классного, крутого, который помог очиститься от проказа, не поблагодарили, то вот тогда я способен молиться и сказать: «Верни им, Господи, их проказу, пусть научатся благодарности». Но Иисус не такой. Проказа – это зло, это яд, это смерть, это из царства сатаны. И Иисус говорит: «Где 9? Почему они не возвратились, не возблагодарили?» Но даже если не возвратились, я счастлив, что эти 9 избавились от разрушительной проказы. Вот что говорит Царство Божье и принципы Божьи. Это их жизнь. Пусть живут дальше с этим. Пусть живут. Бог научит их, проведет их. Но я помог им и отпускаю их с этим. Почему? Потому что сердце мое служит Богу не из-за моей похвалы или величия. Это очень серьезно, друзья. Давайте анализировать такие эпизоды в Священном Писании, чтобы понимать, каким сердце Христа или какое сердце Божье Христос нам открыл. Следующее место, другой пример. Луки, 9 глава, 52 стих. «Послал вестников перед своим лицом, вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него, но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: „Господи, хочешь ли мы
Скажем, что огонь сошел с неба и истребил их, как Илия сделал. Но он, обратившись к ним, запретил и сказал: не знайте, какого вы духа. Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. И пошли в другое селение. Потрясающая история. Нас не приняли. Как часто вас не принимают в этой жизни? Есть такие люди, которые пережили отторжение от людей, непринятие от людей. Есть такие люди? Хотелось ли вам спалить ваших оппонентов таким условным огнем? Конечно, хотелось. Можете дальше не говорить другого. Можете не говорить даже, что не-не-не, все нормально, я окей. Не физическим огнем, мы не желаем им смерти. Но какое наслаждение узнать, что у него бизнес рухнул, правда? Какое наслаждение узнать, что оказывается там не все хорошо в семье. Какое наслаждение потом узнать, что оказывается у него там проблемы на работе. Это страшно, но на самом деле мы во многом подобны тому и Петру, Иоанну и Иакову, которые пришли к учителю и говорят: учитель, они нас, твоих учеников, отвергли, давай мы спалим их. Просто вот огнем, как пророк сказал, как положено, возмездие воздам Господь. И он говорит: вы не знаете, кого духа, вас пропитывает гордыня. Что вас уязвило? Вы для чего это делаете? Вы почему служите? И он им объясняет, говорит: Сын Человеческий пришел спасать души. Пришел вырывать их из тьмы и позволять им проживать жизнь перед Богом такую, которую Бог им дает, максимально служа им, чтобы они в день суда Божьего были, или в день суда перед Богом были чисты и непорочны. И в этом слава Богу, а не в том, что вы спалите их сейчас огнем. Поэтому, друзья, мы видим в этой истории то же самое, что порой мы просматриваем в своем сердце. Гордыня заставляет нас мстить за себя. О, человек не сделал так, как мы хотели. Позвольте человеку жить его жизнь. Отпустите его, позвольте ему проходить свой путь перед Богом. Даже если это не вкладывается в вашу парадигму. Поэтому мы переходим к концовке моей проповеди практически. Как научиться принимать людей? Как научиться принимать людей в практическом плане? Как научиться позволять им жить их жизнь, отпустить их? Как научиться или позволить Духу Святому очистить нас от этой гордыни и в смирении принимать жизненный путь человека таким, какой он есть? Прежде всего, я говорил про страх Господень, про богобоязненность, которая сначала мудрости. В притчах есть еще интересное место Писания. 8 глава притч, 12 стих. И я хочу, чтобы мы поняли, это тоже очень важный момент. Здесь речь идет как бы от имени премудрости. Автор книги притч здесь описывает свое послание как бы от имени премудрости, которая была у Бога. Я просто контекст говорю, чтобы вы поняли, о чем этот стих. 12 стих говорит: «Я, премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания». Страх Господень – ненавидеть зло. И там точка с запятой. Поэтому гордость и высокомерие, злой путь и коварные уста я ненавижу. Еще раз. Речь идет от имени премудрости Божией. Мы помним другое место Писания, что начало мудрости – страх Господень. Уважение Творца, автора законов мироздания, который позволил человеку жить в свободной воле, принимать собственные решения. И здесь от имени вот этой Божьей премудрости, да, которая есть действительно способность правильно поступать на этой земле, здесь говорится: я обитаю с разумом и ищу знания рассудительного. И дальше идет такое вот разъяснение от имени премудрости. Страх Господень – ненавидеть зло. То есть богобоязненность, мудрость Божья – это относиться к злу с отторжением, не принимать его. Вот почему никогда в Иисуса не вместится спалить их огнем, вернуть им проказу, проклясть их, они не с нами, давайте их это не наши, это еретики, та-та-та-та-та-та-та. Это никогда не будет в Иисусе. Когда вы такое услышите, знаете, что рядом с вами бродит дух религии. Он хочет вас поднять на религиозные войны, чтобы мы, как творение Божие, унижали и пожирали друг друга из-за косынок, одежек, музыки, цвета стен, ритуалов, обрядов. Страх Господень, если мы говорим о церкви богобоязненной, это всегда будет ненавидеть зло.
И дальше разъяснение, что в это включается. Гордость и высокомерие. Злой путь и коварные уста. Мудрость говорит, я ненавижу это. Гордость и высокомерие никогда не будут совместимы с Божьим царством, Божьей мудростью. Поэтому, как только вы в себе увидите какой-то маленький элемент гордости, высокомерия, злых или коварных уст, неправильные, неверные пути, искаженные свои какие-то мотивы, знаете, что вы уже какие-то мотивы, знаете, что вы

Был мелкий, крупный скот и шатры. Я очень быстро прочитаю этот кусочек, оно важно. И непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе. Имущество было так велико, что они не могли жить вместе. И был всегда спор между пастухами Авраама и пастухами Лота. Я немножко пропускаю. И сказал Авраама Лоту: «Да не будет раздора между мной и тобой, и между пастухами моими и твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля перед тобой? Отделись от меня. Если ты направо, то я налево. Если ты налево, то я направо. Если ты направо, то я налево». Лот посмотрел на землю, увидел окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся орошалась водой, как сань Господень, как земля египетская, и избрал себе окрестность Иорданскую и двинулся к востоку. И они отделились друг от друга. Авраам стал жить в земле Ханаанской. Из этой истории есть четыре принципа, как научиться позволить человеку проходить его свой путь. Это практичные вещи. Во-первых, перестаньте гнать на человека, который рядом с вами, и враждовать с человеком. Постановите себе как принцип перестать всегда, в любой ситуации, в любом моменте бороться с человеком, враждовать с человеком. Апостол Павел говорит: наша брань не против плоти и крови. Если вы видите, что человек злой и беззаконный по отношению к вам, то это не потому, что он как творение Божье негодяй сотворенный. Бог творил вас прекрасных и негодяя для вас. Никогда Бог не сотворил негодяя. Бог сотворил творение свое прекрасным. Он сказал: все хорошо. До греха падения все было хорошо. Поэтому Павел и пишет: наша брань, война никогда не будет против человека. Она против духовных сил, начальств, властей, мироправителей тьмы века сего. Это перечисление нечеловеческих рангов. Мы воюем не против там президентов, правительства, чего-то еще. Это не война против человека, но против духовных сил, духов злобы поднебесной. И когда человек в своей жизни руководствуется тем, что нечистый дух в нем будоражит, а вы воюете против человека, тогда проблема. И потому, чтобы научиться отпустить человека, давать ему собственное пространство и жить своей жизнью, первая важная истина – это не враждовать против человека. Принимать его, да? Не враждовать. Позволить быть иногда даже странным в отношении к вам. Кто-то скажет: хорошо, что делать, если человек мне садится на шею? Ну, например, бывают ситуации, когда у вас хотят взять денег, когда хотят пользовать ваше имущество, когда злоупотребляют вашим доверием, например, там приходят в гости вам каждый день и сидят там и не уходят никак. В этой ситуации это не значит, что: о, Господь, я смиряюсь, пусть вот сидят ко мне на шее. Вы должны иметь мудрость, мы должны иметь мудрость, но никогда не враждовать против человека, не видите в человека врага. Даже если враг голоден, что написано? Накорми, напои, и тогда его отправь, да? То есть, по сути дела, ну ладно, извините, я добавил это от себя насчет отправь, а то сейчас скажут, что вот они там искажают Писание. Поэтому перестаньте враждовать с человеком, это первый важный принцип, чтобы позволить человеку быть самим собой, проходить свой путь. И написано, заметьте, всегда написано: блаженны миротворцы. Блаженны те, кто стремится погасить конфликт. Блаженны те, кто избегает раздора, семени раздора и так далее. Это первое. Не воюйте с людьми. Второе. Стремитесь всегда проявлять принятие ценности человека. Библия говорит: любовью служите друг друга. Это означает всегда принимать его дары и таланты. Каждый человек имеет право перед Богом быть принятым. Каждый человек имеет дары и таланты. Может, вы смотрите на человека и говорите: да кто ты такой? В тебе ничего нет. Я не вижу в тебе ничего. Это не значит, что Бог ничего в него не ложил. Он не Божья ошибка. Мы иногда видим людей и говорим: а, этот никакой, этот никакой, этот никакой. Если вы видите человека, что он никакой, в нем ничего нет, это не значит, что в нем действительно ничего нет. Просто вы этого не видите. Тот, кто его сотворил, он знает, что он в него вложил. И если вы слепы в отношении этого человека, то не делайте глупость и не идите за своей слепотой. А примите для себя как факт, как истину, как правило: я всегда принимаю в моем ближнем то, что он творение Божье, в котором есть дары, таланты и большая ценность в глазах Бога.
И это позволит

0: вам позволять человеку действовать самостоятельно, не через призму вас, крутых, даровитых, там, талантливых, одарованных, а действовать самостоятельно. Он – ценность и творение. Поэтому принятие ценности позволяет быть ему самим собой, идти своим путем. Авраам говорит: выбери, куда ты пойдешь, и я приму твой выбор. Если ты пойдешь направо, я не буду спорить или забирать у тебя твою землю, но я принимаю твой выбор, я оценю твой выбор, я пойду налево. Улево у меня здесь, у вас там, да? То есть Авраам показывает: Лот, я ценю то, что ты живешь на этой земле и принимаешь свое решение. Поэтому мы можем жить на этой земле вместе, сотрудничать, и при этом я буду уважать и ценить твой выбор. Третье. Не зависите от людей, не полагайте на них надежду. Мы привязываемся порой к людям, и через свое эго мы хотим, чтобы люди служили нам так, как мы хотим. И когда мы от них зависим, нам очень больно, когда люди начинают от нас отдаляться. Мы привязываемся к людям и перестаем надеяться на Бога. И Библия про эту тему говорит так: проклят всяк, надеющийся на человека, и плоть, делающий своей опорой. Наша надежда и упование должна быть на Бога, который есть Небесный Отец. И когда мы опираемся на людей, мы начинаем зависеть от них. Авраам говорит Лоту: давай разделимся. Мы родственники, между нами не должно быть вражды, давай разделимся, чтобы у нас не было постоянных вот этих вот проблем из-за того, что так, чья по графику пастбище, кто должен там чего-то еще. И вы скажете: подожди, подожди, а как же тело Христово, где мы связаны вместе как одни члены? А как же семья? А теперь я хочу, чтобы мы понимали, когда мы изучаем Слово и возрастаем в мудрости Божьей, мы видим, что Бог поместил в каждую систему отношений. Если вы начнете внимательно смотреть, что Бог поместил в семью, то это будет отличаться от того, что Бог поместил для вашей работы. Потому что в семью, как в систему взаимоотношений, Бог поместил несколько более глубоких, духовных, связующих людей принципов. Например, двое станут одной плотью. Например, кто не печется о своих, о домашних, отрекся от веры, хуже неверного. Например, почитай отца и мать твою, будете благо, будешь долголетие на земле. Это не обетовано для ваших друзей, для вашей работы. Это обетовано для семьи. Таким образом, мы можем обнаружить, что взаимосвязь нас друг с другом, Богом, обозначена в границах определенных обетований. Поэтому, когда мы привязываемся к людям по-другому, нежели в рамках Божьих обетований, мы можем потерпеть урон. И поэтому, когда мы говорим про тело Христово, то в теле Христовом самое важное обетование, которым мы все связаны, это какое? Любовь. Посему узнают, что вы мои ученики, если можете иметь любовь между собой, если будете иметь любовь между собой. И это любовь, которая изливается Духом Святым и делает тело Христово уникальным в точке зрения взаимодействия людей. Такое взаимодействие в любви, в действии Святого Духа, оно не разрушает и не травмирует, потому что оно имеет в себе Божью природу. Но когда мы заменяем это привязанностью к людям на основании нашего эго, травмированного гордостью, мы будем разрушены. Поэтому, когда мы понимаем, что любовь, она не доминирует и не контролирует, тогда даже в теле Христовом мы позволяем каждому проходить свой путь. Мы позволяем человеку быть тем, кем призвал его Господь. И отсюда раскрывается красота пятигранного служения и многих других даров в теле, когда мы принимаем в любви Божьей друг друга. Последнее, и мы будем молиться. Четвертое, чтобы позволить человеку проходить свой путь, надо знать свои границы и свои пределы. Авраам говорит: мы родственники, нам не нужно ссориться, у нас не должно быть раздора, у нас должно быть четкое понимание, что мы с тобой, как братья, вот это моя семья и мое стадо, и вот это твоя семья и твое стадо, поэтому мы имеем границу между собой. О чем это говорит, друзья? Когда мы стираем эту границу, границу своего достоинства, принятия себя, своих даров и так далее, то тогда мы не будем никогда уважать границу другого человека. Что это значит? Это значит буквально следующее. Если я не воспринимаю, и у меня нет внутренней личностной ценности того, что я Божье творение, я любим Богом, я люблю жизнь, я принимаю дар Божий как жизнь, которая, жизнь как дар Божий, который Бог мне дал, то я никогда не буду ценить это в другом. И поэтому мне трудно отпустить кого-то, потому что я не могу позволить это себе. Это тоже очень глубокая тема, но просто услышьте это сейчас. Если я не могу любить себя и свою жизнь, любить в смысле Божьем, не эгоистическом попечении или в похоти плоти, если я не могу ценить свою жизнь, свое достоинство, свою семью, свою жену, своих детей, то я не буду позволять это делать другим. И я никогда не смогу отпустить человека идти своим путем. Это, как знаете, родители зависимы от своих детей. Когда дети вырастают, им трудно отпустить их в самостоятельную жизнь, потому что они очень привязались сердцем. Это моя кровинушка, это моя соплинушка, как я его отпущу? Отдам это чужой тетке какой-то, да, мама там говорит. Это его жена. Позволь ему в конце концов быть уже самостоятельным. Я встречаю этих историй много на душепопечении, когда люди приходят и говорят, мне уже столько-то лет, а мама никак не может меня отпустить. Почему? Потому что она сама никогда не имела этих границ внутри себя. Итак, еще раз я перечислю эти 4 шага, и мы будем молиться. Я просто их перечислю. Для того, чтобы позволить человеку пройти свой жизненный путь самостоятельно, чтобы в смирении отпустить его, позволить ему быть тем, кем он есть, нам нужно, во-первых, перестать гнать и воевать с человеком, враждовать с ним. Наша брань не против плоти и крови. Нам нужно научиться стремиться проявлять его ценность и принимать его ценность. Любовью служить друг другу, научиться этому. Нам необходимо не зависеть от людей, не полагаться на них свои надежды, а научиться уповать во всем на Бога и не зависеть от человека, его мнений и его возможностей. И последнее, нам нужно знать свои границы во всем, в своей семье, в своем служении, в отношении к себе, в своей ценности, в принятии себя, знать свое место, роль и границы. И тогда, когда мы будем знать себя, мы научимся давать другим быть тоже самими собой в своих границах. Давайте мы встанем сейчас и будем молиться.
1: Вы слушаете христианское радио «МВИ».

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Мир всем нашим радиослушателям! Сегодня мы продолжим чтение книги «Завещание матери». Да благословит вас Господь!

0: путь к сердцу дочери. Прялка продолжала крутиться взад и вперед без всякой пользы, подобно жизни бедной больной Анимари, в отношении которой ни один человек не мог сказать, для чего она вообще существует. Но Амри не сомневалась, что в высшем божественном плане и для ее жизни есть определенная цель и определенный смысл. Кто-то прошел мимо маленьких низких окон ее комнаты. Амри почувствовала это, хотя глаза ее были закрыты. Она посмотрела в сторону сада и увидела свою дочь Лизетту, которая переходила от одной цветочной грядки к другой. Затем она остановилась около пестрых георгин, которые, как и все в это сухое жаркое лето, рано зацвели, и стала внимательно рассматривать бутон за бутоном. Потом перешла к кустам роз посреди газона и стала обрывать увядшие лепестки. Сделав это, она быстро и ловко начала вырывать сорняки. Прошло не так много времени, и сад снова стал выглядеть прилично, хотя на первый взгляд в нем мало что изменилось. Казалось, что прикосновение любящей руки вызвало в нем благодарное и радостное цветение. Амри улыбнулась. Нет, она и не думала сравнивать свою дочь с невесткой и ставить одну выше другой. Амри слишком хорошо знала, что в некоторых вещах Лизетта не могла быть примером, и что каждый хорош на том месте, которое ему особенно нравится. Катрин на поле, Лизетта в саду, а она, Амри, возможно, в доме. Но она с огромной радостью воспринимала любовь Лизетты к цветам и вообще к растениям. Вот дочь нагнулась, чтобы еще немного порвать сорняки. Своего малыша она посадила на газон, где тот с веселым видом стал рвать маргаритки. Лизетта была маленькой и полной. После рождения последнего ребенка у нее появилась склонность к полноте. Но она, как молоденькая девушка, все еще укладывала свою тугую каштановую косу вокруг головы, и ее лицо было молодо и нежно, кровь с молоком, с такой же ямочкой на щеке, как и у веселого малыша, сидящего на газоне. Однако Амри ясно видела, что с некоторого времени Лизетта изменилась. На ее обычно веселом лице появилась печать задумчивости. В ее движениях началось ощущаться какая-то болезненная усталость. Как печально и отрешенно смотрит она сейчас на белые маргаритки, которые ни в одном другом саду не растут так, как здесь. Раньше, когда Амри начинала думать о Лизетте, ей невольно представлялся веселый летний луг, покрытый всевозможными пестрыми цветами. Но с некоторого времени на лице дочери появилась серьезность, которую можно сравнить с созревшей нивой, ожидающей жнеца. Амри очень хотелось поговорить с Лизеттой о ее проблемах. Вскоре Лизетта вошла в комнату, держа на руках ребенка. Как обычно, она прежде всего подошла к больной сестре, нежно погладила ее бледное лицо и выразила восхищение по поводу пряжи. Анимари счастливо засмеялась и стала гладить руки Лизетты, так как всем сердцем была привязана к сестре. Затем Лизетта подсела к матери и, опустив ребенка на пол, начала рассказывать. Она всегда рассказывала спокойно и самозабвенно, как будто говоря из темной бархатной глубины. Медленно и спокойно, как ручеек, текла ее речь. Амри очень нравилась ее манера говорить, особенно с того времени, как она, парализованная и оторванная от мира, была вынуждена сидеть в этом кресле. Она закрыла глаза, и все, о чем рассказывала дочь, так живо представало перед ней. Сад Вильгельма и Лизетты, цветы у дома, которые в этом году цвели особенно пышно и ярко. За цветником был плодовый сад, который в этом году принес особенно хороший урожай. Капустные листья сильно повреждены гусеницами, что, конечно, очень неприятно. У Лизетты вошло в обыкновение сообщать о всех маленьких повседневных вещах, которые были для нее важными, и описывать их так, как никто другой. Да никто, кроме нее, и внимания такого не обращал на эти вещи. Раньше Амри часто слушала невнимательно, думая в это время о чем-то другом, но теперь она не могла наслушаться. Лизетта рассказывала о воскресном дне, и мать все ясно видела перед собой. Она до мельчайших подробностей представила, как они были одеты, как двигались. Ей казалось, что она слышит интонации голосов. «А позавчера он снова приходил, мама». Лизетта сказала это тем же тоном, каким говорила о незначительных повседневных вещах. «Он охотно купил бы наш дом и сад». Амри открыла глаза. «А что говорит об этом Вильгельм?» «Он хочет все это обдумать». Мать тихонько погладила волосы Лизетты. «Дитя мое», — сказала она очень нежно и мягко, как говорят с больными. «Будь благоразумной, когда-то это должно произойти. Вам нужно переехать в город, где расположена фирма Вильгельма. Так дальше не пойдет. Вильгельм и Ани этого не вынесут». «А я?» — воскликнула Лизетта с той страстностью, какой в ней никак нельзя было предположить. «А я? Я пропаду, если буду вынуждена жить в городе». «Нет», — решительно и твердо возразила Амри. «Нет, Лизетта, от этого не умирают». «Но я не могу жить без сада, без цветов, без полей, без этого дома, без тебя, мама». «Ты сможешь приезжать сюда, Лизетта, иногда. Многие дочери не имеют возможности ежедневно бегать к маме, как ты». Лизетта начала тихо и неудержимо плакать, и Амри с болью в сердце сознавала, что ее дочь, хотя уже и сама имела взрослую дочь, все еще оставалась ребенком, ее ребенком, питающимся ее силой, послушным ее нежным повелением и с большой любовью преданным ее старой и слабой человеческой сущности. «Лизетта», — серьезно сказала Амри, — «скоро меня не станет, и ты так или иначе не сможешь больше приходить ко мне». «Да, именно поэтому», — сразу же ответила Лизетта, — «мы должны оставаться с тобою, и не только это. Я просто не смогу жить в тех узких улочках». «Ты уже говорила это Вильгельму?» «Ничего, ничего я ему не говорила с того времени, как он стал думать об этом». «Как? Что это значит?» — взволнованно спросила Амри. «Ты не удостаиваешь Вильгельма ни одним добрым словом?» «Да», — ответила дочь, — «именно так. Ты думаешь, он сам сказал мне о своем желании? Я услышала эту новость от старого Альтмана. Сам он ничего не сказал мне об этом. Разве это правильно?» «Я понимаю, почему Вильгельм ничего не рассказал тебе, дитя мое. Он боится тебя, боится твоих слез и твоих жалоб». «Боится?» — громко рассмеялась Лизетта. «Да он просто не обращает на меня внимания». «Но я не хочу этого». Амри замолчала. Каким бы немощным и слабым ни казалось ее тело в большом кресле, выглядела она так, будто ее ясный и сильный дух должен сегодня побороть слабость и болезнь и преодолеть упрямую волю дочери. Она часто радовалась, глядя на Лизетту, этого честного, прямодушного человека, который никогда не спрашивал мнения людей. И часто в сущности ее дочери прорывалось нечто такое, что шокировало ее и что было необходимо преодолеть. Но в глубине своей души Амри знала, что ничего не может сделать, что есть лишь один, кто в состоянии победить упрямое и отчаявшееся сердце дочери. Тот, кто направляет сердца человеческие, как потоки вод. В комнате воцарилось молчание. Амри беззвучно молилась. В этом молчании чувствовалось сильное напряжение, и Лизетта приготовилась к увещеваниям и упрекам, которые она ожидала услышать от матери. Однако царила тишина, и напряжение стало спадать, так что тишина действовала на обеих женщин, как легкий дождик, который оставляет после себя лишь печаль и разочарование. И вдруг в тишине прозвучали слова Амри. Она сказала лишь одну фразу: «Бедный Вильгельм». Лизетте вдруг захотелось вскочить с места. Неужели мать совершенно не подумала о ней? но она лишь сделала легкое, беспомощное движение.
1: «Я не могу примириться с тем», — упорно повторила она, — «что он ничего не сказал мне об этом».
0: Мать сидела прямо и неподвижно, но после этих слов выпрямилась еще больше. Слова ее были тверды и строги. «Ты не можешь? Ты просто не хочешь этого. Ты делила с Вильгельмом все радости, а теперь пришли трудности, а ты не хочешь с ним этим путем идти. Анни рассказала мне, что познакомилась в городе с женщинами, которые думают лишь о том, как наряднее и дороже одеться, хотя дела у их мужей идут плохо. Всяческими хитростями и уловками они пытаются выколотить что-нибудь для себя, совершенно не думая ни о муже, ни о деле, ни о будущем. Глупые женщины!»
1: «Мама!» — укоризненно прервала Лизетта. «С того времени, как дела у Вильгельма пошли плохо, я не купила себе даже маленький шелковый платок».
0: «Да, я это знаю, но ты делаешь нечто подобное. Жена должна с радостью нести все тяготы, связанные с работой мужа. То, чем занимается муж, гораздо важнее и намного ценнее твоей любви к растениям и к земле, из которой они растут. И вообще, где ты находишься? Ты должна быть помощницей своему мужу, как гласит Писание. А вместо этого твое сердце привязано к пестрым георгинам».
1: Снова в низкой комнатке, которая теперь была залита ласковым солнечным светом августовского дня, воцарилось молчание. Соединило ли оно двух женщин или еще больше разделило их?
0: Амри понимала, что никакие слова не способны колебать любовь ее дочери к земле и к хлебу, к родине и отчему дому. И это молчание расширяло трещину между людьми, которые от всего сердца любили друг друга, и разделяло их. Однако любовь матери никогда не устает и сразу же начинает строить мост, по которому один может подойти к другому.
1: «Лизетта», — сказала она просящим тоном, — «ты можешь сделать мне одолжение? У меня кончилось лекарство от кашля, и я забыла сказать об этом Ане. Ведь сегодня ни Вильгельм, ни Аня не придут домой на обед. Оставь детей у меня и после обеда сходи в город в аптеку. Кашель прямо замучил меня».
0: Лизетта с удивлением посмотрела на мать.
1: «Если надо, значит, пойду», — сказала она и печально добавила. «Ты хочешь как можно скорее отправить меня в город?»
0: «Нет, нет, мне нужно лекарство и больше ничего, а ты между делом сможешь посмотреть город, действительно ли там так отвратительно. Конечно, ты зайдешь поздороваться с Аней, ведь аптека расположена рядом с фирмой Вильгельма».
1: «Да?» — с удивлением спросила Лизетта.
0: «Неужели ты там никогда не была?»
1: Амри дала Лизетте маленький ключик из связки ключей, которые всегда были при ней.
0: «Принеси мне из моего шкафа шкатулку с деньгами».
1: «Так», — сказала она, когда Лизетта вернулась. «Вот деньги для аптеки, а это талер для тебя. Так как ты долго уже не можешь ничего себе купить, найди там что-нибудь особенно красивое, когда будешь ходить по городу».
0: Лизетта долго сопротивлялась, но, наконец, была вынуждена согласиться.
1: «Мама, какая все-таки она редкая женщина! Вместо того, чтобы ругать ее и упрекать, для чего было достаточно оснований, она дарит ей деньги». Лизетта почувствовала, как через ее сердце прошел светлый теплый поток. «Конечно, она принесет лекарство матери, этой маленькой, слабой, как легкое дуновение матери, которая, тем не менее, своим твердым духом все еще управляла сердцами детей». Лизетта пошла домой и стала готовиться к визиту в город. Она решила не надевать свою красивую воскресную шляпу и черную кружевную мантилью, которую Анна подарила ей на Рождество. Она не хотела выглядеть как горожанка. В этой своей неприкрытой гордости она не хотела быть никем другим, как только женщиной из деревни, которая делает в городе покупки. Она надела халат и накинула на плечи платок. С собой взяла корзинку, в которую положила первые спелые яблоки. Сразу же после обеда Лизетта в хорошем настроении отправилась в путь, внутренне радуясь этому маленькому приключению. Она шла беззаботно, как ребенок, маленькими шагами, несколько выворачивая ступни ног внутрь, как привыкла делать с детства. Она останавливалась у каждого участка на поле, чтобы посмотреть, в каком состоянии растущие там овощи. Затем она вышла на деревенскую дорогу, усаженную яблонями, и с радостью полюбовалась крупными красными плодами. Ей вспомнились школьные годы. Какими веселыми были эти годы! Каким веселым был путь домой по этой яблоневой дороге! В вышине простиралось небо, напоминающее голубой шелковый шатер, распростертый над всей этой чудесной солнечной долиной, вплоть до того места, где его светлую ширь разделяли и нарушали городские трубы и здания. Лизетте казалось, что вокруг нее уже нет простора полей и неба. Она утратила твердую почву под ногами. Она ускорила шаги и с видимой неохотой двинулась по улицам пригорода, где в душной полдневной жаре, в пыли и грязи устало и без всякой радости играли дети. Лишь достигнув центра города, она облегченно вздохнула. Теперь можно пройтись по магазинам, посмотреть товары и что-то купить. С давних пор ее радовали пестрые веселые вещи, и она стала усердно рассматривать витрины магазинов. Ей хотелось купить кусок пестрого шелка. Она зашла в один из магазинов. Не желая утруждать себя, продавец послал ученика обслужить ее. Лизетта недовольно нахмурила брови. Она знала, почему он так поступил, и с гордостью говорила на своем деревенском диалекте. Разве она не оставалась и не была Лизеттой Вальдмайер, независимо от того, как одета, по-городскому или по-деревенски? Однако ученик продавца оказался еще более гордым, чем она. Он был из города, там родился и воспитывался. Он вообще не понимал ее диалекта. Пожав плечами, он подмигнул своему напарнику, и оба они ухмыльнулись. Лизетта выпрямилась, отчего ее маленькая полная фигура стала выше, оглядела обеих учеников с ног до головы и презрительно сказала: «Глупые мальчишки!» Затем с уверенностью госпожи, владеющей огромным имением, добавила: «Я хотела бы поговорить с самим шефом». Они не посмели противоречить ее решительному тону, и хотя один из них попытался уверить ее, что это невозможно, второй уже побежал в контору и возвратился с шефом. «Ваши люди не понимают меня», — сказала она хозяину магазина, «поэтому я вынуждена была побеспокоить вас». Тот сразу же узнал дочь Хайди Кампов, его постоянных покупателей и жену уважаемого торговца полотном Вальдмайера, и недовольно посмотрел на обеих молодых людей, которые сразу же чем-то занялись, и сам с большим почтением обслужил ее. Лизетта выбрала тонкий шелк для шарфа и ткань для юбки. После этого она зашла в кафе, расположенное на главной улице, откуда могла наблюдать за оживленной городской жизнью. Она уверенно и свободно шла мимо столиков, за которыми сидели разряженные горожане, с удивлением поглядывая на женщину, которую они приняли за торговку. Ее, видимо, и здесь знали, так как хозяйка кафе указала ей удобное место и даже поговорила с ней. Лизетта могла сидеть так часами, наблюдая за идущими мимо людьми, машинами и повозками. Но ей надо идти дальше. Она спросила хозяйку, где находится аптека, и, купив там лекарства, отправилась в контору, расположенную рядом. Ее сердце усиленно билось, когда она медленно поднималась на крыльцо здания. Что скажет Вильгельм после того, как она 3 дня не разговаривала с ним? А Ани? На мгновение она пожалела о том, что не оделась по-другому. Но затем в ней снова поднялась волна гордости. «Нет, какая есть, такая есть. Я никогда не стану городской». Она постучала в дверь конторы. Открыл ученик. Он хотел сразу же было выпроводить посетительницу, но она назвала имя своего мужа. Он удивленно и недоверчиво посмотрел на нее, а затем провел в помещение, где работали Вильгельм и Анни. Дверь между двумя комнатами оставалась открытой. Вильгельм, сидевший за своим письменным столом, поднял голову. Он увидел Лизетту, которая, неуверенно глядя на него, стояла у порога с корзинкой яблок в руке. Что бы это значило? «Добрый день, Вильгельм!» — приветливо поздоровалась Лизетта. «Я только хотела посмотреть, где вы обитаете, и принести вам немного яблок, ведь вы не обедали». К матери сразу же подошла Анни. Вильгельм протянул ей руку, но тут же отвернулся. Он стал смотреть в окно, желая скрыть свою радость. У него даже слезы появились на глазах. Все утро он никак не мог сосредоточиться на работе, так как отношения с Лизеттой снова и снова вставали перед его глазами. Как плохо, что в их доме был нарушен мир. Вильгельм не мог понять, как можно так долго что-то носить в себе. Но он знал, как тяжело для Лизетты смириться. И вот она собственной персоной стоит перед ним, пройдя длинный путь, и принесла ему яблок. О, как дорог был ему этот момент! Как он любит эту часто по-детски своенравную женщину, которая, немного смущаясь, стоит перед ним, серьезная и такая красивая. Он даже и не заметил, что она здесь, в его конторе, начала говорить на своем диалекте, который так любила. Он был счастлив и отдавался этому всеми фибрами своей души. Он предложил ей стул и спросил, не устала ли она. Затем взял яблоко, и хотя обычно он неохотно ел неочищенные яблоки, с аппетитом откусил так, что яблоко захрустело. «Как вкусно!» — похвалил он. Лизетта покраснела от удовольствия. Анни сконфуженно стояла рядом. Она понимала, что здесь происходит, но ее неприятно поражало то, что мать так одета, да еще говорит на своем диалекте. Через открытую дверь она видела, как оба ученика и бухгалтер наблюдают за ними. Сегодня утром отец обстоятельно поговорил с ней Анни о делах фирмы и о домашних обстоятельствах, и она гордилась тем, что была его доверительным лицом. Теперь же она чувствовала себя отодвинутой в сторону и была почти разочарована в отце. Ей вдруг стало ясно, что при всей своей находчивости и уме она не может заменить мать. Если бы мама была другой, если бы она разделяла с отцом его проблемы вместо того, чтобы жить своей жизнью, тогда он не перекладывал бы часть своего бремени на Анни. Но теперь, возможно, все будет иначе. Какими радостными и единодушными выглядели сейчас родители. Отец, казалось, не знал, как угодить матери. Он послал одного из учеников в квартиру своего компаньона, который был в отъезде, с просьбой, чтобы его жена спустилась к ним. Прошло немало времени, прежде чем госпожа Хайт спустилась вниз, так как она решила принарядиться. Когда она с мужем в один из воскресных дней посетила Вальдмайеров в их деревне, Лизетта выглядела вполне респектабельно. Она принимала гостей в черном шелковом платье с богатым золотым украшением. У госпожи Хайц осталось очень хорошее впечатление от большого поместья, прекрасного просторного дома и ухоженного сада, и ей тоже не хотелось ударить лицом в грязь перед женой их компаньона. Она сделала красивую прическу, надела лучшее сверхмодное платье с узкой талией и через некоторое время с торжествующей улыбкой вошла к ним. Но тут же ошеломленная остановилась. Улыбка исчезла с ее лица. Кем была та, ради которой она так старалась? Перед ней стояла простая деревенская женщина, ради которой не стоило так утруждать себя. Вильгельм ничего не заметил. С радостью и явно гордясь посещением жены, он пошел навстречу госпоже Хайц. Но Анни и Лизетта сразу же увидели разочарование на ее лице. В глубине души Анни начала сердиться на свою мать. Она была в дружеских отношениях с госпожой Хайц, весьма деловой женщиной, которая не раз помогала Анне своими советами в отношении одежды и поведения в городе. Однако Лизетта в этот момент ничего не видела в жене их компаньона, кроме веяния города. Город – вот что та олицетворяла собой. Разряженная для города, своего рода сверкающий фасад, искусственно украшенный, чтобы создать видимость роскоши. Эта женщина, кажется, уже повлияла на ее Анни, иначе откуда у той столько всякого городского хлама, совершенно ненужного в деревне? Да, Анни уже полностью стала городской. В современной одежде, в цветастой шляпке, с остроносыми туфельками, длинными перчатками и с зонтиком от солнца. Ей только не хватает обрезать волосы и напудриться. Лизетта снова почувствовала отвращение, почти ненависть к городу. Она видела лишь его внешнюю сторону и, ничего не зная и знать не желая о его деловой и духовной сущности и о том, что скрывалось за его внешней оболочкой, и его привлекательную силу уже ощутила Анни с ее живым и восприимчивым умом. Анни была привязана к родному краю, но также любила и город, и ей было стыдно за мать, которая дошла до того, что на дружелюбно заданный госпожой Хайц вопрос о том, что она решила посетить город, откровенно и притом на своем диалекте заявила: «Я не люблю город, я решила посетить своего мужа». Однако госпожа Хайц, выросшая на востоке страны, не понимала западного диалекта и только беспомощно посмотрела вокруг. Ученики хихикали, Анни покраснела. Но Вильгельм по-рыцарски стал перед своей женой и заявил: «Моя жена не очень любит город, просто ей захотелось посетить нас». Он сказал это с такой дружелюбной улыбкой, что госпожа Хайц почувствовала и себя включенной в это число. Хотя, собственно говоря, ему должно бы быть не вполне удобно из-за того, что Лизетта испытывает такое сильное нерасположение к городской жизни. Но он, как ни странно, чувствовал себя сейчас ее союзником. Ему тоже не нравилась чопорность и внешний лоск госпожи Хайц. К тому же ему было досадно, что она оказывает влияние на Анни. Он боялся, чтобы дочь не стала легкомысленной и тщеславной, несмотря на свою деловитость и способности. В лице Лизетты он вдруг увидел готовую к борьбе союзницу. Она не остановится перед тем, чтобы с присущей ей откровенностью разоблачить никчемность и фальшивость этой женщины. Госпожа Хайц со слащавой улыбкой, которая только явственнее обнаружила морщины на ее рано постаревшем лице, предложила Лизетте пойти в ее квартиру. Но Лизетта резко отклонила это предложение. «У меня нет времени, моя мать ждет лекарства от кашля». У госпожи Хайц на языке вертелось острое словечко, для чего эти простоватые и невоспитанные крестьяне позвали ее. Однако на ее лице снова появилась искусственная дружеская улыбка. Вильгельм стоял у окна, играя своей цепочкой, и смотрел в пол, стараясь не рассмеяться. Его охватила юношеская веселость, когда он смотрел на этих стоящих друг против друга женщин. Еще молодое, румяное и гладкое лицо его жены носило на себе печать светлой искренности и напоминало о деревенском хлебе и свежей колодезной воде, в то время как другое лицо походило на разрисованную маску, предназначенную для того, чтобы что-то скрыть. Обе женщины были почти одного возраста, но в то время, как одна несла свои годы, как фруктовое дерево спелые плоды, щеголяя своей красотой и гордясь этими спелыми плодами, вторая тащила свой возраст как цепь, которую необходимо скрывать и которую, к ее глубокому сожалению, скрывать невозможно, так как слишком много на ней было трещин и царапин. «Ну пусть тогда ваша прелестная дочь Анни, как обычно, поднимется ко мне в конце рабочего дня», подчеркнуто дружеским тоном сказала госпожа Хайнц. Вильгельм искоса глянул на жену. Что скажет она на это? Он с напряжением ждал ответа. «Мадам Хайнц, не надо кружить ей голову, иначе с завтрашнего дня она останется дома и будет доить коров. Пожалуйста, избавьте мою прелестную дочь от городского хлама. Ну тогда она может стать батрачкой». — высокомерно бросила мадам Хайнц, внезапно поняв диалект Лизетты, и повернулась к Анне, которая, побледнев, молча смотрела в окно. Вильгельм понимал, что этот разговор противоречит правилам как городской, так и деревенской вежливости, но в глубине души был рад, что госпожа Хайнц, а также Анни услышали то, что сказала его жена. Лизетта быстро попрощалась со всеми и заторопилась к матери, которая, как она сказала, ждет лекарства.

Дорогие радиослушатели, продолжение чтения книги «Завещание матери» вы сможете услышать завтра в это же самое время на волнах радио МВ. Да благословит вас всех Господь!

Никто из нас, друзья, не стоит счастья, но даром протянул его Господь. В своем величии, облеченный властью, Он видел нашу немощную плоть. Он видел, как во тьме мы погибали. Он видел нашей жизни пустоту, и Бог сошел, чтобы его распяли, чтобы его прибили ко кресту. Могли ли мы мечтать о том с тобою, что с нами Бог заключит свой завет, что будем видеть небо голубое, что сердце вместо тьмы заполнит свет? Могли ли мы мечтать о том богатстве, которое дала святая кровь? Могли ли знать, что будет проявляться в нас вера и надежда и любовь? Могли ли мы подумать? Нет, конечно. Никто из нас такую жизнь не знал. Бог нас привлек к груди своей так нежно. Грех победил и узы разорвал. И знаем мы теперь, кто наш Спаситель. Как сладко это имя Иисус. Он делает из нас свою обитель. О, как прекрасен с Господом союз! О, как чудесно без оглядки верить всю жизнь свою в святые руки те и гордым взглядом никого не мерить, но полностью укрыться во Христе. Мы счастливы, друзья, и так богаты. Прощенье, радость, милость, чудеса Бог дарит нам без меры и без платы. Ты лишь прими, открыты небеса. Мы можем жить свободно и победно. Ничто не сможет тот покой отнять. Ни смерть, ни боль, ни теснота, ни беды не могут в сердце мир поколебать. И как бы ни был наш противник грозен, Бог не отдаст ему детей своих. Он кровью заплатил. И так серьезен Господь всегда в намерениях любых. Никто из нас, друзья, не стоит счастья. Никто ничем его не заслужил, но нас Бог вырвал из ужасной пасти, чтоб я жила с ним, чтобы ты с ним жил.

не лишен Божьей милости. И это видно из того, что он еще живет и дышит, хотя и не понимает того драгоценного дара, который Бог ему посылает каждое мгновение. Впрочем, и любой из нас склонен не замечать многого из того, что дарует нам любящий Господь по Своей великой милости. И нередко мы то многое, что имеем, воспринимаем как само собой разумеющееся, автоматически приписывая это к области своих заслуг и достижений, забывая отдать должное истинному даятелю всех благ. Почему же человек так не объективен? Причин тому много, и одна из них — наше неумение самостоятельно разобраться в тех важных процессах, которые происходят в тайных глубинах человеческой души. Но и здесь милость Божья не оставляет нас и протягивает руку помощи, озаряя всепроникающим светом вечного Слова наше темное сердце и помогая нам познавать самих себя. И нет на земле более сложного и противоречивого создания, нежели то, чем является человек. И нет никого, кроме Тебя, Господи, кто бы мог осветить весь темный мир наших скрытых противоречий и указать выход из духовного тупика. Сейте себе в правду и пожнете милость, распахивайте у себя на вину, ибо время взыскать Господа. Дорогой наш слушатель, ощущаешь ли ты в своей жизни милость Божью, изливающуюся на тебя потоками Его любви, сострадания и великого долготерпения? Понимаешь ли ты, что все события твоей жизни не стихийны, а допущены Богом и наполнены Его участием? И когда многое из того, чего ты хотел бы избежать, все же постигает тебя, поверь, это тоже милость Божья, побуждающая тебя вникнуть в суть происшедшего и разобраться в его причинах. И если ты с Божьей помощью научишься разбираться в самом себе, тогда твое сердце радостно в унисон псалмопевцу воскликнет: «Как драгоценна милость Твоя, Боже!» Пусть Господь поможет каждому из нас разобраться в том важном, доселе, может быть, сокрытом от нас, и помнить, что милость Божья дана каждому из нас небесной.

Милосердием и правдою очищается грех, и страх Господень отводит от зла. Притчи 16:6.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Мы уже не раз указывали на факт, что глубоко ошибаются те, которые думают, что в своей Нагорной проповеди Христос указал нам путь спасения, то есть, что Он указал нам, как приобрести жизнь вечную. Еще больше ошибаются те, которые думают, что соблюдением Нагорной проповеди они могут достигнуть Царства Небесного. Во-первых, необходимо отметить, что в Нагорной проповеди Христос вовсе не говорит о том, как спастись. Нет, здесь Он описывает спасенного, то есть уже возрожденного человека. Совершенно ясно, что не родившись свыше, человек не способен жить согласно этой проповеди. Нет, только тот, кто стал новым творением во Христе Иисусе, только тот, в ком пребывает Дух Святой, может так жить. Так что здесь, в Нагорной проповеди, Христос описывает, по каким признакам можно узнать возрожденного человека, истинное чадо Божие. Можно сказать, что здесь мы имеем достоверные доказательства, по которым каждый из нас может себя проверить, гражданин он Царства Небесного или нет. Так, например, мы делаем большую ошибку, если думаем, что Бог помилует нас, если мы будем милостивы к другим. А именно так толкуют некоторые слова Христа: «блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Если мы говорим, что, оказывая милосердие другим, мы этим заслуживаем милости Божией, тогда скажите, пожалуйста, кто в таком случае может спастись? Если истолковать эти слова таким образом, то я должен вам сказать, что прощение невозможно. Изумительно, что, тем не менее, есть люди, которые могут так думать. Ведь этим они самих себя осуждают. Поэтому, если так понимать это место, тогда где же благодать Божия? Она полностью аннулируется. В таком случае мы не должны говорить, что мы спасены по благодати, через веру, и что это не от нас, Божий дар. Тогда мы должны будем вычеркнуть из Библии все те места, в которых говорится о Божьей любви, о том, что Бог свою любовь к нам доказал тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, или что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их. В таком случае все это абсурд, сплошной обман и не имеет никакого отношения к нам. И вот здесь, дорогие мои, мы еще раз имеем наглядный пример того, как важно брать Слово Божие в целом, не отрывая от контекста. Возлюбленные, Писание следует истолковывать всем Писанием. Если взять этот верный метод истолкования Слова Божия, тогда нам сразу станет ясно, что Христос имел в виду, когда Он сказал: «блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Эти слова мы поймем только, когда рассмотрим их в непосредственной связи с контекстом, приняв во внимание, что было сказано до этого. Здесь, в Нагорной проповеди, как мы уже отмечали, начинающееся словом «блаженный», которое повторяется несколько раз, Христос описывает истинного христианина. Все эти блаженные составляют одно целое. Можно сказать, что это наглядное изображение чада Божия, его точный портрет. То, как оно должно выглядеть и что оно из себя представляет. Заметьте, как из каждого блаженный логически вытекает следующий блаженный. Возможно, я вас обременяю повторением, но мне кажется, что это важный пункт. Когда Христос говорит «блаженны милостивые», то фактически кому Он обращается? Он обращается не к грешникам, а к уже помилованным людям, к тем, которым уже были прощены грехи. Видите ли, они милостивые, потому что они сами были помилованы. И вот поэтому они счастливы, они блаженны. Но они стали таковыми, потому что в первую очередь они были нищими духом. Это было началом их духовной жизни, первой стадии новой жизни. Они убедились в том, что никакой собственной праведности у них не было, что сами они не в состоянии были что-либо сделать, чтобы спастись, и это привело их к такому состоянию нищеты. Видя свою нищету и неправедность, они начали скорбеть и оплакивать свое греховное состояние. Действием Духа Святого такая душа стала видеть порочность своего сердца, и из самой глубины его она взывает: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Такой душе Дух Святой приносит свое дивное утешение, которое заключается в том, что Христос умер за ее грехи, и что Он стал ее праведностью, освящением и искуплением. Далее эта вновь родившаяся душа, получившая полное оправдание от всех своих грехов, начинает проявлять первый плод новой жизни, а именно кротость. Да, теперь она знает, и не только сама говорит, что не живет в ней, то есть в плоти ее доброе, но теперь, если и другие это скажут о ней, то она готова принять это с кротостью, так как она имеет правильное представление о себе, и никто не может сказать ей того, чего бы она не знала и о самой себе. Она видит в себе нечто ненавистное, свое испорченное «я», и начинает алкать и жаждать правды Божией. Это уже возрожденная душа, которая жаждет больше и больше уподобиться своему Спасителю. Она отлично знает, что сама она никак не может отразить в себе этот образ и подобие Иисуса Христа, и что никто другой не может совершить в ней этого. Так же, как она не могла себя спасти, и никто другой не мог сделать этого для нее. Разве только сам Господь Иисус Христос? И точно так же, как Господь пришел ей на помощь тогда, так и теперь Он удовлетворяет эту жаждущую и алчущую душу. Он насыщает ее и исполняет своим духом. Такая душа воистину блаженна. Она теперь милостива, потому что сама была помилована. Так что благодаря этому действию благодати Божией душа стала милостивой. Поэтому никак нельзя приписать этого милосердия естественному человеку. Нет, это не что иное, как результат действия, произведенного Духом Святым, живущим в дитяти Божьем. Это дар Божий, плод Духа Святого, потому что в таковых сказано: «Ибо их есть Царство Небесное». Уже после того, как они увидели себя и признали себя нищими, обанкротившимися грешниками, сказано, что их есть Царство Небесное. Разве они уже не прощены? Притом, не сказано ли о них, что они утешены? Тогда кто смеет говорить, что они еще не помилованы? О них было сказано, что они наследуют землю. Разве это не милость Божия? Не сказал ли им Христос также, что они насытятся? Это, возлюбленные, не что иное, как милость с избытком. Поэтому на основании контекста мы непременно должны прийти к выводу, что люди эти, о которых Христос говорит, блаженные милостивые, это уже помилованные люди, прощенные Богом. И то, что они милостивы к другим, это только доказывает, что Дух Святой воистину совершил свое великое и чудное дело благодати в их сердцах. Они не были милосердны, потому что по своей натуре они были таковыми. О, нет! Но они милостивы, потому что Бог совершил в их сердцах дело благодати. Вот почему чадо Божие от сердца молится, как Господь его научил, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Да, такова благодать Божия, когда она вселяется в сердце человека. Она делает нас милостивыми. Поэтому, возлюбленные, мы сами доказываем, прощены мы или нет. И это видно из нашего отношения к другим. Прощаем мы им или нет? Следовательно, если я прощен, тогда я прощаю согрешившему против меня. Никто из нас по природе не одарен прощающим духом, И если у тебя есть чувство прощения, то оно у тебя по одной только причине. Ты видел то, что Бог сделал для тебя, хотя ты этого совсем не заслужил. И поэтому можешь от сердца сказать: «Я знаю, что я воистину прощен, поэтому и я прощаю». Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. О, возлюбленные, что делает человека милостивым, прощающим? Благодать Божья. И это все приводит к тому, дорогие мои, если я не милосерден, то остается только одно объяснение этому. А именно, я никогда не принял благодати и милосердия Божьих сам. Я без Христа, я еще во грехах моих, я не помилован сам. Слово Божие ясно говорит: испытывайте самих себя. Верили вы? Самих себя исследуйте. Я не спрашиваю тебя, мой дорогой друг, религиозен ли ты или нет? Соблюдаешь ли ты ту или иную заповедь? Заинтересован ли ты делом Божьим или нет? Я спрашиваю, милосерден ли ты? Имеешь ли ты сострадание тем, которые тебя обижают? Проверь себя Божьим мерилом. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Будь сперва уверен, что ты сам помилован Богом, и тогда ты будешь милосердным к другим. О, мой друг, как можешь ты знать о милости, если ты сам никогда не принял милосердие Божьего? И здесь я должен еще раз подчеркнуть, что учит по поводу этого вопроса прощения вся Библия. Если мы говорим: «Я не могу простить, я его не прощу», тогда мы этим самым доказываем, что сами мы не пережили прощение грехов. В таком случае мы не были у подножия Голгофского креста и никогда не приняли благодати Божией. Человек, который не готов простить, он связан. Он находится в карцере греха, в бетонном мешке беззакония. Мой друг, если ты в таком состоянии, то ты не свободен. Ты в оковах твоих пороков. Ты преступник перед Богом. Тебе нужно обратиться к Богу и покаяться, и просить прощения. Да, наш Бог многомилостив, и Он простит. Если ты примешь Его прощение, то верным доказательством, что ты его принял, будет то, что ты простишь оскорбившего и обидевшего тебя. А до тех пор ты узник греха. Мои возлюбленные братья и сестры, по милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро, велика верность Его, говорит пророк Иеремия. Он оказал нам свою милость не только раз или два, нет. Она обновляется, она дается нам каждый день. Что, если бы она прекратилась? Где бы мы были сегодня? Когда Петр спросил Иисуса, сколько раз ему прощать брату, согрешившему против него, до семи ли раз? Что ответил ему Спаситель? Не говорю тебе до семи, но до семижды 70 раз. Выходит, 490 раз в сутки. Но не это Христос хотел сказать, что только 490 раз и на этом конец, то есть 20, приблизительно 20 раз в час, в течение целых суток, независимо, сплю я или нет. Видите, 7 – это божественное число, и Христос хотел сказать, что точно столько же, сколько Бог нам прощает, так и мы должны прощать брату нашему. Бог обращается с нами по благодати, и если мы приняли Его благодать, то на основании принятой нами или непринятой милости Божией Бог с нами и поступает. Как говорит псалмопевец: «С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним – искренно, с чистым – чисто, а с лукавым – по лукавству его». Мой дорогой друг, когда ты оказываешь милосердие другим, ты сам извлекаешь из этого пользу. Так учит Иисус Христос. Он сказал: «Прощайте, и прощены будете». Слово «прощать» здесь значит «освободить», «отпустить». Так это греческое слово «аполуо» переведено в других местах. Освобождая другого от его преступления против тебя, ты фактически освобождаешь самого себя. Помните притчу о задолжившемся рабе, которому царь великодушно простил весь его долг? Сказано, он отпустил его, и долг простил ему. И долг его был огромнейшим. Но как поступил прощенный раб с товарищем своим, который должен был ему гроши, в сравнении с долгом, который ему самому только что был прощен? Он берет своего товарища за горло, душит его. А тот просит только подождать немного, и он заплатит. Но нет. Прощенный раб засаживает его в тюрьму до тех пор, пока не получит своего долга. Услышав о его поступке, царь разгневался и отдал его истязателям, пока тот не отдаст ему всего долга. Вот точно так же случается с теми, которые не прощают. Они попадают в узы собственного изготовления. Для таких все заперто, все выходы под замок. Единственный ключ, дорогие мои, который может открыть дверь на волю, это ключ прощения. Прощай, и прощен будешь. Отпусти, и отпущен будешь. Это закон Царствия Божия. Вы припоминаете тот случай, когда один законник искушал Иисуса, спрашивая: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» И Господь ему ответил: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». В сущности, Христос сказал, что когда возлюбишь Господа Бога всем сердцем, тогда ты возлюбишь и ближнего твоего. Именно в этом порядке, а не иначе. Я сперва должен принять любовь и милосердие Божие, и тогда, естественно, для меня будет любить ближнего. Дальше сказано, что этот человек, желая оправдать себя, спросил: «А кто мой ближний?» И тут Христос сказал притчу о добром самарянине. Вы помните эту притчу? Путешествует добрый самарянин, видит одного бедного человека, который попал в руки разбойников. Он останавливается и идет к раненому. Другие священники левит тоже видели этого бедного, беспомощного человека, но продолжали свой путь. Да, по всей вероятности, они испытывали чувство сострадания и жалости к нему. И все же ничего по этому поводу не сделали. Но самарянин, милосердный человек, он не только пожалел раненого, но он идет к нему, перевязывает ему раны, берет его с собой и обеспечивает его всем необходимым. Закончив эту притчу, Христос спрашивает законника: «Как ты думаешь, кто из этих троих был ближним пострадавшему от разбойников?» Он сказал: «Оказавший ему милость». В этом добром самарянине мы имеем такой чудный пример того, который нас помиловал. Здесь Христос описал и Божью милость к нам, бедным грешникам, которые, подобно этому бедному человеку, не только были ограблены и таким образом лишены всего доброго, чистого и хорошего этим страшным разбойником грехом, но еще мы были смертельно изранены им. Ни священник, ни левит не помогли этому бедному человеку. Точно так же и нас ни закон, ни религия не могли спасти. Они не могли смыть с нас вины греха. Но благодарение Богу вовек за нашего доброго самарянина, который сошел с небесного престола, чтобы взыскать и спасти погибшие. Он возлил елей на раны наши и напоил нас вином радости и спасения. Кровью Своею Он нас омыл и очистил. Да, Он отдал Себя ради нашего спасения. Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы мы обогатились Его нищетою, благодарение Ему вовек. Возлюбленные, это милосердие. Таково милосердие нашего дорогого Спасителя. Я хочу спросить тех, которые надеются спастись делами закона, которые надеются на свою религию: любите ли вы Бога всем сердцем, всей душою, всей крепостью, всем разумением вашим и ближнего вашего, как самого себя? Мой друг, можешь ли ты сказать, что так любишь Бога и своего ближнего? Скажите, может ли эфиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы. Можете ли вы делать доброе, привыкши делать злое? Возлюбленные, все наши старания переменить пятна нашего ветхого человека кончатся полным поражением. Есть только один единственный выход. Необходимо вновь родиться не от плоти и крови, но от духа. ни мыло, ни вода, ни все слезы мира не смогут смыть этих пятен. Одна только кровь нашего небесного самарянина в силах омыть нас и сделать нас новыми творениями. И он готов это сделать, если мы придем к нему, как нищие, плачущие и скорбящие грешники. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Божие. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. И вот когда ты воистину примешь его милосердие, тогда ты сам станешь милосердным. Если он тебя спас, тогда и ты будешь искать спасение других. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Дорогие мои, мы все, абсолютно все получаем по милости Божьей. Что если бы Христос обошел нас, как тот священник или левит? Что если бы Он оставил нас израненными и избитыми, нагими, умирающими? Где бы мы были сегодня? Чем же тогда хвалиться, дорогие мои, если не нашим Спасителем? Нам нужно лишь принять протянутую руку нашего небесного самарянина, и он нас спасет, благодарение ему. И будьте уверены, что если мы действительно примем его любовь, она непременно проявится в нашей жизни. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, говорит Слово Божие, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти. Имеешь ли ты эту любовь? Милосерден ли ты? Прощаешь ли ты должникам своим? Проверь себя. Если нет, то ты сам никогда не был помилован. Почему бы сегодня не прийти к Господу, как есть, в нищете, и не принять Его благодать и прощение сейчас же? Твое сердце будет переполнено Его любовью и милосердием. Пусть Господь поможет тебе это сделать сейчас.

Подобное не раз слыхали мы о месте, что пустынно, неприглядно, забыто оно Богом и людьми. Казалось, точно сказано и складно, а как иначе, если в тех местах деревья не растут, трава не всходит, туда почти не залетает птах, здесь даже дикий зверь так редко ходит. Песка да камня серые цвета, или мрачные развалины, быть может, да столь недружелюбные ветра уныние и тоску в местах тех множит. О человеке бедном и больном, бездомном и голодном, одиноком, нередко люди говорят о нем, что он забыт, забыт людьми и Богом. А как иначе, все ведь обойти его спешат, презрительно взирая, и утверждают: никогда войти не сможет сей несчастный в двери рая. Забыт людьми и Богом. Я не раз подобное произносила тоже, но понимаю только лишь сейчас, насколько неправа я была, Боже. Конечно, люди могут забывать о трудностях чужих, проблемах, нуждах. Глаза умеют люди закрывать на то, что им сейчас не очень нужно. Не всем довольны, и не все края им нравятся, и виды, и пейзажи. Но, Боже, Ты в начале бытия весь мир, всю землю сотворил для нас же. И неужели такое может быть, чтобы какой-то уголок планеты Ты создал, чтоб потом о нем забыть, не дав ему свои заботы, света? Как можно говорить, что Бог забыл и больше не желает видеть даже того, кого с любовью сотворил, свое подобие и образ давши? Запомни, если кто-то одинок, беспомощен, несчастен, то в итоге не значит, что его оставил Бог. Нет, это человек забыл о Боге. Иисус говорит: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам».

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио, радио МВ.

При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен. Притчи 10.19. Один молодой человек пришел к Сократу учиться красноречию. В разговоре с великим философом он говорил так много, что Сократ потребовал с него двойную цену. «Почему я должен платить в два раза больше?» — спросил молодой человек. «Потому, — ответил Сократ, — что я должен учить вас двум истинам. Во-первых, как удерживать свой язык, а во-вторых, как говорить». Не только упомянутый молодой человек, но и многие люди вредят себе своим языком. Много говорить и много сказать — не одно и то же. Двумя-тремя словами иногда можно сказать больше, чем тысячу. Человек учится говорить за 2-3 года, но за всю жизнь не может научиться молчать. Многословие — трата драгоценного времени, трата энергии, не приносящая никакого положительного плода. Внимательные к себе христиане называют все чувства окнами души. И если их открыть, уйдет вся внутренняя теплота. Но самое широкое отверстие, просторная дверь, в обилии пропускающая эту теплоту, есть язык, которому дается воля говорить столько, сколько он хочет. Какой вред вниманию и внутреннему строю приносят все чувства в совокупности, такой же вред причиняет многословие, потому что оно касается предметов всех чувств и заставляет душу, не видя — видеть, не слыша — слышать, не осязая — осязать. Что внутри — мечтание, то вовне — многословие. Но последнее пагубнее, потому что оно хорошо видно и потому более впечатляет. К тому же с ним тесно связаны самомнение, дерзость и произвол. Эти подобные бури — разорители внутреннего строя, оставляющие за собой гордость и ослепление. Как же избежать греха многословия? Люби больше молчать, чем говорить. От молчания ум сосредотачивается в себе, от многословия он впадает в рассеянность. Немыслимо жить по духу и быть человеком болтливым. Давай больше отдыхать языку, чем рукам.

Милосердием и правдою очищается грех, и страх Господень отводит от зла. Притчи 16:6.

Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов слушайте свидетельства, в час – проповедь Дерека Принца, в 2 часа – чтение книги, в 3 часа – передача «Миссионерские поля», в 4 часа – детский час, в 5 часов слушайте проповедь Александра Шостака. В 6 часов – свидетельство. В 7 часов – слушайте чтение Библии. А затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Александра Савчука. В 9 часов – слушайте чтение книги. И в 10 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Евангелие от Марка, глава 13. «И когда выходил он из храма, говорит ему один из учеников его: «Учитель, посмотри, какие камни и какие здания!» И Иисус сказал ему в ответ: «Видишь эти великие здания? Все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне». И когда он сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали его наедине Петр и Иаков и Иоанн и Андрей: «Скажи нам, когда это будет? И какой признак, когда все это должно совершиться?» Отвечая им, Иисус начал говорить: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят. Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит этому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это начало болезней. Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилище и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за меня для свидетельства перед ними. И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте, но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святой. Предаст же брат брата на смерть, и отец детей, и восстанут дети на родителей и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое. Претерпевший же до конца спасется. Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую где не должно, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. А кто на кровле, тот не сходи в дом и не входи взять что-нибудь из дома своего. И кто на поле, не обращайся назад взять одежду свою. Горе беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою, ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог, даже до ныне и не будет. И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни. Тогда если кто вам скажет: «Вот здесь Христос» или «Вот там», не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вы же берегитесь, вот Я наперед сказал вам все. Но в те дни после скорби той солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках, с силой многою и славою. И тогда Он пошлет ангелов Своих и соберет избранных Своих от четырех ветров, от края земли до края неба. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знайте, что близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова Мои не придут. О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте,
ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы пришед внезапно не нашел вас спящими. А что вам говорю? Говорю всем. Бодрствуйте. Евангелие от Марка, глава 14. Через 2 дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков. И искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить. Но говорили только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе. И когда был он в Вифании, в доме Симона Прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбивши сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою: «К чему сия трата мира? Ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев, и раздать нищим». И роптали на нее. Но Иисус сказал: «Оставьте ее, что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить. А меня не всегда имеете». Она сделала, что могла. Предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. И пошел Иуда Искариот, один из 12, к первосвященникам, чтобы предать его им. Они же, услышавши, обрадовались и обещали дать ему сребреники. И он искал, как бы в удобное время предать его. Первый день опресноков, когда заколали пасхального агнца, говорят ему ученики его: «Где хочешь есть Пасху? Мы пойдем и приготовим». И посылает 2 из учеников своих и говорит им: «Пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним, и куда он войдет, скажите хозяину дома того: «Учитель говорит, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими?» И он покажет вам горницу большую, усланную, готовую. Там приготовьте нам. И пошли ученики его, и пришли в город, и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Когда настал вечер, он приходит с 12. И когда они возлежали и ели, и Иисус сказал: «Истинно говорю вам, один из вас, идущий со мною, предаст меня». Они опечалились и стали говорить ему один за другим: «Не я ли?» И другой: «Не я ли?» Он же сказал им в ответ: «Один из 12, обмакивающий со мною в блюдо. Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы тому человеку не родиться». И когда они ели, Иисус взял хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал: «Примите, ешьте, сие есть тело мое». И, взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все. И сказал им: «Сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая. Истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царстве Божьем». И воспевши, пошли на гору Елеонскую. И говорит им Иисус: «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь. Ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы. По воскресении же моем я предварю вас в Галилее». Петр сказал ему: «Если и все соблазнятся, но не я». И говорит ему Иисус: «Истинно говорю тебе, что ты ныне, в эту ночь,
прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня». Но он еще с большим усилием говорил: «Хотя бы мне надлежало и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Тоже и все говорили. Пришли в селение, называемое Гефсимания. И он сказал ученикам своим: «Посидите здесь, пока я помолюсь». И, взяв с собою Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать. И сказал им: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте». И отошед немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей. И говорил: «Авва, Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты». Возвращается и находит их спящими и говорит Петру: «Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». И опять отошед молился, сказав то же слово. И, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что ему отвечать. И приходит в третий раз и говорит им: «Вы все еще спите и почиваете? Кончено. Пришел час, вот предается Сын Человеческий в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня». И тот час, как он еще говорил, приходит Иуда, один из двенадцати, и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и книжников и старейшин. Предающий же его дал им знак, сказав: «Кого я поцелую, тот есть. Возьмите его и ведите осторожно». И пришед тот час подошел к нему и говорит: «Рави, рави!» И поцеловал его. А они наложили на него руки свои и взяли его. Один же из стоявших тут извлек меч, ударил раба первосвященникова и отсек ему ухо. Тогда Иисус сказал им: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме и учил, и вы не брали меня. Но да сбудется Писание». Тогда, оставивши его, все бежали. Один юноша, завернувшись по ногому телу в покрывало, следовал за ним. И воины схватили его, но он, оставив покрывало, ногой убежал от них. И привели Иисуса к первосвященнику, и собрались к нему все первосвященники, и старейшины, и книжники. Петр издали следовал за ним даже внутрь двора первосвященникова и сидел со служителями и грелся у огня. Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельство на Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили, ибо многие лжесвидетельствовали на него, но свидетельства сии не были достаточны. И некоторые, вставшие, лжесвидетельствовали против него и говорили: «Мы слышали, как он говорил: „Я разрушу храм сей рукотворенный, и через три дня воздвигну другой, нерукотворенный“». Но и такое свидетельство их не было достаточно. Тогда первосвященник встал посреди и спросил Иисуса: «Что ты ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?» Но он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил его и сказал ему: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» И Иисус сказал: «Я. И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал: «На что еще нам свидетелей? Вы слыхали богохульство? Как вам кажется?» Они же все признали его повинным смерти.
И начали некоторые плевать на него и, закрывая ему лицо, ударять его и говорить ему: «Прореки!» И слуги били его полонитом. Когда Петр был на дворе внизу, пришла одна из служанок первосвященника и, увидевши Петра, гревшегося, и, всмотревшись в него, сказала: «И ты был с Иисусом Назарянином?» Но он отрекся, сказав: «Не знаю и не понимаю, что ты говоришь», и вышел вон на передний двор и запел петух. Служанка, увидевши его, опять начала говорить стоявшим тут: «Этот из них!» Он опять отрекся. Спустя немного стоявшие тут опять стали говорить Петру: «Точно ты из них, ибо ты галилеянин, и наречие твое сходно». Он же начал клясться и божиться: «Не знаю человека сего, о котором говорите». Тогда петух запел во второй раз. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом, прежде нежели петух пропоет дважды: «Трижды отречешься от меня», и начал плакать. Евангелие от Марка, глава 15. Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь Синедрион, составивший совещание и связавший Иисуса, отвели и предали Пилату. Пилат спросил его: «Ты царь иудейский?» Он же сказал ему ответ: «Ты говоришь». И первосвященники обвиняли его во многом. Пилат же опять спросил его: «Ты ничего не отвечаешь. Видишь, как много против тебя обвинений?» Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат удивлялся. На всякий же праздник отпускал он им одного узника, о котором просили. Тогда был в узах некто по имени Варавва со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. И народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них. Он сказал ему ответ: «Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Варавву. Пилат, отвечая, опять сказал им: «Что же хотите, чтоб я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским?» Они опять закричали: «Распни его!» Пилат сказал им: «Какое же зло сделал он!» Но они еще сильнее закричали: «Распни его!» Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. А воины отвели его внутрь двора, то есть в преторию, и собрали весь полк. И одели его в багряницу, и, сплетши терновый венец, возложили на него. И начали приветствовать его: «Радуйся, царь иудейский!» И били его по голове тростью, и плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему. Когда же насмеялись над ним, сняли с него багряницу, одели его в собственные одежды его и повели его, чтобы распять его. И заставили проходящего некоего кириньянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести его крест. И привели его на место Голгофу, что значит «лобное место», и давали ему пить вино со смирною, но он не принял. Распявшие его делили одежды его, бросая жребий, кому что взять. Был час третий, и распяли его. И была надпись вины его: «Царь иудейский». С ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другого по левую сторону его. И сбылось слово Писания: «И к злодеям причтен». Проходящие злословили его, кивая головами своими и говоря:
«Эй, разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого и сойди со креста!» Подобные первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу: «Других спасал, а себя не может спасти! Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь со креста, чтоб мы видели и уверуем!» И распятые с ним поносили его. В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом: «Элои, Элои, лама сабахтани», что значит: «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших тут услышавши, говорили: «Вот Илью зовет». А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря: «Постойте, посмотрим, придет ли Илья снять его». Иисус же, возгласив громко, испустил дух. И завеса в храме разодралась надвое, сверху до низу. Сотник, стоящий напротив его, увидев, что он так возгласив и спустил дух, сказал: «Истинно человек сей был Сын Божий». Были тут и женщины, которые смотрели издали. Между ними была Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова Меньшего и Иосии, и Соломия, которые и тогда, когда он был в Галилее, следовали за ним и служили ему, и другие многие вместе с ним, пришедшие в Иерусалим. И как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день перед субботой, пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который и сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его: «Давно ли умер?» И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу и, сняв его, обвил плащаницей и положил его во гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где его полагали. Евангелие от Марка, глава 16. По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И очень рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собою: «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» И, взглянувши, видят, что камень отвален, а он был очень велик. И, вошедшего в гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, одетого в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им: «Не ужасайтесь! Иисуса ищите Назарянина распятого! Он воскрес! Его нет здесь! Вот место, где он был положен! Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам». И вышедши побежали от гроба. Их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Воскресший рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним плачущим и рыдающим. Но они, услышавши, что он жив, и она видела его, не поверили. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение. И те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Наконец явился самим 11, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили,
и сказал им: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы». Итак, Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь.

Сегодня мы хотим говорить о милости Божией. В Ефесянам, во 2 главе 4 стихе, написано: «Бог богатый милостью». Милость Божья — это Его жалость, доброта, сочувствие по отношению к тем, кого гнетет чувство собственной вины, к слабым, страдающим и нищим. Писание подчеркивает, что Бог богат милостью, что Он многомилостив, Его милость велика, она велика до небес, ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. О Боге говорится как об Отце милосердия. Он весьма милосерд и сострадателен. Свою милость Он разделяет непредвзято, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Спасение человек обретает не благодаря своим праведным делам, но лишь благодаря его суверенному милосердию. С теми, кто его боится, Божья милость вовеки, но не с раскаявшимися она будет лишь в этой жизни. Необходимо ясно видеть разницу между милостью и благодатью. Благодать означает, что Бог осыпает меня благословениями, которых я не заслужил. Милость же означает, что Он освобождает меня от наказания, которое я заслужил. С каждой доктриной Библии связаны и определенные наши обязанности. Милости Божьей требует прежде всего, чтобы мы представили наши тела в жертву живую, святую и благоугодную Богу. Это самое разумное из всего, что мы можем сделать. Потом Бог опять же требует, чтобы мы были милосердны по отношению друг к другу. Милосердным обещана особая награда. Они будут помилованы. В глазах Бога милость стоит выше жертвы, то есть Он отвергает любое жертвоприношение, если оно не идет от сердца, стремящегося к праведности. Добрым самарянином становится тот, кто оказывает милость своему соседу. Мы проявляем милосердие, кормя голодных, одевая бедных, ухаживая за больными, посещая вдов и сирот, плача с плачущими. Мы милосердны, отказываясь отомстить своим обидчикам или же проявляя сострадание к падшим, ни на минуту не забывая о том, кто мы. Мы должны молить о милосердии к самим себе и к другим. При мысли о Божьих милостях в наших сердцах должны рождаться гимны хвалы. Если в бурях жизни дух твой удручен, тучами уныния путь твой омрачен, вспомни, сколько милости Господь явил. Удивляться будешь, что Он совершил.

он лишь не в судьбе, назвав его тяжкою ношей. Он мог бы уснуть на коленях твоих, так нежно держась за руку.

слепой способен видеть лучше зрячих. Он смотрит сердцем. Это очень много значит. А мы не видим тех чудес, что окружают. Наш кругозор пустые ценности сужают. Мы ценим то, за что оплачено деньгами, а важно то, о чем молились со слезами.

Милосердием и правдою очищается грех, и страх Господень отводит от зла. Притчи 16:6.

Вы знаете, что взорвать церковь очень легко. Абдул-Маси приостановился перед тем, как продолжить свой рассказ. Беседа наша происходила в грязном пыльном городе, в толпе нигерских исламистских фундаменталистов. Находясь в местности, где вокруг множество мечетей, черных женщин в белых паранджах, коранских школ на каждом углу, было легко представить себе, что кто-то вроде Абдул-Маси существует на этом свете. Отданным своими родителями в малом возрасте на обучение к местному исламскому лидеру, Абдул-Маси вырастал, питаясь учением ислама и ненавистью к христианству. История его жизни такая же, как у миллионов других молодых исламских мальчиков, которые в наши дни обучаются в коранских школах во многих частях мира, особенно в Нигерии и в Восточной Африке. Многие такие школы имеют полигоны, где обучают исламских боевиков. Жизненная история Абдул-Маси еще раз нам показывает, как Бог может использовать таких людей, как он, для осуществления своих планов. И Абдул-Маси не был исключением. Он освободился от темноты радикального ислама для того, чтобы стать свидетелем Христа для мусульманского мира. В 70-х годах, когда кто-либо из мусульман хотел взорвать христианскую церковь, он обращался к Абдул-Маси. Он был экспертом по взрыванию церквей. Таким образом, он убивал многих христиан и был одним из самых ярых преследователей. Он считался героем террористического мира. «Меня называли уничтожителем насекомых», рассказывает Абдул-Маси. «Только я мог организовать убийство насекомых. Так мы называли христиан. Если нужен был человек, который мог бы уничтожить этих насекомых, то обращались ко мне, и я организовывал налеты на христиан. Это была моя жизнь». Абдул-Маси – один из многих тысяч таких же мусульман по всей земле, которые вырастают врагами христианства. В возрасте 5 лет Абдул-Маси насильственно был отправлен своей семьей в Ал-Манджири. Ал-Манджири — это небольшие центры для детей из исламских семей, куда отправляются дети из дома в поисках знаний исламской религии, для того, чтобы стать слугами Аллаха. Там они обучаются мусульманским лидерам, или еще его называют имам. Это одна из устарелых исламских практик в Восточной Африке. Под руководством одного такого лидера может обучаться 40-50 мальчиков. Их жизнь там похожа на жизнь заключенных. Утром мальчики учат на память Коран на арабском языке, которого они не понимают. Они повторяют его долгие часы на протяжении многих лет, пока не запомнят все на память. Давайте представим себе, каждый день ходить в школу и принудительно зубрить Библию от бытия до откровения на каком-нибудь языке, которого вы совсем не знаете. Плюс ко всему, при этом они находятся вдали от близких им людей, без родительской ласки и любви, в постоянном недостатке пищи и питья. Вот такая жизнь этих мальчиков. Примерно около часа дня каждый день мальчики должны проходить по улицам города, прося милостыню. Всем полученным они должны делиться со своим лидером. К 2 часам дня они должны возвратиться в школу и продолжить изучение хадиса. Если Коран — что-то вроде инструкции для мусульман, как у нас Библия, то хадис — это книги законов или разъяснения Корана. Хадис является собранием изречений и деяний пророка Мухаммеда, собранные и записанные исламистскими законоучителями где-то в IX веке. Именно из этих собраний книг во многих частях света мальчики впитывают в себя ненависть к врагам Аллаха и жажду их мести. Несмотря на то, что в Коране говорится о рождении Иисуса Христа Девой Марией, о Его смерти и вознесении на небо, именно из хадиса Абдул-Маси услышал такие слова, как «христианин» и «неверный», используемые в одном и том же значении. Ни одно из этих слов в Коране не упоминается. «Нас учили ненавидеть, ненавидеть и еще раз ненавидеть», рассказывает Абдул-Маси.
Что бы плохое ни случалось в мире, обязательно его приписывали христианам. Более 10 лет Абдул-Амси жил, впитывая в себя эту постоянную ненависть к христианам. Его ненависть оставалась непоколебимой в окружающем мире злобы, издевательств над детьми, бедности и безграмотности. Целью его жизни было попасть когда-нибудь в рай, где он будет наслаждаться жизнью. Хадис представляет рай как место, где человек может иметь все, чего он не имел здесь на земле. Рай для голодного — это место с множеством еды. Для жаждущего рай — это место, где много вина. Так что представление о рае меняется в зависимости от человека. Но одно утверждение остается неизменным. Это то, что если ты убьешь кого-нибудь из врагов Аллаха, то ты точно попадешь в рай. Поэтому в возрасте 17 лет, желая вырваться из этой жизни полной нищеты и заслужить место в раю, Абдул-Амси первый раз принял участие в налете на христиан возле города Баучи. Эти налетчики не трогали женщин и детей, но избили и зарезали мужчин. Во время этого нападения Абдул-Амси заметил одного человека, выходящего из дома, одетого в платье. К сожалению, он забыл сбрить бороду. Было слишком подозрительно. Абдул-Амси сам напал на него и начал бить его по ногам, чтобы он не мог убежать. Этот мужчина упал, и другие сообщники Абдул-Амси напали на него, пытаясь его убить. Мне очень горько об этом говорить теперь, но 7-летний мальчишка оказался тем, который убил этого человека, перерезав ему горло ножом. Вследствие чего этого мальчика стали называть главным убийцей, рассказывает Абдул-Амси. После таких убийств Абдул-Амси просто радовался. Вы себе представить не можете, как мы радовались, убивая христиан. Для нас это было что-то вроде убийства комаров. Нас переполняли чувства того, что мы достигли чего-то огромного. Мы улыбались, несмотря на то, что у нас была кровь на руках. У меня было чувство, что мы таким образом уничтожаем врагов Бога, то есть наших врагов. За все те годы, когда Абдул-Амси изучал хадис, нам внушали, что жизнь христианина значит ничуть не больше, чем жизнь комара. Абдул-Амси продолжал принимать участие в различных нападениях на христиан. Чем больше он это делал, тем более он имел славы. Он присоединился к группе фанатиков. Как только становилось известно о каких-либо христианах на мусульманской земле, сразу же Абдул-Амси получал телефонный звонок с сообщением об этом. Взорвав какую-нибудь церковь, Абдул-Амси любил потом возвращаться на место взрыва и наблюдать за происходящим. Однажды, придя на такое место, он увидел членов церкви, славящих Бога на месте разрушенного здания этой церкви. «Меня это просто раздражило. Я пришел к нашим главарям и сказал, что вместо того, чтобы сожалеть о своем переходе из мусульманства в христианство, эти люди, наоборот, радуются и кажутся еще более счастливыми». Абдул-Амси раздражал тот факт, что христианство не перестает существовать и что христиане не разбегаются, а стоят твердо на своем основании. Он решил, что единственный способ разрушить церковь — это разрушить ее изнутри. Благодаря этому решению позднее он ощутит на себе силу Духа Святого и увидит Божью милость в его жизни. Это и изменит его жизнь навсегда. Абдул-Амси выбрал одну небольшую церковь, пришел к пастору и поговорил с ним. Чтобы войти в доверие к пастору, он сказал, что ему очень нравятся проповеди и учения их церкви. Представился он бизнесменом-мусульманином, который очень хочет стать христианином. Произошло что-то необыкновенное. Эти люди-христиане отнеслись ко мне с огромной любовью. Они и подарки мне дарили, и домой приглашали к себе на обед. Этим они меня просто поразили. Их любовь была не только на словах, но и на самом деле, рассказывает Абдул-Амси. С того времени Абдул-Амси начал регулярно посещать церковь.
выставляя себя настоящим верующим. Кроме этого, он записался в молодежную группу и в класс для подготовки к водному крещению. Приняв водное крещение, он все равно продолжал тайно посещать мечети, молился и постился там, как и раньше. 6 лет он жил такой двойной жизнью. У него почти не было свободного времени. Все его время занимала его ревностная работа среди христиан. Он старался все узнать и всему научиться. Ни жены, ни детей у него не было. А со своими родителями и другими родственниками он тоже не мог общаться из-за своей деятельности. Он был как затерявшаяся овца. «Я был слеп», — говорит Абдул-Амси. «Я ничего не чувствовал. Вообще не было никаких угрызений совести или жалости к этим людям, с которыми я проводил столько времени. Все мои чувства и эмоции были как будто бы закрыты или крепко заклеены внутри меня. Так было до тех пор, пока я не узнал своего Творца. Я думал о Боге по человеческому измерению. Я почти ничего о Нем не знал. Я думал, что Он не сможет меня простить за все, что я сделал в своей жизни». Через какое-то время Абдул-Амси перешел в другую церковь. В своей новой церкви Абдул-Амси был выбран руководителем молодежи. Незадолго после этого в этой церкви решили организовать конференцию, на которую пригласили проповедника из другой местности. Это очень разозлило Абдул-Амси. Почему они не попросили его как руководителя молодежи попроповедовать на этой конференции? Почему они пригласили совсем чужого человека ввести это служение? Эти вопросы не давали ему покоя. Абдул-Амси пришел на эту конференцию с большим желанием, чтобы у этого проповедника ничего не получилось. На конференцию собралось около 2000 человек. Абдул-Амси также присутствовал там. Все они сидели и с большим вниманием слушали проповедника. В течение 3 дней Абдул-Амси слушал этого проповедника и все время надеялся, что он сдастся и попросит Абдул-Амси занять его место. В последний день конференции этот пастор проповедовал из 18 главы первой книги Царств о том, как Илия противостоял пророкам Баала. «Сколько ты еще будешь жить двойной жизнью?» — провозглашал этот пастор. «Если Бог есть живой Бог, то поклоняйся Ему. А если Ваал является твоим Богом, то тогда поклоняйся Ему». Абдул-Амси покраснел. Он внимательно посмотрел на проповедника. «Жить двойной жизнью», — подумал он. Он покачал головой. «Кого ты пытаешься обмануть? Сколько времени прошло с того дня, как ты принял Иисуса в свое сердце, а ты до сих пор так и не осознал всю серьезность этого действия? Послушай, если Ваал — твой Бог, то и поклоняйся Ему, а если живой Бог есть Бог твой, то Ему поклоняйся. Почему ты живешь двойной жизнью?» — продолжал пастор. Абдул-Амси очень коснулось это слово. «Этот человек, наверное, знает меня», — подумал он. «Кто же мог рассказать ему обо мне? Я не удивлюсь, если сейчас он назовет мое имя». А пастор продолжал проповедовать. «Просто покайся во всем. Кто хочет, чтобы я за него помолился? Просто встань. Мы помолимся, и Господь простит тебе все, что ты до этого сделал плохого. Забудь, что ты был боевиком, убийцей. Забудь об этом всем. Просто встань». «Возможно ли это?» — спрашивал себя Абдул-Амси. «Неужели Господь сможет простить мне все мои грехи, все, что я сделал в своей жизни?» Он не помнит, как он подошел к пастору, но прекрасно помнит, как упал на колени в раскаянии. В течение 6 лет он считался христианином, но когда Бог коснулся его сердца, тогда он действительно стал им. «Наконец-то я его нашел», — говорит он. «Бог знает, каким человеком я был, и, несмотря ни на что, Он все равно захотел меня принять. Теперь я действительно знаю, что Бог милующий и любящий.
я нашел настоящего любящего отца». Как только он покинул конференцию, к нему подошел один из его бывших напарников, в обязанности которого входило следить за всем. Он сказал Абдул-Амси, чтобы тот держался подальше от мечети, которую раньше посещал и где происходили их советы и выносились решения. Этот еще совсем подросток сообщил Абдул-Амси, что он и еще некоторые боевики слышали, как мусульманские лидеры решили расправиться с Абдул-Амси, так же, как он раньше расправлялся с другими христианами. Они решили его убить. «Как только Господь изменил мое сердце, что-то произошло. В этот же день начались преследования на меня», — рассказывает Абдул-Амси. Он пришел в свою старую церковь и признался, что его жизнь была построена на лжи. 9 старших братьев внимательно выслушали правдивую историю жизни Абдул-Амси. Они просто не могли поверить своим ушам, что этот всеми любимый молодой человек столько времени их обманывал и делал вид, что он один из них. Они решили пребывать в молитве за это дело в течение 3 дней. На 3-й день они сказали Абдул-Амси, что они согласны спрятать его от его преследователей, чтобы сохранить ему жизнь. «Сын мой», — сказал пастор, — «Бог тебя приготовил для чего-то великого». Они отправили Абдул-Амси к одному знакомому пастору, который жил далеко от местности, где жил раньше Абдул-Амси. Несмотря на то, что Абдул-Амси был преследуем, он не мог не проповедовать мусульманам о Христе. «Я просто не мог молчать», — рассказывает Абдул-Амси. «Люди теперь видели настоящего меня. Теперь я мог легко сказать, что посмотрите на меня. Раньше я убивал и был ужасным человеком. И если бы не благодать Божия, я бы никогда не был тем, кем я есть сейчас». Абдул-Амси теперь стал неустанным свидетелем Христа для мусульман. Из-за этого он постоянно преследуем и даже до сего дня, хотя со дня начала его служения прошло уже 30 лет. 9 февраля 2004 года группа мусульманских боевиков в количестве 2000 человек окружили его дом. Они стали бросать камни в забор и ворота. Они разбили все окна дома этими камнями. Когда они увидели Абдул-Амси, замыкающего ворота, они начали кричать: «Убить его! Даже ни одна муха в этом доме не должна остаться в живых!» Сосед Абдул-Амси, который жил в этом же доме только на 1-м этаже, вышел к ним, чтобы их успокоить. Но они его убили. Жена его, увидев это, закричала и кинулась к своему мужу, но они словили и убили ее. Потом они положили эти 2 мертвых тела на груду машинных шин, облили их бензином и подожгли. Дети Абдул-Амси, увидев все это, закричали: «Папа, папа, посмотри, что они делают!» «Да, они способны на это. Когда-нибудь придет и наша очередь. Поэтому нужно быть готовым к самому худшему», — промолвил Абдул-Амси. Жена Абдул-Амси подошла к своим детям и прошептала им: «Если они будут убивать вас, держите свои Библии возле сердца. В то время, когда тебя избивают, невозможно говорить с ними о Христе. Когда они будут убивать вас, держите свои Библии. Это и будет знаком для них, что вы не изменили своей вере, а остались верными Христу». Кто-то из боевиков увидел, как Абдул-Амси взял свою семью и побежал в машину, которая стояла сзади дома. Боевики кинулись туда, но было уже поздно. Абдул-Амси и его семья, пробив машиной ворота, вырвались из окружения. Чудом избежав смерти, они приехали к дому правителя этого района. Там уже его не тронули бы. Но 3 года спустя, в 2007 году, подошли 3 боевика с автоматами к старшему сыну Абдул-Амси в университете, там, где он учился. Подозвав его, они сказали:
мы не пришли сюда, чтобы ограбить или избить тебя. Мы пришли, чтобы убить тебя, потому что ты такой же, как и твой отец». Эти люди убили его, перерезав горло. Перенести это было очень тяжело, вспоминает Абдул-Амси. Но никакая наша жертва не может сравниться с жертвой нашего Господа. Абдул-Амси так и продолжает проповедовать мусульманам о Христе. Также тайно он консультирует некоторых учителей Корана, рассказывая им о живом Боге. Он как овца среди волков. Многие люди в мусульманских селениях говорят, что они стали христианами благодаря ему. Главная цель его служения — это засвидетельствовать своим преследователям о Христе. Он даже навестил человека, который спланировал убийство его сына, и предложил ему прощение. Этот человек отклонил предложение Абдул-Амси, а его сын, услышав об этом, пришел к Абдул-Амси и принял Христа в свое сердце. Абдул-Амси говорил: «Я прекрасно уяснил для себя, что самое главное — это любовь. Если мы хотим, чтобы мусульмане перешли на нашу сторону, мы должны любить их не человеческой любовью, а любовью, приходящей от Бога. Вместо того, чтобы относиться к ним как к врагам, мы должны жалеть их, потому что не они сами это все делают, а что-то движет ими. Я тоже был гонителем и не знал, что я делал. И только благодаря милости Божьей я стал другим человеком. Все это благодаря любви Божией. Несмотря на то, что мы гонимые, мы не сокрушены. Мы умираем, чтобы другие могли жить». Есть много подобных историй о людях, судьба которых подобна судьбе апостола Павла. Из гонителя церкви Савла он стал гонимым последователем Иисуса Христа Павлом. Вопрос, который мы должны постоянно задавать себе: кто наши враги? Если мы относимся к людям по-вражески, то как же мы им покажем Христа? В Луки 6:35 Иисус напоминает нам, что очень легко любить тех, кто любит нас. Но вы любите врагов ваших, и награда ваша будет весьма велика, и будете наречены сынами Всевышнего.

возле наших церквей, на парковках возня. Молодежь, пацаны и девчата, малышами еще от войны и огня не везли в США их когда-то. За спинами у многих гремела война. Фергана, Карабах, Приднестровье. С болью сердца нас вдаль провожала страна, обогренная кровью и ложью. Не мечтали о том, чтобы здесь позабыть тягонения, штрафы и тюрьмы, Соловки, Колыму, Забайкалье, Пургу, а сколько братьев пропало бесследно. Мы мечтали о том, чтобы дети росли в тишине и покое за морем, и чтоб счастье свое они в Боге нашли, позабыв о лишении и горе. Чтобы было у них каждый день молоко и кусочек насущного хлеба. Чтобы было всегда хорошо и легко под чужим, но безоблачным небом. Чтобы шли они мирно в молитвенный дом, и никто бы не гнал их оттуда. И чтоб церкви родной за кровавым крестом не таился предатель Иуда. Кто-то, знаю, отправить мечтал сыновей своих в колледж библейный, чтобы каждый из них беспрепятственно стал богословом, врачом или полицейским. А кто-то жаждал в Америку вспять повернуть, на заре отмирающей эры и отступницу в Божье лоно вернуть силой нашей евангельской веры. И помчались года, как весенние сны, разделяя нас с родиной грешной, эмигранты с далекой безбожной страны поднимались на ноги успешно. Покупали диваны, машины, дома, брали в банках большие кредиты, от тяжелой работы валились с ног, став рабами масонской элиты. Продавали себя и тонули в грехах, беспощадно портфели делили. Только деток своих в суете, в попихах привести ко Христу не сумели. Защищая обычаи наших отцов, нашу веру, язык и обычай, мы столкнулись с гнезда наших милых птенцов на дорогу слепого двуличия. Вот они в самом центре людской пустоты, на широкой церковной парковке. Это наши надежды и наши мечты. Кольки, Витьки, Тимошки и Вовки. Очень быстро освоив английский язык, но не поняв родительской веры, наши дети себе смастерили ярлык и назвали себя ДВРы. Дети верующих родителей. Кто-то ходит из них по ночам в казино, кто-то курит ботву или травку, кто-то пьет с наслаждением пиво или вино, посещая запретную лавку. А кого-то уже разъедает тоска за колючим электрозабором. А кого-то уже гробовая доска хладнокровно покрыла с позором. Сколько наших мальчишек и наших девчат смерть нашли на широких дорогах. У могил их безумные мамы кричат. Не вернутся родимые крохи. Сколько наших мальчишек безжалостно мнил, было брошено нашей рукою. Посчитать не о всем, мне не хватит чернил. Да и стоит писать ли такое. А девчонки... Глупышки, в 14 лет, да им бы в куклы играть возле мамы. Но грех прошел по сердцам и оставил свой след. Но еще не кончились драмы. Мы их гоним порой от церковных ворот, как негодных паршивых овечек. Но ведь вспомните дни, когда дети росли. Телевизор у них был BBC-дом. Не гоните их прочь. Это наша ведь кровь. В час беды к ним лицом повернитесь. Кто-нибудь проявитесь в эту любовь. И за них кто-нибудь заступитесь.
Отыщите с ребятами общий язык, хоть английский, украинский, русский, и из шумной толпы, из диких музык путь откройте, прославленный, узкий. И во имя спасения родимых детей вы пожертвуйте собственной долей и с отцовской любовью из адских цепей молодежь отпустите на волю. А пока на церковных парковках возня, ради Бога, отцы, торопитесь, ведь погибают ребята средь белого дня. Кто-нибудь за детей заступитесь.

Дорогие радиослушатели, каждый вторник и пятницу в 3 часа дня по Тихоокеанскому времени на радио МВИ идет программа «Встреча друзей», где каждый желающий может передать свои приветы и поздравления и заказать любимую песню. Контакты часов приветов и поздравлений. Номер для СМС-сообщений 919-283-98-68. Телефон студии прямого эфира 425-296-78-29. Заказывайте любимые композиции и согревайте близких людей теплыми пожеланиями, которые мы озвучим в эфире. Всегда для вас Радио МВИ. Мир вашему дому.

Милосердием и правдою очищается грех, и страх Господень отводит от зла. Притчи 16:6.

Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В этой радиобеседе мы продолжим рассматривать процесс восстановления церкви через посредство осуществления его плана для своих детей в это последнее время. Вчера мы сравнили раннеапостольскую церковь с церковью наших дней в западном полушарии. Это первая церковь, описана в книге «Деяния апостолов». Сегодня я назову определенные специфические условия, которые необходимо выполнить, если мы желаем восстановления церкви. Я лично вижу четыре главных аспекта, в которых современная церковь имеет недостатки. Четыре аспекта Божьей цели для церкви, которые существенны для ее подлинного функционирования. Я перечислю эти четыре аспекта, в которых современная церковь имеет недостатки. Первый аспект – сверхъестественная сила Святого Духа. Второй аспект – главные служения, данные для строения тела Христова. Третий аспект – соответствующее духовное правительство или власть. Четвертый аспект – эффективное функционирующее единство верующих. В течение изложения курса я уверен, что вы увидите, что есть логическая связь между этими разными сферами, в которых есть недостатки, браки. Сегодня мы будем беседовать о первой сфере, о силе Святого Духа. Я желаю указать на три простые факта, касающиеся церкви. Первый. Церковь была приведена в бытие сверхъестественно силой Святого Духа. Второй. Церковь постоянно зависит от Святого Духа в своем эффективном функционировании. Третий факт. Нет другого, нет иного пути, на котором церковь могла бы функционировать эффективно. Я подчеркиваю слово «сверхъестественный». Не в мелодраматическом смысле, не в смысле воздействия на чувства, но в смысле высшего уровня, чем человеческая естественная способность. Я не хочу говорить только о силе, но также и о благодати. Я верю в то, что церковь совершенно зависима от Святого Духа в сфере получения благодати и силы для функционирования на высшем уровне, чем человеческие способности, на уровне Божьей воли. Я считаю, что церковь никогда не может эффективно функционировать только на уровне естественной человеческой способности, интеллигенции или организации. Я пишу об этом так ясно, как могу, в своей книге «Цели Пятидесятницы». Я прочту из этой книги два параграфа. Читаю. «Изучая Новый Завет с открытым умом, мы вынуждены осознать, что вся жизнь и опыт первых христиан были пропитаны целиком сверхъестественным. Сверхъестественные практики не были чем-то случайным или дополнительным, они были неотъемлемой частью всей их жизни как христиан. Их молитва была сверхъестественной, их проповедь была сверхъестественной, они были водимы сверхъестественно, наполнены сверхъестественной силой и сверхъестественно защищены. Удалите сверхъестественное из книги «Деяний апостолов», и у вас останется нечто без всякого значения. Начиная со дня сошествия Святого Духа, записанного во второй главе «Деяний апостолов» и дальше, почти невозможно найти даже единую главу, в которой запись о сверхъестественном не играла бы существенной роли. Немного дальше в этой же книге мы читаем следующее. «Истина состоит в том, что там, где мы не видим и не практикуем сверхъестественного, мы не имеем права говорить о новозаветном христианстве. Новозаветное христианство не может быть отделено от сверхъестественного. Эти две вещи, сверхъестественное и новозаветное христианство, неразделимы друг от друга».
Мы цитировали выдержку из моей книги «Цели Пятидесятницы». А теперь я желаю дать вам очень простую схему Божьего вмешательства в историю человеческого рода. Я желаю представить его в двух последовательных фазах. Первая фаза. Бог Отец послал Сына представить Его. Поэтому никто не может прийти или получить от Отца за исключением только Сына. Это принцип Божий, что когда Он назначает представителя, Он всегда дает ему почет и поддержку, как представителю. Когда Отец сделал Иисуса своим личным представителем в человеческом роде, Он потребовал, чтобы весь род человеческий почитал Его, так как Он почитал Отца. Евангелическая теология и почти вся христианская теология понимают это довольно ясно. Но есть другая фаза этого искупительного вмешательства, которая есть ясной, библейской, важной, которая часто отрицается в теологии. Вторая фаза – это то, что Сын Божий послал Духа Божьего, Святого Духа, как своего представителя. Иисус сказал своим ученикам: «Я ухожу. Для вас будет значительно лучше, если я уйду, потому что если я не уйду, Дух Святой не придет. Но если я уйду от вас, я пошлю Святого Духа к вам, и Он возьмет многое от меня и откроет вам». Итак, Господь Иисус Христос в определенном смысле официально назначил Святого Духа своим личным представителем на земле. И Святой Дух пришел в личности в церкви в день Пятидесятницы. Принципом есть то, что Отец послал Сына, поэтому никто не может прийти к Отцу или получить от Него, исключая Иисуса, без Него. Но Сын послал Святого Духа, поэтому никто не может прийти к Сыну или получить что-либо у Него, исключая Святого Духа, то есть не через Святого Духа. Это применимо в двух направлениях, как в направлении доступа к Богу, так и в направлении получения от Бога. В послании к Ефесянам, 2 главе, 18 стихе, апостол Павел говорит: «Потому что через Него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе». Обратите внимание на следующее. «Через Него в одном духе к Отцу». Это не просто Сын и Отец, но существенной связью в общей цепи есть Святой Дух. «Через Сына в духе к Отцу». Удалите Духа, и не будет никакого успеха. Это верно и в другом способе. Бог живет в верующем. В послании к Ефесянам, 2 главе, 22 стихе, в четырех дальнейших стихах апостол Павел говорит: «На котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Таким образом, Отец Небесный живет в нас, Духом в Сыне. И опять Дух является одним существенным звеном. Мы не можем устранить это звено и сказать, что осуществляем Божью цель. Отец живет Духом в Сыне. Соединив эти два стиха из послания к Ефесянам 2 главы вместе, мы получим этот общий принцип. Без Святого Духа не может быть доступа к Отцу. И подобно этому, без Святого Духа Отец не может жить в людях. Если мы не имеем Святого Духа в реальном присутствии между нами, мы можем иметь теологию, можем иметь доктрину, можем произносить молитвы, можем участвовать в движении церковной жизни, но у нас нет реальности, знания, что такое Новый Завет. Давайте взглянем на одно очень простое, но глубокое заявление из 2 послания к Коринфянам, 3 главе, 17 стих. Читаю. «Господь есть Дух». Речь идет о Святом Духе. Господь – это титул в Новом Завете единого подлинного Бога. Каждый из трех лиц Божества называется Господом. Отец – это Господь, Сын – Господь и Святой Дух – Господь. Мы часто осознаем это по отношению к Отцу и Сыну, но не по отношению к Святому Духу.
Иисус – это Господь над Церковью. Святой Дух – это Господь в Церкви. Святой Дух – это личный житель, представитель Господа Иисуса Христа в Его Церкви на земле. Иисус на небе, Святой Дух на земле. И господство Иисуса над Церковью эффективно только потому, что Его Дух является Господом в Церкви. Это значит, что мы должны предоставить Ему в Церкви подлинное место и покорить себя Его господству. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением –

каждого христианина Бог требует праведности полной и добродетели всеобъемлющей. Она слагается из добрых дел, добрых чувств и ревности о славе Божией. Добродетель подобна драгоценным веществам, которые благоухают сильнее, будучи вожжены или растерты. Благоденствие лучше всего обнаруживает пороки человека, бедствия же выявляют его добродетели. Истинная добродетель — награда сама по себе. Где она есть, там и любовь. Где любовь, там добрая и спокойная совесть. Где спокойная совесть, там мир и покой. Там утешение и радость. Душа, благодаря евангельским добродетелям, глубже и глубже погружается в смирение и в глубинах этого моря находит драгоценные жемчужины, дары Духа. Истинный христианин живет для того, чтобы облегчить другим людям их непосильную ношу. Поэтому жить без любви Христовой в сердце так же немыслимо для христианина, как немыслимо играть на скрипке без струн. То, что Бог нам дает, следует разделять с другими, и Бог благословит нас и весь наш дом. Делай всегда больше того, о чем тебя просят, и твой Небесный Отец одарит тебя благодатью.

момент творения. И пауки чувствуют боль. Теория эволюции говорит нам о том, что есть высшие животные, а есть низшие. На основании этого многие думают, к примеру, что низшие животные не чувствуют боли. Некоторые даже упрекают Библию в том, что она описывает животных так, словно это люди. Но по мере того, как умножаются наши знания об окружающем мире, мы понимаем, что библейское отношение к животным вполне обосновано. Когда паук ловит в своей сети насекомое, для того почти всегда означает смерть. Но ученые наблюдали, как паук собирался опутать паутиной и укусить крупного ядовитого клопа, попавшего в ловушку. Когда паук приблизился к своей добыче, клоп ужалил его в ногу. К удивлению исследователей, паук сразу же отреагировал, двинулся к центру паутины, волоча поврежденную конечность. Наблюдение за поведением паука заставило ученых задуматься над вопросом, чувствуют ли пауки боль. Дальнейшее изучение показало, что чувствуют, как, впрочем, и большинство других живых существ. Поскольку все живое воспринимает жизнь сходным образом, наши эмоции и чувства можно сравнить с Божьими, какими бы мелкими они ни казались. Поэтому не стоит удивляться, узнав, что и другие существа ощущают жизнь подобно нам, без всяких надуманных ограничений, навязанных нам эволюционным делением на высшие и низшие формы жизни. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

о самом прекрасном, что есть на земле, что манит, влечет все сердца, хотелось бы много рассказывать, петь о чистых святых небесах. И смотрят туда миллионы очей, что светом спасения зажглись. Средь скорби земной, средь бессонных ночей, в те дали, в бескрайнюю высь. Им нет утешения здесь на земле, и небо к себе их влечет. Усталым, измученным в трудной борьбе, оно им победу дает. То путники в небо, в святой Ханаан, и мир их жестоко клеймит. Средь слез и гонений им чужда земля, их сердце надеждой горит. Что там за прекрасный небес синевой, святая отчизна, страна, где вечная радость, где вечный покой, где мир, где любовь, тишина. И часто, склонясь на колени в мольбе, свой взор устремляю туда, где звезды мерцают в небес синеве, где тихо плывут облака. Там край всех неведомых дивных блаженств, там радость льется река, там души спасенных поют ахцу песнь в обителях райских Творца. О, чудный тот край, и о нем передать бессилен мой голос земной. Хотелось его поскорее увидать, тот славный чертог неземной. Но сердце надеждой твердой живет, что вскоре настанет пора, когда всех Спаситель к себе заберет в те чудные Божьи края. И там, среди райских тенистых аллей, где дерево жизни растет, мы встретим любимых и близких друзей, и вместе под ним отдохнем. Там путник, усталый свой посох сложа, прильнет ко Христовой груди. Там слезы и горе забудет вдова, и больше не будет больных. Там бедный скиталец, пришедший с земли, найдет свой отрадный покой. Там больше не будет томящей нужды, забудем о скорби земной. О, чудная радость, в восторге душа, лишь только при мысли одной. Но счастье какое, что быть там всегда, в той дивной стране земной. И сердце все больше стремится туда, и смотрят глаза в ту же ввысь, в прекрасное небо, в родные края, туда все желания и мысли.

искренне и сердечно приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Миссионерские поля».

Мир всем нашим радиослушателям! Сегодня мы продолжим чтение книги «Завещание матери». Да благословит вас Господь!

путь к сердцу дочери. Прялка продолжала крутиться взад и вперед без всякой пользы. Подобно жизни бедной больной Анимари, в отношении которой ни один человек не мог сказать, для чего она вообще существует. Но Амри не сомневалась, что в высшем божественном плане и для ее жизни есть определенная цель и определенный смысл. Кто-то прошел мимо маленьких низких окон ее комнаты. Амри почувствовала это, хотя глаза ее были закрыты. Она посмотрела в сторону сада и увидела свою дочь Лизетту, которая переходила от одной цветочной грядки к другой. Затем она остановилась около пестрых георгин, которые, как и все в это сухое жаркое лето, рано зацвели, и стала внимательно рассматривать бутон за бутоном. Потом перешла к кустам роз посреди газона и стала обрывать увядшие лепестки. Сделав это, она быстро и ловко начала вырывать сорняки. Прошло не так много времени, и сад снова стал выглядеть прилично, хотя на первый взгляд в нем мало что изменилось. Казалось, что прикосновение любящей руки вызвало в нем благодарное и радостное цветение. Амри улыбнулась. Нет, она и не думала сравнивать свою дочь с невесткой и ставить одну выше другой. Амри слишком хорошо знала, что в некоторых вещах Лизетта не могла быть примером, и что каждый хорош на том месте, которое ему особенно нравится. Катрин на поле, Лизетта в саду, а она, Амри, возможно, в доме. Но она с огромной радостью воспринимала любовь Лизетты к цветам и вообще к растениям. Вот дочь нагнулась, чтобы еще немного порвать сорняки. Своего малыша она посадила на газон, где тот с веселым видом стал рвать маргаритки. Лизетта была маленькой и полной. После рождения последнего ребенка у нее появилась склонность к полноте. Но она, как молоденькая девушка, все еще укладывала свою тугую каштановую косу вокруг головы, и ее лицо было молодо и нежно, кровь с молоком, с такой же ямочкой на щеке, как и у веселого малыша, сидящего на газоне. Однако Амри ясно видела, что с некоторого времени Лизетта изменилась. На ее обычно веселом лице появилась печать задумчивости. В ее движениях началось ощущаться какая-то болезненная усталость. Как печально и отрешенно смотрит она сейчас на белые маргаритки, которые ни в одном другом саду не растут так, как здесь. Раньше, когда Амри начинала думать о Лизетте, ей невольно представлялся веселый летний луг, покрытый всевозможными пестрыми цветами. Но с некоторого времени на лице дочери появилась серьезность, которую можно сравнить с созревшей нивой, ожидающей жнеца. Амри очень хотелось поговорить с Лизеттой о ее проблемах. Вскоре Лизетта вошла в комнату, держа на руках ребенка. Как обычно, она прежде всего подошла к больной сестре, нежно погладила ее бледное лицо и выразила восхищение по поводу пряжи. Анимари счастливо засмеялась и стала гладить руки Лизетты, так как всем сердцем была привязана к сестре. Затем Лизетта подсела к матери и, опустив ребенка на пол, начала рассказывать. Она всегда рассказывала спокойно и самозабвенно, как будто говоря из темной бархатной глубины. Медленно и спокойно, как ручеек, текла ее речь. Амри очень нравилась ее манера говорить, особенно с того времени, как она, парализованная и оторванная от мира, была вынуждена сидеть в этом кресле. Она закрыла глаза, и все, о чем рассказывала дочь, так живо представало перед ней. Сад Вильгельма и Лизетты, цветы у дома, которые в этом году цвели особенно пышно и ярко. За цветником был плодовый сад, который в этом году принес особенно хороший урожай. Капустные листья сильно повреждены гусеницами, что, конечно, очень неприятно. У Лизетты вошло в обыкновение сообщать о всех маленьких повседневных вещах, которые были для нее важными, и описывать их так, как никто другой. Да никто, кроме нее, и внимания такого не обращал на эти вещи.
Раньше Амри часто слушала невнимательно, думая в это время о чем-то другом, но теперь она не могла наслушаться. Лизетта рассказывала о воскресном дне, и мать все ясно видела перед собой. Она до мельчайших подробностей представила, как они были одеты, как двигались. Ей казалось, что она слышит интонации голосов. «А позавчера он снова приходил, мама!» Лизетта сказала это тем же тоном, каким говорила о незначительных повседневных вещах. «Он охотно купил бы наш дом и сад!» Амри открыла глаза. «А что говорит об этом Вильгельм?» «Он хочет все это обдумать!» Мать тихонько погладила волосы Лизетты. «Дитя мое!» — сказала она очень нежно и мягко, как говорят с больными. «Будь благоразумной, когда-то это должно произойти. Вам нужно переехать в город, где расположена фирма Вильгельма. Так дальше не пойдет. Вильгельм и Ани этого не вынесут». «А я?» — воскликнула Лизетта с той страстностью, какой в ней никак нельзя было предположить. «А я? Я пропаду, если буду вынуждена жить в городе». «Нет». Решительно и твердо возразила Амри. «Нет, Лизетта, от этого не умирают». «Но я не могу жить без сада, без цветов, без полей, без этого дома, без тебя, мама». «Ты сможешь приезжать сюда, Лизетта, иногда. Многие дочери не имеют возможности ежедневно бегать к маме, как ты». Лизетта начала тихо и неудержимо плакать, и Амри с болью в сердце сознавала, что ее дочь, хотя уже и сама имела взрослую дочь, все еще оставалась ребенком, ее ребенком, питающимся ее силой, послушным ее нежным повелением и с большой любовью преданным ее старой и слабой человеческой сущности. «Лизетта», — серьезно сказала Амри, — «скоро меня не станет, и ты так или иначе не сможешь больше приходить ко мне». «Да, именно поэтому», — сразу же ответила Лизетта, — «мы должны оставаться с тобою. И не только это, я просто не смогу жить в тех узких улочках». «Ты уже говорила это Вильгельму?» «Ничего, ничего я ему не говорила с того времени, как он стал думать об этом». «Как? Что это значит?» — взволнованно спросила Амри. «Ты не удостаиваешь Вильгельма ни одним добрым словом?» «Да», — ответила дочь, — «именно так. Ты думаешь, он сам сказал мне о своем желании? Я услышала эту новость от старого Альтмана. Сам он ничего не сказал мне об этом. Разве это правильно?» «Я понимаю, почему Вильгельм ничего не рассказал тебе, дитя мое. Он боится тебя, боится твоих слез и твоих жалоб». «Боится?» — громко рассмеялась Лизетта. «Да он просто не обращает на меня внимания». «Но я не хочу этого». Амри замолчала. Каким бы немощным и слабым ни казалось ее тело в большом кресле, выглядела она так, будто ее ясный и сильный дух должен сегодня побороть слабость и болезнь и преодолеть упрямую волю дочери. Она часто радовалась, глядя на Лизетту, этого честного, прямодушного человека, который никогда не спрашивал мнения людей. И часто в сущности ее дочери прорывалось нечто такое, что шокировало ее и что было необходимо преодолеть. Но в глубине своей души Амри знала, что ничего не может сделать, что есть лишь один, кто в состоянии победить упрямое и отчаявшееся сердце дочери. Тот, кто направляет сердца человеческие, как потоки вод. В комнате воцарилось молчание. Амри беззвучно молилась. В этом молчании чувствовалось сильное напряжение, и Лизетта приготовилась к увещеваниям и упрекам, которые она ожидала услышать от матери. Однако царила тишина, и напряжение стало спадать, так что тишина действовала на обеих женщин, как легкий дождик, который оставляет после себя лишь печаль и разочарование. И вдруг в тишине прозвучали слова Амри. Она сказала лишь одну фразу.
бедный Вильгельм. Лизетте вдруг захотелось вскочить с места. Неужели мать совершенно не подумала о ней? Но она лишь сделала легкое, беспомощное движение. «Я не могу примириться с тем», — упорно повторила она, — «что он ничего не сказал мне об этом». Мать сидела прямо и неподвижно, но после этих слов выпрямилась еще больше. Слова ее были тверды и строги. «Ты не можешь? Ты просто не хочешь этого. Ты делила с Вильгельмом все радости, а теперь пришли трудности, а ты не хочешь с ним этим путем идти. Анни рассказала мне, что познакомилась в городе с женщинами, которые думают лишь о том, как наряднее и дороже одеться, хотя дела у их мужей идут плохо. Всяческими хитростями и уловками они пытаются выколотить что-нибудь для себя, совершенно не думая ни о муже, ни о деле, ни о будущем. Глупые женщины!» «Мама!» — укоризненно прервала Лизетта. «С того времени, как дела у Вильгельма пошли плохо, я не купила себе даже маленький шелковый платок». «Да, я это знаю, но ты делаешь нечто подобное. Жена должна с радостью нести все тяготы, связанные с работой мужа. То, чем занимается муж, гораздо важнее и намного ценнее твоей любви к растениям и к земле, из которой они растут. И вообще, где ты находишься? Ты должна быть помощницей своему мужу, как гласит Писание. А вместо этого твое сердце привязано к пестрым георгинам». Снова в низкой комнатке, которая теперь была залита ласковым солнечным светом августовского дня, воцарилось молчание. Соединило ли оно двух женщин или еще больше разделило их? Амри понимала, что никакие слова не способны колебать любовь ее дочери к земле и к хлебу, к родине и отчему дому. И это молчание расширяло трещину между людьми, которые от всего сердца любили друг друга, и разделяло их. Однако любовь матери никогда не устает и сразу же начинает строить мост, по которому один может подойти к другому. «Лизетта», — сказала она просящим тоном, — «ты можешь сделать мне одолжение? У меня кончилось лекарство от кашля, и я забыла сказать об этом Ане. Ведь сегодня ни Вильгельм, ни Аня не придут домой на обед. Оставь детей у меня и после обеда сходи в город в аптеку. Кашель прямо замучил меня». Лизетта с удивлением посмотрела на мать. «Если надо, значит, пойду», — сказала она и печально добавила. «Ты хочешь как можно скорее отправить меня в город?» «Нет, нет, мне нужно лекарство и больше ничего, а ты между делом сможешь посмотреть город, действительно ли там так отвратительно. Конечно, ты зайдешь поздороваться с Аней, ведь аптека расположена рядом с фирмой Вильгельма». «Да?» — с удивлением спросила Лизетта. «Неужели ты там никогда не была?» Амри дала Лизетте маленький ключик из связки ключей, которые всегда были при ней. «Принеси мне из моего шкафа шкатулку с деньгами». «Так», — сказала она, когда Лизетта вернулась. «Вот деньги для аптеки, а это талер для тебя. Так как ты долго уже не можешь ничего себе купить, найди там что-нибудь особенно красивое, когда будешь ходить по городу». Лизетта долго сопротивлялась, но, наконец, была вынуждена согласиться. «Мама, какая все-таки она редкая женщина! Вместо того, чтобы ругать и упрекать, для чего было достаточно оснований, она дарит ей деньги». Лизетта почувствовала, как через ее сердце прошел светлый теплый поток. «Конечно, она принесет лекарство матери, этой маленькой, слабой, как легкое дуновение матери, которая, тем не менее, своим твердым духом все еще управляла сердцами детей». Лизетта пошла домой и стала готовиться к визиту в город. Она решила не надевать свою красивую воскресную шляпу и черную кружевную мантилью, которую Анна подарила ей на Рождество. Она не хотела выглядеть как горожанка.
В этой своей неприкрытой гордости она не хотела быть никем другим, как только женщиной из деревни, которая делает в городе покупки. Она надела халат и накинула на плечи платок. С собой взяла корзинку, в которую положила первые спелые яблоки. Сразу же после обеда Лизетта в хорошем настроении отправилась в путь, внутренне радуясь этому маленькому приключению. Она шла беззаботно, как ребенок, маленькими шагами, несколько выворачивая ступни ног внутрь, как привыкла делать с детства. Она останавливалась у каждого участка на поле, чтобы посмотреть, в каком состоянии растущие там овощи. Затем она вышла на деревенскую дорогу, усаженную яблонями, и с радостью полюбовалась крупными красными плодами. Ей вспомнились школьные годы. Какими веселыми были эти годы! Каким веселым был путь домой по этой яблоневой дороге! В вышине простиралось небо, напоминающее голубой шелковый шатер, распростертый над всей этой чудесной солнечной долиной, вплоть до того места, где его светлую ширь разделяли и нарушали городские трубы и здания. Лизетте казалось, что вокруг нее уже нет простора полей и неба. Она утратила твердую почву под ногами. Она ускорила шаги и с видимой неохотой двинулась по улицам пригорода, где в душной полдневной жаре, в пыли и грязи усталые без всякой радости играли дети. Лишь достигнув центра города, она облегченно вздохнула. Теперь можно пройтись по магазинам, посмотреть товары и что-то купить. С давних пор ее радовали пестрые веселые вещи, и она стала усердно рассматривать витрины магазинов. Ей хотелось купить кусок пестрого шелка. Она зашла в один из магазинов. Не желая утруждать себя, продавец послал ученика обслужить ее. Лизетта недовольно нахмурила брови. Она знала, почему он так поступил, и с гордостью говорила на своем деревенском диалекте. Разве она не оставалась и не была Лизеттой Вальдмайер, независимо от того, как одета, по-городскому или по-деревенски? Однако ученик продавца оказался еще более гордым, чем она. Он был из города, там родился и воспитывался. Он вообще не понимал ее диалекта. Пожав плечами, он подмигнул своему напарнику, и оба они ухмыльнулись. Лизетта выпрямилась, отчего ее маленькая полная фигура стала выше, оглядела обеих учеников с ног до головы и презрительно сказала: «Глупые мальчишки!» Затем с уверенностью госпожи, владеющей огромным имением, добавила: «Я хотела бы поговорить с самим шефом». Они не посмели противоречить ее решительному тону, и хотя один из них попытался уверить ее, что это невозможно, второй уже побежал в контору и возвратился с шефом. «Ваши люди не понимают меня», — сказала она хозяину магазина, «поэтому я вынуждена была побеспокоить вас». Тот сразу же узнал дочь Хайди Кампов, его постоянных покупателей и жену уважаемого торговца полотном Вальдмайера, и недовольно посмотрел на обеих молодых людей, которые сразу же чем-то занялись, и сам с большим почтением обслужил ее. Лизетта выбрала тонкий шелк для шарфа и ткань для юбки. После этого она зашла в кафе, расположенное на главной улице, откуда могла наблюдать за оживленной городской жизнью. Она уверенно и свободно шла мимо столиков, за которыми сидели разряженные горожане, с удивлением поглядывая на женщину, которую они приняли за торговку. Ее, видимо, и здесь знали, так как хозяйка кафе указала ей удобное место и даже поговорила с ней. Лизетта могла сидеть так часами, наблюдая за идущими мимо людьми, машинами и повозками. Но ей надо идти дальше. Она спросила хозяйку, где находится аптека, и, купив там лекарство, отправилась в контору, расположенную рядом. Ее сердце усиленно билось, когда она медленно поднималась на крыльцо здания. Что скажет Вильгельм после того, как она 3 дня не разговаривала с ним? А Ани? На мгновение она пожалела о том, что не оделась по-другому. Но затем в ней снова поднялась волна гордости. «Нет, какая есть, такая есть. Я никогда не стану городской». Она постучала в дверь конторы. Открыл ученик.
Он хотел сразу же было выпроводить посетительницу, но она назвала имя своего мужа. Он удивленно и недоверчиво посмотрел на нее, а затем провел в помещение, где работали Вильгельм и Анни. Дверь между двумя комнатами оставалась открытой. Вильгельм, сидевший за своим письменным столом, поднял голову. Он увидел Лизетту, которая, неуверенно глядя на него, стояла у порога с корзинкой яблок в руке. Что бы это значило? «Добрый день, Вильгельм!» — приветливо поздоровалась Лизетта. «Я только хотела посмотреть, где вы обитаете, и принести вам немного яблок, ведь вы не обедали». К матери сразу же подошла Анни. Вильгельм протянул ей руку, но тут же отвернулся. Он стал смотреть в окно, желая скрыть свою радость. У него даже слезы появились на глазах. Все утро он никак не мог сосредоточиться на работе, так как отношения с Лизеттой снова и снова вставали перед его глазами. Как плохо, что в их доме был нарушен мир. Вильгельм не мог понять, как можно так долго что-то носить в себе. Но он знал, как тяжело для Лизетты смириться. И вот она собственной персоной стоит перед ним, пройдя длинный путь, и принесла ему яблок. О, как дорог был ему этот момент! Как он любит эту часто по-детски своенравную женщину, которая, немного смущаясь, стоит перед ним, серьезная и такая красивая. Он даже и не заметил, что она здесь, в его конторе, начала говорить на своем диалекте, который так любила. Он был счастлив и отдавался этому всеми фибрами своей души. Он предложил ей стул и спросил, не устала ли она. Затем взял яблоко, и хотя обычно он неохотно ел неочищенные яблоки, с аппетитом откусил так, что яблоко захрустело. «Как вкусно!» — похвалил он. Лизетта покраснела от удовольствия. Анни сконфуженно стояла рядом. Она понимала, что здесь происходит, но ее неприятно поражало то, что мать так одета, да еще говорит на своем диалекте. Через открытую дверь она видела, как оба ученика и бухгалтер наблюдают за ними. Сегодня утром отец обстоятельно поговорил с ней Анни о делах фирмы и о домашних обстоятельствах, и она гордилась тем, что была его доверительным лицом. Теперь же она чувствовала себя отодвинутой в сторону и была почти разочарована в отце. Ей вдруг стало ясно, что при всей своей находчивости и уме она не может заменить мать. Если бы мама была другой, если бы она разделяла с отцом его проблемы вместо того, чтобы жить своей жизнью, тогда он не перекладывал бы часть своего бремени на Анни. Но теперь, возможно, все будет иначе. Какими радостными и единодушными выглядели сейчас родители». Отец, казалось, не знал, как угодить матери. Он послал одного из учеников в квартиру своего компаньона, который был в отъезде, с просьбой, чтобы его жена спустилась к ним. Прошло немало времени, прежде чем госпожа Хайт спустилась вниз, так как она решила принарядиться. Когда она с мужем в один из воскресных дней посетила Вальдмайеров в их деревне, Лизетта выглядела вполне респектабельно. Она принимала гостей в черном шелковом платье с богатым золотым украшением. У госпожи Хайц осталось очень хорошее впечатление от большого поместья, прекрасного просторного дома и ухоженного сада, и ей тоже не хотелось ударить лицом в грязь перед женой их компаньона. Она сделала красивую прическу, надела лучшее сверхмодное платье с узкой талией и через некоторое время с торжествующей улыбкой вошла к ним. Но тут же ошеломленная остановилась. Улыбка исчезла с ее лица. Кем была та, ради которой она так старалась? Перед ней стояла простая деревенская женщина, ради которой не стоило так утруждать себя. Вильгельм ничего не заметил. С радостью и явно гордясь посещением жены, он пошел навстречу госпоже Хайц. Но Анни и Лизетта сразу же увидели разочарование на ее лице. В глубине души Анни начала сердиться на свою мать. Она была в дружеских отношениях с госпожой Хайц, весьма деловой женщиной, которая не раз помогала Анне своими советами в отношении одежды и поведения в городе.
Однако Лизетта в этот момент ничего не видела в жене их компаньона, кроме веяния города. Город – вот что та олицетворяла собой. Разряженная для города, своего рода сверкающий фасад, искусственно украшенный, чтобы создать видимость роскоши. Эта женщина, кажется, уже повлияла на ее Анни, иначе откуда у той столько всякого городского хлама, совершенно ненужного в деревне? Да, Анни уже полностью стала городской. В современной одежде, в цветастой шляпке, с остроносыми туфельками, длинными перчатками и зонтиком от солнца. Ей только не хватает обрезать волосы и напудриться. Лизетта снова почувствовала отвращение, почти ненависть к городу. Она видела лишь его внешнюю сторону и, ничего не зная и знать не желая о его деловой и духовной сущности и о том, что скрывалось за его внешней оболочкой, и его привлекательную силу уже ощутила Анни с ее живым и восприимчивым умом. Анни была привязана к родному краю, но также любила и город, и ей было стыдно за мать, которая дошла до того, что на дружелюбно заданный госпожой Хайтс вопрос о том, что она решила посетить город, откровенно и притом на своем диалекте заявила: «Я не люблю город, я решила посетить своего мужа». Однако госпожа Хайтс, выросшая на востоке страны, не понимала западного диалекта и только беспомощно посмотрела вокруг. Ученики хихикали, Анни покраснела, но Вильгельм по-рыцарски стал перед своей женой и заявил: «Моя жена не очень любит город, просто ей захотелось посетить нас». Он сказал это с такой дружелюбной улыбкой, что госпожа Хайтс почувствовала и себя включенной в это число. Хотя, собственно говоря, ему должно бы быть не вполне удобно из-за того, что Лизетта испытывает такое сильное нерасположение к городской жизни. Но он, как ни странно, чувствовал себя сейчас ее союзником. Ему тоже не нравилась чопорность и внешний лоск госпожи Хайтс. К тому же ему было досадно, что она оказывает влияние на Анни. Он боялся, чтобы дочь не стала легкомысленной и тщеславной, несмотря на свою деловитость и способности. В лице Лизетты он вдруг увидел готовую к борьбе союзницу. Она не остановится перед тем, чтобы с присущей ей откровенностью разоблачить никчемность и фальшивость этой женщины. Госпожа Хайтс со слащавой улыбкой, которая только явственнее обнаружила морщины на ее рано постаревшем лице, предложила Лизетте пойти в ее квартиру. Но Лизетта резко отклонила это предложение. «У меня нет времени, моя мать ждет лекарства от кашля». У госпожи Хайтс на языке вертелось острое словечко, для чего эти простоватые и невоспитанные крестьяне позвали ее. Однако на ее лице снова появилась искусственная дружеская улыбка. Вильгельм стоял у окна, играя своей цепочкой, и смотрел в пол, стараясь не рассмеяться. Его охватила юношеская веселость, когда он смотрел на этих стоящих друг против друга женщин. Еще молодое, румяное и гладкое лицо его жены носило на себе печать светлой искренности и напоминало о деревенском хлебе и свежей колодезной воде, в то время как другое лицо походило на разрисованную маску, предназначенную для того, чтобы что-то скрыть. Обе женщины были почти одного возраста, но в то время, как одна несла свои годы, как фруктовое дерево спелые плоды, щеголяя своей красотой и гордясь этими спелыми плодами, вторая тащила свой возраст как цепь, которую необходимо скрывать и которую, к ее глубокому сожалению, скрывать невозможно, так как слишком много на ней было трещин и царапин. «Ну пусть тогда ваша прелестная дочь Анни, как обычно, поднимется ко мне в конце рабочего дня», подчеркнуто дружеским тоном сказала госпожа Хайнц. Вильгельм искоса глянул на жену. Что скажет она на это? Он с напряжением ждал ответа. «Мадам Хайнц, не надо кружить ей голову, иначе с завтрашнего дня она останется дома и будет доить коров. Пожалуйста, избавьте мою прелестную дочь от городского хлама. Ну тогда она может стать батрачкой».
— высокомерно бросила мадам Хайнц, внезапно поняв диалект Лизетты, и повернулась к Анне, которая, побледнев, молча смотрела в окно. Вильгельм понимал, что этот разговор противоречит правилам как городской, так и деревенской вежливости, но в глубине души был рад, что госпожа Хайнц, а также Анни услышали то, что сказала его жена. Лизетта быстро попрощалась со всеми и заторопилась к матери, которая, как она сказала, ждет лекарства.

Дорогие радиослушатели, продолжение чтения книги «Завещание матери» вы сможете услышать завтра в это же самое время на волнах Радио МВ. Да благословит вас всех Господь!

0: в Евангелии от Матфея, в 5 главе, в 7 стихе написано: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут».
1: Милость, в которой свет нуждается, — это благодать, любовь и мир нашего Господа Иисуса Христа. Это Его великая способность все преобразовать и возродить.
0: Теперь Бог примиряет. Скоро Он будет судить. Теперь все милость. Тогда будет все гнев. Теперь Бог посредством креста прощает грех. Тогда Он накажет. Теперь Бог шлет призыв милости, милости чистой и преизобильной.

мы привыкли смотреть на мир сквозь экран телефонов. А вживую он нам кажется слишком огромным и необъятным. И мы вновь достаем из кармана смартфон и залазим посмотреть, не пришло ли в WhatsApp нам опять сообщение. Насмотревшись на этот мир, где все понарошку,

Не смотрите на все сквозь экран, как уже привыкли люди. Просто поставьте iPhone на беззвучный. Посидите с семьей, поболтайте о всяком ненужном. Я хочу донести, что пора бы остановиться, что не нужно всю жизнь проживать в сериалах и в фильмах. Люди, стойте. Прошу вас, побойтесь Бога и уменьшите уже свое экранное время.

Милосердием и правдою очищается грех, и страх Господень отводит от зла. Притчи 16:6.

8 дней, проведенных в Китае, мне запомнились не китайскими ресторанами и торговыми центрами, не величием небоскребов в Шанхае, но тайными встречами и беседами с китайскими служителями домашних гонимых церквей. Я ощутил с ними единство духа, единство веры в драгоценной крови Иисуса Христа, единое понимание узкого пути, по которому идут миллионы гонимых христиан в Китае и России. Китай – это очень необычная страна с населением 1,5 миллиарда человек, за которым установлено видеонаблюдение. Я был впечатлен огромным количеством камер видеонаблюдения. Камеры распознания лиц установлены везде – в такси, в туристических автобусах, в гостиницах, кафе, ресторанах и на каждом телеграфном столбе. В каждом зарегистрированном доме молитвы установлены видеокамеры распознания лиц для контроля религиозности граждан Китая. Их социальный статус понижается, если они замечены на богослужении. Китайские власти платят вознаграждение 300 юаней за донос о нелегальных богослужениях христиан. Стукачество здесь поощряется и вознаграждается. И в этой реальности живет гонимая церковь незарегистрированных христиан Китая. Они тайно проводят богослужения, тайно крестят молодежь, тайно собираются на молитвенные встречи, как первые христиане в римских катакомбах. Китай открыт для туризма и безвизового въезда всем гражданам России. Поэтому я и решил воспользоваться такой возможностью. Мы прилетели в столицу Китая, Пекин, с населением 21 миллионов человек. Вдоль трассы километрами тянутся клумбы с розами. В центре города знаменитая площадь Тяньаньмэнь. В Пекине мы поднялись на Великую Китайскую стену. Ее длина 21 196 километров. На сооружение стены ушло 19 столетий. Удивительная преемственность поколений. Строительство первых участков началось в 3 веке до нашей эры, а последние участки были построены в 16 веке. Подъем на Китайскую стену открывает величие древних китайских гор. По этим горам пробиралась вглубь Китая женщина с книгой, английская миссионерка Глэдис Эльверт. История евангельского движения в Китае весьма богата. Истоки этого движения уходят в прошлое. На китайской земле трудился миссионер из Европы Хадсон Тейлор. Он прибыл в Шанхай весной 1854 года и 51 год самоотверженно проповедовал Слово Божье, занимался медицинской практикой и переводом Библии на китайский язык. Примеру Хадсона Тейлора последовали 800 миссионеров из Европы и Америки. Будучи движимы Духом Святым, они продвигались вглубь Китая с проповедью Евангелия во все области этой страны. Через их жертвенное служение воссиял свет Евангелия. Более 120 тысяч китайцев обратились к живому Богу от идолов и создали церкви и 125 образовательных христианских школ. Но в 1900 году императорский указ провозгласил смерть всем иностранным миссионерам и искоренение христианства в Китае. Хадсон Тейлор говорил, чтобы спасти Китай, нам нужны самоотверженные люди, готовые умереть за Христа. Вскоре последовало уничтожение миссионеров. Было убито 135 миссионеров и их 53 ребенка. С 1949 года в Китае утвердился коммунистический режим с атеистической идеологией. Коммунистическая партия Китая – это 91 миллион атеистов. Но 8% населения современного Китая – это христиане. 120 миллионов жителей Поднебесной исповедуют веру в живого Бога, слава Всевышнему. В Китае 40 лет действовал закон «одна семья, один ребенок». За рождение второго ребенка был установлен штраф от 20 до 100 тысяч долларов или тюремное заключение главы семейства до выплаты штрафа. Обычно после рода второго ребенка женщин в роддоме всех насильственно стерилизуют, чтобы никогда больше не было детей.
В 2018 году в Китае отменили штрафы за рождение второго ребенка, но стерилизованные женщины уже никогда не смогут родить ребенка. В Шанхае я познакомился с молодой семьей, которая заплатила за рождение второго ребенка штраф 63 тысячи юаней. Это минимальная зарплата за 2 года работы. Дети китайским христианским семьям очень дорого достаются. Как живут христиане в современном Китае? За 8 дней моего посещения Пекина и Шанхая я услышал удивительные истории от китайских братьев. Так, например, служитель из Шанхая в приватной беседе рассказал мне о том, как в условиях тотальной слежки живут семьи христиан. Сегодня нам не разрешают вместе собираться с детьми. Преследуют сильно за присутствие на богослужении детей. Арестованы пасторы за присутствие детей и молодежи до 18 лет. Поэтому мы разделили церковь на малые группы и собираемся в потаенных местах. Когда сильное давление полиции, тогда мы собираемся в лесу. А когда ослабевает давление, мы собираемся несколько групп вместе, более 100 человек. Мы не всегда можем собираться по причине гонений, но мы помогаем всем членам церкви в их нужде – финансами, помощь на дому, духовная поддержка. Преследование для нас – это школа. Многих гонения подталкивают служить Богу. Когда ослабевают гонения, у людей ослабляется усердие в служении. Во время гонений Дух Святой побуждает больше служить, больше проповедовать, больше читать и изучать Библию, больше посвящать себя истине. Уже 3,5 года все христиане в Шанхае встают каждое утро с 5 до 6 часов утра для разбора Слова Божьего. В каждой семье муж отвечает за духовное состояние семьи. Вся семья, муж и дети встают ранним утром, чтобы присутствовать на разборе Библии в онлайн-режиме. Праздник Троицы я отметил в кругу китайских братьев из гонимых домашних церквей. Я проповедовал с двойным переводом – с русского на английский, с английского на китайский. Я познакомился с пастором домашней церкви в Пекине. Он организовал 80 домашних групп. И в каждой группе от 20 до 30 человек. Я ему задал вопрос, как вы успеваете опекать 80 групп. Он сказал, что в каждой группе есть ответственный служитель, и я с ними встречаюсь со всеми ответственными братьями раз в месяц и посещаю в течение нескольких лет все эти группы. У многих служителей домашних церквей отняты паспорта. За ними установлен полицейский надзор. И они каждый день готовы стать узниками за верность Христу. Я задал вопрос служителю домашней церкви. Почему вы предпочитаете идти в тюрьму вместо того, чтобы идти в зарегистрированную церковь? И я получил такое объяснение. Глава зарегистрированной церкви не Христос, а государство. Церковь под полным контролем Коммунистической партии Китая. Они запрещают проповедовать о грехе, о сатане, об аде. Государство контролирует содержание проповеди и строго наказывает непокорных. Стукачество служителей обязательно, они должны докладывать об иностранцах. Закон Китая запрещает присутствовать в церкви детям и молодежи до 18 лет. Запрещено их обучать религии, крестить. Вот по этой причине святые и верные в Китае предпочитают жить в свободе Христовой. И они собираются малыми домашними группами. Они крестят молодежь до 18 лет. Они помогают семьям узников. Они проповедуют все Евангелие без цензуры. Они проводят тайные совещания служителей и организовывают тайные библейские школы. Они тайно собираются в лесу и на полях, в городских парках и кафе, домах и квартирах. Во время пандемии в Шанхае братья сделали онлайн-программу «Библейский разбор», и численность домашних групп резко увеличилась. Через онлайн-обучение многие школьники читают Библию, и государство не может их контролировать. Через высокие китайские стены проникает Слово Божье, и для Слова Божьего нет уз. Молитесь о гонимой церкви в Китае.

100 лет тому назад, когда в Советском Союзе были репрессии, сталинские гонения в конце 20-х, начало 30-х годов, Харбин приютил многих гонимых христиан России. Потом, когда коммунизм в начале 50-х годов пришел сюда, в Китай, эти общины в Харбине, они эмигрировали дальше в Америку, в Канаду, потому что здесь сюда пришли опять гонения от коммунистического режима. В свое время пала Берлинская стена, пали Ярихонские стены, пала Римская империя, и Слово Божье, оно говорит о том, что врата ада не одолеют церковь. Мы верим, что когда-то вот эти большие китайские стены, великие стены, они станут гладкими, уравненными дорогами, по которым будут двигаться благовестники Евангелия, и караваны Библии будут двигаться свободно в эту страну для пробуждения, для духовного пробуждения.

Бывают такие молитвы, когда не до грамотных фраз, и сердце сбивается с ритма, и слов не хватает подчас. Пронзают высокое небо надежды и веры лучи, и ты забываешь о хлебе, о сонном уюте в ночи. Ты должен взять крест. Ты не можешь идти за Христом без креста. Ты сыт своей собственной ложью и руку кладешь на уста. И мечется сердце, и плачет, а разум растерянно сник. И нищий, пустой неудачник к рукам милосердным приник. В ушах еще отзвук битвы, часов незатейливый бег. Но после такой молитвы поднялся другой человек.

В нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва — это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью. 2 Петра 1:3. Кратко о Новом Завете. Второе послание Петра. Второе послание Петра говорит о том, что предусмотрел Бог в связи с ужасающим растлением христианства в его дерзком неповиновении власти Господа Иисуса и правлению Отца. Разве то, что лжеучители не только игнорируют, но и систематически подрывают все истинные принципы правления Бога, освобождает благочестивых людей от обязанности повиноваться? Нет. Послание побуждает к абсолютному подчинению сердца Богу. Его власть восторжествует. Страшный суд постигнет не только нечестивый мир, но и нечестивых исповедников христианства. Божественная сила Бога чудным образом дарует нам все необходимое для поддержания этой новой, энергичной жизни, которая контрастируется с стагнирующей мертвостью отступничества или оставления христианства. Эта сила также обеспечивает благочестие, которое так ценно, когда преобладает нечестие. И все это связано с жизненно важным познанием Его, живого Бога, явленного в личности Господа Иисуса. Он призывает нас славою и добродетелью, причем слава представляет собой конечную цель, а добродетель — нравственное совершенство, которое прослеживается во всей истории Господа Иисуса. В главе 3 уверенность в грядущем Божьем суде выражена в отрезвляющих, внушающих благоговейный трепет выражениях. Это то, что связано с исчезновением небес и с тем, что земля сгорит. Все это может оказать освещающее воздействие на любого.

Милосердием и правдою очищается грех, и страх Господень отводит от зла. Притчи 16:6.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

0: Вань, смотри, к нам идет Максим.
1: Тогда готовься, Василиса. Будем играть в войну.
0: А я не хочу в войну. Давай лучше играть в дочки-матери.
1: Ой, да ну тебе. Это же девичья игра. И совсем не интересно.
0: А по-моему, очень даже интересно. Играть, как будто ты мама, и у тебя родился ребенок.
2: Открыто. Входите.
3: Здравствуйте, тетя Оля.
2: Здравствуй, Максимка, заходи.
1: Ой, Макс, привет. Я буду с калашником, а ты бери М-16.
3: Я вообще-то... Тетя Оля, а вы обещали почитать про то, как родится Иоанн... Забыл, как его полностью называть.
1: Запомни, Иоанн Предтеча. Это тот, кто идет перед.
2: А еще его называют Иоанн Креститель, потому что он крестил Иисуса Христа в реке Иордан.
0: Мам, расскажи, как родился Иоанн Креститель?
2: Ну что же, слушайте. Елисавете настало время родить. И вот... Она родила сына. Об этом услышали ее соседи и родственники. Все они радовались об этом, как о великой милости Божьей.
4: Родился такая
5: Хвала Господу! У Елисаветы родился сын!
6: И никто уже не думал, что она сможет родить. Хвала Господу, что послал ей сына!
5: Да, Елисавета, согласно нашему обычаю, ты назовешь первенца Захарией, как отца.
0: А что такое первенец?
2: Это значит первый ребенок.
1: Я что, тоже первенец?
2: Да-да, слушайте. Нет, он будет назван Иоанном.
6: Но ведь нет никого из родни твоей, кто бы носил такое имя. Давайте спросим у самого Захарии, как назвать младенца.
5: Да, Захария, скажи нам, какое имя нужно дать твоему сыну.
6: Он не может ответить. Он уже 9 месяцев как онемел.
0: Мне кажется, он просит дощечку для письма.
5: Да, скорее, дайте ему дощечку. Скорее,
0: давайте, давайте.
6: Вот, Захария, возьми, напиши имя твоего сына.
5: Иоанн, имя ему. Он написал Иоанн.
0: Иоанн?
5: Да.
7: Сразу после этого у Захарии прошла немота. И он, исполнившись Святого Духа, стал пророчествовать, благословляя Бога и говоря:
8: «Благословен Господь Бог Израилев, который посетил народ свой, даровав нам спасение. Он исполнил то, что обещал сделать через древних пророков. И ты, дитя, будешь названа пророком Бога Всевышнего, ибо ты будешь идти перед Ним, чтобы приготовить пути Ему и чтобы дать народу познать спасение, которое заключается в прощении грехов».
2: Захария пророчествует.
8: Кем же будет это дитя?
7: И поняли все, что свершилось великое дело Божье. По всем окрестностям Иудеи об этом шла молва. Видя особые обстоятельства рождения младенца Иоанна, люди с изумлением говорили: «Кем же будет это дитя?»

0: И что же было дальше?
1: Младенец Иоанн возрастал и укреплялся духом и силами и был в течение многих лет по премудрому промыслу Божию сокрыт от всех в пустыне до дня своего явления народу Израиля.
0: Как это сокрыт в пустыне?
1: Когда Иоанн вырос, то ушел от людей, чтобы ничто не мешало его общению с Богом.
0: А что же он там ел в пустыне?
1: Акриды и дикий мед.
0: Какие еще акриды?
1: Акриды – это плоды дерева, которое растет в пустыне.
0: Ничего себе! Ну, а Мария? Что стало с Марией?
1: Мария жила в Назарете вместе со своим мужем Иосифом.
2: С течением времени праведный Иосиф не мог не заметить, что обрученная ему Дева Мария ждет ребенка. Это очень смутило его. По иудейским законам женщину, которая нарушила супружескую верность, следовало с позором изгнать из дома.
0: Он что, подумал, что Мария зачала от другого мужчины?
1: Да, ведь трудно в таком случае поверить в чудо. Хотя в этот раз именно чудо и произошло.
2: Но Иосиф был праведным человеком и не желал бесчестить свою обручницу. Поэтому он решил тайно отпустить ее. И вот когда он только подумал сделать это, во сне ему явился ангел Господень и сказал:
3: «Иосиф, сын Давидов, не сомневайся в чистоте моей, ибо дитя, которое она должна родить, от Духа Святого. И когда она родит сына, ты наречешь ему имя Иисус, потому что он спасет людей своих от грехов их».
2: Пробудившись от сна, праведник повиновался совету ангела и жил в Назарете с Марией, оберегая ее и ожидая дивного рождения.

0: Как хорошо, что Иосифу приснился ангел, а то бы он мог выгнать Марию из дома.
1: Ангел не приснился, ведь присниться может все, что угодно. Ангел явился Иосифу во сне, а это совсем другое. Иосиф во сне видел настоящего ангела.

0: Отец Кристины сдержал свое слово. Кукла пришла по почте в длинном деревянном ящике через 3 дня после его отъезда в Париж. Все лучшие куклы прибывают из Парижа. Там их называют пупе, когда спрашивают о них у продавщиц в магазине. Кристина была в саду с тех пор, как встала, ожидая почтальона. Между деревьями была небольшая щель, откуда можно было видеть, как он идет по дороге. Они с Роем, как только заметили его вдалеке, побежали ему навстречу через сенокосное поле. Бегать по полю было запрещено до окончания сенокоса. Но когда ждут куклу из Парижа? Отец Кристины был очень внимательным. Он прислал самую красивую куклу и к тому же целый гардероб одежды. Там был крошечный черепаховый гребень и кисточка для пудры. Ее глаза открывались и закрывались, а брови были из настоящих волос. Для куклы это было очень необычно. «Ее будут звать Джоан», — сказала Кристина. Она всегда любила это имя. Так звали ее первую няню. Кристина сразу же понесла Джоан к маме. Рой бежал за ней с коробкой, оберточной бумагой, бечевкой и платяным шкафом. Крисси поминутно повторяла: «Смотри, не урони кисточку! Держи крепче зеркальце!» и тому подобное. «Она просто великолепная!» — воскликнула миссис Тивертон. «Лучшей куклы на свете нет! Крисси, дорогая, будь с ней очень осторожна! Я не знаю, но лучше бы отец взял что-нибудь покрепче. Это слишком хрупкое. Я думаю, что вам лучше играть с ней только в комнате. Да, это самое лучшее. После сегодняшнего дня вы должны играть с ней только в доме». Так Джоан прибыла в Мейплтон. Как Кристина любила свою куклу в тот первый день. Она всюду носила ее с собой и все ей показывала. Девочка носила ее по всему дому, на чердак, по всему саду и к маленькой черной печке под оранжереей. Затем она понесла ее в деревню, чтобы познакомить ее с почтальоншей, которая жила за медной оградой в бакалейной лавке. Пошла в конюшню, чтобы поцеловать генерала Гордона, старого белого коня. Джим, который ухаживал за генералом, был единственным человеком, который не восхищался куклой. Но как можно было ожидать приятного чувства от мальчика, который натравливает собак на крыс? Через 2 или 3 дня после этого Рой отправился на реку ловить рыбу. Он должен был идти один, потому что Кристина хотела поиграть с Джоан в детской. Не прошло и получаса, как он услышал шаги в высокой траве и позади себя. Подняв глаза, он увидел Кристину. После того, как Кристина решительно отказалась идти с ним на рыбалку, Рой был удивлен, увидев ее. Еще больше он удивился, увидев, что девочка принесла с собой Джоан. «А что мама сказала, что ты можешь взять с собой куклу?» – спросил он. «Нет», – сердито ответила Кристина. «Но я не думаю, что она будет возражать». Рой выглядел встревоженным. Мама не часто устанавливала правила, чтобы помешать их игре, а когда это делала, то любила, чтобы ей повиновались. Она, конечно же, запретила Кристине выносить Джоан из дома. Мальчик промолчал. Кристина села и стала играть. Но она вовсе не была счастлива. Она была очень хорошей девочкой и знала, что с ее стороны было неправильно ослушаться. Рой продолжал рыбачить.
1: «Рой, давай делать что-нибудь другое!» – раздраженно произнесла Кристина через несколько минут. «Так холодно сидеть здесь и ждать, когда ты поймаешь глупую рыбу, которая никогда не попадется! Давай лучше пойдем в пещеру!»
0: Пещера представляла собой старую заброшенную печь для обжига извести, где вполне могли бы жить разбойники.
1: «Пошли!» – согласился Рой. Я первая там буду!» – крикнула Кристина и побежала.
2: «Посмотрим!» – ответил Рой и побежал следом.
0: Они пробежали ярдов 100, когда Кристина вдруг упала. Рой все еще был на некотором расстоянии позади, так как собирал удочку. Он поспешил к Кристине. Мальчик увидел, что она встала на колени и с тревогой смотрит в лицо Джоан.
3: «О, Рой!» – простонала она. «У нее пропали глаза!»
0: Это была правда. Джоан, столь лучезарно наблюдательная, теперь повернулась к миру пустыми глазницами. Рой взял ее голову в ладони и покачал. Легкий звук сообщил, что пара некогда красивых голубых глаз теперь была внутри. Кристина в отчаянии опустилась на траву. Она прекрасно сознавала, что если бы она не была непослушной, этого бы никогда не случилось. Рой стоял рядом, чувствуя себя не менее несчастным. Вскоре он взял ее за руку.
1: «Пойдем», — сказал он. «Посмотрим, может быть, Джим починит». «Джим!» – возмущенно закричала Кристина, стряхивая его руку. «Ну, все равно пошли», – настаивал Рой.
0: Кристина продолжала плакать. Через некоторое время она попыталась подняться, но вдруг снова упала. Она мгновенно перестала плакать.
3: «Рой!» – испуганно прошептала она. «Я не могу идти!»
0: Кристина растянула лодыжку.
1: Рой со всех ног бросился к дому за помощью. Скоро старый садовник Стедер и Джим несли Кристину, а мать и няня шли рядом. Кристине тут же перевязали ногу и уложили в постель. Она плакала почти беспрерывно, хотя ее уверяли, что она прощена.
2: «Ее рыдание», — сказала кухарка, спускаясь вниз после 20-го посещения детской. «Ее рыдания такие душераздирающие, что я не выдерживаю. Все это время она просит эту несчастную куклу, у которой глаза стучат в голове, как шарики. Рой и Джим пытаются вытащить их вертелом».
0: Повар была совершенно права. Рой и Джим сидели в сарае для сбруи, держа куклу. Они осторожно ощупывали череп этой несчастной игрушки. Горничная наблюдала за происходящим без особого энтузиазма.
2: «Вы не сделаете этого!» – говорила она время от времени. «Вы не сможете вертелом сделать кукле глаза! Никто не сможет! Это просто невозможно! Вы должны отнести ее брату сестер Баннистер в Дормстейп! Он починит ее в один миг! Нет ничего, что он не мог бы починить!»
0: Наконец Рой в отчаянии сдался.
2: «Я отнесу ее брату сестер Баннистер», — сказал он, поднимаясь с куклой в руках. «Это всего в 6 милях отсюда». Но внезапное появление фигуры в дверном проеме прервало его смелый план.
1: «Ничего подобного ты не сделаешь!» — воскликнула няня, схватив куклу. «Этот ангелочек наверху не перестает плакать о ней. Доктор говорит, что у нее сильный жар от того, что она сидела на мокрой траве».
0: Взмахнув своими пышными юбками и передником, няня с Джоан исчезли. Рой сунул руки в карманы и угрюмо побрел в сад. В небе, казалось, солнце больше не светило. На следующий день Кристина была очень больна. Дело было не только в лодыжке, но и в том, что она простудилась. Доктор сказал, что с ней нужно быть очень осторожными. Рой ходил с грустным лицом, потому что Кристина была единственной, с кем он играл. Он любил ее больше всех на свете. Мальчик никак не мог простить себе, что не смог починить кукольные глаза. Он хандрил все утро, то входя в дом, то выходя из него. Его то и дело отсылали прочь от двери Кристины, потому что она была слишком больна, чтобы выносить кого-либо в комнате, кроме няни. Она бредила и твердила, что ослепила свою куклу. Девочка плакала, требуя, чтобы ей снова вылечили глаза. Она никому не позволяла к ней прикасаться, так что починить Джоан казалось невозможным. Няня тоже плакала, и Рой присоединился к ней. Он не мог припомнить, чтобы когда-нибудь был так несчастен. Уходя, доктор выглядел очень серьезным.
2: «Эту куклу надо привести в порядок», — сказал он миссис Тивертон. «Она, очевидно, чувствительная маленькая девочка. Чувствую, непослушание вам и легкомысленного отношения к подарку отца очень удручает ее, не считая простуды и растяжения. Если бы мы могли снова поместить эти глаза на место, она поправилась бы во мгновение ока».
0: Рой и его мать слушали это замиранием сердца. Они знали, что руки Кристины прижимают Джоан к себе, и их невозможно разжать.
2: «Как бы то ни было, — сказал доктор, — я оставил ей лекарство, от которого она должна на немного уснуть. Я снова приду днем».
0: Рой замер в раздумье. Внезапно он принял решение и быстрым шагом направился к большой дороге. У ворот стоял Джим.
1: «Если меня будут искать, — крикнул он, — скажи, что я пошел к брату сестер Баннистер».
0: Мисс Сара и мисс Селина Баннистер жили в Дормстейпле столько, сколько помнили жители. Они были совсем не старыми. У них был красный дом с белыми окнами. Такие дома можно увидеть только в старых английских торговых городах. Перед ним была посыпана гравием дорожка в форме банана. Экипажи въезжали с одного конца и выезжали с другого, останавливаясь у крыльца посередине. Жалюзи были такого рода, что никто, кто находился снаружи, не мог ничего видеть внутри. А все, кто находится внутри, могли видеть все снаружи. Дверной молоток был из блестящей латуни. За домом был очень большой сад с кедром посередине. За садом была лужайка, на которую каждое зимнее утро слетались на завтрак сотни разнообразных птиц. Мисс Баннистер кормила их всех. К кедру и другим деревьям были прибиты коробки или ящички, в которых синицы или другие птички устраивали себе гнезда. За окнами у нее всегда висели половинки кокосовых орехов и куски сала. С одной стороны дома находилась конюшня и каретный сарай. С другой – бильярдная, служившая теперь мастерской. Эта мастерская и привела нас к брату сестер Баннистер. Брат был инвалидом, и к тому же его называли странным. Это означало, что он носил довольно потрепанную одежду, не интересовался городом и редко выходил за пределы дома или сада. Правда, ходили слухи, что руки у него золотые, и он может сделать все, что угодно. Что случилось с братом сестер Баннистер, никто, казалось, не знал. Но это постепенно все больше и больше удерживало его в доме. Никто никогда не называл его мистером Баннистером. Все говорили, что он брат сестер Баннистер. Если бы вы могли видеть сестер, особенно мисс Селину, вы бы поняли это. Хотя у них были низкие грубые голоса, они были очень добрыми. Время шло, а брат не появлялся и, похоже, не мог больше заниматься садоводством. Сестры ломали себе голову, как бы найти ему какое-нибудь занятие. Он читал целыми днями, но от этого не было никакого толку. Однажды вечером, за несколько лет до этой истории, все трое сидели за чаем. Мисс Селина вдруг воскликнула.
1: «Придумала!»
0: Это было так неожиданно, что мисс Сара пролила свой чай, а брат бросил в чай 3 куска сахара вместо 2.
1: «Что придумала?» – воскликнули они в один голос. «Сегодня я разговаривала с миссис Бонифейс», – начала она. «Она говорила, как было бы хорошо, если бы в городе нашелся кто-нибудь, кто мог бы чинить игрушки. Бедная миссис Пайпер на базаре ничего не смыслит, а все плотники ничего не понимают, кроме книжных полок и ограждений для огурцов. Лондон так далеко». Я согласилась с ней, даже не думая о Теодоре. «Но это как раз то, что ему нужно».
0: «Конечно», — поддержала мисс Сара. «Он мог бы занять старую бильярдную».
1: «Туда можно будет поставить печку», — сказала мисс Селина.
2: «И скамейку», — добавила мисс Сара.
1: «На пол можно постелить циновки из кокосовых орехов», — продолжала мисс Селина. лучше линолеум», – возразила мисс Сара.
0: «Циновки из кокосовых орехов», – настаивала мисс Селина.
3: «Мы могли бы это назвать кукольной больницей», – сказала мисс Сара.
0: «Лазарет», – предложила мисс Селина.
1: «Я предпочитаю больницу», – возразила мисс Сара.
4: «Лазарет»,
0: – продолжала мисс Селина.
3: «Доктор Баннистер, домашний хирург, принимает ежедневно с 10 до часу».
0: «Это было бы самое приятное и доброе занятие», – сказала мисс Сара.
3: «И к тому же полезное».
0: «В этом-то весь смысл», – заметила мисс Селина. Вот так 5 или 6 лет назад брат сестер Баннистер открыл кукольный лазарет. Но он не остановился на починке кукол. Он чинил и всякие другие вещи. Советовал длину хвостов для воздушных змеев, строил корабли и даже делал фейерверки. Рой пришел в Дормстейпл около часа дня. Он был очень усталый, разгоряченный, пыльный и голодный. Несколько раз спросив дорогу, он остановился на пороге дома сестер Баннистер. Дверь открыла старая Мэри. Когда запах жареной птицы вырвался наружу, Рой понял, как он голоден.
1: «Я хочу видеть брата сестер Баннистер», — сказал он. «Пожалуйста».
5: «Ты опоздал», — последовал ответ. «Приходи завтра утром. Мистер никогда не принимает детей после обеда».
3: «О, но мне надо!» И Рой почти заплакал.
1: «Тише, тише!» – прицикнула Мэри. «Маленькие мальчики не должны говорить «надо».
3: «Ну, когда им надо, что еще они могут сказать?» – спросил Рой.
1: «Тише, тише!» – повторила Мэри. «Это наглость. А теперь беги и приходи завтра утром».
3: Для Роя это было уже слишком. Он закрыл лицо руками и заплакал по-настоящему. Он никогда не осмелился бы сделать это ради себя. Пока он стоял в таком отчаянии, кто-то положил руку ему на плечо и мягко подтолкнул в дом. Он услышал, как за ним захлопнулась дверь. Затем рука провела его по коридорам в большую мастерскую, и там он был освобожден. Рой огляделся. Это была самая очаровательная мастерская, какую он когда-либо видел. У окна стояла длинная скамья. Перед ней удобное кресло, а на скамье молотки, стамески и всевозможные инструменты. В одном месте лежал почти законченный корабль, в другом – заводной пароход. Пара рельсов, как змея, обвивала пол на циновке из кокосовых орехов, по которой, вероятно, бегал игрушечный поезд. Вдоль дороги были расставлены сигналы. На полках лежала цветная бумага, стояли бутылки, коробки и проволока. В одном углу стоял большущий воздушный змей высотой с человека с нарисованным на нем огромным лицом. На столе лежали несколько сломанных кукол. Все это он увидел в одно мгновение. Затем он взглянул на владельца руки, который все это время стоял рядом с ним, с веселым выражением на ласковом добром лице. Рой мгновенно понял, что это брат сестер Баннистер.
5: «Ну, — сказал брат, — значит, когда надо, то надо».
3: «Да, — робко ответил Рой.
0: «Совершенно верно, — сказал брат. «Надо» – очень хорошее слово, если у человека есть цель, чтобы исполнить его. А теперь скажи мне скорее, в чем дело? Думаю, что-то очень маленькое, иначе ты не смог бы носить его в кармане».
3: «Его нет у меня в кармане», – сказал Рой. «Его здесь вообще нет. Я хочу получить урок».
5: «Урок?» – переспросил удивленный мистер Теодор.
3: «Да, в починке глаз, когда глаза проваливаются внутрь и стучат там».
0: Брат сестер Баннистер сел. В этом маленьком, пыльном, нервном мальчике было что-то такое, чего его клиенты, часто в слезах, никогда раньше не проявляли. Доктор хотел понять это. «А теперь расскажи мне все», — попросил он. Рой рассказал ему все с самого начала.
5: «А как зовут твоего отца?»
0: Это был единственный вопрос, который он задал. Услышав его, брат поднялся.
5: «Ты должен подождать минутку», — сказал он.
3: «Но урок!» — воскликнул Рой. «Вы же знаете, мне пора возвращаться. Кристина...»
5: «Хорошо», — ответил мистер Теодор.
0: «Только минутку».
5: Когда брат сестер Баннистер вернулся, за ним следовала мисс Селина.
6: «Пойдем, приведешь себя в порядок к обеду», — сказала она. «А потом мы поедем домой».
3: «Ох, но я не могу оставаться на обед», — воскликнул Рой. «Это слишком важно, чтобы мне оставаться на обед. Я не очень голоден».
6: «Обед не займет много времени», — успокоила мисс Селина. «За это время запрягут лошадь. Если ты пойдешь пешком, то не будешь дома скорей, как если бы ехал, включая время обеда».
3: «Но урок!» — жалобно проговорил Рой.
6: «О, мы придумали способ получше, чем урок», — сказала мисс Селина. «Мистер Баннистер поедет с тобой».
0: Рою потребовалось некоторое время, чтобы оценить это. Но когда он понял, то был самым счастливым мальчиком в Дормстейпле. После он рассказывал, что никогда не пробовал курятины вкуснее. Не прошло и 3/4 часа, как карета уже ехала в Мейплтон. Брат сестер Баннистер сидел на заднем сиденье, обложенный подушками. Он не выносил тряски экипажей. Мисс Селина и мисс Сара ехали присматривать за братом. Рой сидел впереди.
6: «Вы никогда не видели таких озадаченных лиц, какие были у жителей Дормстейпла, когда экипаж проезжал мимо. Мистер Теодор никогда не выезжал из дому вот уж 20 лет». Но их удивление не шло ни в какое сравнение с удивлением старой Мэри, которая весь остаток дня бродила по комнатам бормоча.
4: «Маленький наглец!»
0: У ворот Рой спрыгнул на землю и помчался к дому. Мать подошла к двери как раз, когда он подбежал.
3: «О, мама! Мама!» — воскликнул он. «Он сам приехал!»
5: «Кто приехал?» – спросила она, забыв упомянуть о долгом отсутствии Роя. «Я надеялась, что это доктор. Боюсь, что Кристине хуже. Она так и не уснула».
3: «Не переживай», – успокоил Рой. «Я привез брата сестер Баннистер, который чинит кукол. Он в 2 счета поставит глаза на место, и тогда Криси поправится. Вот они».
0: В эту минуту карета подъехала к крыльцу. Но недоумение миссис Тивертон не исчезло. Напротив, оно усилилось, ибо она увидела перед собой 3 совершенно незнакомых ей людей. Мисс Селина, однако, поспешно подошла, взяв миссис Тивертон за руку и объяснила всю историю, добавив. «Мы не войдем. Нам с сестрой нужно заехать еще кое-куда. Меньше чем через час мы вернемся за нашим братом, заберем его и не доставим вам никаких хлопот. Я знаю, как мало вы, должно быть, хотите сейчас даже тех, кого хорошо знаете». Несмотря на протесты миссис Тивертон, сестры уехали. Пока происходил этот разговор, Рой разговаривал с братом сестер Баннистер. Он обдумывал свою речь с самого начала, потому что это было очень важно.
3: «Пожалуйста, сэр», — сказал он, — «пожалуйста, скажите, сколько будет стоить этот визит, потому что я хочу заплатить за него сам».
0: Брат улыбнулся.
5: «А что, если у тебя не будет достаточно?» – спросил он.
3: «Ну, я думаю, что хватит», – ответил Рой. «У меня 7 шиллингов и 6, а когда ветеринар приходил к генералу Гордону, он взял всего 5 шиллингов».
0: Брат сестер Баннистер снова улыбнулся.
5: «Наш лазарет довольно необычный», – сказал он.
0: «Мы вообще не берем денег. Мы берем обещания. Различные виды обещаний от разных людей в зависимости от их состояния. Мы просим детей богатых родителей пообещать отдать старые игрушки или книжки, или альбомы, или что-то в этом роде, настоящим детским больницам. Мы находим, что это гораздо лучше, чем деньги. Деньги – это такая неприятность, люди всегда теряют ключ от копилки.
1: Рой был немного разочарован.
4: «Согласен», – сказал он.
1: «Однако я все равно заплачу. Можно только я?»
0: «Знаете», – добавил он, – «вы всегда можете вскрыть денежный ящик, если дело дойдет до худшего. Кочергой можно».
6: Как раз в этот момент сестры Баннистер уехали, и миссис Тивертон пригласила их брата пройти с ней в комнату Кристины. Рой отдал бы все на свете, чтобы его пустили наверх, но так как это было запрещено, он пошел к Джиму и рассказал ему новости. Кристина с Джоан в руках стонала в постели, когда брат сестер Баннистер сел рядом.
0: «Пойдем», – мягко сказал он, – «я пощупаю твой пульс».
6: Кристина устало протянула ему руку.
0: «О, нет, не твой пульс», – сказал он с легким смехом. «Я имею в виду твою маленькую леди. Я не твой доктор, я кукольный доктор».
1: Кристина удивленно повернула к нему свое раскрасневшееся лицо. «Кукольный доктор?» Это было что-то новое. Он выглядел нормально, не наряжался, чтобы заставить ее чувствовать себя глупо или уговаривать принять ужасное лекарство.
4: «Это ваш экипаж, я слышала», – спросила она.
0: «Да», – подтвердил он. «Я приехал по вызову. Сейчас очень много кукол болеет, так что я должен скоро уехать. Это довольно плохое время для кукол, особенно, как ни странно, для французских».
1: «Моя французская», – сказала Кристина, заинтересовавшись по-настоящему.
0: «Ох, как любопытно», – воскликнул он. «А теперь нужно пощупать пульс», и он вытащил большие золотые часы. Миссис Тивертон смотрела на них со слезами на глазах. Кристина не проявляла никакого интереса ни к чему и в течение многих часов не лежала так неподвижно в постели. Даже снотворное на нее не действовало.
6: Брат сестер Баннистер держал крошечное запястье Джоан и выглядел очень серьезным.
0: «Ах, милая», — сказал он, — «надо было послать за мной раньше, и тогда я мог бы вылечить ее здесь, в твоих объятиях, а так я должен отнести ее к свету. Не хочешь ли съесть это чудесное желе, пока я буду лечить мисс... Дай-ка подумать, как ее зовут?»
1: «Джоан», — ответила Кристина.
0: «Ах да, мисс Джоан. К тому времени, как ты покончишь с желе, я должен буду закончить свой визит». С этими словами он встал и понес Джоан к окну за занавеской, а миссис Тивертон подала Кристине желе.
1: «Кристина ела его», — говорила потом няня. «Как ягненок, хотя я никогда не видела, чтобы ягненок ел желе».
6: Тем временем брат сестер Баннистер достал из кармана какие-то инструменты и тюбик клея. Приподняв волосы Джоан, он прорезал дырку в ее голове и деловито поправил механизм ее глаз. Все было сделано за 5 минут, как раз когда Кристина проглотила последний кусочек.
0: «Ну вот», — сказал он, возвращаясь к кровати, — «все в порядке. Я думаю, что наша пациентка теперь видит так же хорошо, как и раньше».
6: Кристина с радостным криком заглянула в лицо Джоан и откинулась на подушку в совершенном удовлетворении. Несколько минут ни миссис Тивертон, ни брат сестер Баннистер не осмеливались пошевелиться. В этот момент на цыпочках вошел доктор. Подойдя к кроватке, он посмотрел на Кристину.
0: «Она спит», — сказал он. «Прекрасно. Теперь все в порядке. Ей необходим был сон. Не позволяйте ей слышать ни звука в течение нескольких часов».
6: Роя они застали в ожидании новостей. Услышав их, он подпрыгнул от радости. Мама поймала его и обняла.
0: «Ах ты, милый мой мальчик!» – воскликнула она и, повернувшись к доктору, рассказала ему всю историю. Он ушел, смеясь.
5: «Я сниму вывеску с моей двери, когда вернусь домой!» – крикнул он, отъезжая. «И пришлю ее вам, Баннистер! Вы настоящий доктор!»
6: Когда сестры вернулись, чай был уже готов. Миссис Тивертон и слышать не хотела, чтобы они уезжали без него. А когда через час они все-таки уезжали, то уже были близкими друзьями. С тех пор
0: Рой и Кристина никогда не ездили в Дормстейпл без того, чтобы не зайти в Красный дом. «Сия есть заповедь моя. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Иоанна, 15 глава.

молись, дитя, тебе внимает Творец бесчисленных миров, и капли слез твоих считает, и отвечать тебе готов. Быть может, ангел твой хранитель все эти слезы соберет, и их в несветную обитель к престолу Бога отнесет. Молись, дитя, мужай с летами, и дай Бог пору поздних лет такими ж светлыми очами тебе глядеть на Божий свет. Но если жизнь тебя измучит, и ум, и сердце возмутит, роптать она тебя научит, любовь и веру погасит. Склонись и с жаркими слезами креста подножья обними, ты примиришься с небесами, с самим собою и с людьми, и вновь тогда из райской сени хранитель ангел твой сойдет, и за тебя, склонив колени, молитву к Богу вознесет.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.
3: Божьих благословений!

0: Дорогие наши радиослушатели, мы искренне рады всех вас приветствовать на волнах нашего радио. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Александра Шостака. В 6 часов в эфир выйдет свидетельство. В 7 часов слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Александра Савчука. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Слава Господу, братья и сестры! Если у вас есть Библии, откройте вторая книга Паралипоменон, 5 глава, 7 стих. «И принесли священники ковчег завета Господня на место его в довир храма во святое святых под крылья херувимов. И херувимы распростирали крылья над местом ковчега и покрывали херувимы ковчег и шесты его сверху. И выдвинули шесты так, что головки шестов ковчега были видны пред довиром, но не выказывались наружу. И они там до сего дня. Не было в ковчеге ничего, кроме двух скрижалей, которые положил Моисей на Хореве, когда Господь заключил завет с сынами Израилем по исходе их из Египта». Место Священного Писания, которое мы прочитали, я не прочитал дальше стихи, если у вас будет время дома, прочитайте, пожалуйста, ниже стихи. Это описывает о славном служении. Апостол Павел, помните, говорит, если служение смертоносным буквам, начертанное на камне, было столь славно. Дальше автор этой книги описывает, что в служении, которое началось там, в Иерусалимском храме, новом храме, Библия говорит о величайшем согласии между поющими и играющими. И трубящие на трубах были как одно. Но я просто хочу сегодня навести нас на мысль, когда есть гармония, когда есть согласие, когда есть единомыслие. Что происходит в таком служении, братья и сестры? Писание говорит, что священники не могли стоять в служении по причине облака, потому что слава Божия наполнила то место. Аллилуйя! Друзья мои дорогие, братья мои сестры, насколько это важно, я хочу в своей предисловии и проповеди обратить наше внимание на мысль. Соломон, кто это? Это был сын Давида, не правда ли? Помните тот момент, когда Божий пророк пришел к Давиду, когда пал этот человек в грех? И женщина родила ребенка, и Давид не ел, не пил. Он постился перед Богом. И Бог сказал, я накажу тебя за это. И поразил сына, и умер сын. И потом, когда в Версаве я уже зачала во второй раз, пришел Божий пророк. И Бог говорит, нареки сыну твоему имя. Как Бог сказал имя на реке Соломона? Кто мне подскажет? Вы знаете, что означает это имя? Возлюбленный Господом. Давид, мы неоднократно касались на разборах или в проповедях с вами о том, что Давид был прообраз духовного человека. Саул, о котором сегодня вспоминалось, это был прообраз плотского человека. У него были плотские методы в Божьем служении. Давид – это был прообраз духовного человека. Но однажды Бог сказал, что я усмотрел в Вифлееме, в Ефрафе, человека по сердцу, который исполнит все хотения мои. Давайте зададим вопрос. Исполнил ли Давид все Божьи хотения? Нет, конечно. Нарушилось в этом священное писание – нет, конечно. Библия говорит, что Бог бодрствует над Словом Своим, чтобы оно в точности исполнилось. Друзья мои дорогие, братья мои сестры, Бог обитает во мгле или благоволит обитать во мгле. И однажды в сердце этого Божьего человека появилось желание. Есть желание в наших сердцах, правда? хорошие, плохие, порочные, праведные, разные желания есть. У Давида было желание, и он мечтает, он собирает деньги, он собирает золото, собирает драгоценности, делает чертежи, построит Господу дом. И пришел Божий пророк и говорит: все, что у тебя на сердце, делай, потому что с тобою Господь. Пришло время, уходит пророк, наверное, тоже радость уносит в сердце из царского дома, а Бог говорит: возвращайся назад в царские чертоги. У меня есть слово к рабу моему Давиду. И возвращается. Послушай, господин мой царь, Бог сказал, ты не можешь построить дом для имени Его. Ты вел войны Господни. Ты пролил много человеческой крови. Бог не благоволит, чтобы Его дом был построен этими руками. Друзья мои, там, где кровь, там, где ненависть, там, где неприязнь, там, где нелюбовь, там не может быть устройства в Божьем деле. Но там, где гармония, там, где согласие, там Божье присутствие. Аллилуйя! Аллилуйя! Друзья мои дорогие, я хочу, чтобы мы обратили на это серьезное внимание. И Бог говорит: сын твой, который произойдет от чресл твоих, он построит дом. Друзья мои дорогие, братья мои и сестры, Соломон построил временный дом. Временный, который пришли воины и разрушили. Пришли цивилизации и уничтожили, и не оставили камня на камне. Но Соломон был прообразом того, кто является возлюбленным Сыном Божьим, Иисусом Христом. И апостол Павел евреям в 3 главе говорит: дом же его мы, а Христос как Сын в доме. Аллилуйя! Друзья мои дорогие, Он устрояет свой дом, всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Господь. Аллилуйя! Друзья мои дорогие, братья мои и сестры, когда Соломон построил дом, Библия говорит, он решил поставить ковчег Господень на месте. У Божьего ковчега есть свое место. Для меня в Библии книга Откровения и послание евреям – это самое сложное послание. Но когда я читаю, в последнее время мы проходим как раз на разборе послания к евреям, и мы касаемся этих всех атрибутов, которые имели место в Ветхом Завете. И апостол Павел говорит, 9, 10, 8 глава, 7 позже, он говорит, что закон имеет тень будущих благ, а не сам образ вещей. Все, что было в Ветхом Завете, это вещи, служения, атрибуты, связанные с святилищем, они указывали на Христа, тело во Христе. То ли это было серебро искупления, то ли это были завесы, которые ограждали полностью весь двор, то ли это был медный умывальник, то ли это был медный жертвенник, то ли это было святилище, где стоял стол для хлебопреложения, семилампадный светильник, жертвенник курительный перед второю завесою. Что бы там ни было, все указывало на Христа. Но самым сильным прообразом во всей скинии, послушайте, во всей скинии был ковчег Завета. Посредством него Бог открывался и давал откровение свое для первосвященника, который однажды раз в год входил в Божье присутствие. Друзья мои дорогие, у Божьего ковчега есть свое место. И я хочу сказать, что роль Божьего ковчега – это главенствующая роль. Помните, что говорил Моисей, когда нужно было Израилю выходить в путь? «Восстань, Господи!» И поднимутся сыны твои, и падут враги твои. И Бог говорил, что когда вы будете идти, сделай расстояние между ковчегом и Израилем в 2000 локтей. 2000 локтей – это образное слово о 2000 годах для нас сегодня, как церкви последнего времени. 2000 лет назад Божий ковчег прошел и оставил нам следы. Апостол Петр говорит, по примеру призвавшего вас святого, он оставил нам пример, чтобы мы шли по его следам. 2000 лет назад Божий ковчег прошел, образно говоря, оставив нам следы. Друзья мои дорогие, второе слово в предисловии, это слово, что там абсолютно не было ничего лишнего. Давайте проверим свою жизнь, свои дома, мысли, чувства, слова, отношения, эмоции, служение Богу, наше собрание. Нету ли в нашей жизни чего-либо лишнего? Может быть, чем-то уже захламилась наша жизнь, наше сознание, наши чувства, наши эмоции, наши уста, в конце концов. Друзья мои дорогие, там не было ничего лишнего. Там были херувимы славы, осеняющие с распростертыми крыльями. Это прообраз Божьего присутствия. Библия говорит, что ангел Господень ополчается вокруг кого? Вокруг боящихся Его. Что еще было там в святое святых? Там был жезл расцветший. Помните, когда оспаривался вопрос священства, и Бог явил свою славу, и это осталось на все поколения. Жезл в Божьем присутствии. Давид говорит, что твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Когда? Когда все хорошо, нет, когда я пойду долиной даже смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною. Следующее, что там было, а там были скрижали, десятисловие, Божье откровение, Божье слово. Божий человек однажды говорил, что в сердце своем сокрыл я слово твое, чтобы мне что? Не грешить пред тобой. Друзья мои, когда в нашем сердце и в нашем разуме нету Божьего слова, грех будет лежать у дверей твоего сердца, и он будет влекти тебя к себе. Но когда твое сердце и твой разум будет наполнен Божьим словом, там будет всегда Божье откровение, там будет Божье слово, там будет Божья благодать. Аллилуйя. Следующее, что там было, там был жезл, не жезл, а сосуд, золотой сосуд с манною. И я подумал, думаю, если там на столе для хлебов предложения лежали 6 хлебов в два ряда, 12 хлебов, эти хлебы принадлежали только священникам. Их не имел права абсолютно никто есть в Израиле, только священники. То в святом святых стоял сосуд золотой с манною. Манна предназначалась для всего Израиля. Друзья мои дорогие, братья мои, сестры, и Давид дальше говорит в этом псалме: «Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих». Что сегодня говорит Господь, имеющий ухо, было напомнено да слышит, что Дух говорит церквям. Стою у дверей и стучу. И если кто услышит голос мой и отворит дверь, я войду. И что произойдет, братья и сестры? Я буду вечерять с Ним. Представляете? Не я хочу вечерять, а Он хочет вечерять со мною. Какое это преимущество, какой это приоритет, когда Библия говорит, что Бог не стыдится их, называя себя их Богом. И больше того, Он хочет вечерить с нами. Аллилуйя. Друзья мои, дорогие братья и сестры, там еще была золотая кадильница. Это прообраз твоих молитв, когда-то они наполнятся. Помните, там в Откровении написано, я не останавливаюсь подробно. Там написано, когда чаша наполнилась молитвами святых пред Божьим лицом, она воскурялась, как приятный фимиам пред Божье лицо. Это напоминало о слезах твоих, о проблемах твоих, о трудностях, она пред Божьим лицом. Хорошо. Что нужно, чтобы поставить Божий ковчег на его место? Я хочу остановить наше внимание на том, как делал это Давид, что происходило в его жизни, в его служении. И сказал Давид всему собранию, 13 глава, 1 книга Паралипоменон, откройте со мною вместе. Если угодно вам, и если на то будет воля Господня, Господа Бога нашего. Пошлем повсюду к прочим братьям нашим по всей земле израильской и вместе с ними к священникам и левитам в города, в селения их, чтобы они собрались к нам. И перенесем к себе ковчег Бога нашего, потому что в дни Саула мы не обращались к нему. И сказало все собрание, да будет так, потому что это дело всему народу казалось справедливым. Я пропускаю несколько стихов. «И пошел Давид и весь Израиль в Кириат-Иарим, что в Иудее, чтобы принести оттуда ковчег Бога Господа, сидящего на херувимах, как на котором нарицается имя Его». И 7 стих. «И повезли ковчег Божий на новой колеснице из дома Авинадава, и Оза и Ахия вели колесницу. Давид же и все израильтяне играли пред Богом из всей силы, с пением на цитрах и псалтырях, и тимпанах, и кимвалах, и трубах. Когда дошли до гумна Хидона, Оза простер руку свою, чтобы придержать ковчег, ибо волы наклонили его. Но Господь разгневался на Озу и поразил его за то, что он простер руку свою к ковчегу, и он умер тут же пред лицем Божьим. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу и назвал то место поражением Озы. Так называется оно до сего дня. Поставить ковчег на его место. Давайте посмотрим в последовательности. Глава Христу кто? Бог. Христос кто он? Он глава церкви, он глава всякому мужу. Муж – глава своей жене, в своей семье. Ковчег в Израиле занимал главенствующую роль в Израиле, в служении. Апостол Павел в послании к Колоссянам, он говорит, что не держась главы. Ефесянам он продолжает эту мысль, говорит, от которого все тело посредством всяких взаимоскрепляющих связей получает превращение самого себя в любви. Вопрос церкви, нашей жизни, нашего служения заключается в том, чтобы держаться Иисуса Христа как главы. И первую ответственную и главенствующую роль в жизни церкви должен занимать Иисус Христос. Я помню случай, я не знаю, приводил это здесь или не приводил. Сестра, которая работала на Украине стрелочником на путях, когда переводили стрелки, она рассказывала следующий случай. Видела в своей практике работы один момент, когда пояс отрезал голову человеку. И инертно этот еще человек поднялся на ноги и пробежал приблизительно 10-15 метров, может быть, до 20, около этого, без головы. Это было страшное зрелище, но дальше он не мог двигаться. Тело без головы, оно мертво, оно теряет всю ориентацию и всю способность к жизни. Друзья мои, братья и сестры, я хочу сегодня сказать, в каждой семье, в каждой личной жизни, в нас, мужей, глав, семей, священников, пророков, кого бы ни были мы сегодня, как бы мы себя ни называли, если мы не держимся нашего главы, еще какое-то время мы можем двигаться. И даже люди будут думать, что мы еще движемся в нужном направлении. Но, друзья мои дорогие, мы духовно умираем. Мы духовно обречены на погибель. Что же нужно было, чтобы поставить Божий ковчег? Давид, мы сказали, что это прообраз духовного человека, это прообраз нашего служения. Мы же сегодня духовные. Я помню, когда-то приехал в одно место, мне задают вопрос, брат, а ты из духовных? Я и стал, не знаю, что говорить. И так думаю, как ответить правильно, чтобы в просак не попасть. Но он мне помогает, ну ты на языках молишься? Я говорю, ну да, молюсь. Значит, ты духовный. Друзья мои, можно молиться на иных языках, но не быть духовным. Духовный человек, он принимает все, что от Духа Божия. А душевный он не принимает, он почитает то безумием. И апостол Павел говорит, поступайте по Духу. Вот это духовный человек. Тот, который поступает по плоти, это не духовный человек, это душевный человек. Друзья мои, в этой ситуации мы говорим о том, что Давид прообраз нас, духовных. Я так думаю, что мы сегодня все духовные люди. Что мы поступаем по духу, по Божьей милости. И в этом сердце, когда, знаете, триумф, слава, величие, пришли люди поздравить, прошли уже годы, когда бегал, скитался по пещерам, по ущельям, когда прошло время, когда уже слюну надо было пускать по бороде, все это осталось позади. А теперь елей помазания, а теперь слава, а теперь величие, а теперь песни поют тебе, Давид. Но знаете, где бы ты ни был, что бы ни происходило в твоей жизни, если ты Божий человек, ты не забудешь о своем Господе. И вроде бы славу поют Давида, а он говорит: слушайте, я вспомнил, там ковчег Божий остался. От дней Саула мы не обращались. Помните, это был момент, когда возвратили его от филистимлян на полях Краф и Арима. И так он остался в этом доме. Давайте привезем к себе. Какое сердце Божьего человека. В любых ситуациях, в добре или в зле, он помнит о Господе. Давайте привезем. И слово понравилось всему Израилю. Библия говорит: собрался сон, я приблизительно подсчитывал, только одних мужчин было больше, чем 340 тысяч, а женщины, а дети. Очень огромное собрание. Поют, играют, песни, танцы, пляски. Ведь это евреи. Они не харизматы, конечно, но евреи. И среди всего этого веселья бедные животные, которые везли новую колесницу. Валы, как валы. Хіба ревуть воли, як ясла повні. Где-то наклонили колесницу. И Божий ковчег начал постепенно сползать на сторону. И этот человек, который стоял рядом, Оза, в доме которого постоянно находился ковчег, вдруг начал придерживать. Ну как, упадет Божья святыня. И я долгое время не понимал этого момента. Я долгое время плакал перед Богом и говорил, какой-то, может быть, в душе даже бунт был против Бога. Я говорил: Господи, но ведь человек хотел доброго дела для тебя, для твоего ковчега, он же заботился за твое дело. На каком основании ты поразил его? Прошли года, пока Бог научил меня. Ковчег Божий стоял долгое время в этом доме. И кто-то недавно сказал в нашем собрании: иногда есть опасность привыкнуть к Богу, привыкнуть к служениям, привыкнуть к Его присутствию. То, что произошло с Моисеем, послушайте, непокорные, он уже начал привыкать. А Бог говорит: ты забываешь за мою святость, ты забываешь за мой страх, ты забываешь, что пред моим именем, пред моим лицом нужно полное благоговение. И он хотел придержать. И Бог поразил его. Друзья мои, дорогие братья и сестры, это серьезный вопрос в нашей жизни. Очень серьезный вопрос. Несколько поражений было в жизни Израиля. То место, которое я упомянул, когда ковчег возвратился от филистимлян, привезли его коровы, бедные коровы. Помните, они шли и мычали, потому что там они были первородными. Первых своих телят оставили в филистимской земле. Они шли, мычали, оборачивались назад, но везли на территорию Израиля. Мне хочется сегодня сказать то, что сказал Бог через Исаию. И ласточка, и аист, и журавль, и даже коровы, и даже ослица знает Божье определение. А народ мой не знает. Друзья мои дорогие, братья мои сестры, вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам. Не будьте как конь, как лошак, которых челюсти нужно обуздывать. Друзья мои дорогие, братья мои сестры, мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, аллилуйя, которые Бог предназначил нам исполнять. Пятьдесят тысяч, 70 человек. В одно мгновение Бог поразил только за то, что они подняли крышку ковчега и заглянули в средину. Не все, конечно, не все 50 тысяч, но желание было порочное. Остальные. И Бог поразил 50 тысяч 70 человек за то, что они приступили не к своему служению. Надав и Авиуд, которые помечтали принести в Божье присутствие чуждый огонь, они пали мертвыми. 250 человек, которые пришли пред Божье лицо с кадильницами, они были поражены. А что произошло с Офнией и Финиесом, которые пошли на войну? Эти люди, которые позволяли стоять пред Божьим лицом и в то же время прелюбодействовать. Израильтяне приходят к жертвам, приносят мясо, приносят служить Богу. А сегодня было напомнено, которое научило Израиля есть идоложертвенное и любодействовать в Божьем присутствии. Вы понимаете, а что это происходит? О чем это говорит? Сегодня некоторые так называемые церкви отстаивают позицию гомосексуализма в церквях и говорят, что это все норма. И выводят это все на одни Божьи стандарты. Придет время, я верю, убежден. Бог накажет мир за это богохульство. Бог никогда не станет на один уровень с грехом. Он свят. Он свят. И его никогда не смешаешь. Бог поругаем не бывает. Друзья мои, дорогие братья и сестры, я говорю сегодня о серьезных вещах. И если ты один из людей, находящихся в этом собрании, и продолжаешь грешить, я не знаю, почему я говорю это слово, тебе нужно покаяться сегодня, прямо сейчас, потому что Бог накажет, Бог взыщет. Когда Давид увидел все это, Библия говорит, он убоялся, он пришел в страх. И в этом сердце возник вопрос, первый вопрос в сердце духовного человека. Как я внесу к себе ковчег Божий? Какие мысли приходят в ваше сердце, когда вы видите Божью славу, как видел ее Исаия? О, я уже вхожу в присутствие Божьей славы. Бог мне открывает свое величие, я его познаю, я уже с ним близко, рядом нахожусь, я ему служу. Нет, правильная позиция, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди людей тоже с нечистыми устами, а 6-5 глав твоих, которые ты пророчествовал, Исаия, куда их деть? Что с ними сделать? Есть Божий уголь. Он коснется твоих уст. Я верю, что Он сегодня касается в этом собрании своей милостью и благодатью для того, чтобы твои уста были очищены, освящены пред Богом. Не может с одного источника течь горькая и сладкая вода. Не может. Друзья мои дорогие, братья и сестры, я хочу, чтобы мы сегодня понимали, как я внесу и куда Давид решает вопрос. Ну, весь еврей, Израиль, все люди, святые, левиты, священники, куда деть этот ковчег? Посмотрели, вроде бы все верующие, а никто не хочет себе ковчег Господень брать. И отправили к Авидару. А Авидар кто такой был? А тот человек, который с Гефа был, который ходил с Давидом, гефянину. Гефянину, язычнику, отправили ковчег Господень. 3 месяца, и Бог говорит, сильно благословил дом и все, что у Авидара Ефианина. Я ставлю вопрос, Господи, почему это произошло? И Бог отвечает, потому что у него нет лицеприятия. Помните, что сказал Петр, когда зашел в дом Корнилия? Ведь обетование было только для евреев. Они так понимали, только для нас. Но пришло время, когда еврей должен был исповедовать истину, познаю, что Бог нелицеприятен. Может, ты думаешь, что ты хуже всех, что ты самый низкий, упавший, отставший и никому не нужный. Но во всяком народе, поступающем по правде его и боящийся ему, послушайте, боящийся, опять страх, приятен ему. Хочешь быть приятным для своего Господа? Начни бояться Его. Начни благоветь пред Божьим лицом. Перестань быть беспечным. В Божьем присутствии веди себя благоговейно. Не позволяй себе никакой шалости. Ничего лишнего, ничего неугодного. Имей Божий страх. Вот на кого я презрю. На смиренного и сокрушенного, и на трепещущего духом пред Словом Моим. Вы слышите? Братья мои и сестры, если мы хотим, чтобы сегодня Бог смотрел на нас с довольствием, на подвиг души своей, Он будет смотреть с довольствием. Время уходит. Друзья мои дорогие, братья и сестры, как важно иногда в нашей жизни произвести анализ. Человек, который всю жизнь играл на арфе, на гуслях. Человек, который играл настолько сильно, не так, как наши синтезаторы сегодня. Демоны уходили, демоны успокаивались и прекращали свое воздействие на сознание и разум Саула. Но вдруг в жизни этого человека оказался один момент, что он не до конца знал своего Бога. Когда апостол Павел пришел в Афины и начал свою благословенную проповедь и изложение тем богословского воззрения в отношении вопроса спасения человеческой души, то он заметил в Афинах, что там много было разных жертвенников, изображений искусств, произведений искусства и так дальше. И среди всего этого хлама он увидел жертвенник неведомому Богу. И он говорит следующее: «Сего-то, которого вы, не зная, на что делаете, я проповедую вам». Друзья мои дорогие, братья мои и сестры, я хочу сегодня поставить вопрос. Апостол Павел, когда пришел в Коринф, или пишет свое послание в Коринф, он говорит: «К стыду вашему скажу, что некоторые из вас не знают Бога, как должно». Друзья мои дорогие, братья мои и сестры, знать Бога, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его. Познать Бога, знать Бога, быть с Ним заодно. Это очень важный аспект. И апостол Павел говорит, чтобы прийти к этому уровню познания, я, говорит, для всего отказался. И все почел за ссор. Чтобы приобрести Христа и найтись с Ним не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая по вере в Иисуса Христа. Друзья мои дорогие, братья мои и сестры, что же делает Давид? Этот человек рассуждал. Кое-какие действия и поражения этого человека произвели свои позитивные воздействия. Помните, что говорит Бог, или вернее Исаия говорит, что когда суды твои совершаются на земле, что происходит? Живущие в мире научаются правды. Давид чему-то научился. Давид научился в своей жизни, что нужно сделать, чтобы поставить ковчег на его место. Слушайте внимательно, о чем говорит сегодня Господь в этом собрании? Что нужно сделать нам, чтобы поставить Божий ковчег на его место? Его место – главенствующая роль в нашей жизни, индивидуальной, семейной и церковной. Первое, Давид обращается к левитам, главам и говорит: «Освятитесь вы и ваши братья». Люди, которые пришли перенести ковчег Божий, они не были освящены. Они даже не понимали этого вопроса. Иаков, который варьировал по жизни, его всегда увлекало только благословение. И то, когда уже пришло время идти пред Божье лицо от Сихема, Бог сказал, помните, там осталась дочь изнасилована, еще какие-то следы горечи. И Бог говорит: «Иаков, я жду тебя в Вифиле». Вифиль – это Божий дом. И когда Давид понял, простите, Иаков понял, что ему нужно идти в Вифиль, он говорит: «Очиститесь, омойтесь, перемените одежды свои и идолов своих всех сюда». Рахиль, ты там удалась, спряталась себе по седло, а сейчас отдай их. Друзья мои, идти в Божье присутствие, это значит очистить себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. Иначе будет поражение, иначе будет крах. Давид понимал это и говорит, осветитесь. Ну, хорошо проповедовать для Боечка, для Чебурука, для Филиппины, для Грищука, для вас тоже, и там в коридоре осветитесь. А я и так, наверное, святой. Нет, Давид так не понимал. Друзья мои, Давид так не понимал. Давид сказал левитам, осветитесь. И сам снял с себя одежду. И написано, оделся в вессонные одежды. Что это означает? Вессон же есть праведность святых. И знаете, что он еще одел на себя? Библия говорит, он одел льняной ефод. Вы знаете, что это такое? Когда Давид стоял у пределов Сикелага, который был сравнен с землей на одном попелище, ни жен, ни детей, ни имущества, ничего не было. И лучшие воины, и друзья, и родственники уже брали руки каменья, чтобы побить Давида. Давид сказал, Библия говорит, что Давид укрепился надеждой на Господа и сказал, принесите мне что? Льняной ефод. Льняной ефод – это состояние, когда Бог начинает говорить тебе, когда ты получаешь водительство, откровение от Божьего лица. Друзья мои, мы многие ходим в праведности Божией, но нам нужен еще льняной ефод. Нам нужно, чтобы истинное Божье помазание, а Иоанн говорит, вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, но само то помазание, оно истинно и не ложно, оно научит вас всему. Учит ли в нас, в нашей повседневной жизни, в наших сложностях, в наших проблемах, в наших слезах, в наших трудностях, в наших испытаниях, учит ли нас Божье помазание? Вот вопрос. Третье. Давид говорит, была сделана ошибка. Ковчег должны были вести не валы, и не Оза, и не его брат, и не его отец. Было особенное племя в Израиле среди левитов, особенное племя, небольшое. И Бог однажды, обращаясь к Моисею, говорил, не погуби мне племени сынов Каафовых. Это люди, которые будут на своих плечах носить тяжести дома моего. Ответственность служения, послушайте, была очень и очень велика. Никто из тех, кто носил эти тяжести, не имел права приходить и накрывать ковчег. Это делали сыны Аарона. Это делал Елеазар, это делал Финиес, это делали другие священники. Они разбирали скинию, складывали, покрывали, потом приходили, брали за руку каждого сына Каафа и ставили твое место здесь. Твое место здесь, твое место здесь, твое место там. И подавал знак, и тогда они поднимали тяжести и несли. Друзья мои, дорогие братья мои и сестры, когда служение ведут не те люди, которые должны вести, не подумайте меня только превратно. Пожалуйста, я вас очень прошу. Когда дело Божье делается не так, как оно должно делаться. Он поставил одних в церкви, во-первых, апостолами, пророками, евангелистами, пастырями и учителями. На дело служения для созидания церкви его. Это очень серьезный вопрос. Иногда люди, которые сами принимают, Писание говорит, что Аарон не сам принял себя, на себя честь быть первосвященником. Христос, первосвященник будущих благ, не сам принял на себя честь быть первосвященником. Никто не приемлет этой части, а только вверяемый Богом поставленный на служение. И как это делали не сыны Аароновы, ни левиты. Бог прогневался на нас. Друзья мои, очень важно, чтобы в нашей жизни было правильное и законное подвязание. Библия говорит, кто незаконно подвязается, не увенчается. Еще один аспект, на который я хочу обратить внимание, это нести на плечах. Я представляю себе картину, я могу только вообразить это воображение. Давид подошел к своему лучшему другу. Асав был тогда начальником всех певцов. Божий пророк, прозорливец, левит, священник. Говорит, Асав, что произошло? Почему такое поражение? Говорит, Давид, посмотри на ковчег. Ты видишь? На углах кольца. Туда должно вставляться шесты. И сыны Каафа вы должны полагать на свои плечи и носить. Друзья мои, дорогие братья мои и сестры, мы сегодня задаем вопрос. Почему так много отступления? Почему так много людей, которые увлекаются различными ветроучениями, искусством обольщения, не по Христу, а по преданию человеческому, увлекаются философией этого мира, чем угодно? И лжеучение, и лжеучение, и Изавели входит дух. Сатанинский дух это входит и постоянно входит обольщение. Дух, внимая духам, обольстителям через лицемерие лже, словесников, сожженных в совести. Эта волна накатывается. Почему? Потому что не хочется нести на своих плечах Божьей тяжести. И хочется иногда, знаете, особенно когда днем звонят тебе там, приди в мою семью, приходишь, побудь в посте. День, два, три. Мало того, ночью звонят, под утро звонят. Слушай, у меня дочь не пришла домой, помолись, пожалуйста. И сползаешь с теплой кровати, становишься на колени и молишься. Тяжело. Въедается в плечи Божья тяжесть. И хочется сложить то на ослов, то на волов, то на козлов, на кого угодно. А они ж не умеют правильно вести Божье дело. И получается вот так вот, сползает. А потом придерживаешься, а потом поражение. Смотришь, там разбился, там семья развалилась. Одна, вторая, третья на подходе. Друзья мои дорогие, братья мои сестры. Божье дело. Оно требует двух аспектов. Первый – точности. Второй – жертвенности. Иисус Навин сидел в своем шатре и раздумывал над своей жизнью. Вдруг открывается полог, заходит его друг. Это был иудейский князь Халев. Что тебе, друг моей молодости? Помнишь, 40 лет назад, когда мы там стояли при Каде Сварне, и Моисей посылал нас с соглядатами? Помнишь? Конечно, помню. Нас было 12 человек, я, ты и еще 10. Все они пали костьми. И вот тогда, когда я возвратился, я сказал то, что было в моем сердце, потому что я в точности последовал моему Господу. Помню. А помнишь, тогда Бог говорил, что тебе и детям твоим я отдам гору эту в наследство. Помню. Друзья мои, вот здесь написано, кто взойдет на гору Господню? И кто станет на святом месте Его. Для того, чтобы взойти на Божью гору и стать в Божьем присутствии, нужно в точности сегодня следовать за Господом. Молодежь, дети, братья, сестры, взрослые в средних годах, главы семей, кто бы вы ни были. Мы сегодня в жизни и в служении, и в быту нашем позволяем много неточностей в своей жизни в отношении Бога. Приехав в Америку, мы сегодня позволили себе много вопросов. Там, за что гнили и страдали наши братья, отцы и деды. Мы сегодня это называем просто одним словом – фан. У меня только один вопрос. Вписывается ли этот фан в Божью святость? Вот это вопрос. Друзья мои, дорогие братья мои, сестры, пожалуйста, не забывайте, что Бог, которому мы служим, святой Бог. И будем служить Богу без развлечений. Это не я придумал, это здесь написано Духом Святым. А мы все говорим Борин, Борин, Борин. Нет, не Борин, потому что Царство Божие, праведность, мир и радость во Святом Духе. В церкви не Борин, в Божьем присутствии не Борин, потому что там, где Дух Господень, там слава, там великолепие, там святость, там радость. Аллилуйя. Аллилуйя. Друзья мои дорогие, братья мои и сестры, давайте будем серьезно относиться к служению. Давайте будем относиться серьезно к Богу, друг к другу, поощряя к любви и к добрым делам. И последнее. Когда уже второй раз забрали с дома Авидара ковчег Господень, и левиты, сыны Каафы, понесли его на плечах. Каждых несколько шагов приносилась жертва, продевалась кровь. Мы не можем служить Богу без жертвы, без пролития крови. Да и все почти по закону очищается кровью. И без пролития крови не бывает прощения грехов. Точность и жертва. Точность и жертва. Я понимаю, что нелегко сегодня нести то бремя, которое Бог возлагает. Нелегко. А имея 8, 9, 10 или 14 детей, вы думаете, легко это нести? Если за ночь нужно, надо встать несколько раз. И хорошо, если они еще есть, поменять памперс. Или постоянно смотреть на штопанные колготки. И думать, во что одеть своего ребенка, когда кто-то каждый раз меняет одежду. Оно все больнее врезается в плечи. Носить нужно на плечах. Носите бремена друг друга. И таким образом исполните закон Христов. Кто это сказал? Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо иго мое благо. И дальше подскажите мне, что там написано? И бремя, оно же въедается плечи, легко. Друзья мои, дорогие братья мои, сестры, пусть поможет нам Господь, выходя из этого собрания. Есть цена для того, чтобы поставить Божий ковчег на его место. Есть огромная цена. Есть большие условия. Но если бы ковчег не шел впереди Израиля, Израиль не перешел бы через Иордан. Я могу себе только представить, Библия говорит, как только ноги священников вступили в воды Иордана. Псалмопевец говорит, отчего ты побежал назад, Иордан? Потому что ноги священников коснулись. Потому что ковчег Господень пришел, пойдешь ли через огонь, он не опалит, через воду не потопит. Что это? Глава церкви. Я сегодня призываю всех в этом собрании помолиться и призвать имя Господне. Я попрошу всех встать на ноги.

О, готовься, Божий народ, день Господень не за горами. Простирайся верой вперед, не пустыми, только словами. Отрезвись же и бодрствуй в пути, не давая соблазнам места. Ищет враг нас давно поглотить.

плотною плоть, Божий дух пусть полней обитает. Не питайся с мирского стола, но ищи лишь небесного хлеба. Не отвергни молитву поста, это ключ для духовной победы. Мрак сгущается над головой, испытается Богом каждый. Но Господь неизменно с тобой, если ты Его сердцем жаждешь. Уготовься, Божий народ, день Господень не за горами. Простирайся верой вперед, твой Спаситель тебя не оставит.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства в 7 часов чтения Библии. Затем в эфир

Вы знаете, что взорвать церковь очень легко. Абдул-Маси приостановился перед тем, как продолжить свой рассказ. Беседа наша происходила в грязном пыльном городе, в толпе нигерских исламистских фундаменталистов. Находясь в местности, где вокруг множество мечетей, черных женщин в белых паранджах, коранских школ на каждом углу, было легко представить себе, что кто-то вроде Абдул-Маси существует на этом свете. Отданным своими родителями в малом возрасте на обучение к местному исламскому лидеру, Абдул-Маси вырастал, питаясь учением ислама и ненавистью к христианству. История его жизни такая же, как у миллионов других молодых исламских мальчиков, которые в наши дни обучаются в коранских школах во многих частях мира, особенно в Нигерии и в Восточной Африке. Многие такие школы имеют полигоны, где обучают исламских боевиков. Жизненная история Абдул-Маси еще раз нам показывает, как Бог может использовать таких людей, как он, для осуществления своих планов. И Абдул-Маси не был исключением. Он освободился от темноты радикального ислама для того, чтобы стать свидетелем Христа для мусульманского мира. В 70-х годах, когда кто-либо из мусульман хотел взорвать христианскую церковь, он обращался к Абдул-Маси. Он был экспертом по взрыванию церквей. Таким образом, он убивал многих христиан и был одним из самых ярых преследователей. Он считался героем террористического мира. «Меня называли уничтожителем насекомых», рассказывает Абдул-Маси. «Только я мог организовать убийство насекомых. Так мы называли христиан. Если нужен был человек, который мог бы уничтожить этих насекомых, то обращались ко мне, и я организовывал налеты на христиан. Это была моя жизнь». Абдул-Маси – один из многих тысяч таких же мусульман по всей земле, которые вырастают врагами христианства. В возрасте 5 лет Абдул-Маси насильственно был отправлен своей семьей в Ал-Манджири. Ал-Манджири — это небольшие центры для детей из исламских семей, куда отправляются дети из дома в поисках знаний исламской религии, для того, чтобы стать слугами Аллаха. Там они обучаются мусульманским лидерам, или еще его называют имам. Это одна из устарелых исламских практик в Восточной Африке. Под руководством одного такого лидера может обучаться 40-50 мальчиков. Их жизнь там похожа на жизнь заключенных. Утром мальчики учат на память Коран на арабском языке, которого они не понимают. Они повторяют его долгие часы на протяжении многих лет, пока не запомнят все на память. Давайте представим себе, каждый день ходить в школу и принудительно зубрить Библию от бытия до откровения на каком-нибудь языке, которого вы совсем не знаете. Плюс ко всему, при этом они находятся вдали от близких им людей, без родительской ласки и любви, в постоянном недостатке пищи и питья. Вот такая жизнь этих мальчиков. Примерно около часа дня каждый день мальчики должны проходить по улицам города, прося милостыню. Всем полученным они должны делиться со своим лидером. К 2 часам дня они должны возвратиться в школу и продолжить изучение хадиса. Если Коран — что-то вроде инструкции для мусульман, как у нас Библия, то хадис — это книги законов или разъяснения Корана. Хадис является собранием изречений и деяний пророка Мухаммеда, собранные и записанные исламистскими законоучителями где-то в IX веке. Именно из этих собраний книг во многих частях света мальчики впитывают в себя ненависть к врагам Аллаха и жажду их мести. Несмотря на то, что в Коране говорится о рождении Иисуса Христа Девой Марией, о Его смерти и вознесении на небо, именно из хадиса Абдул-Маси услышал такие слова, как «христианин» и «неверный», используемые в одном и том же значении. Ни одно из этих слов в Коране не упоминается. «Нас учили ненавидеть, ненавидеть и еще раз ненавидеть», рассказывает Абдул-Маси.
Что бы плохое ни случалось в мире, обязательно его приписывали христианам. Более 10 лет Абдул-Мси жил, впитывая в себя эту постоянную ненависть к христианам. Его ненависть оставалась непоколебимой в окружающем мире злобы, издевательств над детьми, бедности и безграмотности. Целью его жизни было попасть когда-нибудь в рай, где он будет наслаждаться жизнью. Хадис представляет рай как место, где человек может иметь все, чего он не имел здесь на земле. Рай для голодного — это место с множеством еды. Для жаждущего рай — это место, где много вина. Так что представление о рае меняется в зависимости от человека. Но одно утверждение остается неизменным. Это то, что если ты убьешь кого-нибудь из врагов Аллаха, то ты точно попадешь в рай. Поэтому в возрасте 17 лет, желая вырваться из этой жизни полной нищеты и заслужить место в раю, Абдул-Мси первый раз принял участие в налете на христиан возле города Баучи. Эти налетчики не трогали женщин и детей, но избили и зарезали мужчин. Во время этого нападения Абдул-Мси заметил одного человека, выходящего из дома, одетого в платье. К сожалению, он забыл сбрить бороду. Было слишком подозрительно. Абдул-Мси сам напал на него и начал бить его по ногам, чтобы он не мог убежать. Этот мужчина упал, и другие сообщники Абдул-Мси напали на него, пытаясь его убить. Мне очень горько об этом говорить теперь, но 7-летний мальчишка оказался тем, который убил этого человека, перерезав ему горло ножом. Вследствие чего этого мальчика стали называть главным убийцей, рассказывает Абдул-Мси. После таких убийств Абдул-Мси просто радовался. Вы себе представить не можете, как мы радовались, убивая христиан. Для нас это было что-то вроде убийства комаров. Нас переполняли чувство того, что мы достигли чего-то огромного. Мы улыбались, несмотря на то, что у нас была кровь на руках. У меня было чувство, что мы таким образом уничтожаем врагов Бога, то есть наших врагов. За все те годы, когда Абдул-Мси изучал хадис, нам внушали, что жизнь христианина значит ничуть не больше, чем жизнь комара. Абдул-Мси продолжал принимать участие в различных нападениях на христиан. Чем больше он это делал, тем более он имел славы. Он присоединился к группе фанатиков. Как только становилось известно о каких-либо христианах на мусульманской земле, сразу же Абдул-Мси получал телефонный звонок с сообщением об этом. Взорвав какую-нибудь церковь, Абдул-Мси любил потом возвращаться на место взрыва и наблюдать за происходящим. Однажды, придя на такое место, он увидел членов церкви, славящих Бога на месте разрушенного здания этой церкви. «Меня это просто раздражило. Я пришел к нашим главарям и сказал, что вместо того, чтобы сожалеть о своем переходе из мусульманства в христианство, эти люди, наоборот, радуются и кажутся еще более счастливыми». Абдул-Мси раздражал тот факт, что христианство не перестает существовать и что христиане не разбегаются, а стоят твердо на своем основании. Он решил, что единственный способ разрушить церковь — это разрушить ее изнутри. Благодаря этому решению позднее он ощутит на себе силу Духа Святого и увидит Божью милость в его жизни. Это и изменит его жизнь навсегда. Абдул-Мси выбрал одну небольшую церковь, пришел к пастору и поговорил с ним. Чтобы войти в доверие к пастору, он сказал, что ему очень нравятся проповеди и учения их церкви. Представился он бизнесменом-мусульманином, который очень хочет стать христианином. Произошло что-то необыкновенное. Эти люди-христиане отнеслись ко мне с огромной любовью. Они и подарки мне дарили, и домой приглашали к себе на обед. Этим они меня просто поразили. Их любовь была не только на словах, но и на самом деле, рассказывает Абдул-Мси. С того времени Абдул-Мси начал регулярно посещать церковь.
выставляя себя настоящим верующим. Кроме этого, он записался в молодежную группу и в класс для подготовки к водному крещению. Приняв водное крещение, он все равно продолжал тайно посещать мечети, молился и постился там, как и раньше. 6 лет он жил такой двойной жизнью. У него почти не было свободного времени. Все его время занимала его ревностная работа среди христиан. Он старался все узнать и всему научиться. Ни жены, ни детей у него не было. А со своими родителями и другими родственниками он тоже не мог общаться из-за своей деятельности. Он был как затерявшаяся овца. «Я был слеп», — говорит Абдул-Амси. «Я ничего не чувствовал. Вообще не было никаких угрызений совести или жалости к этим людям, с которыми я проводил столько времени. Все мои чувства и эмоции были как будто бы закрыты или крепко заклеены внутри меня. Так было до тех пор, пока я не узнал своего Творца. Я думал о Боге по человеческому измерению. Я почти ничего о Нем не знал. Я думал, что Он не сможет меня простить за все, что я сделал в своей жизни». Через какое-то время Абдул-Амси перешел в другую церковь. В своей новой церкви Абдул-Амси был выбран руководителем молодежи. Незадолго после этого в этой церкви решили организовать конференцию, на которую пригласили проповедника из другой местности. Это очень разозлило Абдул-Амси. Почему они не попросили его как руководителя молодежи попроповедовать на этой конференции? Почему они пригласили совсем чужого человека ввести это служение? Эти вопросы не давали ему покоя. Абдул-Амси пришел на эту конференцию с большим желанием, чтобы у этого проповедника ничего не получилось. На конференцию собралось около 2000 человек. Абдул-Амси также присутствовал там. Все они сидели и с большим вниманием слушали проповедника. В течение 3 дней Абдул-Амси слушал этого проповедника и все время надеялся, что он сдастся и попросит Абдул-Амси занять его место. В последний день конференции этот пастор проповедовал из 18 главы первой книги Царств о том, как Илия противостоял пророкам Баала. «Сколько ты еще будешь жить двойной жизнью?» — провозглашал этот пастор. «Если Бог есть живой Бог, то поклоняйся Ему. А если Ваал является твоим Богом, то тогда поклоняйся ему». Абдул-Амси покраснел. Он внимательно посмотрел на проповедника. «Жить двойной жизнью», — подумал он. Он покачал головой. «Кого ты пытаешься обмануть? Сколько времени прошло с того дня, как ты принял Иисуса в свое сердце, а ты до сих пор так и не осознал всю серьезность этого действия? Послушай, если Ваал — твой Бог, то и поклоняйся Ему, а если живой Бог есть Бог твой, то Ему поклоняйся. Почему ты живешь двойной жизнью?» — продолжал пастор. Абдул-Амси очень коснулось это слово. «Этот человек, наверное, знает меня», — подумал он. «Кто же мог рассказать ему обо мне? Я не удивлюсь, если сейчас он назовет мое имя». А пастор продолжал проповедовать. «Просто покайся во всем. Кто хочет, чтобы я за него помолился? Просто встань. Мы помолимся, и Господь простит тебе все, что ты до этого сделал плохого. Забудь, что ты был боевиком, убийцей. Забудь об этом всем. Просто встань». «Возможно ли это?» — спрашивал себя Абдул-Амси. «Неужели Господь сможет простить мне все мои грехи, все, что я сделал в своей жизни?» Он не помнит, как он подошел к пастору, но прекрасно помнит, как упал на колени в раскаянии. В течение 6 лет он считался христианином, но когда Бог коснулся его сердца, тогда он действительно стал им. «Наконец-то я его нашел», — говорит он. «Бог знает, каким человеком я был, и, несмотря ни на что, Он все равно захотел меня принять. Теперь я действительно знаю, что Бог милующий и любящий.
я нашел настоящего любящего отца. Как только он покинул конференцию, к нему подошел один из его бывших напарников, в обязанности которого входило следить за всем. Он сказал Абдул-Амси, чтобы тот держался подальше от мечети, которую раньше посещал и где происходили их советы и выносились решения. Этот еще совсем подросток сообщил Абдул-Амси, что он и еще некоторые боевики слышали, как мусульманские лидеры решили расправиться с Абдул-Амси, так же, как он раньше расправлялся с другими христианами. Они решили его убить. Как только Господь изменил мое сердце, что-то произошло. В этот же день начались преследования на меня, рассказывает Абдул-Амси. Он пришел в свою старую церковь и признался, что его жизнь была построена на лжи. 9 старших братьев внимательно выслушали правдивую историю жизни Абдул-Амси. Они просто не могли поверить своим ушам, что этот всеми любимый молодой человек столько времени их обманывал и делал вид, что он один из них. Они решили пребывать в молитве за это дело в течение 3 дней. На 3-й день они сказали Абдул-Амси, что они согласны спрятать его от его преследователей, чтобы сохранить ему жизнь. «Сын мой», — сказал пастор, — «Бог тебя приготовил для чего-то великого». Они отправили Абдул-Амси к одному знакомому пастору, который жил далеко от местности, где жил раньше Абдул-Амси. Несмотря на то, что Абдул-Амси был преследуем, он не мог не проповедовать мусульманам о Христе. «Я просто не мог молчать», — рассказывает Абдул-Амси. «Люди теперь видели настоящего меня. Теперь я мог легко сказать, что посмотрите на меня. Раньше я убивал и был ужасным человеком. И если бы не благодать Божия, я бы никогда не был тем, кем я есть сейчас». Абдул-Амси теперь стал неустанным свидетелем Христа для мусульман. Из-за этого он постоянно преследуем и даже до сего дня, хотя со дня начала его служения прошло уже 30 лет. 9 февраля 2004 года группа мусульманских боевиков в количестве 2000 человек окружили его дом. Они стали бросать камни в забор и ворота. Они разбили все окна дома этими камнями. Когда они увидели Абдул-Амси, замыкающего ворота, они начали кричать: «Убить его! Даже ни одна муха в этом доме не должна остаться в живых!» Сосед Абдул-Амси, который жил в этом же доме только на 1-м этаже, вышел к ним, чтобы их успокоить. Но они его убили. Жена его, увидев это, закричала и кинулась к своему мужу, но они словили и убили ее. Потом они положили эти 2 мертвых тела на груду машинных шин, облили их бензином и подожгли. Дети Абдул-Амси, увидев все это, закричали: «Папа, папа, посмотри, что они делают!» «Да, они способны на это. Когда-нибудь придет и наша очередь. Поэтому нужно быть готовым к самому худшему», — промолвил Абдул-Амси. Жена Абдул-Амси подошла к своим детям и прошептала им: «Если они будут убивать вас, держите свои Библии возле сердца. В то время, когда тебя избивают, невозможно говорить с ними о Христе. Когда они будут убивать вас, держите свои Библии. Это и будет знаком для них, что вы не изменили своей вере, а остались верными Христу». Кто-то из боевиков увидел, как Абдул-Амси взял свою семью и побежал в машину, которая стояла сзади дома. Боевики кинулись туда, но было уже поздно. Абдул-Амси и его семья, пробив машиной ворота, вырвались из окружения. Чудом избежав смерти, они приехали к дому правителя этого района. Там уже его не тронули бы. Но 3 года спустя, в 2007 году, подошли 3 боевика с автоматами к старшему сыну Абдул-Амси в университете, там, где он учился. Подозвав его, они сказали:
мы не пришли сюда, чтобы ограбить или избить тебя. Мы пришли, чтобы убить тебя, потому что ты такой же, как и твой отец». Эти люди убили его, перерезав горло. Перенести это было очень тяжело, вспоминает Абдул-Амси. Но никакая наша жертва не может сравниться с жертвой нашего Господа. Абдул-Амси так и продолжает проповедовать мусульманам о Христе. Также тайно он консультирует некоторых учителей Корана, рассказывая им о живом Боге. Он как овца среди волков. Многие люди в мусульманских селениях говорят, что они стали христианами благодаря ему. Главная цель его служения — это засвидетельствовать своим преследователям о Христе. Он даже навестил человека, который спланировал убийство его сына, и предложил ему прощение. Этот человек отклонил предложение Абдул-Амси, а его сын, услышав об этом, пришел к Абдул-Амси и принял Христа в свое сердце. Абдул-Амси говорил: «Я прекрасно уяснил для себя, что самое главное — это любовь. Если мы хотим, чтобы мусульмане перешли на нашу сторону, мы должны любить их не человеческой любовью, а любовью, приходящей от Бога. Вместо того, чтобы относиться к ним как к врагам, мы должны жалеть их, потому что не они сами это все делают, а что-то движет ими. Я тоже был гонителем и не знал, что я делал. И только благодаря милости Божьей я стал другим человеком. Все это благодаря любви Божией. Несмотря на то, что мы гонимые, мы не сокрушены. Мы умираем, чтобы другие могли жить». Есть много подобных историй о людях, судьба которых подобна судьбе апостола Павла. Из гонителя церкви Савла он стал гонимым последователем Иисуса Христа Павлом. Вопрос, который мы должны постоянно задавать себе: кто наши враги? Если мы относимся к людям по-вражески, то как же мы им покажем Христа? В Луки 6:35 Иисус напоминает нам, что очень легко любить тех, кто любит нас. Но вы любите врагов ваших, и награда ваша будет весьма велика, и будете наречены сынами Всевышнего.

Он был, как вот мы с вами, жизнелюбым, внимателен к себе. Скажу я вам, он дважды в день, как надо, чистил зубы. Зарядкой занимался по утрам. Он увлекался всем, что входит в моду, от культа тела до политидей. И ни за что в дождливую погоду на улицу не выйдет, хоть убей. Питался он научной спецдиетой, не пил и не курил. Ну что вы, нет! Казалось бы, что он на белом свете спокойно проживет 120 лет. Но вот вчера его похоронили. Через дорогу на зеленый цвет бежал. Неосторожность, вот избили. Типичный случай, скажут мне в ответ. Что это было, есть и завтра будет. Ничем не лучше наш заумный век. Небрежная беспечность души губит, не замечает знаков человек. А Бог нас также предостерегает. Писание довольно мудрых мест, где Бог святой с любовью убеждает. Спасение через Голгофский крест. Остановись, мой друг, твоя беспечность опасна. За житейской суетой все некогда задуматься про вечность. То вечность готовит встречу Господа с тобой. Готов ли ты

Вы слушаете радио МВИ. МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью. 2 Петра 1:3. Кратко о Новом Завете. Второе послание Петра. Второе послание Петра говорит о том, что предусмотрел Бог в связи с ужасающим растлением христианства в его дерзком неповиновении власти Господа Иисуса и правлению Отца. Разве то, что лжеучители не только игнорируют, но и систематически подрывают все истинные принципы правления Бога, освобождает благочестивых людей от обязанности повиноваться? Нет. Послание побуждает к абсолютному подчинению сердца Богу. Его власть восторжествует. Страшный суд постигнет не только нечестивый мир, но и нечестивых исповедников христианства. Божественная сила Бога чудным образом дарует нам все необходимое для поддержания этой новой, энергичной жизни, которая контрастируется с стагнирующей мертвостью отступничества или оставления христианства. Эта сила также обеспечивает благочестие, которое так ценно, когда преобладает нечестие. И все это связано с жизненно важным познанием Его, живого Бога, явленного в личности Господа Иисуса. Он призывает нас славою и добродетелью, причем слава представляет собой конечную цель, а добродетель — нравственное совершенство, которое прослеживается во всей истории Господа Иисуса. В главе 3 уверенность в грядущем Божьем суде выражена в отрезвляющих, внушающих благоговейный трепет выражениях. Это то, что связано с исчезновением небес и с тем, что земля сгорит. Все это может оказать освещающее воздействие на любого.

момент творения. И пауки чувствуют боль. Теория эволюции говорит нам о том, что есть высшие животные, а есть низшие. На основании этого многие думают, к примеру, что низшие животные не чувствуют боли. Некоторые даже упрекают Библию в том, что она описывает животных так, словно это люди. Но по мере того, как умножаются наши знания об окружающем мире, мы понимаем, что библейское отношение к животным вполне обосновано. Когда паук ловит в своей сети насекомое, для того почти всегда означает смерть. Но ученые наблюдали, как паук собирался опутать паутиной и укусить крупного ядовитого клопа, попавшего в ловушку. Когда паук приблизился к своей добыче, клоп ужалил его в ногу. К удивлению исследователей, паук сразу же отреагировал, двинулся к центру паутины, волоча поврежденную конечность. Наблюдение за поведением паука заставило ученых задуматься над вопросом, чувствуют ли пауки боль. Дальнейшее изучение показало, что чувствуют, как, впрочем, и большинство других живых существ. Поскольку все живое воспринимает жизнь сходным образом, наши эмоции и чувства можно сравнить с Божьими, какими бы мелкими они ни казались. Поэтому не стоит удивляться, узнав, что и другие существа ощущают жизнь подобно нам, без всяких надуманных ограничений, навязанных нам эволюционным делением на высшие и низшие формы жизни. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Милосердием и правдою очищается грех, и страх Господень отводит от зла. Притчи 16:6.

0: Приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Сейчас предлагаем вашему вниманию чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». А в 8 часов слушайте проповедь Александра Савчука.
1: Книга пророка Даниила, глава 5. Валтасар, царь, сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих, и перед глазами тысячи пил вино. Вкусив вина, Валтасар приказал принести сосуд, золотые и серебряные сосуды, которые Навуходоносор, отец его, вынес из храма Иерусалимского, чтобы пить из них царю, вельможам его, женам его и наложницам его. Тогда принесли золотые сосуды, которые взяты были из святилища Дома Божия в Иерусалиме, и пили из них царь и вельможи его, жены его и наложницы его. Пили вино и славили богов золотых и серебряных, медных, железных, деревянных и каменных. В тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести стены чертога царского. И царь видел кисть руки, которая писала. Тогда царь изменился в лице своем. Мысли его смутили его, связи чресл его ослабели, и колена его стали биться одно о другое. Сильно закричал царь, чтобы привели обаятелей,

халдеев и гадателей. Царь начал говорить и сказал мудрецам вавилонским: «Кто прочитает это написанное и объяснит мне значение его, тот будет облечен в багряницу, и золотая цепь будет на шее у него, и третьим властелином будет царствие». И вошли все мудрецы царя, но не могли прочитать написанного и объяснить царю значение его. Царь Валтасар чрезвычайно встревожился, и вид лица его изменился на нем, и вельможи его смутились. Царица же по поводу слов царя и вельмож его вошла в палату пиршества, начала говорить царица и сказала: «Царь, вовеки живи! Да не смущают тебя мысли твои, и да не изменяется вид лица твоего. Есть в царстве твоем муж, в котором дух святого Бога. Во дни отца твоего найдены были в нем свет, разум и мудрость, подобная мудрости богов, и царь Навуходоносор, отец твой, поставил его главою тайноведцев, обаятелей, халдеев и гадателей, сам отец твой, царь. Потому что в нем, в Данииле, которого царь переименовал Валтасаром, оказались высокий дух, ведение и разум, способны изъяснять сны, толковать загадочные и разрешать узлы. Итак, пусть призовут Даниила, и он объяснит значение». Тогда введен был Даниил пред царя, и царь начал речь и сказал Даниилу: «Ты ли, Даниил, один из пленных сынов иудейских, которых отец мой царь привел из Иудеи? Я слышал о тебе, что Дух Божий в тебе, и свет, и разум, и высокая мудрость найдена в тебе. Вот приведены были ко мне мудрецы и обаятели, чтобы прочитать это написанное и объяснить значение его. Но они не могли объяснить мне этого. А о тебе я слышал, что ты можешь объяснять значение и разрешать узлы. Итак, если можешь прочитать это написанное и объяснить мне значение его, то облечен будешь в багряницу, и золотая цепь будет на шее твоей, и третьим властелином будешь в царстве». Тогда отвечал Даниил и сказал царю: «Дары твои пусть останутся у тебя, и почести отдай другому. А написано я прочитаю царю и значение объясню. Царь, Всевышний Бог даровал отцу твоему Навуходоносору царство, величие, честь и славу. Перед величием, которое дал он ему, все народы, племена и языки трепетали и страшились его. Кого хотел, он убивал, и кого хотел, оставлял в живых. Кого хотел, возвышал, и кого хотел, унижал. Но когда сердце его надмилось, и дух его ожесточился до дерзости, он был свержен с царского престола своего и лишен славы своей. И отлучен был от сынов человеческих, и сердце его уподобилось звериному, и жил он с дикими ослами, кормили его травою, как вола, и тело его орошаемо было небесной росою, доколе он познал, что над царством человеческим владычествует Всевышний Бог и поставляет над ним, кого хочет. И ты, сын его Валтасар, не смирил сердца твоего, хотя знал все это, но вознесся против Господа небес, и сосуды дома его принесли к тебе, и ты, и вельможи твои, жены твои и наложницы твои пили из них вино, и ты славил богов серебряных и золотых, медных, железных, деревянных и каменных, которые не видят, не слышат, не разумеют, а Бога, в руке которого дыхание твое, и у которого все пути твои ты не прославил. За это и послана от него кисть руки, и начертано это Писание. И вот что начертано: «Мене, мене, текел упарсин». Вот и значение слов «мене». Исчислил Бог царство твое и положил конец ему. Текел, ты взвешен на весах и найден очень легким. Перес, разделено царство твое и дано медянам и персам.
Тогда по повелению Валтасара одели Даниила в багряницу и возложили золотую цепь на шею его и провозгласили его третьим властелином в царстве. В ту же самую ночь Валтасар, царь халдейский, был убит, и Дарий Медянин принял царство, будучи 62 лет. Глава 6 книги пророка Даниила. Угодно было Дарию поставить над царством 120 сатрапов, чтобы они были во всем царстве, а над ними 3 князей, из которых один был Даниил, чтобы сатрапы давали им отчет и чтобы царю не было никакого обременения. Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух, и царь помышлял уже поставить его над всем царством. Тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством, но никакого предлога и погрешности не могли найти, потому что он был верен, и никакой погрешности или вины не оказалось в нем. И эти люди сказали: «Не найти нам предлога против Даниила, если мы не найдем его против него в законе Бога его». Тогда эти князья и сатрапы приступили к царю и так сказали ему: «Царь Дарий, вовеки живи! Все князья царства, наместники, сатрапы, советники и военачальники согласились между собою, чтобы сделано было царское постановление и издано повеление, чтобы кто в течение 30 дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, того бросить в львиный ров. Итак, утверди, царь, это определение, и подпиши указ, чтобы он был неизменен, как закон медийский и персидский, и чтобы он не был нарушен». Царь Дарий подписал указ и это повеление. Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой, окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, и он 3 раза в день преклонял колено и молился своему Богу, и славословил его так, как это делал он и прежде того. Тогда эти люди подсмотрели и нашли Даниила, молящегося и просящего милости пред Богом своим. Потом пришли и сказали царю о царском повелении: «Не ты ли подписал указ, чтобы всякого человека, который в течение 30 дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, бросать в львиный ров?» Царь отвечал и сказал: «Это слово твердо, как закон медян и персов, не допускающий изменения». Тогда отвечали они и сказали царю, что Даниил, который из пленных сынов Иудеи, не обращает внимания ни на тебя, царь, ни на указ с тобою подписанный, но 3 раза в день молится своими молитвами. Царь, услышав это слово, сильно опечалился и положил в сердце своем спасти Даниила, и даже до захождения солнца усиленно старался избавить его. Но те люди приступили к царю и сказали ему: «Знай, царь, что по закону медян и персов никакое определение или постановление, утвержденное царем, не может быть изменено». Тогда царь повелел, и привели Даниила и бросили в ров львиный. При этом царь сказал Даниилу: «Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя». И принесен был камень, и положен на отверстие рва, и царь запечатал его перстнем своим и перстнем вельмож своих, чтобы ничто не переменилось в распоряжении о Данииле. Затем царь пошел в свой дворец, лег спать без ужина и даже не велел вносить к нему пищи, и сон бежал от него. Поутру же царь встал на рассвете и поспешно пошел ко рву львиному. И, подошед ко рву, жалобным голосом кликнул Даниила и сказал царь Даниилу: «Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?» Тогда Даниил сказал царю: «Царь, вовеки живи! Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался перед ним чист. Да и перед тобою, царь, я не сделал преступления.
Тогда царь чрезвычайно возрадовался о нем и повелел поднять Даниила изо рва, и поднят был Даниил изо рва, и никакого повреждения не оказалось на нем, потому что он веровал в Бога своего. И приказал царь, и приведены были те люди, которые обвиняли Даниила, и брошены в львиный ров, как они сами, так и дети их, и жены их. И они не достигли до дна рва, как львы овладели ими, и сокрушили все кости их. После того царь Дарий написал всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле: «Мир вам да умножится! Мною дается повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели перед Богом Данииловым, потому что он есть Бог живой и пресносущий, и царство его несокрушимо, и владычество его бесконечно. Он избавляет и спасает, и совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила от силы львов». И Даниил благоуспевал в царствовании Дария и в царствовании Кира Персидского. Седьмая глава книги пророка Даниила. В первый год Валтасара, царя Вавилонского, Даниил видел сон и пророческие видения головы своей на ложе своем. Тогда он записал этот сон, изложив сущность дела. Начав речь, Даниил сказал: «Видел я в ночном видении моем, и вот четыре ветра небесных боролись на великом море. И четыре больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого. Первый как лев, но у него крылья орлиные. Я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья, и он поднят был от земли и стал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему. И вот еще зверь, второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны, и три клыка во рту у него, между зубами его. Ему сказано так: «Встань, ешь мяса много». Затем видел я вот еще зверь, как барс. На спине у него четыре птичьих крыла, и четыре головы было у зверя этого, и власть дана была ему. После этого видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный и ужасный, и весьма сильный. У него большие железные зубы, и он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей, и 10 рогов было у него. Я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог, и 3 из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним, и вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно. Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его — как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его — пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред ним, 1000 тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели, и раскрылись книги. Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, какие говорил рог, зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено и предано на сожжение огню. И у прочих зверей отнята власть их, и продолжение жизни дано им только на время и на срок. Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел, как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к нему. И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его — владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится. Вострепетал дух мой во мне, Данииле, в теле моем, и видения головы моей смутили меня. Я подошел к одному из предстоящих и спросил у него об истинном значении всего этого. И он стал говорить со мною и объяснил мне смысл сказанного. Эти большие звери, которых 4, означают, что 4 царя восстанут от земли.
Потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством вовек и вовеки веков. Тогда пожелал я точного объяснения о четвертом звере, который был отличен от всех и очень страшен, с зубами железными и когтями медными, пожирал и сокрушал, а остатки попирал ногами. И о десяти рогах, которые были на голове у него, и о другом, вновь вышедшем, пред которым выпали три. О том самом роге, у которого были глаза и уста, говорящие высокомерно, и который по виду стал больше прочих. Я видел, как этот рог вел войну со святыми и превозмогал их, доколе не пришел ветхий днями, и суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые. Об этом он сказал: «Зверь четвертый, четвертое царство будет на земле, отличное от всех царств, которое будет пожирать всю землю, попирать и сокрушать его. А десять рогов значит, что из этого царства восстанут десять царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничтожит трех царей. И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего, даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени. Затем воссядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца. Царство же и власть, и величие царственное во всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство — царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему». Здесь конец слова. Меня, Даниила, сильно смущали размышления мои, и лицо мое изменилось на мне, но слово я сохранил в сердце моем. Глава 8 книги пророка Даниила. В третий год царствования Валтасара царя явилось мне, Даниилу, видение после того, которое явилось мне прежде. И видел я в видении, и когда видел, я был в Сузах, престольном городе в области Еламской, и видел я в видении, как бы я был у реки Улая. Поднял я глаза мои и увидел, вот один овен стоит у реки, у него два рога, и рога высокие, но один выше другого, и высший поднялся после. Видел я, как этот овен бодал к западу и к северу и к югу, и никакой зверь не мог устоять против него, и никто не мог спасти от него. Он делал, что хотел, и величался. Я внимательно смотрел на это, и вот с запада шел козел по лицу всей земли, не касаясь земли. У этого козла был видный рог между его глазами. Он пошел на того овна, имеющего рога, которого я видел стоящим у реки, и бросился на него в сильной ярости своей. И я видел, как он, приблизившись к овну, рассвирепел на него и поразил овна, и сломил у него оба рога. И не достало силы у овна устоять против него, и он поверг его на землю и растоптал его, и не было никого, кто бы мог спасти овна от него. Тогда козел чрезвычайно возвеличился, но когда он усилился, то сломился большой рог, и на место его вышли четыре, обращенные на четыре ветра небесных. От одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу и к востоку, и к прекрасной стране, и вознесся до воинства небесного, и низринул на землю часть всего воинства и звезд, и попрал их. И даже вознесся на вождя воинства сего, и отнята была у него ежедневная жертва, и поругано было место святыни его. И воинство предано вместе с ежедневной жертвою за нечестие, и он, повергая истину на землю, действовал и успевал.
И услышал я одного святого, говорящего, и сказал этот святой кому-то вопрошавшему: «На сколько времени простирается это видение о ежедневной жертве и об опустошительном нечестии, когда святыня и воинство будут попираемы?» И сказал мне: «На 2300 ветров, вечеров и утр, и тогда святилище очистится». И было, когда я, Даниил, увидел это видение и искал значение его, вот стал предо мною как облик мужа. И услышал я от средины Улая голос человеческий, который воззвал и сказал: «Гавриил, объясни ему это видение». И он подошел к тому месту, где я стоял. И когда он пришел, я ужаснулся и пал на лицо мое, и сказал он мне: «Знай, сын человеческий, что видение относится к концу времени». И когда он говорил со мною, я без чувств лежал лицом моим на земле, но он прикоснулся ко мне и поставил меня на место мое и сказал: «Вот я открываю тебе, что будет в последние дни гнева, ибо это относится к концу определенного времени. Овен, которого ты видел с двумя рогами, это цари медийский и персидский, а козел косматый — царь Греции, а большой рог, который между глазами его, — это первый ее царь. Он сломился, и вместо него вышли другие четыре. Эти четыре царства восстанут из этого народа, но не с его силою. Под конец же царства их, когда отступники исполнят меру беззаконий своих, восстанет царь наглый и искусный в коварстве, и укрепится сила его, хотя и не его силою. И он будет производить удивительные опустошения, и успевать, и действовать, и губить сильных и народ святых. И при уме его и коварство будет иметь успех в руке его, и сердцем своим он превознесется, и среди мира погубит многих, и против владыки владык восстанет, но будет сокрушен не рукою. Видение же о вечере и утре, о котором сказано, истинно, но ты сокрой это видение, ибо оно относится к отдаленным временам. И я, Даниил, изнемог и болел несколько дней, потом встал и начал заниматься царскими делами. Я изумлен был видением сим и не понимал его».

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. «И вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою» — Деяния 27:24. Некоторые люди, столкнувшись с нежеланием близких слушать их, предпочитают вообще никому ничего не советовать. Очень многие в довольно агрессивной форме отказываются слушать советы. Поэтому окружающим остается думать, что они сделали все, что могли. Но телега глупости этого человека стоит впереди его лошади рассудительности. Похожая ситуация сложилась и в этой истории. Апостол Павел дал нужный и важный совет морякам, но они не прислушались к его словам. Мы уже говорили, что большинство из нас умыли бы руки, но не такого апостол Павел. Находясь среди моряков, апостол не умолкает, но продолжает говорить. Не молчит, а напоминает, что предупреждал их об опасности. В этом он видит свой долг. Нам, постоянно торопящимся, а также боящимся, что на нас обидятся за нашу настойчивость, есть чему поучиться у апостола Павла. Ничего, если к нашим словам не прислушиваются, а порой даже грубят. Давайте простим братьев, даже до 70 раз. И если они не прислушались к нашему совету, пусть любовь наша будет непритворна, и мы сумеем настоять на дельном совете, чтобы помочь брату или сестре. Обратите внимание на спокойную уверенность апостола в довольно сложных обстоятельствах. Она получена от Господа через его ангела. Павел вместе с остальными плавал в море и пережил немало, как и все остальные, которые были на корабле. Но от Бога ему пришло утешение. «Не бойся, Павел, тебе должно предстать перед кесаря». «Вот уж утешение», — скажете вы. «Это все равно, что услышать от ангела, ты не утонешь, но бойся, тебя разорвет лев». Епископ Ридли, приговоренный к сожжению на костре, должен был быть отвезен на другой берег реки. Во время переправы к месту казни судно, на котором он находился, попало в бурю. Лодочник испугался, но епископ сказал ему: «Не бойся, старина, кому суждено сгореть, тот не утонет». Вернемся к апостолу Павлу и его товарищам по путешествию. Как бы там ни было, но Павел получил утешение. Ему представилась возможность проповедовать императору Нерону. Страстный проповедник Евангелия Павел радовался такому обороту дела. Сердце его всегда стремилось в Рим, чтобы увидеть тех, с кем не встречался во плоти. Был Нерон львом или не был, а дерзновение нести благую весть всегда жило в сердце апостола. Ужас одних людей превращается в радость других, если они служат Христу. «Я готов отправиться в Рим, чтобы предстать пред этим чудовищем», — говорит апостол. Удивительная вещь вера. Страдания за Христа воспринимаются как благо, как награда, как радость. Да, через кораблекрушение путь на небеса короче, но путь через Рим, возможно, сохранит жизни моряков для будущего покаяния. Мне хотелось бы посмотреть на несколько моментов, которые могут заинтересовать внимательного слушателя, а также показать практическое применение уроков, скрытых в прочитанном отрывке. Первое. Практическое применение для нас в следующем. Божий человек может страдать ради сохранения других. Павла погрузили на корабль вместе с разбойниками и ворами. Не лучшая компания для верующего человека как тех дней, так и в наше время. Но такое положение вещей не было чем-то исключительным. Как во времена апостолов, так и сегодня многие христиане помещены в тяжелые житейские условия.
но в таком состоянии они находятся ради блага неверующих. Если бы не было таких мест, мы не могли бы сподобиться Христу. Вспомните, ведь в Библии записано столько историй, когда святые, оказавшиеся в неприятных условиях, являлись благословением для окружающих. Например, Иосиф в темнице. Вспомним о маленькой девочке, которая была уведена в сирийский плен. Нелегко быть рабыней, тем более в доме великого военачальника. Но для чего она оказалась в том месте, вдали от родительской ласки? Для того, чтобы Нейман исцелился от проказы, а сирийский царь узнал, что Бог Израиля творит невиданные чудеса. «Не отправляйтесь в плавание самовольно». Как-то инквизитор сказал своей несчастной жертве: «Сунь палец в огонь, сможешь ли ты вытерпеть эту боль?» «Не вижу смысла», — ответил мученик. «Богу не угодно это. Но если Он пошлет меня на костер, то я не стану противиться, потому что там, куда Он меня пошлет, Он и укрепит меня». Никто не требует от христианина самому искать трудностей, но если вы все же столкнулись с ними, будьте как апостол Павел, будьте благоразумны. Павел не пустословил и не суетился. Он предупредил один раз, его не послушали. Прошло довольно много времени, и он опять дает совет. В этом истинное благоразумие. Не говорите слишком много. Придет время, и обстоятельства сложатся так, что ваши слова станут более чем уместными. Не навязывайтесь никому с помощью. Человек сам должен понять, что она ему необходима. А когда он поймет это, тогда протяните ему руку. Апостолы Лука и Павел помогли морякам выбросить груз с корабля. Они работали наравне с командой, и моряки это оценили. Вторая мысль. Куда бы и ни поместил нас Бог, мы должны молить Его обо всех душах, которые плывут с нами. Господь сказал, что даровал Павлу всех плывших с ним. Не значит ли это, что Павел просил его об этом? Милосердный Господь услышал, и 270 душ были дарованы Павлу. Родители дорогие, ваши семьи состоят из 7-8 человек, но если вспомнить всю вашу родню, ваших знакомых, неужели не наберется 270 человек? Молитесь обо всех их без исключения. Пусть ни одно дитя, ни один взрослый не останутся без ваших молитв. И не говорите, что брат жены пьяница, он не достоин того, чтобы приличные люди помнили о нем. А сестра ваша известна своим легкомысленным поведением, и ей уже ничего не поможет. Многие на корабле не умели плавать, и Павел молился о них. Также он молился и о тех, кто умел плавать. Кто-то из ваших друзей обращен, кто-то нет, кто-то живет согласно моральным принципам, кому-то эти принципы стоят поперек горла. Но вы молитесь за всех, кого Господь поместил с вами на один корабль, даже если бы вам и хотелось выехать другим рейсом. Павел молился о всех плывущих на корабле, но не молился о самом корабле. Такой молитвы вы не найдете. Он не просил Господа спасти корабль. Корабль — символ вашей фамилии, вашего титула. Не о них молитесь, но просите Бога даровать вам ваших детей и родителей, родственников, друзей, соседей. Также апостол Павел не молился о грузе. Его не волновал тот факт, что команда высыпала зерно за борт. Не переживайте о вашем богатстве. Что значит оно на одних весах со спасением ваших детей? Поручите заботу о нем Господу и умоляйте Его о ваших детях. Юноши и девушки, несите свое свидетельство людям. Матери и отцы своим детям, дети своим родителям. Умоляю вас ранами и кровью Христа, распятого за ваши и мои грехи, и молю, чтобы Бог даровал вам всех плывущих с вами. Даруй нам всех плывущих с нами. Не унывайте, уверенно держитесь за те доски спасения, которые посланы вам в бурю жизни. Господь слышит наши молитвы и благословляет наш путь.
Даруй нам, Господи, всех плывущих с нами.

Он к ним пришел. Они его ждали веками, обещанного Богом. И с криком на Голгофу отвели, избили, осмеяли, извели, к публичной казни присудили строго. А я не чаяла пришествия его, не знала, что обещан Избавитель, но из пучины горя своего взмолилась, не зная ничего. И он ответил мне: «Вы знаете, ко мне пришел Спаситель. Он стал моим. Не так, как человек, что может изменить и передумать, и мимо проходя из раненых коллег в протянутую руку камень сунуть. Нет, он стал моим не так, как президент, которому не так легко пробиться. Я ж для него безликий инцидент. А письменная просьба – документ, где подписи, печати, вереница. Он стал мне другом, братом и отцом, отдавшим жизни, чтоб я жила вовеки. Увенчанный стерня венцом, он смотрит на меня своим святым лицом. Мой Бог, он для меня стал человеком. Господь и Бог мой, в душу мне вошли слова Фомы, и снова в ней ожили, как Магдалины плач в саду святой земли. О, моего Иисуса унесли, не знаю, Господин, где положили. Он их, он мой, он ваш, он равно близок всем. О, глубина и полнота дачи! Как отблагодарить его и чем? Я жизнь свою хотела бы совсем отдать ему без жалости, без сдачи. И пусть недаром он ко мне пришел, когда к нему я руку протянула, и он меня в число спасенных вел. Пойду за ним, куда б он ни повел, куда б дорога та не повернула.

Милосердием и правдою очищается грех, и страх Господень отводит от зла. Притчи 16:6.

0: Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию проповедь Александра Савчука. А в 9 часов слушайте чтение книги.
1: Я снова рад быть сегодня с вами, делиться словом. Это замечательное время. Друзья, сегодня хочу поделиться таким словом. Я хочу поделиться очень важным, на мой взгляд, сегодня посланием. И это определенный такой духовный принцип, духовный, ну, я бы не сказал, наверное, что духовный закон, но это важный принцип. Если мы сможем научиться этому принципу в своей жизни, то я верю, что Господь очень сильно даст, ну не то, что Он даст, потому что Он жалеет или не жалеет, но Он приведет в действие много благословений в нашей жизни, потому что это так работает, это определенный духовный закон. И тема сегодня, о которой я буду говорить, она называется так, или я назвал ее так, «Позволь человеку пройти свой путь». «Позволь человеку пройти свой путь». О чем эта тема? Что скрывается сегодня за этим вопросом? Я понимаю, что очень важно, когда мы говорим конкретные, серьезные вещи, их четко обозначить. Мы не будем сегодня так абстрактно, где-то растекаясь, мыслью по древу, как говорят. Но о чем эта тема? Очень часто в своей жизни мы можем встретить людей или встречаем людей, или они есть в вашей жизни, которые склонны проецировать на вас свои желания. Они как будто хотят, говоря таким модным языком современным, затянуть в вас в свое поле влияния. Они проецируют на вас свою жизнь, они проецируют на вас свои стремления, хотелки свои, свои желания. И внешне это выглядит, может, порой достаточно безобидно, но важно понимать, что стоит за этим внутри. И я верю, и я так понимаю, что очень часто за этим как раз стоит желание взять нашу жизнь под контроль, управлять ей. И я сейчас говорю не просто красивые, правильные фразы. Если вы серьезно решите изучить эту тему, например, научной точки зрения, вы откроете современные исследования в области психологии, вы очень много заметите или найдете разного рода исследований, посвященных влиянию человека на человека или человека на массы.

И сегодня откуда думаете технологии работы пропаганды, телевидения и прочее, откуда они взялись? Они строятся не просто на догадках, они строятся на конкретных исследованиях и пониманиях, как работает и влияет информация на людей, на массы, как она как бы проектирует и загружает сознание человека, как оно управляет его эмоциями или волей, какие есть приемы и методы для того, чтобы через информацию телевидения зацепить, влиять и направлять. Мы сегодня не говорим о средствах массовой информации, каких-то других вещах, мы будем говорить сегодня о людях. И очень часто, к сожалению, даже в среде церкви, в религиозной среде, люди порой из благих побуждений пытаются как будто корректировать жизнь друг друга, влиять на нее, оказывать на нее влияние. Я сторонник позитивного влияния и сторонник благословенного участия даров каждого в теле Христовом. Но я сегодня хочу поговорить о другом аспекте, чтобы вы правильно поняли, о чем эта проповедь и в чем проблема. Это не то, что какая-то моя придумка современной реальности. Мы увидим это еще и в Евангелии, прямо в те времена это уже работало точно так же. Евангелие от Марка, 9 глава, 38 стих. Есть моменты, по которым нам порой тяжело дать людям их меру свободы, на которую они имеют право. И как я уже говорил, мое убеждение, что за этим всегда будет скрываться желание контролировать, желание управлять. Что, на мой взгляд, на мое убеждение, не есть никогда признак работы Святого Духа. Желание доминировать и контролировать никогда, на мой взгляд, не будет отражать природу Святого Духа. Напротив, написано, Иисус пришел отпустить измученное на свободу. То, что было измучено доминированием и контролем, грехом, властью греха, почему и написано. Всякий делающий грех есть раб греха. Раб не имеет своей воли. И мы должны понимать и чувствовать с вами важные духовные принципы Божьего Царства, что грех порабощает, контролирует и владычествует в моей жизни. Но Иисус пришел отпустить измученное на свободу. Поэтому природа владычествовать, доминировать и порабощать, контролировать никогда не будет природой Божьего Царства. Как бы красиво оно ни облекалось в слова. И теперь смотрите, евангельский пример. Евангелие от Марка, 9 глава, 38 стиха. «При сём Иоанн сказал, «Учитель, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами, и запретили ему, потому что не ходит за нами». Иисус сказал, «Не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня. Ибо кто не против вас, тот за вас. Кто напоит чашей воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. А кто соблазнит одного из малых сих верующих в Меня, тому лучше было бы, если повесили ему жерновный камень на шею и бросили в море. Ибо если соблазняет тебя твоя рука, отсеки ее, лучше увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый, где червь не умирает, огонь не угасает». Это очень сильный отрывок. Я уверен, что вы этот отрывок много раз слышали на домашних группах, на разборах. Сами изучали, читали. Если вы читаете Евангелие, то я думаю, что вы встречали его много раз. И это очень сильный отрывок, как я сказал, потому что он показывает как раз проблему, о которой мы сегодня говорим. И здесь есть два взгляда. Мы сейчас так разберем немножко этот отрывок Священного Писания, увидим то, что, возможно, вы еще не видели никогда в нем. Здесь есть, во-первых, взгляд учеников. И взгляд учеников – это такой же взгляд, как есть очень часто у нас. И я хочу, чтобы вы прочувствовали сейчас через этот пример проблематику проповеди. О чем сегодня мы говорим? О какой реальности? Ученики говорят, их взгляд заключался в стандартной оценке человека с той точки зрения, соглашается он со мной или нет. Мы склонны оценивать правоту его действий и поступок через одно мерило. Согласен ли он с моей точкой зрения? Из этого вытекает столько деноминаций. Если я верю в то, что, например, крещение должно быть таким, даже в цвете одежды, музыка должна быть такой, покрытие головы должно вот так осуществляться, я могу быть прав или не прав, потому что мнений на этот счет много.
Но я убежден в одном, что именно я правильно понимаю Священное Писание. Именно я понял Евангелие правильно. И я начинаю оценивать всех с позиции какой? Соглашаетесь вы со мной или нет? Если вы не соглашаетесь, вы не правы. Вы не от Бога. Вот как смотрели на это ученики. Они говорят: учитель, он изгоняет бесов. Точно так же, как делаем мы. Но знаешь, почему? Что мы сделали? Мы ему запретили. Но он же изгоняет бесов. Он же делает благое дело. Он помогает людям избавиться от того, что их обременяет и разрушает. Но учитель, он не ходит за нами. Он не начинает собрания так, как мы. Он не поет такие песни, как мы. Учитель, он вообще не из нашего братства. И мы ему запретили. Ты не имеешь права изгонять бесов. Ты не имеешь права называться христианином. Ты не имеешь права поступать так. Ты не из нашего богословского кружка. Ты не из нашего течения. Ты нашу доктрину не поддерживаешь. И знаете, это взгляд, который сегодня пропитывает христианское сообщество. Если вы откроете интернет, недавно мы с женой подсчитали, сколько стоит быть хорошим христианином. $1500 вам надо, чтобы стартово стать хорошим христианином. Мы посчитали разные программы, которые предлагают вам открыть в себе дары, стать хорошим мужем, увеличить свою любовь, там бусты всякие и прочее, разные вещи. И знаете, $1500 вам надо, чтобы стать отцом, мужем, открыть в себе дары, зайти в служение, правильно воспитывать своих детей, стать хорошей мамой и прочее. Дорого? Ну, разово, пока разово. Дорого. Вы знаете, а еще интересная вещь. Разные курсы стоят по-разному, и ты начинаешь думать, отдать 500 за то, чтобы стать хорошей мамой, или взять за 700, чтобы уже стать супермамой. И сегодня это порождает еще то, что мы конкурируем. Даже богословские школы говорят, откройте вот теологов этих современных, которые с умным видом философствуют о том, что предопределил Бог или не предопределил. Они ломают копья. Но по сути это началось еще, или было видно, не началось, правильно сказать, было видно в учениках Христа. Они просто говорили, да, он изгоняет бесов, но он за нами не ходит. И знаете, я хочу, чтобы вы увидели здесь больше, чем просто саму эту историю. Чтобы вы увидели, что ученики имели совсем другой взгляд на человека и его ценность, чем имел Иисус. Ученики смотрели на человека и его ценность с позиции своей значимости и ценности. Они как бы видели человека в своем поле влияния. Если он за мной не идет, я отвергаю его, несмотря на то, что он делает, невзирая. Если он идет за мной и соглашается, я принимаю его. Его дары, его ценность, да, он изгоняет бесов, классно, он наш. Но взгляд Иисуса был другой. Я хочу, чтобы мы сейчас увидели, чем отличался взгляд Христа на человека радикально. Радикально. Я это постулирую, и мы увидим это вместе этого Священного Писания. Взгляд Христа, фундаментом взгляда Христа к человеку или подхода к человеку лежал не эгоцентризм. Вот если я говорил про учеников, что в их подходе был эгоцентризм, они смотрели через призму своего восприятия, да, то есть своего поле жизни, своего влияния и прочее, то в основе взгляда Христа лежало понимание и принятие того, каким Бог сотворил этот мир, божественных законов мироздания, на каких фундаментах или принципах Бог поставил этот мир. И когда я понимаю этот фундамент, на котором Бог поставил мир, и через эту призму воспринимаю человека, то тогда я имею такой взгляд, как имел Христос. Я еще раз это проговорю, не переживайте. Взгляд учеников базировался на их эгоцентризме. Я в центре оценки человеческой жизни, оценки человеческих достижений. Он не с нами или с нами. Взгляд Христа базировался на другом. Вы сейчас это увидите, я прочитаю это в Священном Писании, я просто проговорю. Взгляд Христа базировался на понимании, как Бог сотворил мироздание, как Бог сотворил мир.
на каких принципах он его поставил. И это понимание дает, вот еще глубже, мы когда-то уже говорили об этом, Библия говорит, начало мудрости, страх Господень, богобоязненность, это не страх Бога, как там есть дядька на небе, который меня покарает. Потому что вот такой страх, что есть дядька на небе, я хочу сказать крамольную для кого-то мысль, но он не имеет смысла. Страх Бога карающего, который меня способен и готов уничтожить, не имеет смысла. Вы скажете, воу, подожди, ты сейчас пытаешься идти против многих-многих учений. А теперь скажите мне, в чем смысл животного страха карающего Бога, если он и так всемогущий? Это то же самое, что муравей начинает бояться, что вы его, или комар, который летает, бояться, что вы его раздавите. Его страх ни к чему не приведет. Потому что по отношению к нему вы всемогущий, который можете вот так прихлопнуть его. И неважно, боитесь вы, как вот прихлопнет или не прихлопнет, или не боитесь, это ничего не поменяет в вашей судьбе. Поэтому отношения с Богом в Евангелии строятся не на этом страхе. И, кстати, вот это знаменитое место, что совершенная любовь изгоняет всякий страх, в контексте как раз означает страх чего? Будущего великого суда. Мы не боимся Бога, что мы будем поражены или сгорим, но через Его любовь мы имеем в день суда что? Дерзновение сказать, что я прощен и омыт и спасен Его святой кровью. И мне не нужно больше бояться Отца в животном страхе и через это спасаться, потому что это никогда не спасало и не спасает. Спасает Его любовь, спасает Его благодать. Вот что является действием спасения, усыновления в Иисусе Христе, когда Отец принял меня. Но мы возвращаемся к нашей теме. И богобоязненность в этом смысле – это не страх, как мы говорим, животное перед Богом, но почитание Творца и автора законов мироздания. Это как если вы придете в мой дом, и у вас есть определенная меня-боязненность, назовем это таким странным словом, в том смысле, что вы не можете вести себя в моем доме, как вы хотите. Но вы понимаете, что есть какой-то порядок правил, и вы пытаетесь его понять для того, чтобы в моем доме вести себя подобающе. И понятное дело, что я не буду эти правила, может, вам транслировать как-то резко и навязывать вам, но тем не менее они есть. И потому Библия называет богобоязненность началом мудрости. Да, начало мудрости – страх Господень. Мы, кстати, к богобоязненности еще вернемся. То есть страх Господень как почитание автора законов. И в этом смысле вы скажете, почему ты считаешь, что Иисус именно это здесь проявил? Я хочу показать вам пример. Когда мы читаем это место внимательно, как оно происходило, они начали про то, что они запретили человеку ходить за ними, да, изгонять бесов, потому что он не с нами. Они проявили эгоцентризм. Но Иисус не развивает дальше эту тему. Он не эту тему с ними развивает. Он как будто останавливается здесь. И если мы читаем дальше, он говорит, не запрещайте. Но послушайте внимательно его аргументацию. Он не сказал им, не запрещайте, может, он когда-то присоединится к нам, может, он когда-то будет нашим тоже учеником, давайте позовем его с собой. Он не пытается привязать этого человека к себе. Он не смотрит на его с позиции эгоцентризма. Он позволяет этому человеку проходить его собственный жизненный путь. Он позволяет человеку быть самостоятельным в этом. Почему? Потому что он точно знает божественные законы, который включает закон свободной воли, который включает те права, которые Бог нам дал в нашей жизни и ответственность, которую Бог положил в нашу жизнь. И что он говорит? Он говорит, ибо никто, вот его аргументация, никто, сотворивший чудо именем моим, не может вскоре злословить меня. Давайте подумаем об этом. Что Иисус имеет в виду? Никто, сотворивший чудо именем моим, не может вскоре меня злословить. Он говорит буквально следующее, как в моей интерпретации, это мой перевод, я уже специально эти оговорки делаю. «Никто, сотворивший чудо именем моим, не может скоро злословить меня». То есть Иисус показывает, если этот человек делает определенные действия в Божьем Царстве,
при этом от моего имени. Это важное замечание здесь. То есть он делает это от моего источника, опираясь на то, что я дал, что я вложил. Мы помним, что человек не ходит, говорит, с нами, да? То я вижу, что не может произойти процесс, что вскоре, то есть в ближайшей перспективе времени, этот человек после действий таких начнет злословить меня. Иными словами, он как бы намекает им и говорит, если этот человек пришел к этому состоянию, значит, Царство Божье внутри него возросло. И дальше Иисус как бы дает такое пояснение. Смотрите, оно опять же, оно не привязано к ученикам, к группировке, к комьюнити, к церкви, к чему-то еще. Он дает пояснение, что есть Царство Божье внутри человека, что есть трансформация внутри человека, что есть такое, когда человек преображен и понимает божественные законы мироздания. И он говорит об универсальных вещах, не привязанных, еще раз, ни к группе, ни к личности, ни к каким вот там церковным каким-то на то время группе учеников Иоанновых там, и таких-таких. Он говорит следующее. «Кто напоит вас чашей воды во имя Мое, потому что вы Христовы, не потеряет награды. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, то лучше бы ему бросили камень, он подлежит гиене». То есть учитель, оказывается, спасенность или неспасенность, действие благодати или недействие благодати, Царство Божье внутри нас или царство тьмы внутри нас зависит не от принадлежности к конкретной группе, не от того, что я почитаю Петра или Иоанна столпами, не от того, что я следую за учениками Иисусовыми и через это спасаюсь. Оказывается, я спасаюсь тем, что есть принципы и законы Божьи, которые Бог постановил глобально для этого мира. Чтобы это было более понятно, друзья, смотрите. Когда Бог постановил для семьи закон любви как основание, вы можете жить в любой расе, в любой эпохе, в любой национальности. Вы можете родиться в первом веке, в десятом, в двадцатом. Вы можете родиться в Индии, в Африке, там, в России, где-то еще. Это не важно. Это не будет зависеть, благословение, созидание вашей семьи зависит от того, в какой расе. Да, влияние культуры, да, и прочие вещи. Но Божьи принципы, заложенные в семью, они вне времени и культуры. Поэтому, когда ученики пытаются, мы возвращаемся к этой истории, я надеюсь, что вы понимаете, о чем я говорю. Когда ученики смотрят на этого человека через призму своего эгоцентризма, они фактически делают что? Они позволяют своим культурным восприятиям, своим мировоззрению или что-то еще оценивать человека с этой точки зрения и держать его в поле своих представлений. Мы еще позже увидим это в некоторых местах Священного Писания. Ты должен одеваться, как мы, петь, как мы, говорить, как мы. И это влияние на человека, или это попытка удержать его в своем поле, это контроль. Мы пытаемся его таким образом контролировать. Но взгляд Иисуса был другим. Он говорит, для меня важно, что внутри человека. Если человек осквернен грехом, то он будет соблазнять вас. С вами или без вас он всегда будет нести в себе соблазн. Он подлежит гиене. Но если он делает чудо именем моим, а чудо здесь, да, был вопрос изгнания бесов, но Иисус идет дальше. Он говорит не просто о каких-то сверхъестественных вещах. Он говорит, что даже если он во имя мое подаст вам чашку воды, он мой благословенный человек. Иисус, ну, а если он не с нами? Если у него не наша лейб-организация на майке пришита? Если он не с нами крестится? Если он нас вообще, может быть, не принимает? Фактически Иисус говорит, позвольте ему идти его жизнью, его путем. Потому что суд мой будет не из принадлежности к организациям, а из того, что человек носил в своем сердце. И вот это подход и взгляд, который я вижу у Христа, что человек несет в своем сердце, что он дает людям, чем он служит. Мы двигаемся дальше. Итак, мы поговорили про два взгляда. Взгляд учеников, который часто у нас встречается, и взгляд Христа, который был построен отношение человеку
на понимание божественных законов, на том, что человек создан со своей свободной волей, что Бог дал право человеку принимать собственные решения, включая даже странные и греховные, как в истории с Каином, которого Бог предупредил, говорит, в вере лежит грех. Он тебя влечет, но ты господство над ним. Итак, давайте попытаемся с вами понять, что же стоит сегодня, ну или что стоит за вот этим нашим, в нашем эго, в нашем я, за этим желанием подчинять себе других людей. Не позволять человеку проходить свой собственный путь, но пытаться влиять на него, пытаться удерживать его в наших правилах, порядках, системах. И прежде чем определить это или как бы проговорить это, про влияние, я хочу еще показать одно место Писания. Это Евангелие от Матфея, 23 глава, 15 стих. Почему, когда мы вовлекаем человека в наше жизненное пространство, нам кажется, что мы способствуем его росту, развитию, но если мы делаем это желанием контролировать, желанием управлять им из-за нашего вот этого греховного эго, то мы препятствуем человеку, мы останавливаем его рост. Писание говорит здесь: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, вы обходите море и суши, чтобы обратить хотя одного, и когда это случится, вы делаете его сыном гиенны вдвое худшим вас». Это та же история, о чем мы читали в начале, примерно. Я имею в виду не с точки зрения того же самого места, но примерно. Он говорит фарисеям: смотрите, вы обходите море и сушу. Вы хотите к Богу обратить хотя бы одного человека. Вы находите человека, который ничего не знал о Боге. Вы обращаете его к Богу, но вы не позволяете ему идти личным путем с Богом. Но вы делаете его сыном гиенным, худше, вдвое худшим вас. Почему? Вопрос «почему?». Потому что, когда вы обращаете его, вы привязываете его к себе, к своей группе, к своему комьюнити, к своим правилам. И когда он привязан, он начинает впитывать уже не то, что несет в себе Царство Божье, а то, что принадлежит этой группе. А в случае фарисеев, они были заражены лицемерием. Об этом как раз эта глава, вот этот стих, он взят из контекста 23 главы, где Иисус очень гневно обрушивается на фарисеев. Он называет их лицемерами, окрашенными гробами. Говорит, ваша внутренность полна мертвечины. Это неприятно, это очень жестко, но он констатирует факт с такой духовной точки зрения. Он говорит, чем вы пропитаны. И когда вы этим пропитаны, вы, по сути дела, обращая человека в свои убеждения, передаете ему то, чем вы пропитаны. Делаете худшим вас. И поэтому, когда Иисус говорит им, Он говорит им следующее, 23 глава, 13 стих, Он говорит им: «За это горе вам». Оу, давайте подумаем об этом. Иисус кому-то говорит, что горе вам. Тем людям, которые считали себя столпами, хранителями истин, рассуждателями о слове, Иисус Христос говорит: вам горе. За что? Почему мы несем на себе проклятие или горе, или тяжесть какую-то? Почему мы несем на себе осуждение? И он говорит, зато в книжнике фарисеи и лицемеры, что закрываете Царство Небесное для людей. Вы сами не входите и хотящих войти не впускаете. Давайте подумаем, а что имел в виду Иисус? Я думаю, что когда вы читаете Евангелие и знаете историю про фарисеев, и знаете, что они делали, как они поступали, как они обращались с людьми, здесь все предельно понятно. Он говорит, что вы удерживаете людей в своем вот этом поле своих мировоззрений в отношении Бога. И когда люди обращаются, а ваше вот это вот мировоззрение, оно пропитано лицемерием, грехом, корыстолюбием, вы внутри наполнены ядом, то, о чем, по сути дела, в первом отрывке, где мы читали, Иисус говорит, если есть соблазн, да, или кто соблазняет малых, то ему горе, потому что он подлежит осуждению. Так вот, он фарисеям показывает, у вас внутри это все есть. И когда вы кого-то обращаете, вы привязываете его к себе, вы таким образом, привязав его к себе, а не к Богу, вы не позволяете ему пройти свой путь, где Бог мог привести его в Царство Божье. Поэтому, говорит, горе вам. Я думаю, по этой причине Библия рекомендует немногие делать все с учителями. По этой причине в начале этой главы 23 он говорит, то, что фарисеи вам говорят и учат слову, слушайте, но по делам их не поступайте.
Вот эта вот мысль, которая здесь звучит в этой 23 главе, она по сути тоже показывает нам, слушайте, что говорит вам Слово, но не привязывайтесь к человеку. Человек может исказить вашу жизнь. И поэтому очень важный, на мой взгляд, духовный принцип – это научиться позволять человеку проходить его жизненный путь самостоятельно, отпускать людей проходить его жизненный путь. Мы говорим о том, что стоит за таким попыткой привязать или контролировать. Я не вижу других вариантов, как кроме того, чтобы обозначить то, что стоит в основе нашего такого «я» или «эго», желающего все под себя контролировать. Только одно, что я вижу логичным – это гордость. Это гордость. Она может быть в разных формах, она может быть какой-то скрытой формы, она может быть какой-то конкретно явной формы, но в основе стремления удержать людей в своем поле, скорее всего, всегда будет лежать гордость. Тоже было с учениками. Как это он изгоняет бесов без нас? Только мы, ученики Христовы, имеем право это делать. Это гордость, друзья. И знаете, что интересно, если говорить о гордости, просто такой для информации в определенной мере, в книге Иова в 40 главе и в 41 главе есть аллегория, которая представляет гордость как духовную составляющую этого мира. Знаете, есть аллегории, которые отсылают нас к контролю как духовной составляющей этого мира, и эта аллегория в Ветхом Завете – это Изавель, да, царица Изавель, который является прообразом или такой аллегорической метафорой духа контроля, манипулирования, скрытности, управления и так далее. Так вот, у гордости есть своя метафора, своя аллегория. У гордости есть метафора 40-41 главе книги Иова, это Левиафан. И это не просто мои фантазии или выдумки, вы сейчас увидите это. Я специально прочитаю два отрывка из этой книги. Сначала с 40 книги Иова, 20 главы я прочитаю, с 20 стиха, извиняюсь. Написано: «Можешь ли ты удочкой или удой вытащить Левиафана и веревкой схватить его за язык его? Вденешь ли ты кольцо в ноздри его? Проколешь ли иглой челюсть его? Будет ли он умолять тебя или говорить с тобой кротко? Сделает ли он договор с тобой? Возьмешь ли навсегда его в рабы? Станешь ли забавляться, как птичка, и свяжешь ли его для девочек твоих? Будут ли продавать товарищи ловли, разделят ли его между хананейскими купцами?» Кто-то скажет, странное какое-то описание, что это за Левиафан? Книга Иова описывает Левиафан как некое морское животное, как чудовище, которое до сих пор, наверное, трудно сказать, имеет ли какой-то современный аналог в животном мире. Но метафоричность Левиафана заключается в том, почему я именно этот отрывок взял? Это первое место про Левиафана, которое мы прочитали. Потому что в этом отражены самые важные характеристики гордости. Самые важные характеристики того, что приходит внутри нас и в наше сердце. Когда дух гордости, когда гордость пронизывает нас. Еще раз я подчеркну эти моменты. Можешь ли ты вытащить удочкой Левиафана и веревкой схватить его за язык? Можно ли гордого человека контролировать в его, в здоровом смысле слова, контролировать в его речи, как будто взять его, подцепить его? Одним из важных характеристик гордости, как внутреннего составляющего, назовите дух, как угодно, то, что пронизывает сердце человека – это бесконтрольность, отсутствие здорового подчинения власти. Бесконтрольность не в смысле контроля, манипулирования и давления, а подчинение власти, подчинение принципам, законам мироздания. Гордость разрушает семьи не потому, что мы не приняли друг друга или что-то еще, потому что гордость всегда порождает внутренний бунт против закона, заповеди. Брачный закон – это закон замужества. Гордость всегда становится почвой для появления похоти,
того же Изавели, контроля, манипулирования, доминирования. Почему? Потому что я не могу быть больше подвластен. Гордость, которая поражает женщину, выводит ее из-под власти мужа. И даже в благих формах я служу, я прорываюсь и молюсь, делает ее в бунте, больше не подконтрольной духовным законом. И поэтому здесь написано, можешь ли ты взять его удой и ухватить его за язык? Нет. Гордость не подконтрольна уровню власти. И дальше написано, сделает ли он договор с тобой, или там будет ли умолять или говорить с тобой кротко. Будет ли он умолять или говорить кротко? Нет. Гордость всегда это внутренний бунт. Иногда под маркой праведного бунта. Он не так сказал, он не так трактовал, он не так понял, он неправильно молится, он бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Неважно, что будете говорить, но если в основе лежит корень как гордость, он никогда не будет говорить кротко. Вот почему вот этот дух гордости Левиафана всегда богопротивный, потому что я хочу свой престол на другом краю неба. Эта тема отдельная, конечно, мы просто так вскользь касаемся, но 41 глава говорит, с 25-26 стих, это продолжение, все, можете дома прочитать, 40-41 главу, и 41-25 стих говорит, нет на земле подобного ему, он сотворен бесстрашным, в гордости нету богобоязненности. Мы еще одно место потом увидим это. И дальше написано, на все высокое смотрит смело, он царь над всеми сынами гордости. Вот почему Левиафан является аллегорией в современном мире, в духе этого мира, гордости, духа гордости. Просто, чтобы мы это знали и понимали. Это пронизывает структуры современного мира, пронизывает сегодня общество, доктрины, положения, принципы. Многое построено на том, как написано, он царь над сынами гордости, он владычествует. Ему отдано много во владычество. Когда сатана говорил с Иисусом и говорит, вот царство мира, вся слава, я дам тебе все, если ты поклонишься мне, то вот это все, которое сатана обещал Иисусу, оно включает также часть того, что отдано Левиафану. Он правит там. Он правит в высоких кабинетах, где гордыня процветает, где желание возвеличиться, слава человеческая и прочее, прочее. Это, опять же, повторюсь, отдельная тема, но мы продолжаем. Так вот, за вот этой природой привязать к себе другого человека не что иное скрывается, как гордыня. Я помню, я расскажу одно свидетельство. У меня была история с одним человеком. Я встречал это много раз, но это было очень ярко. Я имел определенное общение с одним человеком. И когда мы общались с этим человеком, все, что бы я ни говорил этому человеку, он никогда не мог просто принять. Никогда. Всегда у него было свое мнение, и он всегда хоть в чем-то, но не соглашался с тобой. Я молился об этом, размышлял, говорю, Господь, что это за природа? Что это за? Это действие Святого Духа, что человек всегда, он готов хоть как-то, но отрицать твои слова. И вот тогда, в первый момент, я понял и увидел, насколько действительно в человеке тонко может действовать природа гордости, эго, травмированного эго. Эго само по себе – это я, наше внутреннее я. Но травмированное гордостью эго, то, что мы называем эгоцентризмом, возвеличенным самомнением «я», оно как раз и проявляется в том, что я все равно не соглашусь под твою власть. Я все равно не преклонюсь под твои правила. Это может выражаться в разных формах. Это очень часто в религиозном контексте облечено в правильные слова. Вам будут цитировать переводов с греческих, там какие угодно места будут приводиться. Но не в словах суть, а в том, какой дух внутри. Иисус говорил не в словах или не в том, вот, что он там изгоняет бесов, не изгоняет, но говорит, суть в том, что внутри. Подаст ли он вам чашу воды, или он будет соблазнять вас? Вот что раскрывает внутреннюю суть – плоды. И поэтому, друзья, я приведу еще пару евангельских примеров с тем, как это проявлялось в учениках или вообще в людях во времена Христа. Евангелие от Луки, 17 глава, 12 стих говорит, когда он входил в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали, и громким голосом говорили, «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, сказал,
Пойдите и покажите священникам. И когда шли, они очистились. Один же, видя, что исцелен, возвратился и громким голосом прославлял Бога и пал ниц к ногам его, благодаря его. Это был самарянин. Иисус сказал, не 10 ли очистились, где 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? Встань, иди, вера спасла твоя, вера твоя спасла тебя. Давайте подумаем, что бы мы сделали, только честно. Понятно, что в контексте проповеди мы уже понимаем, что мы должны были сделать. Но давайте подумаем, что бы мы сделали, честно, оказавшись на месте Христа. Приходит к нам 10 прокаженных в нашу жизнь. Я не говорю даже в собрание. К вам пришло 10 прокаженных человек. И неважно, это проказа физическая, или это проблемы финансовые, или это проблемы эмоциональные, или это проблемы семейные, или что-то еще. И вы вложили себя в этих людей. Вы послужили этим людям. Вы помогли им очиститься от проказы. Вы сказали им, пойдите покажите священнику, воздайте славу Богу. Бог совершил великое в вашей жизни. И что происходит? Проходит месяц, два, три, и вы видите, эти исцеленные исчезли. Вы столько потратили времени, и только один пришел и говорит, знаешь, спасибо тебе. Спасибо за время. Спасибо за твой труд. Спасибо за молитвы. За посвящение, что ты жертвовал собой, своей временем, семьей. Ты не доедал, не досыпал ради моей проказы. И ты помог мне. Спасибо тебе. Он вернулся один. Иисус задает такой же вопрос, а где 9? Где остальные? И вы знаете, наверное, в нашей ситуации на месте Христа мы должны бы сказать примерно следующее. Отче, да возвратится им проказа назад за то, что они не возблагодарили тебя. Аминь. Но Иисус так не делает. Иисус так не делает. Потому что эта фраза могла прозвучать только откуда? Из какого сердца? Сердце, пропитанного гордостью, которую уязвили неблагодарностью. Правильно? Если мое сердце пропитано гордыней, и меня, классного, крутого, который помог очиститься от проказа, не поблагодарили, то вот тогда я способен молиться и сказать, верни им, Господи, их проказу, пусть научатся благодарности. Но Иисус не такой. Проказа – это зло. Это яд. Это смерть. Это из царства сатаны. И Иисус говорит, где 9? Почему они не возвратились? Не возблагодарили? Но даже если не возвратились, я счастлив, что эти 9 избавились от разрушительной проказы. Вот что говорит Царство Божье и принципы Божьи. Это их жизнь. Пусть живут дальше с этим. Пусть живут. Бог научит их, проведет их. Но я помог им и отпускаю их с этим. Почему? Потому что сердце мое служит Богу не из-за моей похвалы или величия. Это очень серьезно, друзья. Давайте анализировать такие эпизоды в Священном Писании, чтобы понимать, каким сердце Христа или какое сердце Божье Христос нам открыл. Следующее место, другой пример. Луки 9 глава 52 стих. «Послал вестников перед своим лицом, вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него, но там не приняли его». Потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. И видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали, «Господи, хочешь ли мы? Скажем, чтоб огонь сошел с неба и истребил их, как Илия сделал». Но он, обратившись к ним, запретил и сказал, «Не знайте, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И пошли в другое селение. Потрясающая история. Нас не приняли. Как часто вас не принимают в этой жизни? Есть такие люди, которые пережили отторжение от людей, непринятие от людей. Есть такие люди? Хотелось ли вам спалить ваших оппонентов таким условным огнем? Конечно, хотелось. Можете дальше не говорить другого. Можете не говорить даже, что не-не-не, все нормально, я окей. Не физическим огнем, мы не желаем им смерти. Но какое наслаждение узнать, что у него бизнес рухнул, правда? Какое наслаждение узнать, что оказывается там не все хорошо в семье. Какое наслаждение потом узнать, что оказывается у него там проблемы на работе. Это страшно, но на самом деле мы во многом подобны тому и Петру, Иоанну и Иакову, которые пришли к учителю и говорят, учитель, они нас, твоих учеников отвергли, давай мы спалим их. Просто вот огнем, как пророк сказал, как положено,
возмездие воздам, Господь. Он говорит, вы не знаете, кого духа, вас пропитывает гордыня. Что вас уязвило? Вы для чего это делаете? Вы почему служите? И он им объясняет, говорит, сын человеческий пришел спасать души. Пришел вырывать их из тьмы и позволять им проживать жизнь перед Богом такую, которую Бог им дает, максимально служа им, чтобы они в день суда Божьего были, или в день суда перед Богом были чисты и непорочны. И в этом слава Богу, а не в том, что вы спалите их сейчас огнем. Поэтому, друзья, мы видим в этой истории то же самое, что порой мы просматриваем в своем сердце. Гордыня заставляет нас мстить за себя. О, человек не сделал так, как мы хотели. Позвольте человеку жить его жизнь. Отпустите его, позвольте ему проходить свой путь перед Богом. Даже если это не вкладывается в вашу парадигму. Поэтому мы переходим к концовке моей проповеди практически. Как научиться принимать людей? Как научиться принимать людей в практическом плане? Как научиться позволять им жить их жизнь, отпустить их? Как научиться вот, или позволить Духу Святому очистить нас от этой гордыни и в смирении принимать жизненный путь человека таким, какой он есть? Прежде всего, я говорил про страх Господень, про богобоязненность, которая сначала мудрости. В притчах есть еще интересное место Писания. 8 глава притч, 12 стих. И я хочу, чтобы мы поняли, это тоже очень важный момент. Здесь речь идет как бы от имени премудрости. Автор книги «Притч» здесь описывает свое послание как бы от имени премудрости, которая была у Бога. Я просто контекст говорю, чтобы вы поняли, о чем этот стих. 12 стих говорит, «Я, премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания». Страх Господень – ненавидеть зло. И там точка с запятой, поэтому гордость и высокомерие, злой путь и коварные уста я ненавижу. Еще раз. Речь идет от имени премудрости Божией. Мы помним другое место Писания, что начало мудрости – страх Господень. Уважение Творца, автора законов мироздания, который позволил человеку жить в свободной воле, принимать собственные решения. И здесь от имени вот этой Божьей премудрости, да, которая есть действительно способность правильно поступать на этой земле, здесь говорится, я обитаю с разумом и ищу знания рассудительного. И дальше идет такое вот разъяснение от имени премудрости. Страх Господень, ненавидеть зло. То есть богобоязненность, мудрость Божья, это относиться к злу с отторжением, не принимать его. Вот почему никогда в Иисуса не вместится спалить их огнем, вернуть им проказу, проклясть их, они не с нами, давайте их это не наши, это еретики, та-та-та-та-та-та-та. Это никогда не будет в Иисусе. Когда вы такое услышите, знаете, что рядом с вами бродит дух религии. Он хочет вас поднять на религиозные войны, чтобы мы, как творение Божие, унижали и пожирали друг друга из-за косынок, одежек, музыки, цвета стен, ритуалов, обрядов. Страх Господень, если мы говорим о церкви богобоязненной, это всегда будет ненавидеть зло. И дальше разъяснение, что в это включается. Гордость и высокомерие. Злой путь и коварные уста. Мудрость говорит, я ненавижу это. Гордость и высокомерие никогда не будут совместимы с Божьим царством, Божьей мудростью. Поэтому, как только вы в себе увидите какой-то маленький элемент гордости, высокомерия, злых или коварных уст, неправильные, неверные пути, искаженные свои какие-то мотивы, знайте, что вы уже отходите от Божьего царства. Я не пытаюсь кого-то осуждать сейчас. Мы даем человеку, каждому возможность жить его личным путем и личной жизнью, проходить свой путь, но вы должны это просто для себя понимать, что Божья мудрость никогда не будет совместима, или вот Божье царство никогда не совместимо с гордостью. Для того, чтобы такие простые шаги, как научиться человеку позволять свой путь, я открыл это последнее, о чем мы поговорим и будем молиться. История Лота, Бытие 13 глава с 5 стиха. У Лота, который ходил с Авраамом, был мелкий крупный скот и шатры. Я очень быстро прочитаю этот кусочек, оно важно.
И непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе. Имущество было так велико, что они не могли жить вместе. Был всегда спор между пастухами Авраама и пастухами Лота. Я немножко пропускаю. И сказал Авраам Лоту: «Да не будет раздора между мной и тобой, и между пастухами моими и твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля перед тобой? Отделись от меня. Если ты направо, то я налево. Если ты налево, то я направо. Если ты направо, то я налево». Лот посмотрел на землю, увидел окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся орошалась водой, как сань Господень, как земля египетская, и избрал себе окрестность Иорданскую и двинулся к востоку. И они отделились друг от друга. Авраам стал жить в земле Ханаанской. Из этой истории есть четыре принципа, как научиться позволить человеку проходить его свой путь. Это практичные вещи. Во-первых, перестаньте гнать на человека, который рядом с вами, и враждовать с человеком. Постановите себе как принцип перестать всегда, в любой ситуации, в любом моменте бороться с человеком, враждовать с человеком. Апостол Павел говорит: наша брань не против плоти и крови. Если вы видите, что человек злой и беззаконный по отношению к вам, то это не потому, что он как творение Божье негодяй сотворенный. Бог творил вас прекрасных и негодяя для вас. Никогда Бог не сотворил негодяя. Бог сотворил творение свое прекрасным. Он сказал: все хорошо. До греха падения все было хорошо. Поэтому Павел и пишет: наша брань, война никогда не будет против человека. Она против духовных сил, начальств, властей мира, правителей века сего. Это перечисление нечеловеческих рангов. Мы воюем не против там президентов, правительства, чего-то еще. Это не война против человека, но против духовных сил, духов зловы поднебесной. И когда человек в своей жизни руководствуется тем, что нечистый дух в нем будоражит, а вы воюете против человека, тогда проблема. И потому, чтобы научиться отпустить человека, давать ему собственное пространство и жить своей жизнью, первая важная истина – это не враждовать против человека, принимать его, да, не враждовать, позволить быть иногда даже странным в отношении к вам. Кто-то скажет: хорошо, что делать, если человек мне садится на шею? Ну, например, бывают ситуации, когда у вас хотят взять денег, когда хотят пользовать ваше имущество, когда злоупотребляют вашим доверием, например, там приходят в гости вам каждый день и сидят там и не уходят никак. В этой ситуации это не значит, что: о, Господь, я смиряюсь, пусть вот сидят ко мне на шее. Вы должны иметь мудрость, мы должны иметь мудрость, но никогда не враждовать против человека, не видите в человека врага. Даже если враг голоден, что написано? Накорми, напои, и тогда его отправь, да? То есть, по сути дела, ну ладно, извините, я добавил это от себя насчет отправь, а то сейчас скажут, что вот они там искажают Писание. Поэтому перестаньте враждовать с человеком, это первый важный принцип, чтобы позволить человеку быть самим собой, проходить свой путь. И написано, заметьте, всегда написано: блаженны миротворцы, блаженны те, кто стремится погасить конфликт, блаженны те, кто избегает раздора, семени раздора и так далее. Это первое. Не воюйте с людьми. Второе. Стремитесь всегда проявлять принятие ценности человека. Библия говорит: любовью служите друг друга. Это означает всегда принимать его дары и таланты. Каждый человек имеет право перед Богом быть принятым. Каждый человек имеет дары и таланты. Может, вы смотрите на человека и говорите: да кто ты такой? В тебе ничего нет. Я не вижу в тебе ничего. Это не значит, что Бог ничего в него не ложил. Он не Божья ошибка. Мы иногда видим людей и говорим: а, этот никакой, этот никакой, этот никакой. Если вы видите человека, что он никакой, в нем ничего нет, это не значит, что в нем действительно ничего нет. Просто вы этого не видите. Тот, кто его сотворил, он знает, что он в него вложил. И если вы слепы в отношении этого человека, то не делайте глупость и не идите за своей слепотой, а примите для себя как факт, как истину, как правило: я всегда принимаю в моем ближнем то, что он творение Божье, в котором есть дары, таланты и большая ценность в глазах Бога. И это позволит вам позволять человеку действовать самостоятельно. Не через призму вас,
крутых, даровитых, там, талантливых, одарованных, а действовать самостоятельно. Он – ценность и творение. Поэтому принятие ценности позволяет быть ему самим собой, идти своим путем. Авраам говорит: выбери, куда ты пойдешь, и я приму твой выбор. Если ты пойдешь направо, я не буду спорить или забирать у тебя твою землю, но я принимаю твой выбор, я ценю твой выбор, я пойду налево. Влево у меня здесь, у вас там, да? То есть Авраам показывает: Лот, я ценю то, что ты живешь на этой земле и принимаешь свое решение. Поэтому мы можем жить на этой земле вместе, сотрудничать, и при этом я буду уважать и ценить твой выбор. Третье. Не зависите от людей, не полагайте на них надежду. Мы привязываемся порой к людям, и через свое эго мы хотим, чтобы люди служили нам так, как мы хотим. И когда мы от них зависим, нам очень больно, когда люди начинают от нас отдаляться. Мы привязываемся к людям и перестаем надеяться на Бога. И Библия про эту тему говорит так: проклят всяк, надеющийся на человека, и плоть, делающий своей опорой. Наша надежда и упование должна быть на Бога, который есть Небесный Отец. И когда мы опираемся на людей, мы начинаем зависеть от них. Авраам говорит Лоту: давай разделимся. Мы родственники, между нами не должно быть вражды, давай разделимся, чтобы у нас не было постоянных вот этих вот проблем из-за того, что так, чья по графику пастбище, кто должен там чего-то еще. И вы скажете: подожди, подожди, а как же тело Христово, где мы связаны вместе как один члены? А как же семья? А теперь я хочу, чтобы мы понимали, когда мы изучаем Слово и возрастаем в мудрости Божьей, мы видим, что Бог поместил в каждую систему отношений. Если вы начнете внимательно смотреть, что Бог поместил в семью, то это будет отличаться от того, что Бог поместил для вашей работы. Потому что в семью, как в систему взаимоотношений, Бог поместил несколько более глубоких, духовных, связующих людей принципов. Например, двое станут одной плотью. Например, кто не печется о своих, о домашних, отрекся от веры, хуже неверного. Например, почитай отца и мать твою, будете благо, будешь долголетие на земле. Это не обетовано для ваших друзей, для вашей работы. Это обетовано для семьи. Таким образом, мы можем обнаружить, что взаимосвязь нас друг с другом, Богом, обозначена в границах определенных обетований. Поэтому, когда мы привязываемся к людям по-другому, нежели в рамках Божьих обетований, мы можем потерпеть урон. И поэтому, когда мы говорим про тело Христово, то в теле Христовом самое важное обетование, которым мы все связаны, это какое? Любовь. Посему узнают, что вы мои ученики, если можете иметь любовь между собой, если будете иметь любовь между собой. И это любовь, которая изливается Духом Святым и делает тело Христово уникальным в точке зрения взаимодействия людей. Такое взаимодействие в любви, в действии Святого Духа, оно не разрушает и не травмирует, потому что оно имеет в себе Божью природу. Но когда мы заменяем это привязанностью к людям на основании нашего эго, травмированного гордостью, мы будем разрушены. Поэтому, когда мы понимаем, что любовь, она не доминирует и не контролирует, тогда даже в теле Христовом мы позволяем каждому проходить свой путь. Мы позволяем человеку быть тем, кем призвал его Господь. И отсюда раскрывается красота пятигранного служения и многих других даров в теле, когда мы принимаем в любви Божьей друг друга. Последнее, и мы будем молиться. Четвертое, чтобы позволить человеку проходить свой путь, надо знать свои границы и свои пределы. Авраам говорит: мы родственники, нам не нужно ссориться, у нас не должно быть раздора, у нас должно быть четкое понимание, что мы с тобой, как братья, вот это моя семья и мое стадо, и вот это твоя семья и твое стадо, поэтому мы имеем границу между собой. О чем это говорит, друзья? Когда мы стираем эту границу,
границу своего достоинства, принятие себя, своих даров и так далее, и так далее, то тогда мы не будем никогда уважать границу другого человека. Что это значит? Это значит буквально следующее. Если я не воспринимаю, и у меня нет внутренней личностной ценности того, что я Божий творец,

детей. Когда дети вырастают, им трудно отпустить их в самостоятельную жизнь, потому что они очень привязались сердцем. Это моя кровинушка, это моя соплинушка, как я его отпущу? Отдам это чужой тетке какой-то, да, мама там говорит. Это его жена. Позволь ему в конце концов быть уже самостоятельным. Я встречаю этих историй много на душепопечении, когда люди приходят и говорят, мне уже столько-то лет, а мама никак не может меня отпустить. Почему? Потому что она сама никогда не имела этих границ внутри себя. Итак, еще раз я перечислю эти 4 шага, и мы будем молиться, я просто их перечислю. Для того, чтобы позволить человеку пройти свой жизненный путь самостоятельно, чтобы в смирении отпустить его, позволить ему быть тем, кем он есть, нам нужно, во-первых, перестать гнать и воевать с человеком, враждовать с ним, наше брань против плоти и крови. Нам нужно научиться стремиться проявлять его ценность и принимать его ценность. Любовью служить друг другу, научиться этому. Нам необходимо не зависеть от людей, не полагаться на них свои надежды, а научиться уповать во всем на Бога и не зависеть от человека, его мнений и его возможностей. И последнее, нам нужно знать свои границы во всем, в своей семье, в своем служении, в отношении к себе, в своей ценности, в принятии себя, знать свое место, роль и границы. И тогда, когда мы будем знать себя, мы научимся давать другим быть тоже самими собой в своих границах. Давайте мы встанем сейчас и будем молиться.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

путь к сердцу дочери. Прялка продолжала крутиться взад и вперед без всякой пользы, подобно жизни бедной больной Анимари, в отношении которой ни один человек не мог сказать, для чего она вообще существует. Но Амри не сомневалась, что в высшем божественном плане и для ее жизни есть определенная цель и определенный смысл. Кто-то прошел мимо маленьких низких окон ее комнаты. Амри почувствовала это, хотя глаза ее были закрыты. Она посмотрела в сторону сада и увидела свою дочь Лизетту, которая переходила от одной цветочной грядки к другой. Затем она остановилась около пестрых георгин, которые, как и все в это сухое жаркое лето, рано зацвели, и стала внимательно рассматривать бутон за бутоном. Потом перешла к кустам роз посреди газона и стала обрывать увядшие лепестки. Сделав это, она быстро и ловко начала вырывать сорняки. Прошло не так много времени, и сад снова стал выглядеть прилично, хотя на первый взгляд в нем мало что изменилось. Казалось, что прикосновение любящей руки вызвало в нем благодарное и радостное цветение. Амри улыбнулась. Нет, она и не думала сравнивать свою дочь с невесткой и ставить одну выше другой. Амри слишком хорошо знала, что в некоторых вещах Лизетта не могла быть примером, и что каждый хорош на том месте, которое ему особенно нравится. Катрин на поле, Лизетта в саду, а она, Амри, возможно, в доме. Но она с огромной радостью воспринимала любовь Лизетты к цветам и вообще к растениям. Вот дочь нагнулась, чтобы еще немного порвать сорняки. Своего малыша она посадила на газон, где тот с веселым видом стал рвать маргаритки. Лизетта была маленькой и полной. После рождения последнего ребенка у нее появилась склонность к полноте. Но она, как молоденькая девушка, все еще укладывала свою тугую каштановую косу вокруг головы, и ее лицо было молодо и нежно, кровь с молоком, с такой же ямочкой на щеке, как и у веселого малыша, сидящего на газоне. Однако Амри ясно видела, что с некоторого времени Лизетта изменилась. На ее обычно веселом лице появилась печать задумчивости. В ее движениях началось ощущаться какая-то болезненная усталость. Как печально и отрешенно смотрит она сейчас на белые маргаритки, которые ни в одном другом саду не растут так, как здесь. Раньше, когда Амри начинала думать о Лизетте, ей невольно представлялся веселый летний луг, покрытый всевозможными пестрыми цветами. Но с некоторого времени на лице дочери появилась серьезность, которую можно сравнить с созревшей нивой, ожидающей жнеца. Амри очень хотелось поговорить с Лизеттой о ее проблемах. Вскоре Лизетта вошла в комнату, держа на руках ребенка. Как обычно, она прежде всего подошла к больной сестре, нежно погладила ее бледное лицо и выразила восхищение по поводу пряжи. Анимари счастливо засмеялась и стала гладить руки Лизетты, так как всем сердцем была привязана к сестре. Затем Лизетта подсела к матери и, опустив ребенка на пол, начала рассказывать. Она всегда рассказывала спокойно и самозабвенно, как будто говоря из темной бархатной глубины. Медленно и спокойно, как ручеек, текла ее речь. Амри очень нравилась ее манера говорить, особенно с того времени, как она, парализованная и оторванная от мира, была вынуждена сидеть в этом кресле. Она закрыла глаза, и все, о чем рассказывала дочь, так живо представало перед ней. Сад Вильгельма и Лизетты, цветы у дома, которые в этом году цвели особенно пышно и ярко. За цветником был плодовый сад, который в этом году принес особенно хороший урожай. Капустные листья сильно повреждены гусеницами, что, конечно, очень неприятно. У Лизетты вошло в обыкновение сообщать о всех маленьких повседневных вещах, которые были для нее важными, и описывать их так, как никто другой. Да никто, кроме нее, и внимания такого не обращал на эти вещи. Раньше Амри часто слушала невнимательно, думая в это время о чем-то другом, но теперь она не могла наслушаться.
Лизетта рассказывала о воскресном дне, и мать все ясно видела перед собой. Она до мельчайших подробностей представила, как они были одеты, как двигались. Ей казалось, что она слышит интонации голосов. «А позавчера он снова приходил, мама!» Лизетта сказала это тем же тоном, каким говорила о незначительных повседневных вещах. «Он охотно купил бы наш дом и сад!» Амри открыла глаза. «А что говорит об этом Вильгельм?» «Он хочет все это обдумать!» Мать тихонько погладила волосы Лизетты. «Дитя мое!» — сказала она очень нежно и мягко, как говорят с больными. «Будь благоразумной, когда-то это должно произойти. Вам нужно переехать в город, где расположена фирма Вильгельма. Так дальше не пойдет. Вильгельм и Ани этого не вынесут». «А я?» — воскликнула Лизетта с той страстностью, какой в ней никак нельзя было предположить. «А я? Я пропаду, если буду вынуждена жить в городе». «Нет». Решительно и твердо возразила Амри. «Нет, Лизетта, от этого не умирают». «Но я не могу жить без сада, без цветов, без полей, без этого дома, без тебя, мама». «Ты сможешь приезжать сюда, Лизетта, иногда. Многие дочери не имеют возможности ежедневно бегать к маме, как ты». Лизетта начала тихо и неудержимо плакать, и Амри с болью в сердце сознавала, что ее дочь, хотя уже и сама имела взрослую дочь, все еще оставалась ребенком, ее ребенком, питающимся ее силой, послушным ее нежным повелением и с большой любовью преданным ее старой и слабой человеческой сущности. «Лизетта», — серьезно сказала Амри, — «скоро меня не станет, и ты так или иначе не сможешь больше приходить ко мне». «Да, именно поэтому», — сразу же ответила Лизетта, — «мы должны оставаться с тобою. И не только это, я просто не смогу жить в тех узких улочках». «Ты уже говорила это Вильгельму?» «Ничего, ничего я ему не говорила с того времени, как он стал думать об этом». «Как? Что это значит?» — взволнованно спросила Амри. «Ты не удостаиваешь Вильгельма ни одним добрым словом?» «Да», — ответила дочь, — «именно так. Ты думаешь, он сам сказал мне о своем желании? Я услышала эту новость от старого Альтмана. Сам он ничего не сказал мне об этом. Разве это правильно?» «Я понимаю, почему Вильгельм ничего не рассказал тебе, дитя мое. Он боится тебя, боится твоих слез и твоих жалоб». «Боится?» — громко рассмеялась Лизетта. «Да он просто не обращает на меня внимания». «Но я не хочу этого». Амри замолчала. Каким бы немощным и слабым ни казалось ее тело в большом кресле, выглядела она так, будто ее ясный и сильный дух должен сегодня побороть слабость и болезнь и преодолеть упрямую волю дочери. Она часто радовалась, глядя на Лизетту, этого честного, прямодушного человека, который никогда не спрашивал мнения людей. И часто в сущности ее дочери прорывалось нечто такое, что шокировало ее и что было необходимо преодолеть. Но в глубине своей души Амри знала, что ничего не может сделать, что есть лишь один, кто в состоянии победить упрямое и отчаявшееся сердце дочери. Тот, кто направляет сердца человеческие, как потоки вод. В комнате воцарилось молчание. Амри беззвучно молилась. В этом молчании чувствовалось сильное напряжение, и Лизетта приготовилась к увещеваниям и упрекам, которые она ожидала услышать от матери. Однако царила тишина, и напряжение стало спадать, так что тишина действовала на обеих женщин, как легкий дождик, который оставляет после себя лишь печаль и разочарование. И вдруг в тишине прозвучали слова Амри. Она сказала лишь одну фразу: «Бедный Вильгельм». Лизетте вдруг захотелось вскочить с места. Неужели мать совершенно не подумала о ней?
но она лишь сделала легкое, беспомощное движение. «Я не могу примириться с тем», — упорно повторила она, — «что он ничего не сказал мне об этом». Мать сидела прямо и неподвижно, но после этих слов выпрямилась еще больше. Слова ее были тверды и строги. «Ты не можешь? Ты просто не хочешь этого. Ты делила с Вильгельмом все радости, а теперь пришли трудности, а ты не хочешь с ним этим путем идти. Анни рассказала мне, что познакомилась в городе с женщинами, которые думают лишь о том, как наряднее и дороже одеться, хотя дела у их мужей идут плохо. Всяческими хитростями и уловками они пытаются выколотить что-нибудь для себя, совершенно не думая ни о муже, ни о деле, ни о будущем. Глупые женщины!» «Мама!» — укоризненно прервала Лизетта. «С того времени, как дела у Вильгельма пошли плохо, я не купила себе даже маленький шелковый платок». «Да, я это знаю, но ты делаешь нечто подобное. Жена должна с радостью нести все тяготы, связанные с работой мужа. То, чем занимается муж, гораздо важнее и намного ценнее твоей любви к растениям и к земле, из которой они растут. И вообще, где ты находишься? Ты должна быть помощницей своему мужу, как гласит Писание, а вместо этого твое сердце привязано к пестрым георгинам». Снова в низкой комнатке, которая теперь была залита ласковым солнечным светом августовского дня, воцарилось молчание. Соединило ли оно двух женщин или еще больше разделило их? Амри понимала, что никакие слова не способны колебать любовь ее дочери к земле и к хлебу, к родине и отчему дому. И это молчание расширяло трещину между людьми, которые от всего сердца любили друг друга, и разделяло их. Однако любовь матери никогда не устает и сразу же начинает строить мост, по которому один может подойти к другому. «Лизетта», — сказала она просящим тоном, — «ты можешь сделать мне одолжение? У меня кончилось лекарство от кашля, и я забыла сказать об этом Ане. Ведь сегодня ни Вильгельм, ни Ани не придут домой на обед. Оставь детей у меня и после обеда сходи в город в аптеку. Кашель прямо замучил меня». Лизетта с удивлением посмотрела на мать. «Если надо, значит, пойду», — сказала она и печально добавила. «Ты хочешь как можно скорее отправить меня в город?» «Нет, нет, мне нужно лекарство и больше ничего. А ты между делом сможешь посмотреть город. Действительно ли там так отвратительно? Конечно, ты зайдешь поздороваться с Аней, ведь аптека расположена рядом с фирмой Вильгельма». «Да?» — с удивлением спросила Лизетта. «Неужели ты там никогда не была?» Амри дала Лизетте маленький ключик из связки ключей, которые всегда были при ней. «Принеси мне из моего шкафа шкатулку с деньгами». «Так», — сказала она, когда Лизетта вернулась. «Вот деньги для аптеки, а это талер для тебя. Так как ты долго уже не можешь ничего себе купить, найди там что-нибудь особенно красивое, когда будешь ходить по городу». Лизетта долго сопротивлялась, но, наконец, была вынуждена согласиться. «Мама, какая все-таки она редкая женщина! Вместо того, чтобы ругать ее и упрекать, для чего было достаточно оснований, она дарит ей деньги». Лизетта почувствовала, как через ее сердце прошел светлый теплый поток. «Конечно, она принесет лекарство матери, этой маленькой, слабой, как легкое дуновение матери, которая, тем не менее, своим твердым духом все еще управляла сердцами детей». Лизетта пошла домой и стала готовиться к визиту в город. Она решила не надевать свою красивую воскресную шляпу и черную кружевную мантилью, которую Анна подарила ей на Рождество. Она не хотела выглядеть как горожанка.
В этой своей неприкрытой гордости она не хотела быть никем другим, как только женщиной из деревни, которая делает в городе покупки. Она надела халат и накинула на плечи платок. С собой взяла корзинку, в которую положила первые спелые яблоки. Сразу же после обеда Лизетта в хорошем настроении отправилась в путь, внутренне радуясь этому маленькому приключению. Она шла беззаботно, как ребенок, маленькими шагами, несколько выворачивая ступни ног внутрь, как привыкла делать с детства. Она останавливалась у каждого участка на поле, чтобы посмотреть, в каком состоянии растущие там овощи. Затем она вышла на деревенскую дорогу, усаженную яблонями, и с радостью полюбовалась крупными красными плодами. Ей вспомнились школьные годы. Какими веселыми были эти годы! Каким веселым был путь домой по этой яблоневой дороге! В вышине простиралось небо, напоминающее голубой шелковый шатер, распростертый над всей этой чудесной солнечной долиной, вплоть до того места, где его светлую ширь разделяли и нарушали городские трубы и здания. Лизетте казалось, что вокруг нее уже нет простора полей и неба. Она утратила твердую почву под ногами. Она ускорила шаги и с видимой неохотой двинулась по улицам пригорода, где в душной полдневной жаре, в пыли и грязи усталые и без всякой радости играли дети. Лишь достигнув центра города, она облегченно вздохнула. Теперь можно пройтись по магазинам, посмотреть товары и что-то купить. С давних пор ее радовали пестрые веселые вещи, и она стала усердно рассматривать витрины магазинов. Ей хотелось купить кусок пестрого шелка. Она зашла в один из магазинов. Не желая утруждать себя, продавец послал ученика обслужить ее. Лизетта недовольно нахмурила брови. Она знала, почему он так поступил, и с гордостью говорила на своем деревенском диалекте. Разве она не оставалась и не была Лизеттой Вальтмайер, независимо от того, как одета, по-городскому или по-деревенски? Однако ученик продавца оказался еще более гордым, чем она. Он был из города, там родился и воспитывался. Он вообще не понимал ее диалекта. Пожав плечами, он подмигнул своему напарнику, и оба они ухмыльнулись. Лизетта выпрямилась, отчего ее маленькая полная фигура стала выше, оглядела обеих учеников с ног до головы и презрительно сказала: «Глупые мальчишки!» Затем с уверенностью госпожи, владеющей огромным имением, добавила: «Я хотела бы поговорить с самим шефом». Они не посмели противоречить ее решительному тону, и хотя один из них попытался уверить ее, что это невозможно, второй уже побежал в контору и возвратился с шефом. «Ваши люди не понимают меня», — сказала она хозяину магазина, «поэтому я вынуждена была побеспокоить вас». Тот сразу же узнал дочь Хайди Кампов, его постоянных покупателей и жену уважаемого торговца полотном Вальтмайера, и недовольно посмотрел на обеих молодых людей, которые сразу же чем-то занялись, и сам с большим почтением обслужил ее. Лизетта выбрала тонкий шелк для шарфа и ткань для юбки. После этого она зашла в кафе, расположенное на главной улице, откуда могла наблюдать за оживленной городской жизнью. Она уверенно и свободно шла мимо столиков, за которыми сидели разряженные горожане, с удивлением поглядывая на женщину, которую они приняли за торговку. Ее, видимо, и здесь знали, так как хозяйка кафе указала ей удобное место и даже поговорила с ней. Лизетта могла сидеть так часами, наблюдая за идущими мимо людьми, машинами и повозками. Но ей надо идти дальше. Она спросила хозяйку, где находится аптека, и, купив там лекарства, отправилась в контору, расположенную рядом. Ее сердце усиленно билось, когда она медленно поднималась на крыльцо здания. Что скажет Вильгельм после того, как она 3 дня не разговаривала с ним? А Ани? На мгновение она пожалела о том, что не оделась по-другому. Но затем в ней снова поднялась волна гордости. «Нет, какая есть, такая есть. Я никогда не стану городской». Она постучала в дверь конторы. Открыл ученик.
Он хотел сразу же было выпроводить посетительницу, но она назвала имя своего мужа. Он удивленно и недоверчиво посмотрел на нее, а затем провел в помещение, где работали Вильгельм и Анни. Дверь между двумя комнатами оставалась открытой. Вильгельм, сидевший за своим письменным столом, поднял голову. Он увидел Лизетту, которая, неуверенно глядя на него, стояла у порога с корзинкой яблок в руке. Что бы это значило? «Добрый день, Вильгельм!» — приветливо поздоровалась Лизетта. «Я только хотела посмотреть, где вы обитаете, и принести вам немного яблок, ведь вы не обедали». К матери сразу же подошла Анни. Вильгельм протянул ей руку, но тут же отвернулся. Он стал смотреть в окно, желая скрыть свою радость. У него даже слезы появились на глазах. Все утро он никак не мог сосредоточиться на работе, так как отношения с Лизеттой снова и снова вставали перед его глазами. Как плохо, что в их доме был нарушен мир. Вильгельм не мог понять, как можно так долго что-то носить в себе. Но он знал, как тяжело для Лизетты смириться. И вот она собственной персоной стоит перед ним, пройдя длинный путь, и принесла ему яблок. О, как дорог был ему этот момент! Как он любит эту часто по-детски своенравную женщину, которая, немного смущаясь, стоит перед ним, серьезная и такая красивая. Он даже и не заметил, что она здесь, в его конторе, начала говорить на своем диалекте, который так любила. Он был счастлив и отдавался этому всеми фибрами своей души. Он предложил ей стул и спросил, не устала ли она. Затем взял яблоко, и хотя обычно он неохотно ел неочищенные яблоки, с аппетитом откусил так, что яблоко захрустело. «Как вкусно!» — похвалил он. Лизетта покраснела от удовольствия. Анни сконфуженно стояла рядом. Она понимала, что здесь происходит, но ее неприятно поражало то, что мать так одета, да еще говорит на своем диалекте. Через открытую дверь она видела, как оба ученика и бухгалтер наблюдают за ними. Сегодня утром отец обстоятельно поговорил с ней Анне о делах фирмы и о домашних обстоятельствах, и она гордилась тем, что была его доверительным лицом. Теперь же она чувствовала себя отодвинутой в сторону и была почти разочарована в отце. Ей вдруг стало ясно, что при всей своей находчивости и уме она не может заменить мать. Если бы мама была другой, если бы она разделяла с отцом его проблемы вместо того, чтобы жить своей жизнью, тогда он не перекладывал бы часть своего бремени на Анни. Но теперь, возможно, все будет иначе. Какими радостными и единодушными выглядели сейчас родители». Отец, казалось, не знал, как угодить матери. Он послал одного из учеников в квартиру своего компаньона, который был в отъезде, с просьбой, чтобы его жена спустилась к ним. Прошло немало времени, прежде чем госпожа Хайт спустилась вниз, так как она решила принарядиться. Когда она с мужем в один из воскресных дней посетила Вальдмайеров в их деревне, Лизетта выглядела вполне респектабельно. Она принимала гостей в черном шелковом платье с богатым золотым украшением. У госпожи Хайц осталось очень хорошее впечатление от большого поместья, прекрасного просторного дома и ухоженного сада, и ей тоже не хотелось ударить лицом в грязь перед женой их компаньона. Она сделала красивую прическу, надела лучшее сверхмодное платье с узкой талией и через некоторое время с торжествующей улыбкой вошла к ним. Но тут же ошеломленная остановилась. Улыбка исчезла с ее лица. Кем была та, ради которой она так старалась? Перед ней стояла простая деревенская женщина, ради которой не стоило так утруждать себя. Вильгельм ничего не заметил. С радостью и явно гордясь посещением жены, он пошел навстречу госпоже Хайц. Но Анни и Лизетта сразу же увидели разочарование на ее лице. В глубине души Анни начала сердиться на свою мать. Она была в дружеских отношениях с госпожой Хайц, весьма деловой женщиной, которая не раз помогала Анне своими советами в отношении одежды и поведения в городе.
Однако Лизетта в этот момент ничего не видела в жене их компаньона, кроме веяния города. Город – вот что та олицетворяла собой. Разряженная для города, своего рода сверкающий фасад, искусственно украшенный, чтобы создать видимость роскоши. Эта женщина, кажется, уже повлияла на ее Анни, иначе откуда у той столько всякого городского хлама, совершенно ненужного в деревне? Да, Анни уже полностью стала городской. В современной одежде, в цветастой шляпке, с остроносыми туфельками, длинными перчатками и зонтиком от солнца. Ей только не хватает обрезать волосы и напудриться. Лизетта снова почувствовала отвращение, почти ненависть к городу. Она видела лишь его внешнюю сторону и, ничего не зная и знать не желая о его деловой и духовной сущности и о том, что скрывалось за его внешней оболочкой. И его привлекательную силу уже ощутила Анни с ее живым и восприимчивым умом. Анни была привязана к родному краю, но также любила и город, и ей было стыдно за мать, которая дошла до того, что на дружелюбно заданный госпожой Хайтс вопрос о том, что она решила посетить город, откровенно и притом на своем диалекте заявила: «Я не люблю город, я решила посетить своего мужа». Однако госпожа Хайтс, выросшая на востоке страны, не понимала западного диалекта и только беспомощно посмотрела вокруг. Ученики хихикали, Анни покраснела. Но Вильгельм по-рыцарски стал перед своей женой и заявил: «Моя жена не очень любит город, просто ей захотелось посетить нас». Он сказал это с такой дружелюбной улыбкой, что госпожа Хайтс почувствовала и себя включенной в это число. Хотя, собственно говоря, ему должно бы быть не вполне удобно из-за того, что Лизетта испытывает такое сильное нерасположение к городской жизни. Но он, как ни странно, чувствовал себя сейчас ее союзником. Ему тоже не нравилась чопорность и внешний лоск госпожи Хайтс. К тому же ему было досадно, что она оказывает влияние на Анни. Он боялся, чтобы дочь не стала легкомысленной и тщеславной, несмотря на свою деловитость и способности. В лице Лизетты он вдруг увидел готовую к борьбе союзницу. Она не остановится перед тем, чтобы с присущей ей откровенностью разоблачить никчемность и фальшивость этой женщины. Госпожа Хайтс со слащавой улыбкой, которая только явственнее обнаружила морщины на ее рано постаревшем лице, предложила Лизетте пойти в ее квартиру. Но Лизетта резко отклонила это предложение. «У меня нет времени, моя мать ждет лекарства от кашля». У госпожи Хайтс на языке вертелось острое словечко, для чего эти простоватые и невоспитанные крестьяне позвали ее. Однако на ее лице снова появилась искусственная дружеская улыбка. Вильгельм стоял у окна, играя своей цепочкой, и смотрел в пол, стараясь не рассмеяться. Его охватила юношеская веселость, когда он смотрел на этих стоящих друг против друга женщин. Еще молодое, румяное и гладкое лицо его жены носило на себе печать светлой искренности и напоминало о деревенском хлебе и свежей колодезной воде, в то время как другое лицо походило на разрисованную маску, предназначенную для того, чтобы что-то скрыть. Обе женщины были почти одного возраста, но в то время, как одна несла свои годы, как фруктовое дерево спелые плоды, щеголяя своей красотой и гордясь этими спелыми плодами, вторая тащила свой возраст как цепь, которую необходимо скрывать и которую, к ее глубокому сожалению, скрывать невозможно, так как слишком много на ней было трещин и царапин. «Ну пусть тогда ваша прелестная дочь Анни, как обычно, поднимется ко мне в конце рабочего дня», подчеркнуто дружеским тоном сказала госпожа Хайнц. Вильгельм искоса глянул на жену. Что скажет она на это? Он с напряжением ждал ответа. «Мадам Хайнц, не надо кружить ей голову, иначе с завтрашнего дня она останется дома и будет доить коров. Пожалуйста, избавьте мою прелестную дочь от городского хлама». «Ну тогда она может стать батрачкой», высокомерно бросила мадам Хайнц, внезапно поняв диалект Лизетты
и повернулась к Анне, которая, побледнев, молча смотрела в окно. Вильгельм понимал, что этот разговор противоречит правилам как городской, так и деревенской вежливости, но в глубине души был рад, что госпожа Хайнц, а также Анни услышали то, что сказала его жена. Лизетта быстро попрощалась со всеми и заторопилась к матери, которая, как она сказала, ждет лекарства.

Дорогие радиослушатели, продолжение чтения книги «Завещание матери» вы сможете услышать завтра в это же самое время на волнах Радио МВ. Да благословит вас всех Господь!

Никто из нас, друзья, не стоит счастья, но даром протянул его Господь. В своем величии, облеченный властью, Он видел нашу немощную плоть. Он видел, как во тьме мы погибали. Он видел нашей жизни пустоту, и Бог сошел, чтобы его распяли, чтобы его прибили ко кресту. Могли ли мы мечтать о том с тобою, что с нами Бог заключит свой завет, что будем видеть небо голубое, что сердце вместо тьмы заполнит свет? Могли ли мы мечтать о том богатстве, которое дала святая кровь? Могли ли знать, что будет проявляться в нас вера и надежда и любовь? Могли ли мы подумать? Нет, конечно. Никто из нас такую жизнь не знал. Бог нас привлек к груди своей так нежно. Грех победил и узы разорвал. И знаем мы теперь, кто наш Спаситель. Как сладко это имя Иисус. Он делает из нас свою обитель. О, как прекрасен с Господом союз! О, как чудесно без оглядки верить всю жизнь свою в святые руки те и гордым взглядом никого не мерить, но полностью укрыться во Христе. Мы счастливы, друзья, и так богаты. Прощенье, радость, милость, чудеса Бог дарит нам без меры и без платы. Ты лишь прими, открыты небеса. Мы можем жить свободно и победно. Ничто не сможет тот покой отнять. Ни смерть, ни боль, ни теснота, ни беды не могут в сердце мир поколебать. И как бы ни был наш противник грозен, Бог не отдаст ему детей своих. Он кровью заплатил. И так серьезен Господь всегда в намерениях любых. Никто из нас, друзья, не стоит счастья. Никто ничем его не заслужил. Но нас Бог вырвал из ужасной пасти, чтоб я жила с ним, чтобы ты с ним жил.

Исключительно каждый человек на земле одарен Божьей милостью, независимо от того, понимает он это или нет. Наша жизнь, как нежный цветок, находится в Его святых дланях и сохраняется лишь благодаря Его милости. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. И даже самый, на наш взгляд, отъявленный злодей на земле не лишен Божьей милости. И это видно из того, что он еще живет и дышит, хотя и не понимает того драгоценного дара, который Бог ему посылает каждое мгновение. Впрочем, и любой из нас склонен не замечать многого из того, что дарует нам любящий Господь по Своей великой милости. И нередко мы то многое, что имеем, воспринимаем как само собой разумеющееся, автоматически приписывая это к области своих заслуг и достижений, забывая отдать должное истинному даятелю всех благ. Почему же человек так не объективен? Причин тому много, и одна из них — наше неумение самостоятельно разобраться в тех важных процессах, которые происходят в тайных глубинах человеческой души. Но и здесь милость Божья не оставляет нас и протягивает руку помощи, озаряя всепроникающим светом вечного Слова наше темное сердце и помогая нам познавать самих себя. И нет на земле более сложного и противоречивого создания, нежели то, чем является человек. И нет никого, кроме Тебя, Господи, кто бы мог осветить весь темный мир наших скрытых противоречий и указать выход из духовного тупика. Сейте себе в правду и пожнете милость, распахивайте у себя на вину, ибо время взыскать Господа. Дорогой наш слушатель, ощущаешь ли ты в своей жизни милость Божью, изливающуюся на тебя потоками Его любви, сострадания и великого долготерпения? Понимаешь ли ты, что все события твоей жизни не стихийны, а допущены Богом и наполнены Его участием? И когда многое из того, чего ты хотел бы избежать, все же постигает тебя, поверь, это тоже милость Божья, побуждающая тебя вникнуть в суть происшедшего и разобраться в его причинах. И если ты с Божьей помощью научишься разбираться в самом себе, тогда твое сердце радостно в унисон псалмопевцу воскликнет: «Как драгоценна милость Твоя, Боже!» Пусть Господь поможет каждому из нас разобраться в том важном, доселе может быть сокрытом от нас, и помнить, что милость Божья дана каждому из нас не бесконечно.

Милосердием и правдою очищается грех, и страх Господень отводит от зла. Притчи 16:6.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Мы уже не раз указывали на факт, что глубоко ошибаются те, которые думают, что в своей Нагорной проповеди Христос указал нам путь спасения, то есть, что Он указал нам, как приобрести жизнь вечную. Еще больше ошибаются те, которые думают, что соблюдением Нагорной проповеди они могут достигнуть Царства Небесного. Во-первых, необходимо отметить, что в Нагорной проповеди Христос вовсе не говорит о том, как спастись. Нет, здесь Он описывает спасенного, то есть уже возрожденного человека. Совершенно ясно, что не родившись свыше, человек не способен жить согласно этой проповеди. Нет, только тот, кто стал новым творением во Христе Иисусе, только тот, в ком пребывает Дух Святой, может так жить. Так что здесь, в Нагорной проповеди, Христос описывает, по каким признакам можно узнать возрожденного человека, истинное чадо Божье. Можно сказать, что здесь мы имеем достоверные доказательства, по которым каждый из нас может себя проверить, гражданин он Царства Небесного или нет. Так, например, мы делаем большую ошибку, если думаем, что Бог помилует нас, если мы будем милостивы к другим. А именно так толкуют некоторые слова Христа: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Если мы говорим, что, оказывая милосердие другим, мы этим заслуживаем милости Божией, тогда скажите, пожалуйста, кто в таком случае может спастись? Если истолковать эти слова таким образом, то я должен вам сказать, что прощение невозможно. Изумительно, что, тем не менее, есть люди, которые могут так думать, ведь этим они самих себя осуждают. Поэтому, если так понимать это место, тогда где же благодать Божия? Она полностью аннулируется. В таком случае мы не должны говорить, что мы спасены по благодати, через веру, и что это не от нас, Божий дар. Тогда мы должны будем вычеркнуть из Библии все те места, в которых говорится о Божьей любви, о том, что Бог свою любовь к нам доказал тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, или что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их. В таком случае все это абсурд, сплошной обман и не имеет никакого отношения к нам. И вот здесь, дорогие мои, мы еще раз имеем наглядный пример того, как важно брать Слово Божие в целом, не отрывая от контекста. Возлюбленные, Писание следует истолковывать всем Писанием. Если взять этот верный метод истолкования Слова Божия, тогда нам сразу станет ясно, что Христос имел в виду, когда Он сказал: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Эти слова мы поймем только, когда рассмотрим их в непосредственном

посредственной связи с контекстом, приняв во внимание, что было сказано до этого. Здесь, в Нагорной проповеди, как мы уже отмечали, начинающееся словом «блаженный», которое повторяется несколько раз, Христос описывает истинного христианина. Все эти блаженные составляют одно целое. Можно сказать, что это наглядное изображение чада Божия, его точный портрет. То, как оно должно выглядеть и что оно из себя представляет. Заметьте, как из каждого блаженный логически вытекает следующий блаженный. Возможно, я вас обременяю повторением, но мне кажется, что это важный пункт. Когда Христос говорит «блаженны милостивые», то фактически кому Он обращается? Он обращается не к грешникам, а к уже помилованным людям, к тем, которым уже были прощены грехи. Видите ли, они милостивые, потому что они сами были помилованы. И вот поэтому они счастливы, они блаженны. Но они стали таковыми, потому что в первую очередь они были нищими духом. Это было началом их духовной жизни, первой стадии новой жизни. Они убедились в том, что никакой собственной праведности у них не было, что сами они не в состоянии были что-либо сделать, чтобы спастись. И это привело их к такому состоянию нищеты. Видя свою нищету и неправедность, они начали скорбеть и оплакивать свое греховное состояние. Действием Духа Святого такая душа стала видеть порочность своего сердца, и из самой глубины его она взывает: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Такой душе Дух Святой приносит свое дивное утешение, которое заключается в том, что Христос умер за ее грехи, и что Он стал ее праведностью, освящением и искуплением. Далее эта вновь родившаяся душа, получившая полное оправдание от всех своих грехов, начинает проявлять первый плод новой жизни, а именно кротость. Да, теперь она знает, и не только сама говорит, что не живет в ней, то есть в плоти ее доброе, но теперь, если и другие это скажут о ней, то она готова принять это с кротостью, так как она имеет правильное представление о себе, и никто не может сказать ей того, чего бы она не знала и о самой себе. Она видит в себе нечто ненавистное, свое испорченное «я», и начинает алкать и жаждать правды Божией. Это уже возрожденная душа, которая жаждет больше и больше уподобиться своему Спасителю. Она отлично знает, что сама она никак не может отразить в себе этот образ и подобие Иисуса Христа, и что никто другой не может совершить в ней этого. Так же, как она не могла себя спасти, и никто другой не мог сделать этого для нее. Разве только сам Господь Иисус Христос? И точно так же, как Господь пришел ей на помощь тогда, так и теперь Он удовлетворяет эту жаждущую и алчущую душу. Он насыщает ее и исполняет своим духом. Такая душа воистину блаженна. Она теперь милостива, потому что сама была помилована. Так что, благодаря этому действию благодати Божией, душа стала милостивой. Поэтому никак нельзя приписать этого милосердия естественному человеку. Нет, это не что иное, как результат действия, произведенного Духом Святым, живущим в дитяти Божьем. Это дар Божий, плод Духа Святого, потому что в таковых сказано: «Ибо их есть Царство Небесное». Уже после того, как они увидели себя и признали себя нищими, обанкротившимися грешниками, сказано, что их есть Царство Небесное. Разве они уже не прощены? Притом, не сказано ли о них, что они утешены? Тогда кто смеет говорить, что они еще не помилованы? О них было сказано, что они наследуют землю. Разве это не милость Божия? Не сказал ли им Христос также, что они насытятся
Это, возлюбленные, не что иное, как милость с избытком. Поэтому на основании контекста мы непременно должны прийти к выводу, что люди эти, о которых Христос говорит, блаженны милостивые, это уже помилованные люди, прощенные Богом. И то, что они милостивы к другим, это только доказывает, что Дух Святой воистину совершил свое великое и чудное дело благодати в их сердцах. Они не были милосердны, потому что по своей натуре они были таковыми? О, нет! Но они милостивы, потому что Бог совершил в их сердцах дело благодати. Вот почему чадо Божие от сердца молится, как Господь его научил, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Да, такова благодать Божия, когда она вселяется в сердце человека. Она делает нас милостивыми. Поэтому, возлюбленные, мы сами доказываем, прощены мы или нет. И это видно из нашего отношения к другим. Прощаем мы им или нет? Следовательно, если я прощен, тогда я прощаю согрешившему против меня. Никто из нас по природе не одарен прощающим духом. И если у тебя есть чувство прощения, то оно у тебя по одной только причине. Ты видел то, что Бог сделал для тебя, хотя ты этого совсем не заслужил. И поэтому можешь от сердца сказать: «Я знаю, что я воистину прощен». Поэтому и я прощаю. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. О, возлюбленные, что делает человека милостивым, прощающим? Благодать Божья. И это все приводит к тому, дорогие мои, если я не милосерден, то остается только одно объяснение этому. А именно, я никогда не принял благодати и милосердия Божьих сам. Я без Христа, я еще во грехах моих, я не помилован сам. Слово Божие ясно говорит: испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте. Я не спрашиваю тебя, мой дорогой друг, религиозен ли ты или нет, соблюдаешь ли ты ту или иную заповедь, заинтересован ли ты делом Божьим или нет. Я спрашиваю, милосерден ли ты, имеешь ли ты сострадание тем, которые тебя обижают. Проверь себя Божьим мерилом. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Будь сперва уверен, что ты сам помилован Богом, и тогда ты будешь милосердным к другим. О, мой друг, как можешь ты знать о милости, если ты сам никогда не принял милосердие Божьего? И здесь я должен еще раз подчеркнуть, что учит по поводу этого вопроса прощения вся Библия. Если мы говорим: «Я не могу простить, я его не прощу», тогда мы этим самым доказываем, что сами мы не пережили прощение грехов. В таком случае мы не были у подножия Голгофского креста и никогда не приняли благодати Божией. Человек, который не готов простить, он связан. Он находится в карцере греха, в бетонном мешке беззакония. Мой друг, если ты в таком состоянии, то ты не свободен. Ты в оковах твоих пороков, ты преступник перед Богом. Тебе нужно обратиться к Богу и покаяться, и просить прощения. Да, наш Бог многомилостив, и Он простит. Если ты примешь Его прощение, то верным доказательством, что ты Его принял, будет то, что ты простишь оскорбившего и обидевшего тебя. А до тех пор ты узник греха. Мои возлюбленные братья и сестры, по милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро, велика верность Его, говорит пророк Иеремия. Он оказал нам свою милость не только раз или два, нет. Она обновляется, она дается нам каждый день. Что если бы она прекратилась? Где бы мы были сегодня? Когда Петр спросил Иисуса, сколько раз ему прощать брату, согрешившему против него, до семи ли раз? Что ответил ему Спаситель? Не говорю тебе до семи, но до семижды 70 раз. Выходит, 490 раз в сутки. Но не это Христос хотел сказать, что только
490 раз, и на этом конец, то есть 20, приблизительно 20 раз в час, в течение целых суток, независимо, сплю я или нет. Видите, 7 – это божественное число, и Христос хотел сказать, что точно столько же, сколько Бог нам прощает, так и мы должны прощать брату нашему. Бог обращается с нами по благодати, и если мы приняли Его благодать, то на основании принятой нами или непринятой милости Божией Бог с нами и поступает. Как говорит псалмопевец, с милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним – искренно, с чистым – чисто, а с лукавым – по лукавству его. Мой дорогой друг, когда ты оказываешь милосердие другим, ты сам извлекаешь из этого пользу. Так учит Иисус Христос. Он сказал: «Прощайте, и прощены будете». Слово «прощать» здесь значит «освободить», «отпустить». Так это греческое слово «аполуо» переведено в других местах. Освобождая другого от его преступления против тебя, ты фактически освобождаешь самого себя. Помните притчу о задолжившемся рабе, которому царь великодушно простил весь его долг? Сказано, он отпустил его, и долг простил ему. И долг его был огромнейшим. Но как поступил прощенный раб с товарищем своим, который должен был ему гроши, в сравнении с долгом, который ему самому только что был прощен? Он берет своего товарища за горло, душит его. А тот просит только подождать немного, и он заплатит. Но нет-нет, прощенный раб засаживает его в тюрьму до тех пор, пока не получит своего долга. Услышав о его поступке, царь разгневался и отдал его истязателям, пока тот не отдаст ему всего долга. Вот точно так же случается с теми, которые не прощают. Они попадают в узы собственного изготовления. Для таких все заперто, все выходы под замок. Единственный ключ, дорогие мои, который может открыть дверь на волю, это ключ прощения. Прощай, и прощен будешь. Отпусти, и отпущен будешь. Это закон Царствия Божия. Вы припоминаете тот случай, когда один законник искушал Иисуса, спрашивая: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» И Господь ему ответил: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». В сущности, Христос сказал, что когда возлюбишь Господа Бога всем сердцем, тогда ты возлюбишь и ближнего твоего. Именно в этом порядке, а не иначе. Я сперва должен принять любовь и милосердие Божие, и тогда, естественно, для меня будет любить ближнего. Дальше сказано, что этот человек, желая оправдать себя, спросил: «А кто мой ближний?» И тут Христос сказал притчу о добром самарянине. Вы помните эту притчу? Путешествует добрый самарянин, видит одного бедного человека, который попал в руки разбойников. Он останавливается и идет к раненому. Другие священники левит тоже видели этого бедного, беспомощного человека, но продолжали свой путь. Да, по всей вероятности, они испытывали чувство сострадания и жалости к нему. И все же ничего по этому поводу не сделали. Но самарянин, милосердный человек, он не только пожалел раненого, но он идет к нему, перевязывает ему раны, берет его с собой и обеспечивает его всем необходимым. Закончив эту притчу, Христос спрашивает законника: «Как ты думаешь, кто из этих троих был ближним пострадавшему от разбойников?» Он сказал: «Оказавший ему милость». В этом добром самарянине мы имеем такой чудный пример того, который нас помиловал. Здесь Христос описал и Божью милость к нам, бедным грешникам, которые, подобно этому бедному человеку, не только были ограблены и таким образом лишены всего доброго, чистого и хорошего этим страшным разбойником грехом, но еще мы были смертельно изранены им. Ни священник, ни левит не помогли этому бедному человеку. Точно так же и нас ни закон, ни религия не могли спасти. Они не могли смыть с нас вины греха. Но благодарение Богу вовек
за нашего доброго самарянина, который сошел с небесного престола, чтобы взыскать и спасти погибшее. Он возлил елей на раны наши и напоил нас вином радости и спасения. Кровью своею он нас омыл и очистил. Да, он отдал себя ради нашего спасения. Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы мы обогатились его нищетою, благодарение ему вовек. Возлюбленные, это милосердие. Таково милосердие нашего дорогого Спасителя. Я хочу спросить тех, которые надеются спастись делами закона, которые надеются на свою религию. Любите ли вы Бога всем сердцем, всей душою, всей крепостью, всем разумением вашим и ближнего вашего, как самого себя? Мой друг, можешь ли ты сказать, что так любишь Бога и своего ближнего? Скажите, может ли эфиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы, можете ли вы делать доброе, привыкши делать злое? Возлюбленные, все наши старания переменить пятна нашего ветхого человека кончатся полным поражением. Есть только один единственный выход. Необходимо вновь родиться не от плоти и крови, но от духа. Ни мыло, ни вода, ни все слезы мира не смогут смыть этих пятен. Одна только кровь нашего небесного самарянина в силах омыть нас и сделать нас новыми творениями. И он готов это сделать, если мы придем к нему, как нищие, плачущие и скорбящие грешники. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Божие. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. И вот когда ты воистину примешь Его милосердие, тогда ты сам станешь милосердным. Если Он тебя спас, тогда и ты будешь искать спасение других. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Дорогие мои, мы все, абсолютно все получаем по милости Божьей. Что если бы Христос обошел нас, как тот священник или левит? Что если бы Он оставил нас израненными и избитыми, нагими, умирающими? Где бы мы были сегодня? Чем же тогда хвалиться, дорогие мои, если не нашим Спасителем? Нам нужно лишь принять протянутую руку нашего небесного самарянина, и Он нас спасет, благодарение Ему. И будьте уверены, что если мы действительно примем Его любовь, она непременно проявится в нашей жизни. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, говорит Слово Божие, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти. Имеешь ли ты эту любовь? Милосерден ли ты? Прощаешь ли ты должникам своим? Проверь себя. Если нет, то ты сам никогда не был помилован. Почему бы сегодня не прийти к Господу, как есть, в нищете, и не принять Его благодать и прощение сейчас же? Твое сердце будет переполнено Его любовью и милосердием. Пусть Господь поможет тебе это сделать сейчас.

Подобное не раз слыхали мы о месте, что пустынно, неприглядно, забыто оно Богом и людьми. Казалось, точно сказано и складно, а как иначе, если в тех местах деревья не растут, трава не всходит, туда почти не залетает птах, здесь даже дикий зверь так редко ходит. Песка да камня серые цвета, или мрачные развалины, быть может, да столь недружелюбные ветра уныние и тоску в местах тех множат. О человеке бедном и больном, бездомном и голодном, одиноком, нередко люди говорят о нем, что он забыт, забыт людьми и Богом. А как иначе, все ведь обойти его спешат, презрительно взирая, и утверждают: никогда войти не сможет сей несчастный в двери рая. Забыт людьми и Богом. Я не раз подобное произносила тоже, но понимаю только лишь сейчас, насколько неправа я была, Боже. Конечно, люди могут забывать о трудностях чужих, проблемах, нуждах. Глаза умеют люди закрывать на то, что им сейчас не очень нужно. Не всем довольны, и не все края им нравятся, и виды, и пейзажи. Но, Боже, Ты в начале бытия весь мир, всю землю сотворил для нас же. И неужели такое может быть, чтобы какой-то уголок планеты Ты создал, чтобы потом о нем забыть, не дав ему своей заботы, света? Как можно говорить, что Бог забыл и больше не желает видеть даже того, кого с любовью сотворил, свое подобие и образ давши? Запомни, если кто-то одинок, беспомощен, несчастен, то в итоге не значит, что его оставил Бог. Нет, это человек забыл о Боге. Иисус говорит: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам».

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен. Притчи 10:19. Один молодой человек пришел к Сократу учиться красноречию. В разговоре с великим философом он говорил так много, что Сократ потребовал с него двойную цену. «Почему я должен платить в два раза больше?» — спросил молодой человек. «Потому, — ответил Сократ, — что я должен учить вас двум истинам. Во-первых, как удерживать свой язык, а во-вторых, как говорить». Не только упомянутый молодой человек, но и многие люди вредят себе своим языком. Много говорить и много сказать — не одно и то же. Двумя-тремя словами иногда можно сказать больше, чем тысячу. Человек учится говорить за 2-3 года, но за всю жизнь не может научиться молчать. Многословие — трата драгоценного времени, трата энергии, не приносящая никакого положительного плода. Внимательные к себе христиане называют все чувства окнами души. Если их открыть, уйдет вся внутренняя теплота. Но самое широкое отверстие, просторная дверь, в обилии пропускающая эту теплоту, есть язык, которому дается воля говорить столько, сколько он хочет. Какой вред вниманию и внутреннему строю приносят все чувства в совокупности, такой же вред причиняет многословие, потому что оно касается предметов всех чувств и заставляет душу, не видя — видеть, не слыша — слышать, не осязая — осязать. Что внутри — мечтание, то вовне — многословие. Но последнее пагубнее, потому что оно хорошо видно, и потому более впечатляет. К тому же с ним тесно связаны самомнение, дерзость и произвол. Эти, подобные бури, разорители внутреннего строя, оставляющие за собой гордость и ослепление. Как же избежать греха многословия? Люби больше молчать, чем говорить. От молчания ум сосредотачивается в себе, от многословия он впадает в рассеянность. Немыслимо жить по духу и быть человеком болтливым. Давай больше отдыхать языку, чем рукам.

Милосердием и правдою очищается грех, и страх Господень отводит от зла. Притчи 16:6.

Вы слушаете христианское радио МВ. Вы слушаете христианское радио МВ.

0: Дорогие наши радиослушатели, я искренне рада всех вас приветствовать на волнах нашего радио. Оставайтесь с нами и в продолжение нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов – свидетельство, в час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа – слушайте чтение книги, в 3 часа – передача «Встреча друзей», в 4 часа – детский час, в 5 часов – слушайте проповедь Павла Гуржи. В 6 часов слушайте свидетельства. В 7 часов в прямом эфире молитвенный час. В 8 часов проповедь Александра Пышного. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Евангелие от Луки, 1 глава. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Во дни Ирода, царя иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елизавета. Оба они были праведны перед Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елизавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил перед Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения. А все множество народа молилось вне во время кождения.

Когда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елизавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются. Ибо он будет велик перед Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их, и предидет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокорным образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». И сказал Захария ангелу: «Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных». Ангел сказал ему ответ: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот, ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Между тем народ ожидал Захарию и удивлялся, что он медлит в храме. Он же, вышед, не мог говорить с ними, и они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда окончились дни службы, его возвратился в дом свой. После тех дней зачала Елизавета, жена его, и таилась 5 месяцев и говорила: «Так сотворил мне Господь во дни эти, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». В 6-й же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давида. Имя же деве — Мария. Ангел вошед к ней и сказал: «Радуйся, благодатная! Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидевши его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, поэтому и рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Вот и Елизавета, родственница твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже 6-й месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Тогда Мария сказала: «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему», и отошел от нее ангел. Вставши же Мария во дни те, с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии и приветствовала Елизавету. Когда Елизавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее, и Елизавета исполнилась Святого Духа. И воскликнула громким голосом и сказала: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего. И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?
Ибо когда голос приветствия Твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостного чреве моем. И блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа. И сказала Мария: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, что Он презрел на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный и свято имя Его, и милость Его в роды родов к боящимся Его. Явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных. Алчущих исполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем. Воспринял Израиля, отрока своего, вспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века». Пробыла же Мария с нею около 3 месяцев и возвратилась в дом свой. Елизавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. В 8-й день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его Захарию. На это мать его сказала: «Нет», а назвать его Иоанном. И сказали ей: «Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы этим именем». И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал: «Иоанн» — имя ему. И все удивились. И тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них, и рассказывали об этом всем по всей Нагорной стране иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили: «Что будет, младенец сей?» И рука Господня была с ним. А Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря: «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в доме Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и вспомнит святой завет свой, клятву, которой клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам, небоязненно, по избавлении от руки врагов наших, служить ему в святости и правде перед ним во все дни жизни нашей. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить ему пути, дать уразуметь народу его спасение в прощении их грехов, по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира». Младенец же возрастал и укреплялся духом и был в пустынях до дня явления своего Израилю. Евангелие от Луки, глава 2. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правление Кверения Сирией. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученной ему женой, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице.
той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И, поспешивши, пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидевши же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сем. И все слышавшие удивлялись тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова эти, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали, и видели, как им сказано было. По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его в чреве. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужского пола, разверзающий ложесна, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву пореченному в законе Господнем 2 горлицы или 2 птенцов голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, ожидающий утешения Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты приготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Иосиф же и матерь его удивлялись сказанному о нем. И благословил их Симеон и сказал Марии, матери его: «Се лежит это на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, проживши с мужем от девства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. И она в то время подошедши славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господня, возвратились в Галилею в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божья была на нем. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус.
Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и мать его, но думали, что он идет с другими. Прошедший же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и, не нашедши его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все, слушавшие его, удивлялись разуму и ответам его. И, увидев его, удивились, и мать его сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И мать его сохраняла все слова сии в сердце своем. И Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте, и в любви у Бога и человеков. Евангелие от Луки, 3 глава. В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Траханитской области, а Лисаний — четвертовластником в Авилинее. При первосвященниках Анне и Каяфе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов, как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: «Голос вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему, всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасение Божие». Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить сами в себе: отец у нас Авраам. Ибо говорю вам, что Бог может из камней этих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». И спрашивал ее народ: «Что же нам делать?» Он сказал им в ответ: «У кого 2 одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же». Пришли и мытари креститься и сказали: «Учитель, что нам делать?» Он отвечал им: «Ничего не требуйте более определенного вам». Спрашивали его также и воины: «А что нам делать?» И сказал им: «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он, Иоанн всем отвечал: «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я не достоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым». Многое и другое благовествовал он народу, поучая его. Ирод же, четвертовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо.
и Дух Святой нисшел на него в телесном виде, как голубь. И был голос с небес, говорящий: «Ты Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Иисус, начиная свое служение, был лет 30, и был, как думали, сын Иосифов, Илиев, Матфанов, Левиин, Мельхиев, Иоаннаев, Иосифов, Маттафиев, Амосов, Наумов, Еслимов, Нагеев, Маафов, Маттафиев, Семеев, Иосифов, Иудин, Иоаннанов, Рисаев, Зарававелев, Салафиилев, Нириев, Мельхиев, Аддиев, Косамов, Елмодамов, Иров, Иосиев, Елиезеров, Иоримов, Матфатов, Левиин, Симеонов, Иудин, Иосифов, Иоаннанов, Елиакимов, Мелиаев, Маинанов, Маттафаев, Нафанов, Давидов, Иесеев, Авидов, Ваозов, Салмонов, Наасонов, Аминадавов, Арамов, Есромов, Фаресов, Иудин, Иаковлев, Исааков, Авраамов, Фарин, Нахоров, Серухов, Рогавов, Фалеков, Еверов, Салин, Кайнанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламехов, Мафусалов, Енохов, Иоредов, Малилиилов, Кайнанов, Еносов, Сифов, Адамов, Божий. Конец третьей главы. Евангелие от Луки, 4 глава. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал ему дьявол: «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Иисус сказал ему в ответ: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим». И в ответ его на высокую гору дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол: «Тебе дам власть над всеми этими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». И Иисус сказал ему в ответ: «Отойди от меня, сатана, написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». И повел его в Иерусалим и поставил его на крыле храма и сказал ему: «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». И Иисус сказал ему в ответ: «Сказано: не искушай Господа Бога твоего». И, окончив все искушения, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их и от всех был прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное».
и, закрыв книгу, и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание это, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это и удивлялись словам благодати, исходившим из его уст. И говорили: «Не Иосифов ли это сын?» Он сказал им: «Конечно, вы скажете мне присловие: врач, исцели самого себя. Сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали было в Капернауме». И сказал: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле в дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана сириянина». Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, вставши, выгнали его вон из города, и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился. И пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние. И удивлялись его учению, ибо слово его было со властью. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю тебя, кто ты, святый Божий!» Иисус запретил ему, сказав: «Замолчи и выйди из него!» И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собой, что это значит, что он со властью и силой повелевает нечистым духом, и они выходят. И разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. Теща же Симона была одержима сильной горячкой, и просили его о ней. Подошед к ней, он запретил горячке и оставила ее. Она тотчас встала и служила им. При захождении же солнца все имевшие больных различными болезнями приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: «Ты Христос, Сын Божий!» А он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос. Когда же настал день, он, вышед из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им: «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан», и проповедовал в синагогах галилейских.

Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Дорогой слушатель, теперь каждый последний вторник месяца с 7 до 8 вечера по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит благодарственная молитва. Это время выразить свою благодарность Богу за проявление милости, за Его безграничную любовь, заботу и за ответ на молитву. Говоря о том, что Бог совершает в вашей жизни, вы можете ободрить и вдохновить тех, кто ослаб на жизненном пути и не имеет веры. Слово Божье говорит: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе».

Слово Божие — это название Библии. Оно является самым замечательным и величественным. Слово Божие — это жизнь вечная, и питающийся им будет жив вовеки. Послание к евреям в 4 главе есть такой стих: «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, состава и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Слово Божие — наша несокрушимая сила, наше ничем не превзойденное оружие. Оно сильно Богом на разрушение твердынь греха, неверия, суеверия, беззакония и всякого нечестия. Им ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу. Слово Божие должно быть для нас тем, чем является для голодного хлеб или для мореплавателя компас. Им следует нам питаться, с ним должно согласовывать наши действия, наши мысли и наши слова. Какое семя сеется, такой от него плод родится. От пшеницы — пшеница, от ржи — рожь, от овса — овес, и рожденное от плоти есть плоть. Иоанна 3:16. Так и Божие Слово, как семя духовное, доброе, небесное, святое, животворящее и посеянное в сердце человеческом, рождает человека подобным себе, то есть делает его духовным, добрым, небесным, святым и живым. Если христианин не отдает по крайней мере столько же времени личному изучению Слова Божия, сколько слушанию последнего на богослужениях и в беседах, он не будет здоровым христианином и не сможет прославить Бога в духе и истине. На каждое обстоятельство в нашей жизни имеется совет в Слове Божием. Поэтому давайте будем следовать Ему.

Отец, ты слышал, как мосты развелись? Сейчас слышал? Аж сердце болит. Ведь это же тот уголок, что мы ставили, вышел. Вот он и скрипит. Схожу я на мост. А иначе всех жертв не измерить, а ты к рычагу. Кому-то другому бы жизнь я свою не доверил. Тебе же могу. А то, кто другой по незнанию рычаг сей опустит, и нет у меня. Вставай за рубильник. И это дыхание грусти гони от себя. Ближайший состав, ну как минимум, должен пройти здесь часа через 3. К тому же черепаха быстрее ползет, чем тот дизель. Успею уйти. Остался отец, ожидая его возвращения. И как никогда вся внутренность ныла, и не было больше сомнения, что рядом беда. Он знал на зубок, но листал расписание страницы, чтоб скорбь отошла. И только подумал про рацию, что же молчишь ты, как та ожила. В ней кто-то тревожно кричит и взволнованно дышит. На вашем пути идет пассажирский вне графика, слышно? Как слышно, сведите мосты! Кому-то, быть может, покажется, что здесь такого рычаг опустить. Но он же стоял перед выбором сына родного или поезд спасти. А скорый сигналит, осталось секундам дотикать, и тьма похорон. И он как рванул на себя тот рычаг с диким криком и выбежал вон. Бежал он с надеждою сына увидеть, а видит лишь ужас один. Меж двух половинок мостов окровавленный свитер, в котором был сын. Опоры моста, да и те, содрогая, стонали, скорбя глубоко, но из спасенных вагонов над ним насмехались, плевали в него. А он протянул проходящему поезду руки и горько стонал: «Я сына отдал ради вас! Вы слышите, люди? Я сына отдал! Я сына отдал! А зачем? Чтобы вы так зверели! Я спас вашу жизнь!» Но из спасенных вагонов лишь деньги летели, да крики «Молчи!». Давай-ка сейчас поразмыслим над этой темой для пользы души. Ну как, подскажи, поступить с пассажирами теми? Ну как, ну скажи. Так знай же, душа, это ты из спасенных вагонов смеялся, плевал. Бог сына отдал из любви к тебе, понял? Ты понял, Бог сына отдал. И ныне Господь говорит: ты не смейся над кровью моей, не плюй ты в нее, а слезами, слезами залейся, раскайся пред ней.

Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику. Псалом 54, 23.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию послушать свидетельство Валерия Меньшикова. Родился я в городе Перми, в многодетной христианской семье. Нас было 12 братьев и сестер. Когда в семье уже было 5 детей, мой отец был сослан на север Пермской области за веру в Иисуса Христа. Произошло это так. Мой папа не был служителем, но очень любил Господа. И поэтому в нашем доме, несмотря на все угрозы и запреты властей, часто проходили собрания. Моя неверующая тетя уговаривала родителей: «Образумьтесь и подумайте о детях, которые останутся без кормильца, если его посадят в тюрьму». Но родители отвечали ей, что этого еще надо удостоиться. Незадолго до ареста в нашем доме произошел интересный случай. Соседи принесли своего маленького ребенка, чтобы за ним присмотрели. В то время как ребенок играл на полу, мои родители рассуждали о том, посадят ли моего отца в тюрьму или нет. Вдруг ребенок, будучи несмышленным и не проявлявшим никакого интереса к разговору родителей, поворачивается к ним и говорит ясным языком: «Точно, так будет!» И, как ни в чем не бывало, снова повернулся к игрушкам и продолжил игру. Это прозвучало как пророчество. Однажды мой отец ушел в ночную смену и не вернулся. Ночью за ним приехал воронок и отвезли его в следственный изолятор. Бабушка на следующий день пошла узнать о его судьбе. Она по своей наивности спросила у дежурного, где у них сидят за веру в Бога. Тот ей ответил: «У нас, женщина, в Советском Союзе за веру никто не сидит». «Тогда за что посадили моего сына?» — спросила она. «Может быть, он был тунеядцем?» — предположил он.

женщина даже не знала значения этого слова и попросила его объяснить. Он ответил, что тунеядец – это человек, который пил, ел, а работать не хотел. «Но ведь его забрали прямо с работы», – удивилась бабушка. «И все-таки дежурный обнаружил моего отца в списках тунеядцев. Потом был суд и ссылка на север Пермской области, в лесозаготовительный поселок Усть-Черное. Теперь в этом отдаленном поселке, куда можно беспрепятственно добраться только по зимней дороге, есть небольшая церковь, о которой заботится мой младший брат Олег, который уехал трудиться в северный поселок миссионером. Наша группа из города Осы также побывала в этом поселке с евангелизацией. Нам пришлось проделать путь около 700 километров. Это чудо Божье, что почти 40 лет спустя, там, где за веру в Бога страдал наш отец, его сыновья беспрепятственно проповедуют Евангелие. Я родился в 1970 году, уже после возвращения отца из ссылки. Когда мне было около 16 лет, в моем сердце загорелся необыкновенный огонь. Я увидел себя идущим по селам, деревням и проповедующим Евангелие. Только теперь я понимаю, что таким образом произошло божественное призвание на этот труд. Но в то время Евангелие еще не проповедовалось так открыто, и не все меня понимали. Я даже поставил тайную нужду, когда в нашу церковь приехал пророческий сосуд из другого города. Он не мог знать, о чем я спрашивал у Бога. Ко мне было такое слово: «Не смущайся, труд угоден Богу, ибо мир жаждет». О, как много детей моих еще в этом мире! Голубица моя, не укрывайся, ибо многие из мира придут. Сейте семя, ангел мой пойдет впереди. Это откровение многие годы поддерживало и вдохновляло меня на дальнейший труд для спасения людей. Когда я вернулся из армии, то ожидал направления от Бога, куда Он пошлет. В это время в Пермской церкви покаялся человек из города Осы. Он находился на лечении в областной больнице. Его зовут Игорь. Я не мог даже предположить, что нас ждет совместный труд. Когда он вернулся в свой город, там была проведена первая евангелизация. Это было 4 января 1993 года. Я приехал 10 января, так как после евангелизации стали собираться люди. Игорь был верующим только 2 года, и поэтому по телефону вызвал меня на помощь. Я подумал, что это будет хорошая практика для будущего служения, и с удовольствием приехал в ближайший выходной. Но я никак не думал, что город Оса станет местом моего постоянного служения. Мы провели собрание и уехали обратно в Пермь. В то время я работал на хлебозаводе электриком. Но эти люди, с которыми я познакомился в Осе, вошли в мое сердце. Вскоре я опять приехал на несколько дней. Потом я попросил на работе отпуск, желая побольше времени провести в работе с новообращенными. Когда закончился отпуск, то Бог проговорил моему сердцу, что я должен остаться в этом маленьком городке. Не очень легко было оставить хорошо оплачиваемую работу, где меня ценили и уважали как специалиста. Директор завода говорила, что в будущем она видит меня энергетиком всего хлебозавода. Это было заманчивое предложение. Когда я написал заявление на увольнение с работы, она была очень расстроена. В отделе кадров меня хотели задержать еще на некоторое время для отработки, но директор, зная мои намерения посвятить себя служению Богу, сказала: «Отпустите его, он уже не наш». Я понимал, что, оставляя работу, сжигаю мосты для отступления назад. Поначалу было очень трудно. Собиралась небольшая группа, человек 7. Со стороны неверующих было много нападок и поношений. Про нас с Игорем написали в местной газете, что мы обманываем людей, выманиваем у них деньги и много другой клеветы.
После этой статьи за нас взялась местная прокуратура. По поручению властей они хотели найти какой-то предлог, чтобы нас разогнать. Наше дело поручили помощнику прокурора, которая жила по соседству с нашей сестрой Валей. В прошлом сестра Валя была пьяницей и очень шумной женщиной. Работница прокуратуры в беседах со мной засвидетельствовала о добрых переменах в жизни нашей сестры Валентины. Видя добрые плоды церкви, она не стала с нами сильно воевать. Вскоре вызовы в прокуратуру закончились, и мы продолжили беспрепятственно трудиться для Господа. В этом городе Господь даровал мне разумную жену Ирину и троих сыновей. Теперь в городе Оси с населением чуть больше 25 тысяч Господь создал общину около 80 человек, даровал детей, которые посещают воскресную школу, а также подростков и молодежь.

Дорогие друзья, а сейчас я предлагаю вам свидетельство Елены Кравяковой, которая является членом церкви города Осы. В 20 лет я задала себе вопрос, откуда вообще взялась вера в Бога, и решила поехать в Киев. «Киев — город древний», — думала я. «Там-то я и найду ответ на мой вопрос, откуда религия на Руси». В то время я не понимала, что религия и живая вера в Бога — это разные вещи. Села в самолет и полетела в Киев в поисках веры. В самолете познакомилась с женщиной-киевлянкой. Она удивилась, что я такая молодая отправилась в чужой город одна. Наверное, она меня пожалела, пригласила жить к себе и сопровождала меня во всех походах по историческим местам Киева. Находившись и насмотревшись, я многое узнала из истории Руси, но веры в сердце совсем не прибавилось. Я успокоилась тем знанием, что получила, и вернулась в Осу. Прошло 13 лет. Мне исполнилось 33 года. К этому времени я очень сильно заболела. Жуткие головные боли не проходили с утра до вечера. Облегчение наступало лишь тогда, когда я засыпала. Я начала терять зрение и память. Работала в строительном отделе ПТО. Я потеряла зрение и память настолько, что чертежи расплывались перед глазами, а в голове не откладывалось элементарного. Порой даже не понимала, зачем я встала и подошла к шкафу. От всего этого я плакала навзрыд. Болезнь свою я скрывала, но с работы вынуждена была уйти. Мне не хотелось жить. Все время были страшные боли, боли и боли. Когда появлялось желание покончить с жизнью, я говорила себе: «А на кого ты оставишь дочь? Кому она будет нужна?» У моей дочери была эпилепсия с частыми припадками. Да к тому же я чувствовала, что мне осталось не так долго жить. Болезнь прогрессировала, и я хотела хотя бы остаток жизни посвятить для дочери, чтобы у нее осталась память обо мне. У меня не было дороже никого, чем она. В это время в Бога уверовала моя мама. От нее я много раз слышала о Боге, но никак это не воспринимала. Я ей говорила: «Мама, уйди, у меня и так столько проблем». А моя дочь очень слушала бабушку, когда она рассказывала ей о Боге. То, что произошло потом, я буду помнить всегда. Это было 26 мая, 9 лет тому назад. День был солнечный и очень хороший. Мы с мужем собирались на дачу. Муж ушел за машиной, а я осталась одна. Включила радио. Там говорили о Боге. Выключила. Включила телевизор. Шла передача тоже о Боге. Я опять выключила. Да и мама с утра опять говорила о Боге. Я вышла на балкон и громко прямо в небо сказала: «Господи, если же Ты есть на самом деле, кругом все говорят о Тебе, дай мне Твое знамение». Вышла на улицу. Навстречу бежит моя мама с дочкой и говорит: «Лена, произошло чудо! Господь исцелил нашу Наташу!» В эту ночь дочь спала спокойно, приступов не было. Когда дочь спала, я отключала телефон, закрывала двери, чтобы никакой шум не испугал ее и не спровоцировал новый приступ. Но приступов не было неделю-две. Я наблюдала. Прошел месяц. Это действительно было чудо. У меня была такая благодарность Богу, и я сказала: «Я буду служить Господу», и стала посещать церковь. Один раз, когда мы молились в церкви, я стала просить Господа исцелить и меня, как Он исцелил мою дочь. Я сильно плакала, и что-то произошло внутри меня, какое-то очищение. После этой молитвы головные боли прошли, зрение и память постепенно восстанавливались. Дочку сняли с врачебного учета по ее заболеванию. Сейчас у меня есть водительские права. Я вожу машину, работаю. Когда в моей жизни были только горе и тьма, Господь пришел и все изменил.
Я так благодарна Богу за Его милость. Бога в своей жизни я увидела реально через Его дела. Он есть, Он исцеляет, и Он помогает. Он живой, и Его не надо искать ни в Москве, ни в Киеве. Только позови Его там, где ты находишься, и Он всегда рядом».

Свидетельство Давыдова Василия Ивановича. Родился я в 1956 году в городе Кизели, в шахтерской семье. Позже переехал в город Осу, где живу и по сей день. Рос не в благополучной семье, отец сильно пил. В 14 лет, видя все это, я дал себе зарок никогда не прикасаться к спиртному. По этой причине остался в армии на сверхурочную службу. В это время меня отправили в Афганистан, где я принимал участие в боевых действиях в течение 3 лет. Оттуда я приехал совсем другим человеком. В моей душе поселилось зло, ненависть, жестокость. Заболел неврастенией. Отсюда был и букет остальных заболеваний. Болезнь печени, сердца, желудка. Сопровождали страшные головные боли, бессонница, ночные кошмары. От этого всего моя жизнь превратилась в бесконечное мучение, от которого часто помышлял избавиться с помощью самоубийства. Решил с женой переехать в город Осу, надеясь на то, что тишина этого провинциального городка принесет успокоение, которого мне так не хватало. Но через 3 дня после моего приезда было совершено жестокое убийство молодой девушки. И я понял, что и здесь мне не обрести желанного покоя. Предпринимал попытки найти выход из этой ситуации с помощью духовных учителей. Следовал наставлениям Порфирия Иванова, который утверждал, что обливание водой в любую погоду даст человеку душевный покой и телесное здоровье. Вопреки его обещаниям, покоя я не нашел, да еще и заработал себе простудное заболевание. После этого я увлекся учением Шаталовой, которая предлагала вегетарианство как средство избавления от злости. Я пытался воздерживаться от мяса на протяжении 5 лет, но добрее от этого совсем не стал. Пытался обрести жизненные силы, обнимая березки, но сильнее не становился. Моя злость кипела во мне. Я бил дома посуду, мебель. От врача получил совет употреблять алкоголь для расслабления. Ко всему прочему добавилась и алкогольная зависимость. Казалось, что жизнь моя зашла в тупик. Мой младший брат Игорь, который вместе со мной пытался найти во всех этих учениях смысл жизни, уверовал в Иисуса Христа и получил исцеление от серьезного заболевания легких. Не потребовалось никакого хирургического вмешательства. Тем не менее, его рассказы я не принимал всерьез, называя его Божьим одуванчиком. В 1994 году к нам в Осу приехала моя старшая сестра из Санкт-Петербурга, с которой мы не виделись 10 лет. Находясь у нас в гостях, она уговорила меня проводить ее на открытое христианское служение в нашем городе. Видя мое нежелание, она напомнила, как, не жалея времени и сил, она сопровождала меня по достопримечательностям Петербурга. Этот аргумент подействовал на меня, и я сказал: «Я даже посижу с тобой, если там будут говорить о мудрости». Первый же выступающий начал с таких слов: «Я сегодня хочу говорить о мудрости». Я был просто изумлен. Проповедующий продолжал: «Это не мудро выпрыгивать с 14-го этажа высотного здания или перебегать дорогу перед быстро идущей машиной. Точно так же не мудро, зная о вечности, идти в ад». Эти слова заставили меня серьезно отнестись ко всему происходящему. Проповедники говорили, что Бог обещает дать человеку как раз все то, что я так давно и мучительно искал. Они утверждали, что покой от Бога можно обрести только через покаяние. Они говорили, что Богу под силу изменить самую грязную и испорченную душу. В этот воскресный вечер, 8 октября 1994 года, все еще сомневаясь, я произнес первую в жизни молитву покаяния: «Господи, Господи,
«Неужели ты можешь изменить мою злую душу?» В понедельник я вышел, как обычно, на работу. Слушая разговоры друзей, обильно сопровождаемые сквернословием, я вдруг почувствовал, как в мою душу вбивают гвозди. Это было крайне удивительным для меня. Ведь до этого дня моя собственная речь была страшно загрязнена, а теперь мои уши не выдерживали таких слов. До моего покаяния я пытался избавиться от сквернословия. Однажды я даже попросил моего друга штрафовать меня по 5 рублей за каждое грязное слово. Но это совсем не помогло. Я проштрафился на месячную зарплату. То, что произошло со мной после молитвы покаяния, можно смело назвать чудом. Прошло уже более 10 лет с тех пор, но мой язык ни разу не произнес того, что люди называют нецензурной бранью. Ненависть ушла из моего сердца. Я перестал бить посуду и мебель, научился любить тех, кого раньше абсолютно не переносил. Все это является не моей заслугой, а результатом Божьего очищения во мне. С детства меня преследовал страх смерти. В Афганистане мы старались не говорить на эту тему, хотя однажды один капитан после первой же боевой операции сказал: «Ребята, я больше с вами не полечу, я боюсь умирать». За этот отказ его разжаловали и отправили в Советский Союз. Он честно сказал то, о чем думали все мы, и молчали об этом только из собственной гордости. Живя бесцельной жизнью, я чувствовал себя как человек, нанятый на работу без зарплаты. Пережив реальную встречу с Богом, я приобрел смысл жизни, избавился от страха перед смертью. Питание сухим пайком, нервные шоки в Афганистане послужили причиной болезни желудка. В течение 12 лет после службы эта болезнь обострялась. Весной и осенью приходилось лежать в госпитале или в больнице. В этот день, когда пришел на открытое евангельское служение, я также испытывал боли в желудке. Во время покаяния я почувствовал, что боли прекратились. С тех пор я ни разу не лежал в больнице с этими проблемами. Меня перестали беспокоить также и головные боли, сердце и печень. Анализируя свою жизнь, я вспомнил, как в прошлом Божья рука хранила меня для этого прекрасного дня — встречи с Божьей добротой. Однажды в Афганистане, когда мы летели на боевую операцию, шасси нашего вертолета зацепились за скалу. Вертолет начал скакать по склону горы, падая в ущелье. Вся десантно-штурмовая группа с побелевшими лицами мысленно прощалась с жизнью. Только чудом среди узкого пространства и разряженного воздуха вертолет снова набрал высоту. Вертолетчики сказали: «Ребята, мы выбрались из преисподней». В другой раз, когда мы продвигались в полном снаряжении по узкой горной тропе над глубокой пропастью, я от изнеможения пошатнулся. Мы шагали уже несколько дней. Из-за страшной усталости мне стало безразлично, упаду я или нет. Вдруг кто-то удержал меня и поставил обратно на тропу. И я обернулся, чтобы поблагодарить позади идущего солдата. Но тот двигался в 15 метрах от меня. Это явно была Божья рука. Я помню, что, покаявшись перед Богом, я еще не решил окончательно следовать за Ним, но хотел попробовать жить по учению Христа. Так я пробовал 3 месяца. Такая жизнь мне очень понравилась. Она была наполнена надеждой, покоем и смыслом. Пусть мой небольшой рассказ поможет кому-то найти дорогу в жизни, которая не приведет его к разочарованиям и горечи, но, напротив, исцелит раны души и тела. Так произошло со мной, так происходит и с другими, так произойдет и с вами, потому что Богу дорог каждый человек».

финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: И собрал Давид в Иерусалим всех вождей, всех храбрых мужей, и все начальники и сильные, также и все сыновья царя Давида, подчинились Соломону царю. 1 Паралипоменон, 28 глава, 1 стих, и 29 глава, 24 стих. Храбрые мужи Давида. Давид окружил себя множеством храбрых мужей. К концу жизни он почувствовал, что пришло время, чтобы они все публично подчинились его сыну Соломону. И стал Давид царь на ноги свои и сказал: «Послушайте меня, братья мои и народ мой. Было у меня на сердце построить дом покоя для ковчега завета Господня и в подножие ногам Бога нашего, и потребное для строения я приготовил. Но Бог сказал мне: Соломон, сын твой, построит дом мой и дворы мои». Желание Давида построить такой дом было обусловлено его клятвой сильному Иакова найти для него жилище. Это было его самым большим желанием со времен юности, и это соответствовало Божьему желанию и планам относительно его народа. Подчинение Соломону было частью планов Давида по отстаиванию интересов Бога и было необходимо для строительства храма. Подчинение Соломону было также на благо храбрых мужей Давида и всего народа. После смерти Давида кое-кто из его сыновей отказался от его подчинения, а в частности Адония. История церкви тоже знает нечто подобное, когда некоторые лидеры начинали отстаивать свои собственные интересы или интересы деноминации. К сожалению, такое нежелание подчиняться правам Христа в собрании можно было видеть всегда. Истинное подчинение правам нашего Господа — это вопрос любви и послушания, что подразумевает необходимость бодрствовать, знать и исполнять Его волю.

рабыня, скопление шумное народа, печать греха тех темных дней. Для рабства здесь царит свобода, здесь продают живых людей. Вот на открытом возвышении теснится горсточка рабов, представлены на обозрение десяток с небольшим голов. В глазах одна лишь безнадежность, боль, горечь, ненависть, тоска. И лишь одна для них возможность быть проданными с молотка. Подходят к ним те, кто для дела купить рабов желают тех, и смотрят в рот, все ль зубы целы, и мышцы щупают у всех. Их за людей уж не считают, ведь лишены они всех прав. Для мира каждый представляет дешевый ходовой товар. И вот среди тех рабов в сторонке томится девушка одна. Глаза светлые, стан стройный, тонкий. Она красива, молода. И всякий муж, что к ней подходит, желает лишь ее купить. Но сверхвысокую находит цену, чтоб сразу ж заплатить. Как вдруг, один приняв решение, к столу продажи сам идет, без колебания и сомнения свои он деньги отдает. Берет он девушку за руку, чтобы в дом свой бедную вести. В ее глазах страдание, мука, как унижение то снести. Она на шаг вдруг отступает, в лицо хозяину плюет и в страхе жутком ожидает, что он сейчас ее побьет. Никто рабу не пожалеет, но что же это? Может, сон? Она глазам своим не верит. С улыбкой нежной смотрит он, ничего не понимая, в смятении перед ним стоит, недоуменно лишь гадая, о чем же взгляд тот говорит. «Я полюбил тебя, рабыней!» вдруг слышит нежные слова. «И выкупил, чтоб ты отныне душою вольною была. Ты можешь жизнь избрать любую, я силы не держу тебя, и все ж в любви своей прошу я, женою стань ты для меня, войди в мой дом, будь госпожою, я дам тебе рабынь других, все двери пред тобой открою, сокровищ горы дам своих». О, раньше слов таких не знала, они огнем ее прожгли, она к ногам его упала, и слезы градом потекли. «Я буду для тебя отныне!» — воскликнула благодаря, «всегда покорную рабыней, служанкой буду для тебя, служить тебе я верно буду, слезами ноги омывать». И никогда я не забуду, что ты не дал душе страдать. И я когда-то в этом мире так продавалась с молотка. Была, и то не есть секретом, рабыни смерти и греха. Но в этом мире, во зле лежащим, Иисус Спаситель мой пришел. Меня от ужасов дрожащий здесь погибающий нашел. Он протянул в объятия руки, гвоздем пробитые свои. «Я выкупил тебя от муки», сказал он тихо. «О, приди, приди ко мне, моя родная, стань мне невестою, прошу. Знай, ты совсем мне не чужая, ведь в сердце я тебя ношу. Я от греха тебя омою,
На помощь сам к тебе приду, своей любовью горе скрою, рукою беду я отведу. Тебе отдам свои богатства, дары чудесные мои, ты больше не познаешь рабства. О, только лишь ко мне приди, мой господин, спаситель, где те слова горячие найти, чтоб я смогла тебе ответить, прийти на зов твоей любви. Распорядись моей судьбою, тебе покорной буду я, согласна, верную рабою навеки быть я для тебя.

Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику. Псалом 54, 23.

Бродерик Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Вчера мы беседовали с вами о первом существенном в процессе восстановления, то есть о сверхъестественной силе Святого Духа. Сегодня мы остановимся на втором важном элементе – на служениях, данных Христом, с целью строить Его тело, то есть Церковь. В качестве вступления к этой теме мы прочтем послание к Ефесянам, 4 главу, 8 стих. «Посему и сказано, восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». Дальше в стихе 11 апостол Павел специфицирует дары, которые Христос дал Своей Церкви после Своего Вознесения. «И Он поставил одних апостолами, других – пророками, иных – евангелистами, иных – пастырями и учителями». Есть пять даров служения Вознесенного Христа – апостол, пророк, евангелист, пастор и учитель. Затем апостол Павел говорит нам о цели, ради которой они даются. Стих 12. «К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». Стих 13. «Доколе не придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Мы будем анализировать цель, для которой эти дары служения даны. Но давайте взглянем на единственную альтернативу, о которой говорит апостол Павел в следующем стихе, стих 14. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». Я верю, что или церковь должна получить пользу от даров служения, или, в противном случае, Божий народ останется в детском возрасте, никогда духовно неразвитыми, колеблющимися от различных ветров учения, жертвой хитрого искусства обольщения. Я не верю в то, что есть другие какие-либо альтернативы, за исключением этих двух. Дальше апостол Павел.

Павел возвращается к положительной реальной цели Божьей. Стих 15. «Но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава, Христос». Стих 16. «Из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви». В этом отрывке апостол Павел сравнивает церковь с двумя знакомыми вещами – созидание и тело. Он употребляет эти два сравнения, когда говорит о целях даров служения. Целью этих даров есть закончить строительство или созидание, и чтобы созрело тело, которым есть его церковь. Пять главных служений есть – апостол, пророк, евангелист, пастор и учитель. У них есть четыре главные функции, которые определяет апостол Павел. Первое – вооружить верующих работой. Второе – строить тело. Третье – привести всех верующих в единство. Четвертое – достигать зрелости и завершенности. Я еще раз повторю эти четыре функции. Они очень важны. Вооружить верующих в их работе, строить тело, всех привести в единство, достигать зрелости и завершенности. Первыми двумя служениями есть апостолы и пророки. Они имеют две главные специфические ответственности – обеспечить фундамент для церкви и быть каналом откровения для церкви. Эти функции упоминаются апостолом Павлом в другом месте послания к Ефесянам. В послании к Ефесянам, 2 главе 20 стихе, он говорит, что мы, как верующие, построены на основании апостолов и пророков, самого Иисуса Христа, который является главным краеугольным камнем. Итак, со Христом, как главным краеугольным камнем, церкви строятся на апостолах, пророках и на их основании. И дальше в сфере откровения, в послании к Ефесянам, 3 главе, в стихах 4 и 5, апостол Павел говорит, цитирую, «Вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыто святым апостолам его и пророкам Духом Святым». Итак, тайна Божьего текущего плана для церкви объявлена через апостолов и пророков. Давайте выразим это по-другому. Апостолы являются архитекторами или главными духовными зодчими церквей. В наиболее развитых обществах сегодня никто не может получить разрешение воздвигнуть здание до тех пор, пока планы его не утверждены и не подписаны архитектором. Каково же занятие архитектора? Очень простое. Знать все, что следует знать о строительстве здания от основания до крыши. Это включает и знание материала, размеров, различных видов служб, таких как электричество, водопровод и так дальше. Есть только одно лицо, которое по образованию и профессии отвечает за все эти вещи. Это архитектор. В духовной же сфере это апостол. С другой стороны, пророки отвечают за доставку свежего масла откровения, которое необходимо в каждой новой ситуации или фазе Божьей программы. В книге пророка Захарии есть картина церкви как прекрасного семиветвистого подсвечника. На каждой стороне этого подсвечника есть два масличных дерева, которые через золотые трубки доставляют свежее оливковое масло в подсвечник. И когда пророк Захария спрашивает, что это такое эти две маслины, ему отвечают, что это два сына масла, два источника масла для подсвечника, которым есть церковь. Книга пророка Захарии, 4 глава, 14 стих.
Но в книге Откровения эти две маслины появляются опять как символ, и интерпретируются они здесь как пророки. Откровение 11 глава. Итак, служение пророка есть быть масличным деревом, которое снабжает свежим маслом подсвечник, которым есть церковь. Так что лампы подсвечника всегда горят ярко, потому что они всегда снабжаются свежим маслом. Свежее масло, которое снабжает пророк, это постоянное откровение Божьей цели. Это сообщение Божьего разума, направление, данное Богом в каждой ситуации. Или если Божья программа меняется, когда у Бога есть новый вид направления для церкви, то это и есть служение пророка сообщить об этом Божьему народу, церкви. В книге Притчей, 29 главе, 18 стихе сказано: «Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен». Здесь слово «откровение» имеет смысл пророческого откровения. Церковь, дети Божьи, не могут жить без продолжающихся свежих пророческих откровений. Религия этого не даст. Как история Божьего народа в Ветхом Завете, так и история Церкви в Новом Завете доказывают опять и опять, что религия без видения недостаточна, чтобы удерживать горящим светильник. Видение – нечто существенное, и оно всегда свежее, всегда современное, продолжающееся. У Бога есть специфическое слово, специфическое направление для своего народа в каждой ситуации и в каждой стадии его цели. Поэтому Христос дал апостолов, пророков, евангелистов, пасторов, учителей – 5 служений, которые ответственны за зрелость его тела и строительство его церкви. И если мы взглянем на современную нам церковь, в большинстве случаев мы найдем только 3 из этих служений. Служений, которые функционируют: евангелисты, пастора и учителя. Всех же даров служения в церкви должно быть 5. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

чем главная нужда верующего? Конечно же, в святости. Без святости никто не увидит Господа, предупреждает апостол. Вот почему важно верующему и неверующему проверять себя, чем заполнена его душа. Сегодня все народы стремятся перегнать самих себя и друг друга в техническом прогрессе, а верующие должны соревноваться в накоплении духовных благ, перегонять друг друга в святости. Мы можем носить имя христианина, но если в нашем характере нет святости, вера наша может оказаться тщетной. Как хорошо, что пути к достижению святости всегда открыты. Бог не закрывает эти пути до дня нашей смерти. Каждый день, каждый час в нашей жизни — это дар Божий, и как хорошо, если христианин использует время для обретения святости. Тогда теплота любви Христа наполняет его душу, а его свет всегда будет освещать дорогу жизни, чтобы он не споткнулся.

0: момент творения. Древние земледельцы. Согласно теории эволюции, человечество стало возделывать землю на сравнительно недавней стадии своего развития. Это предположение не только противоречит здравому смыслу, но и ставит под сомнение эволюционную временную шкалу. Еще не так давно эволюционисты считали, что человек начал обрабатывать землю около 8000 лет назад. Но изучая одну местность в Египте, возраст которой, согласно эволюционной системе летоисчисления, составлял 18 тысяч лет, сторонники эволюции обнаружили зерна пшеницы и ячменя. Они не могли поверить, что человек уже в то время занимался выращиванием подобных культур. Возраст этого участка земли определялся с помощью различных методов, поэтому предположительно он колебался от 4800 до 18 тысяч лет. Не зная, как поступить, ученые решили, что зерна, должно быть, каким-то образом упали на более древний слой почвы. Не мог же человек в самом деле в то далекое время заниматься обработкой земли и сбором урожая. Но такое объяснение все равно не решало всех проблем. Эволюционисты до сих пор стоят перед вопросом, зачем понадобились сотни жерновов, использовавшихся для перемола зерна, которые были обнаружены на еще более древнем участке. Мы можем извлечь из этого случая два полезных урока. Во-первых, эволюционистические методы датирования не объективны. Эволюционисты выбирают то, что соответствует их теории. А во-вторых, человек начал заниматься земледелием гораздо раньше, чем принято считать. Более того, Библия говорит нам о том, что работа первого человека Адама заключалась в заботе об Эдемском саде. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.
1: Пробуждение. Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Римлянам 13:11. Настало время пробудиться нам от сна обманчивого, как мираж. Проснись, взгляни, как жизнь твоя бедна, взывая Дух Святой, как верный страж. Проснись, протри от сна твои глаза, взгляни на небо, громовой раскат, темнеют тучи, близится гроза, на землю Божьи суды спешат. Мой брат, сестра, сейчас не время спать, вставай скорей, умойся в роднике живой воды. Ну, хватит же дремать, пришествие Христа невдалеке. Ведь ты, когда идешь встречать гостей, желанных, близких, очень дорогих, заспанным не пойдешь к ним, но скорее порядок приведешь себя для них. Не так ли? Ну, а как насчет царя? Царя царей, кто спас тебя собой, он кровью своей купил тебя. Как будешь ты встречать его, друг мой? Уже ли сонный выйдешь на порог? Зевая будешь очи протирать? Подумай, как бы царь великий смог на пир такого сонного принять? Придет день Божий, как приходит тать. Готовые пойдут на брачный пир, а не готовые будут стучать. Но поздно, им закроется эфир. Проснемся же от этой суеты, взглянем вокруг духовными очами. Мы так спешим, и все для пустоты, но как же встретим Господа мы с вами? В собраниях проповедуем, поем, в собраниях такие все святые, ну как елей. А по домам пойдем слова, дела, стремления в нас какие, как ежедневно у нас проходит жизнь. Как светим мы в семье или на работе? Стремимся ли, что подниматься ввысь, или угождаем больше своей плоти? А Дух Святой не перестал взывать. Он неусыпно трудится над нами, чтоб нам потом не плакать, не кричать, чтоб нам быть принятыми небесами. Там оправдания наши не нужны, упреки, обвинения там не излишни. Мы только здесь и только здесь должны раскаяться во всем перед Всевышним. И поскорей, ведь день придет как тать, и все осветит лучезарным светом, и грешник перед ним не сможет устоять. Проснись, покайся, пока Божье лето. Аминь.

Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику. Псалом 54, 23.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас продолжение нашей программы «Слушайте чтение книги». А в 3 часа в эфир выйдет передача по заявкам радиослушателей «Встреча друзей».

Всем христианам, которые хотят иметь истинную и живую веру, хранить ее до конца и так спастись, нужно прилежное его священного Писания, чтение и изучение. Как идущему по дороге или делающему что-нибудь нужен свет, так и идущему к вечной жизни и подвязающемуся в вере и благочестии нужен свет Слова Божьего, чтобы не заблудиться и не сбиться на путь нечестивый.

Господи, отверзи уши и очи сердца моего, чтобы мне услышать Твои слова и понять их, и исполнить волю Твою. Всегда так моли Бога, чтобы просветил Твой ум и открыл Тебе силу своих слов. Многие, понадеявшись на свой разум, подверглись заблуждениям. Для понимания Священного Писания нужна не человеческая мудрость, но откровение Духа, чтобы мы, узнав истинный смысл написанного, могли получить великую пользу.

Уважаемые радиослушатели, сегодня мы продолжаем чтение книги «Завещание матери». Да благословит вас Господь!

Непростой вопрос. Вечером Вильгельм и Анни, почти не разговаривая между собой, отправились домой. Анни с беспокойством размышляла о том, кто же прав и кто не прав. Она не могла вполне понять отца, который всегда был так любезен и внимателен по отношению к другим. Вильгельм же в этот августовский вечер как никогда раньше почувствовал глубокую пропасть между городом и деревней. Вечернее утро было бледным, наполненным легкой дымкой и в то же время особенно прекрасным. По небу бежали розоватые полосы, которые, казалось, образовывали пестрый свод над мирным и ясным миром. Высокие золотые колосья стояли в этом свете, как снопы пламени, которые не знали другой цели, как только щеголять своей красотой. На просторных мягких лугах мирно лежали коровы. Тут же паслись гладкие лошади, тихо и терпеливо, без жадности и спешки. На всем лежала печать прекрасной и светлой необходимости. Так должно быть, так хотел Творец, и так это было. Здесь не встречалось ничего сокрытого и завуалированного. Все открыто, просто и ясно. Вильгельм думал о Лизете. Она тоже была открыта и никогда не притворялась.

Возможно, она исполняла волю Божию лучше многих других, которые постоянно спрашивают, размышляют и, тем не менее, никогда не бывают искренними. Вильгельму стало ясно, что в своей деловой жизни он не мог быть вполне честным и искренним. Да и большинство других людей не обладало этой безоговорочной искренностью. Лизетта, вот она стоит у садового забора и, кажется, ждет их. Да, с ней при ее своенравном характере бывает нелегко. Вильгельм не обманывался насчет того, что ее неприязнь к городу сегодня не стала меньше, и что, по сути, трудности, которые были раньше, остались. Но разве не стоит перенести все это, если обладаешь женщиной, способной любить горячо и искренне, женщиной, на слово которой можно вполне положиться, так как оно в точности соответствует действительной сущности человека? В этот вечер Вильгельм был готов во всем признаться жене. Когда они вместе зашли в дом, Вильгельм сказал: «Лизетта, прости меня. Я должен был сам сказать тебе о намерении продать дом. Я был неправ». Но Лизетта сделала движение рукой, как бы бросая в глубокую темную шахту то, чего уже нет и что никогда не должно появиться на поверхности. Вечером, когда стемнело, Анни, закончив работу по дому, как обычно, побежала к бабушке. Сегодня у нее на сердце было нечто особенное. Она направилась к задней двери, чтобы не встретиться с Катрин, так как побаивалась ироничного взгляда молодой женщины, которой не очень нравилось, что Анни приходит так часто. Однако бабушка сказала ей: «Ты не должна обращать внимания». И Анни продолжала приходить, как и прежде. Амри уже лежала в постели, когда пришла Анни. Она вошла, не постучав, так как знала, что бабушка еще не спит и ждет ее. Она не стала зажигать лампу, но присела на кровать и сразу же заговорила о том, что было у нее на сердце. Она рассказала о матери и о ее посещении города. «Бабушка, кто прав, мама или я? Разве мама не проявила бестактность по отношению к госпоже Хайнц? А я? Разве я не должна носить городскую одежду? Родители думают, что я позволяю госпоже Хайнц слишком влиять на себя. Но я насквозь вижу ее и понимаю, что она беспринципная и легкомысленная. Но разве я не могу кое-что перенять от нее?» Амри задумалась с той серьезностью, с какой всегда относилась ко всем вопросам детей и внуков, какими бы незначительными они ни казались, поэтому-то они со всеми мелочами всегда шли к ней. «Дорогая, что значит быть правым или неправым?» — наконец спросила она. «Ты, видимо, уверена, что я должна признать правой только тебя, но мама тоже уверена в своей правоте. Нет, нельзя ставить вопрос «или-или». «Как? Прав может быть только один». «Перед адвокатами, перед судом, да, Ани. Но обычно люди только воображают, что это так. Они уверены в этом, потому что, видишь ли, с твоими взглядами на жизнь, ты, конечно, права. Тебе нужно приспосабливаться к условиям жизни, нужно быть городской и современной. Но разве твоя мать со своими взглядами на жизнь не права? Она любит землю, растения и животных, любит ниву и сад. Она считает недостойным, когда кто-то подражает внешности человека, чья сущность совершенно отличается. Разве в этом она не права? Ты сама говоришь, что госпожа Хайнц внутренне совершенно другая, чем ты. И ты хочешь внешне быть похожей на нее? Боже упаси!» — засмеялась Анни. «Но она почти во всем может дать хороший совет». «Видишь ли, Анни, вопрос о правоте и неправоте возникает единственно из наших притязаний. Пока мы исходим из нас самих, наших требований и притязаний, мы спрашиваем, я права или она? Если я должна судить о вас на этом основании, то вынуждена сказать, вы обе правы». И все-таки Амри вздохнула. «Я думаю, что правильно решить вопрос о чьей-то правоте или неправоте может только Бог».
Мы можем лишь искренне стараться узнать, что Бог говорит нам о нашей правоте или неправоте. «Ну», — засмеялась Анни, желая немного смягчить обстановку, «может, ты скажешь мне, что я не права с точки зрения Бога?» Сначала она хотела сказать «права», но это показалось ей несколько самонадеянным и дерзким. Да, в сущности, она и сама видела, что в некотором смысле была неправа. Видя, что бабушка молчит, она повторила: «Ну как обстоит дело со мною?» И тогда Амри начала говорить, и слова ее, казались, исходили из далеких, полных страданий глубин и были полны нелегкого жизненного опыта. «Ах, Анни, жизненная дорога представляет собой восхождение на узкий и высокий хребет мимо глубоких пропастей. Мы постоянно находимся в опасности соскользнуть вправо или влево. Только дорога на узкий и высокий хребет является правильной перед Богом, и мы можем идти по ней, так как Он держит нас за правую руку. Если мы выпустим Его руку, то, возможно, какое-то время будем счастливы и даже сможем продолжать идти верным курсом. Но нам постоянно будет угрожать опасность сорваться в пропасть. Вот что, по сути, означают слова Иисуса Христа: «Без меня не можете делать ничего». Анни слушала все это с некоторым страхом. «А я? Я тоже у края пропасти?» «Это ты сможешь узнать сама, Анни, если побудешь в полной тишине перед Богом. Принеси ко мне из шкафа дневник моего отца, твоего прадеда Каспера Генриха Хидермайера. Ты знаешь, где он лежит?» Анни зажгла ночник и принесла книгу. Бабушка открыла ее и показала внучке место, где ее отец с горечью пишет о фронтовстве своих детей Амри и Хермидидера. Она прочитала это место при слабом свете лампы. «Анни, тогда я думала, — продолжала бабушка, — что были правы именно мы, твой дедушка и я, когда старались красиво одеться, а мой отец, твой прадед, был неправ. Но настал день, когда у меня открылись глаза на всю мою прежнюю жизнь. Ты знаешь, что после моей тяжелой болезни мы начали новую жизнь. Я поняла, что во всем была неправа, и лишь Бог прав. Тогда, Ани, я отложила свои янтарные бусы и некоторое время даже не надевала красивые платья, пока не научилась держаться за его руку и восходить на высокую стену, не скользя и не падая. Ты сама можешь проверить, как обстоит дело с тобой, Анни. Ты похожа на меня, ты очень похожа на меня». «Если бы это было так», — сказала Анни и замолчала. «А мама?» — тихо и робко спросила она через несколько минут. «Мама? Это нас не касается, Анни. Она должна сама разобраться в себе». Она не сказала Анне о том, что тоже переживает за ее мать. Поднимается ли Лизетта по Божьей воле на узкий высокий утес, или и здесь из-за гордости имеет место скольжение в пропасть своеволия и упрямства. Нет, этого Амри не сказала внучке, но она должна еще раз серьезно поговорить об этом с дочерью, а также и с Вильгельмом, который, кажется, совершенно ослеплен своей женой. Августовское солнце заглядывало в маленькие низенькие окна и делало посыпанный белым песком пол еще более светлым и блестящим, чем он был на самом деле. В это воскресное послеобеденное время на лице Амри лежала печать радостного ожидания, которая делала ее молодой и жизнерадостной, как это и было во все нередко горестные дни ее жизни. Она ждала Анну с детьми, которые должны были прийти к ним из города в гости. Как медленно движутся стрелки часов, намного медленнее, чем хотелось бы Амри. Но, наконец, они прибыли. Анна и все ее сыновья. Комната сразу же наполнилась веселым шумом. Всякий раз, когда Амри видела сыновей Анны, ее сердце наполнялось радостью и благодарностью Богу. Отец их, можно сказать, оказался негодяем,
Сами же они были весьма деловыми и порядочными ребятами.

ребятами, о каких только можно мечтать, хотя и у них порой случались ошибки. Никто из них не был похож на отца ни внешне, ни по характеру. Амри чувствовала себя окруженной этим живым благословением. Так оно и было. Любящим Бога и соблюдающим Его заповеди Он обещал творить милость до тысячи родов. Ей пришлось вынести много скорбей со своими детьми, и внуки, возможно, были первым благословенным звеном в цепи родов, в которых текла ее кровь. В глубине своей смиренной души она знала, не превосходные качества ее крови сделали их такими, но исключительно Божья милость и благословение. Мальчики всегда были своего рода защитной крепостью для матери, но сегодня чувствовалась какая-то особая торжественность, подобно тому, как радостное ожидание Рождества объединяет детей или какая-то тайна соединяет людей друг с другом. Их голоса звучали приглушенно, их взгляды что-то скрывали. «Что скажет бабушка?» Амри не всегда была согласна с тем, что придумывали и предпринимали дети. Так было с Августом, их отцом. Хотя сейчас он находился где-то в Америке, но продолжал быть бременем для семьи Анны. Вскоре после того, как он покинул семью, продав последнюю кровать и оставив жену с детьми без всяких средств к существованию, он прислал письмо с просьбой о деньгах. Он писал, что находится в очень трудных обстоятельствах, и просил Анну еще раз помочь ему. В то время Анна жила в доме матери на ее обеспечении, совершенно не имея личных денег. Ее деверь Вильгельм, муж Лизетты, на свои деньги купил ей самые необходимые вещи, кровати и одежду для мальчиков. Амри очень рассердилась, когда из Америки пришла такая просьба. Этот Август снова пропил все деньги, которые забрал у жены и детей, и снова Анна вынуждена просить за него. Нет, отныне этот хвостун и бабник не получит ни одного пфеннинга. Дети Анны больше не должны страдать из-за своего непутевого отца. Лишь старший сын Анны, который с давних пор разделял с матерью все заботы, знал о письме отца. В то время он закончил учиться на коммерсанта. Ничего не говоря матери, он весь свой небольшой заработок отослал отцу в Америку. После этого постоянно стали приходить подобные письма, и дети, которые уже сами что-то зарабатывали, складывали свои сбережения и посылали отцу все деньги, какие у них оставались. «Мама, мы не знаем, может быть, он нищенствует и лежит на улице, не будучи в состоянии сам себе помочь», — говорили они. С таким подходом Амри не могла согласиться. Разве Август относился к детям так, как положено отцу? Нет, не говоря уже о том, что он бросил их на произвол судьбы, он и раньше плохо относился к ним. Ему не было дела до того, как они живут. Он пинал их, когда был пьян, и хвалился собой, когда был трезвым. Даже Анна считала, что он снова все пропивает. Но невозможно было уговорить мальчиков перестать посылать ему деньги. Уже год от него ничего не было, ни письма, ни открытки, никаких признаков жизни. Что случилось с отцом? И вот вчера произошло то, о чем они после кофе хотели рассказать бабушке. Случилось чудо. Август, самый скверный из всех отцов, этот неисправимый хвостун и пьяница, вдруг прислал деньги. Кроме того, он написал письмо, которое уже было все измято, так как дети часто поочередно читали его. Сейчас оно, тщательно завернутое в бумагу, лежало в сумке матери. Мальчики сидели на скамье, которая стояла над окном, так что все могли смотреть на бабушку. В наступившей тишине прозвучал голос Анны. «Мама, Август прислал деньги, 10 талеров». И в то время, как глаза всех были устремлены на Амри, Анна стала читать письмо. «Дорогая Анна, мне, Бог знает, это было очень плохо.
Я уже не мог сам помочь себе и потому слал вам письма с просьбой о деньгах. Я не надеялся, что получу их, однако, когда я все-таки получил деньги, я подумал, что они от матери. Ведь у тебя их не было. Так думал я. Какая она благочестивая! Она всегда была добра ко мне, хотя и часто ругала меня, заступаясь за тебя. Я не мог выносить ее взгляд, но я думал, что она не бросит меня на произвол судьбы. И тут пришли деньги от Генриха, а я полагал, что мальчишка ненавидит меня, как и остальные дети. Я плакал, я совершенно обнищал, и дети присылали мне деньги. Но деньги детей жгли меня изнутри. Они бы не жгли, если бы это были от матери, так как это могло случиться. Я не мог пропивать их, хотя материнские я бы пропил. Я нашел работу, тяжелую работу, ломать лед. Вы этого не знаете. В этом году я сэкономил деньги для детей. Я не хочу быть негодяем. Нет, я не обратился к Богу, но теперь я уже не пью. И если дети имеют жалость к своему такому плохому отцу, то, может быть, и Бог явит мне свою милость. Я болен, беден и тоскую по родине. Анна, наши дети хорошие, и в этом твоя заслуга. Август. На этом письмо закончилось. Анна, будто пристыженная, смотрела вниз. Она не могла поднять глаза на мать. У нее в глазах стояли слезы, хотя она уже не раз читала это письмо. Дети с напряженным вниманием смотрели на бабушку. Амри молчала. Нет, это не была тихая молитва, как в полуденные часы о созревших нивах. Это было полное напряжение и беспокойство молчания, которое сталкивалось с напряженным ожиданием других. Что она должна сказать? Она видела перед собой Августа, молодого грубого парня, который обольстил ее дочь. Она видела всю фальшь его сущности. Когда он стал мужчиной, его надменность и лень, его пьянство и все те пороки, на какие она не могла смотреть. Разве жизнь Анны не была опустошена и разрушена этим человеком, который замечал своих детей лишь тогда, когда они стояли на его пути, что они, по мнению, делали слишком часто? Разве в доме не царило постоянное беспокойство, пока он не покинул его? Как с того времени Анна снова расцвела, какой она стала молодой и красивой. И теперь он надел на себя личину благочестия и вскоре явится сюда и начнет проливать слезы и обнимать жену и детей, играя роль хорошего отца. И Анна, и дети примут его, и при этом еще будут счастливы от того, что могут поухаживать за ним». Но отец станет для них бременем, которое раздавит и задушит их молодую цветущую жизнь. Она, Амри, не сможет вынести такого. Так размышляла бабушка. Ее молчаливые расчеты и заботы, как серая пыль, ложились на свежую радость и напряженное ожидание присутствующих. Анна посмотрела на нее, и мать увидела в лице дочери молчаливую просьбу и страстное желание – хотя и скрытая застенчивостью и страхом. Как будто чешуя спала с глаз матери, и ей вдруг, как никогда раньше, стало понятно все затаенное страдание дочери, которое выпало на ее долю в браке. Правда, она вместе с Анной разделяла ее трудную судьбу, но теперь она заглянула в душу своей дочери, как в чужой и незнакомый колодец, который вдруг стал ясно виден до самого дна. И все внешние страдания дочери, утрата денег, имущества, жестокое обращение, супружеская неверность мужа показались ей незначительным по сравнению с тем, что лежало на ней тяжким бременем. Это был стыд за то, что у нее такой муж. Он опозорил ее, бросил, раздавил, как увядающий лист, оторванный от ветки, как вырванное с корнем дерево, лишенное своего места. Ведь что собой представляет замужняя женщина без мужа,
который должен быть ее опорой и силой. Кем она является без него, какой бы важной и гордой она ни была? Ведь Бог создал ее быть помощницей мужу. Что она без него? Видимо, выносить такую жизнь позволяло Ане лишь то обстоятельство, что Иисус Христос был надежным основанием, на котором она стояла, которое наполняло ее жизнь и из которого ее дети черпали силу и радость. Кто знает, что было бы с ней, если бы не помощь свыше, и как она, Амри, могла забыть об этом? Ведь Август прислал 10 талеров. Он впервые сделал доброе дело. Каков его вес, может измерить только всемогущий Бог. Но то, что вес его большой, понимала и Амри. Он гораздо больше, чем все проблемы о прощении, которых в его жизни было немало. Видимо, первый раз со времени их брака Анна что-то получила от мужа, и теперь у нее возникло жгучее желание, чтобы Август действительно стал другим. И тогда у нее будет настоящий муж, пусть даже бедный и больной, за которым ей придется ухаживать день и ночь. Это ничего не значит, лишь бы он был хорошим. А дети? Они тоже постоянно стыдились своего отца, они тоже готовы на все, только бы он был здесь, только бы не осознавать, что все вокруг знают, у них есть плохой отец в Америке. Стыд пронзил Амри до глубины ее старого, заботливого и отчаявшегося сердца. Не была ли она похожа на старшего брата из притчи о блудном сыне? Разве у отца была какая-то гарантия, что его сын стал лучше? Что касается Августа, то у них, по крайней мере, были 10 талеров сэкономленных их денег. «Анна, дети!» — заговорила, наконец, Амри. «Напишите ему, чтобы он вернулся. Я буду помогать вам во всем, что у меня есть». Дети кивнули. Да разве они ожидали нечто другого от Амри, этой чудесной старой женщины, их бабушки, которая с таким пониманием могла ставить себя на место других людей и уже издали знала их нужду? Разве они уже сотни раз не испытывали это на себе? По сути, бабушка и на этот раз была на их стороне. Только они сначала все-таки немного боялись, а теперь облегченно вздохнули. Анна обернулась и через маленькое окно посмотрела на луга и поля, на видневшуюся за ними горную цепь, но видела это все как в тумане. Ей казалось, будто этот лежащий за окном дорогой для нее кусочек земли и голубое небо над ее родиной приблизились к ней. Их сфера стала сужаться, укладывая ее в свое ложе, пока она не оказалась в темном, теплом маленьком пространстве, где было понимание, покой и безопасность. Это была утроба матери. Ее сердце снова питалось от этого сердца, которое билось тихо и слабо, но тем не менее разделяло и понимало страдания детей так, как будто они проходили через ее собственное сердце.

Дорогие друзья, на этом я прощаюсь с вами. А продолжение чтения книги «Завещание матери» вы сможете услышать завтра в это же самое время на волнах радио МВ. Божьих вам обильных благословений!

«Я и дом мой будем служить Господу». Иисус Навин 2:15. Прекрасней для семьи, пожалуй, нет, когда их дом и души согревает любви и понимание тихий свет. Жаль, что иначе иногда бывает. Как хорошо, когда сердца полны таким сокровищем, как всепрощение, когда не ищут чьей-либо вины и выброшен ненужный меч отмщения. Горит в том доме нежность и очаг, и милосердие здесь атмосфера, а в чистых и бесхитростных очах забота и внимание и вера. В том доме для души всегда уют, здесь не зовут советчики обиду, здесь места недоверью не дают, здесь уважение не только с виду. Когда беда на всех и боль одна, то победить их легче ведь намного, и когда цель единая видна, то радостна и коротка дорога. Коль эта цель — любовью послужить без принуждения, искренне друг другу, чтоб после в доме отчим вместе жить, чтоб не увидеть вечную разлуку. Прошу тебя, небесный мой Отец, ты покажи нам все ошибки наши и удали весь мусор из сердец, чтоб добротою был наш дом украшен. Убереги от гордости, храни мою семью от ветра раздражения, стремлением одним соедини, искать в тебе покой и утешение. Дай мудрости, чтоб в чистоте прожить пред этим миром и перед тобою, тебе, Господь, единому служить, идя на небо узкою тропою. Аминь.

Вы слушаете радио МВИ. МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику. Псалом 54, 23.

Доброго времени суток, дорогие радиослушатели Радио МВ. От всего сердца приветствую каждого из вас. В эфире программа по заявкам радиослушателей «Встреча друзей». И у микрофона с вами, как всегда, я, Олеся. Очень рада нашей новой встрече, каким бы ни был ваш сегодняшний день. Надеюсь, что этот час принесет вам добрые эмоции, христианское ободрение. И еще раз напомнит о том, как важно говорить друг другу слова любви, благодарности и поддержки. Возможно, именно сегодня вы захотите поздравить дорогого человека с днем рождения, юбилеем или другим важным событием, передать сердечный привет или просто подарить кому-то любимую христианскую песню.

519-283-98-68. Как всегда, можно оставить заявку через наш веб-сайт radiomv.com. Также можно написать в чат под прямой трансляцией на YouTube или же через приложение и социальные сети Radio MV. Мы с радостью прочитаем ваши поздравления в этом прямом эфире, передадим приветы и исполним ваши музыкальные пожелания. И начиная программу «Встреча друзей», озвучу первую заявку на сегодня. Приветствуем вас! У меня к вам просьба. Поставьте, пожалуйста, мою любимую христианскую песню «Иерусалим. Отрада рая». Сердечно благодарю, брат Володя, штат Вашингтон. Божьих благословений! Брат Володя, мы также желаем вам Божьих обильных благословений, и прямо сейчас по вашей просьбе для вас прозвучит эта песня «Иерусалим отрада рая». Пусть будет для вас в ободрение и в благословение.

друзья, напоминаю, вы слушаете прямую трансляцию программы «Встреча друзей». Только что по просьбе радиослушателя брата Володи из штата Вашингтон мы с вами прослушали музыкальную композицию «Иерусалим» от Рада Рая. А далее в продолжении программы озвучу поздравления. От всего сердца поздравляем любимую жену, мамочку и бабушку Масленчук Надежду с днем рождения, который она отмечала 2 августа. Дорогая наша любимая мамочка, от всего сердца хотим поблагодарить вас за вашу безграничную любовь, заботу и доброе сердце. Спасибо вам за каждую бессонную ночь, за каждое доброе слово, за поддержку и особенно за ваши искренние молитвы. Мы благодарны Господу за такую маму, которая учит нас доверять Богу и своим примером показывает путь веры. Пусть Господь услышит каждую вашу молитву, щедро благословит вас, укрепит, подарит крепкое здоровье, душевный мир, радость и наполнит вашу жизнь своей силой и любовью. Пусть Он воздаст вам за все добро, которое вы с любовью сеете в наших сердцах. Мы очень любим вас, ценим и благодарим Бога за самый драгоценный подарок в нашей жизни – нашу мамочку. Оставляем для вас на память стих из Священного Писания, Псалом 19, стих 5. «Да даст тебе Господь по сердцу твоему, и все намерения твои да исполнит». Желаем, чтобы для нашей дорогой и любимой мамочки прозвучала песня «Может быть, вы замечали порою». С любовью и благодарностью вас, Надежда, поздравляют ваш муж, дети и внучата. Мы также присоединяемся к этим добрым словам. Поздравляем вас, Надежда, с днем вашего рождения. Пусть Господь обильно благословит вас. Пусть Господь всегда будет вашей крепостью и опорой. Пусть Он укрепляет вас, дарует мир в сердце и радость следовать за Ним каждый день. И по просьбе вашей семьи для вас в подарок прозвучит песня в исполнении семьи Берников.

Только что у нас в эфире прозвучала песня «В подарок для именинницы Надежды Масленчук». А далее, продолжая программу, озвучу следующее поздравление, которое оставлено для Афанасии Королевой. 3 августа свой 89-й день рождения отметила Афанасия Королева. «Дорогая мамочка, от всего сердца поздравляем тебя с днем рождения! Сегодня мы хотим прежде всего поблагодарить Господа за твою жизнь. Спасибо тебе за твое материнское сердце, за любовь, заботу и за твои искренние молитвы, которыми ты многие годы окружаешь своих детей, внуков и правнуков. Мы знаем, что именно материнские молитвы были для нашей семьи большим благословением и поддержкой. Желаем тебе крепкого здоровья, мира, духовной радости и обильных Божьих благословений. Пусть Господь и дальше укрепляет тебя, хранит под своей святой защитой, утешает, дарует силы и наполняет сердце своим миром. Пусть каждый новый день будет еще одним свидетельством Его любви, милости и верности. Мамочка, любимая, родная, Бога за тебя благодарю. С днем рождения тебя я поздравляю и за все спасибо говорю. Это ты всегда за нас молилась. Путь твой не из роз проложен был, но я у тебя всегда училась, чтоб в семье очаг наш не остыл. Я хочу сказать тебе, родная, что люблю тебя я всей душой. Будь всегда здорова, дорогая. Мамочка, ты в Господе богата, человечек милый, дорогой. Я хочу, чтоб знала ты, родная, мы тобою очень дорожим. Пред Христом колени преклоняя, просим, чтоб хранима была им. Также оставляем слова из Священного Писания, Псалом 102, стихи 1-2. «Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его». И еще хочется оставить слова из Божьего обетования, книга пророка Исаии, 46 глава, 4 стих. «И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас». С любовью и уважением вас, Афанасия, поздравляют все ваши дети, внуки и правнуки. Желают благословить вас прекрасной песней «Благословляем именем Создателя». Мы также вас, Афанасия Королева, поздравляем с днем вашего рождения. Пусть Божья милость сопровождает вас во всех жизненных обстоятельствах. И каждый новый день приносит новые причины благодарить Господа за Его любовь и заботу. Сил вам духовных, радости в Господе и всех благ. И следующая музыкальная композиция прозвучит для вас в подарок.

друзья, наш прямой эфир программы «Встреча друзей» продолжается. Только что у нас в эфире прозвучала благословляющая песня «Благословляем именем Создателя» в подарок для Афанасии Королёвой. А далее, продолжая программу, озвучу следующее поздравление, которое отправляется в Россию, в город Ростов-на-Дону. 29 июля свой день рождения отмечал Роман Дубинин из города Ростова-на-Дону. Дорогой Роман, от всей души поздравляем тебя с днем рождения. Мы искренне радуемся тому, что Господь совершает в твоей жизни. И желаем тебе возрастать в вере, все больше познавать Господа и твердо следовать за Ним. Пусть каждый новый день будет наполнен Божьим присутствием, миром, милостью и радостью во Христе. Желаем, чтобы Господь укреплял тебя духовно и физически, даровал мудрость во всех жизненных решениях, хранил от всякого зла и направлял по пути истины. Пусть твоя жизнь всегда будет наполнена Божьими благословениями, сердце любовью, благодарностью и живой надеждой. На память для тебя оставляем слова из Священного Писания, Псалом 111, стихи 1-2. «Блажен муж, боящийся Господа, и крепко любящий заповеди Его. Сильно будет на земле семя Его, род правых благословится». Пусть Господь наполнит любовью, миром и благополучием все дни жизни, дарованные тебе Богом. Желаем, чтобы Он всегда был твоей крепостью, опорой и утешением, а Его благодать сопровождала тебя на каждом шагу. С любовью и наилучшими пожеланиями вас, Роман, поздравляют ваши друзья из России. И желаю, чтобы для вас в подарок прозвучала песня «В нашей жизни самое прекрасное». Мы также вас, Роман, сердечно поздравляем с днем рождения. Пусть Господь обильно благословит вас, восполнит всякую вашу нужду, благословит ваш дом и дарует свое присутствие и мир. Для вас в подарок прозвучит следующая музыкальная композиция «В нашей жизни самое прекрасное».

Дорогие друзья, продолжаем прямой эфир программы «Встреча друзей». Мы с вами прослушали музыкальную композицию, которая прозвучала в подарок для Романа Дубинина. В нашей жизни самое прекрасное. А далее, продолжая программу, озвучу еще одно поздравление. Хотим поздравить с днем рождения нашего любимого, драгоценного папу Метелюк Эдуарда. Ему исполнилось 64 года. Желаем обильных Божьих благословений, чтобы Бог укрепил ваше здоровье, исполнил желания сердца, дал силы, мудрости, миру в дом, в семью и в сердце. Благодарим Бога за такого папу, как вы, что, несмотря на жизненные трудности, вы делали все, чтобы мы выросли. Вы наставляли, воспитывали по Слову Божьему. Спасибо за молитвы, заботу, поддержку и за все, что вы для нас сделали. Пусть Бог воздаст вам за этот тяжелый труд. Мы вас очень-очень любим и ценим и ждем скорой встречи. Также желаем на память оставить несколько стихов из Священного Писания. Псалом 19, стихи со 2 по 8. «Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева, да пошлет тебе помощь из святилища, из Сиона, да подкрепит тебя, да воспомянет все жертвоприношения твои и всесожжение твое, да соделает тучным, да даст тебе по сердцу твоему и все намерения твои, да исполнит. Мы возрадуемся о спасении Твоем, и во имя Бога нашего поднимем знамя. Да исполнит Господь все прошения Твои. Ныне познал я, что Господь спасает помазанника Своего, отвечает ему со святых небес Своих могуществом спасающей десницы Своей, иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся». С большой любовью и уважением вас, Эдуард, поздравляют ваши дети и желают для вас в подарок оставить песню «Знаешь, папа, все, что было, не прошло совсем». Мы также вас, Эдуард, желаем поздравить с днем вашего рождения. Пусть Господь благословит вас, дарует ответ на ваши молитвы, сил вам духовных, радости в каждом дне, и Божья благодать пусть сопровождает вас. Для вас в подарок прозвучит по просьбе вашей семьи следующая песня «Знаешь, папа, все, что было, не прошло совсем».

Анастасию. Напоминаю, вы слушаете прямой эфир программы «Встреча друзей». Только что у нас в эфире прозвучала песня «Знаешь, папа» в подарок для Метелюк Эдуарда. По просьбе жены, 6 дочерей, 3 сыновей. Это поздравление было из США, штата Вашингтон, в Украину, в город Обухов. А продолжая программу, озвучу следующее поздравление. От всего сердца желаем поздравить с днем рождения Светлану Якимову. От всего сердца, дорогая, поздравляем тебя с днем твоего рождения. Да благословит Господь тебя и всю твою семью. Пусть Он хранит вас под Своей святой защитой, укрепляет духовно и физически, дарует мир и любовь и единство вашему дому. Да будут услышаны все ваши молитвы пред лицом Господа, а Его благодать и милость сопровождают тебя во все дни жизни. На память оставляем стихи из Священного Писания. Книга «Числа», 6 глава, с 24 по 26 стихи. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя». Да озарит тебя Господь светом лица своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Мы любим тебя, благословляем и желаем, чтобы Господь исполнил доброе желание твоего сердца и всегда был твоей силой, опорой и утешением. С большой любовью вас, Светлана, поздравляет семья Бориса и Нины Дзык. Мы также вас, Светлана, поздравляем с днем рождения. Да благословит вас Господь. Радости вам в каждом дне и всего самого прекрасного. Для вас в подарок прозвучит песня «Дочери с днем рождения» в исполнении Лилии Айды Мюллер.

Друзья, напоминаю, мы продолжаем наш прямой эфир программы «Встреча друзей». И только что мы с вами прослушали песню, которая прозвучала в подарок для именинницы Светланы Якимовой. А далее в продолжении программы озвучу еще одно поздравление, которое пришло из Белоруссии. 31 июля свой день рождения отмечала Надежда Яковлевна Канемега, которая проживает в городе Сиэтл. Дорогая Надежда, от всего сердца поздравляем тебя с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, мира, радости, духовной бодрости и обильных благословений от Господа. Пусть он и дальше будет твоей опорой, укрепляет тебя, дарует силы в каждом дне, хранит твою семью и наполняет сердце своим миром и надеждой. Пусть Божья любовь и милость сопровождают тебя во всех жизненных обстоятельствах. Желаем на память для вас оставить слова из Священного Писания, Псалом 120. «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек». Пусть это Божье обетование всегда укрепляет твое сердце и напоминает о том, что Господь всегда рядом, хранит, поддерживает и ведет своих детей. С большой любовью вас, Надежда, поздравляют Василий и Лилия Кот, проживающие в Белоруссии. Желаю, чтобы для вас в подарок прозвучала хорошая песня. Мы также вас, Надежда Яковлевна, поздравляем с днем вашего рождения. Да благословит вас Господь и исполнит желания вашего сердца. Следующая музыкальная композиция «Да совершит вас» в исполнении группы «Альфа» прозвучит для вас в подарок.

друзья, только что у нас в эфире прозвучала песня «В подарок для Надежды Яковлевны Канемега». А мы продолжаем нашу программу и следующее поздравление. 5 августа свой 55-й день рождения будет отмечать Раиса Мартынюк, которая сейчас находится в городе Ванкувер, штат Вашингтон. Дорогая мамочка, в этот особенный день мы, все твои дети, от всего сердца желаем поздравить тебя с днем твоего рождения, с юбилеем. Благодарим Господа за драгоценный дар твоей жизни. Спасибо тебе за твою безграничную любовь, заботу, терпение и верность Господу. Благодарим за каждую молитву, которой ты покрывала нас на протяжении всей жизни. За мудрые советы, доброе сердце и материнское тепло. С Божьей помощью ты воспитала 9 детей, подарив нам самое драгоценное наследие – веру в Бога, любовь к Его Слову и пример настоящей христианской жизни. Спасибо тебе за каждую бессонную ночь, за каждую слезу, за каждую жертву и за все, что ты с любовью делала ради нас. Пусть Господь, которому ты всегда доверяла, щедро вознаградит тебя за твое большое материнское сердце. Желаем тебе крепкого здоровья, мира, радости и обильных Божьих благословений. Пусть Господь и дальше укрепляет тебя, хранит под своим покровом, дарует мудрость и силы, исполняет добрые желания твоего сердца и подарит еще много счастливых, благословенных лет рядом с детьми, внуками и всей нашей большой семьей. На память для тебя оставляем слова из Священного Писания, притчи 31 глава, 30 и 31 стихи. «Жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плода рук ее, и да прославят ее у ворот дела ее». Мы очень любим тебя, ценим и благодарим Бога за то, что именно ты наша мамочка. Пусть Божья благодать, любовь и мир всегда пребывают с тобой. С большой любовью вас, Раиса, поздравляют ваши дети и внуки. И все они оставляют для вас в подарок песню «Много слов есть на свете». Мы также вас, Раиса Мартынюк, сердечно поздравляем с днем вашего рождения. Пусть все эти добрые слова благословений будут исполнены в вашей жизни. И пусть Господь обильно благословит и хранит вас и вашу семью. А следующая музыкальная композиция звучит для вас.

0: нас в эфире прозвучала песня «В подарок для Раисы Мартынюк». А далее, продолжая наш прямой эфир, я озвучу еще два поздравления, которые оставлены для Петра Вакульчик. От всего сердца поздравляем с днем рождения, Петра Вакульчик. Дорогой папа, поздравляю тебя! В этот особенный день хочется прежде всего поблагодарить Господа за твою жизнь. Спасибо тебе за любовь, заботу, добрый пример, мудрые советы и верность Господу. Мы благодарны Богу за то, что у нас есть такой папа и дедушка. Желаем тебе крепкого здоровья, мира, радости и обильных благословений от Господа. Пусть Он и дальше укрепляет тебя, хранит, направляет на всех жизненных путях и обильно благословляет твой дом. На память оставляем слова из Священного Писания, Псалом 144, стих 19. «Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их». С большой любовью вас поздравляют ваша дочь Лидия Мохнар, зять Николай и внуки Есфирь, Руф, Елисей, Коля, Даниил и Андрей. И их просьба, чтобы в подарок для вас, Петр, прозвучала песня «Желание боящихся он исполняет». И еще одно поздравление также для вас, Петр. Александр Алиферчик сердечно поздравляет вас, Петр Вакульчик, с днем рождения. Желает обильных Божьих благословений, а на память оставляет слова из Священного Писания. «Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей». Книга пророка Исаии, 41 глава, 10 стих. Пусть Господь укрепляет тебя на каждом жизненном пути, восполняет всякую нужду, дарует мир сердцу, крепкое здоровье и свое неизменное водительство. Мы также вас, Петр, желаем поздравить с днем вашего рождения. Да благословит Господь вас, вашу семью от верхних и нижних источников, дарует ответ на ваши молитвы, восполнит нужды, переживания. Мы поздравляем вас и желаем всех благ. А в подарок для вас прозвучит музыкальная композиция «Желание боящихся Бог исполняет» в исполнении семьи Гульчуков.
1: Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их.

друзья, только что у нас в эфире прозвучала песня «Желание боящихся Бог исполняет» в подарок для именинника Петра Вакульчик. А далее озвучу следующее поздравление. С юбилеем, 30-летием совместной жизни со дня свадьбы поздравляют Константина и Валентину Цубер. Дорогие Константин и Валентина, от всего сердца поздравляем вас с этим прекрасным и благословенным юбилеем семейной жизни. За 30 лет Господь провел вас через разные времена, даруя радости, укрепляя в испытаниях и неизменно являя свою верность. Пусть он и дальше будет основанием вашего дома, хранителем вашей семьи и источником любви, мира и согласия. Желаем вам доброго здоровья, семейного благополучия, духовной крепости, радости во Христе, водительства Святого Духа и обильных Божьих благословений. Пусть Господь дарует вам еще много счастливых лет совместной жизни, наполненных взаимной любовью, уважением, единством и благодарностью Ему. Спасибо вам за пример, за добрый пример христианской семьи. Пусть Господь обильно благословляет ваш дом, хранит ваших детей и близких, а мир Божий всегда царит в ваших сердцах. На память для вас оставляем слова из Священного Писания, послание Колоссянам, 3 глава, 17 стих. «И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа».

Уважаемые радиослушатели, наше время в программе «Встреча друзей» подошло к завершению. Благодарю каждого из вас, кто сегодня был вместе с нами, присылал поздравления, передавал приветы, делился добрыми пожеланиями и заказывал любимые христианские песни. В завершении нашего эфира я озвучу еще два поздравления, и после чего мы вместе прослушаем музыкальную композицию. С днем рождения поздравляют Людмилу Колотюк. Дорогая Людмила, от всего сердца поздравляем тебя с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, мира, радости, Божьего водительства и Его обильных благословений. Пусть Господь укрепляет тебя, хранит на всех жизненных путях и исполняет желания твоего сердца по своей благой воле. Благословляем.

Тебя словами из Священного Писания. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да озарит Тебя Господь светом лица Своего и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Свое на Тебя и даст Тебе мир. С любовью Вас, Людмила, поздравляет Лилия. И также еще одно поздравление. 5 августа свой день рождения будет отмечать наша дорогая племянница Сашенька Коростелева. Дорогая Сашенька, от всего сердца желаем поздравить тебя с днем рождения. Пожелать тебе крепкого здоровья, мира, радости, любви, благополучия и обильных Божьих благословений. Пусть Господь всегда будет рядом с тобой, направляет каждый твой шаг, укрепляет в вере, хранит от всякого зла и наполняет сердце своим миром. На память для тебя оставляем слова из Священного Писания, Псалом 36, стих 5. «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». Пусть Господь будет твоей опорой, мудрым советником и верным спутником на протяжении всей жизни, а Его благодать сопровождает тебя каждый день. С большой любовью вас, Саша, поздравляет тетя Надя Руссу и ее семья. Мы также вас, Саша и Людмила, поздравляем с днем рождения. Да благословит вас Господь, дарует ответ на ваши молитвы и исполнит желание вашего сердца, счастья, любви и всех благ вам от Господа. Для вас в подарок прозвучит и песня «С днем рождения тебя» в исполнении Ланы Дыбко. Ну а мне остается попрощаться с вами. Пусть в ваших домах всегда царят любовь, взаимопонимание и благодарность Господу. Берегите своих родных, дорожите временем, которое Господь дарит нам друг с другом. А самое главное, храните живые отношения с Ним. С вами была Олеся. До новых встреч на волнах Радио МВ. Если Господь позволит. Божьих благословений каждому.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

0: Интересно, сколько их? Миллион или миллиард?
1: Ты что, их больше? Им нет числа, потому что их бесконечно много.
0: Если их бесконечно много, то как же они умещаются на небе?
2: А небо тоже бесконечное.
0: Как это бесконечное? Ведь у всего есть конец.
2: А где конец у неба? Вот представь, что ты будешь лететь все время вверх и вверх. Ты же сможешь лететь так бесконечно.
0: А вдруг я долечу до конца?
2: А что там может быть в конце?
0: Ну, какая-нибудь стена.
2: Хорошо. Предположим, ты долетишь до стены. А что за стеной?
0: Опять небо.
2: Это Вселенная, и она бесконечна.
1: Это трудно себе представить.
0: Смотрите, вон звезда летит.
1: Интересно, если идти за этой звездой, то куда придешь?
2: В Египет. Это же самолет.
0: А почему в Египет?
2: А мы с мамой туда летали отдыхать в начале этого лета.
3: Дети, уже поздно. Давайте готовиться ко сну.
1: Мам, а можно мы еще посидим? Посмотрим на звезды.
3: Мама Максима, наверное, беспокоится. Ведь уже очень поздно.
1: А давай мы ей позвоним и попросим, чтобы Максим у нас переночевал. Давай, Макс.
2: Я не против.
3: Ну что ж, давайте позвоним.
0: И раз мы все вместе, то можем дальше почитать Евангелие.
1: Давай, мам.
3: Тогда идите в дом.
0: Есть, хорошо, что
2: давайте пойдем.
0: Пойдемте скорее.
3: Ну что, вы готовы?
4: Готовы.
3: Тогда слушайте. Вскоре после того, как святое семейство отправилось из Иерусалима в Вифлеем, в столицу Иудейского царства пришли мудрецы из Персии.
0: В Иерусалим?
3: Да, в Иерусалим.
5: В Иерусалим во дворец царя Ирода пришли волхвы, люди знатные и богатые.
6: Великий царь, вели сказать.
7: Что там еще?
6: Из Персии прибыли знатные вельможи и хотят видеть царя иудейского.
7: Вот как? Ну что же, пусть войдут и увидят.
8: Приветствуем тебя, великий царь. Да не умолкнут радостные голоса в твоем дворце, и да не оскудеют пищей и вином твои пиры.
7: Чем пожаловали к нам столь почтенные гости?
8: Мы хотим узнать, о великий царь, где родился царь иудейский? Ибо мы видели явившуюся звезду его на востоке и пришли поклониться ему.
9: Такой вопрос привел в смущение Ирода. Он понял, что речь идет не о простом царе, но о Мессии, обещанном в священных книгах. Боясь больше всего на свете потерять царский трон, Ирод задумал ужасное злодеяние. Он собрал всех первосвященников и ученых-книжников и спросил у них.
7: Я собрал вас, мудрейшие мужи Иудеи, потому что хочу знать, где должен родиться Христос.
10: Да будет известно великому царю, что по пророчеству пророка Михея Христос должен родиться в Вифлееме Иудейском.
9: Ирод призвал к себе пришедших мудрецов и, выведав у них время появления звезды, отправил их в Вифлеем, сказав:
7: «Пойдите и разведайте, где находится младенец. И когда найдете, известите об этом меня, чтобы и мне пойти и поклониться ему».
9: Мудрецы, послушавшись царя, пошли. И вот та самая необыкновенная звезда, которую они видели в Персии, пошла перед ними, предшествуя им до тех пор,
5: пока не пришла и не остановилась над местом, где находился младенец.

0: Великою радостью возрадовались мудрецы и, войдя в пещеру, увидели младенца с его матерью, Девой Марией. Из благоговения перед Христом они пали на колени и поклонились ему до земли. Затем, по восточному обычаю одаривать царей, преподнесли младенцу дары – золото, фимиам и ароматное масло миро. Не случайно, а по действию промысла Божия, такими дарами был одарен Иисус. Золото указывало в нем царя, фимиам – Бога, а миро – человека, который должен принять смерть. Совершив поклонение Богомладенцу, мудрецы намеревались уже возвращаться в Иерусалим, представляя ту радость, с которой их примет Ирод, узнав о том, что младенец найден. Но во сне явившийся им ангел повелел не приходить к коварному царю, а иным путем отправиться в свою страну. Тогда мудрецы покорно исполнили Божию волю. Когда же они удалились, ангел Господень явился в сновидении к праведному Иосифу и сказал:
1: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там до тех пор, пока не скажу тебе возвратиться, ибо Ирод вскоре будет искать младенца, чтобы погубить его».
0: Тогда Иосиф, поспешно приготовившись к дальней дороге, отправился в Египет. Между тем Ирод, неторопливо ожидавший возвращения мудрецов и понявший, что они уже не вернутся к нему, увидел себя осмеянным. Он закипел страшным гневом и отдал бесчеловечный приказ своим воинам, повелев им умертвить в Вифлееме и его окрестностях всех младенцев до двухлетнего возраста. Ирод надеялся, что в числе убитых окажется и новорожденный царь иудейский. Реки невинной младенческой крови были пролиты в Вифлееме. Множество невинных детей пали жертвою гнева бесчеловечного царя. И за это суд Божий покарал тирана. Он вскоре умер в тяжких и жестоких муках. Когда же после смерти Ирода опасность для Христа миновала, ангел снова явился праведному Иосифу во сне и повелел ему вернуться вместе с семейством из Египта на родину. Иосиф поступил, как повелел ему ангел, но возвратился уже не в Вифлеем, а в Назарет, туда, где у него был дом и жило много родственников. Здесь провел Иисус всю свою юность до 30-летнего возраста. Он находился в послушании у родителей, занимаясь ремеслом своего мнимого отца, плотника, укрепляясь силами и исполняясь премудрости.
2: Как жалко этих младенцев.
3: Да я бы этого Ирода...
4: И я бы тоже, его надо было самого зарубить.
5: Ну, наши мужчины разошлись. Бог всем судья, и он без вас его покарал.
2: А потом Иисуса никто больше не хотел убивать?
5: Ты слишком торопишься, Василек. В следующий раз мы почитаем о юности Христа.

победа. Ликую от счастья, душою горя, теперь научился и плаваю я. А как было трудно и не было сил, но вдруг без поддержки я быстро поплыл. Уставший, счастливый, лег в теплый песок. Трудился я много и все превозмог. Вот царство Христово нас ждет впереди. Без личных усилий туда не войти.

0: Василь, так звали смуглого кудрявого мальчика с черными, как угольки, глазами, был одним из многочисленных обитателей цыганского табора. Ничем не отличаясь от своих сверстников, бойкий, ловкий и смышленый, он был предоставлен самому себе. Как и все цыганские дети, Василь вел беззаботную жизнь. Попрошайничал, воровал и обманывал. Днем он бегал по улицам, добывая кусок хлеба, а вечером сидел у костра, пел песни, рассказывал небылицы и укладывался спать на подводе или прямо на душистом сене. Конечно, не обходилось без драк и побоев, особенно если не удавалось вовремя убежать с места преступления. Но это случалось не так уж часто. А в общем-то, вольная цыганская жизнь была по-своему хороша. Васе нравилось кочевать веселым и шумным табором по селам и городам, где было много нового, привлекательного, интересного. И все же при этой веселой жизни в душе цыганенка часто возникало одно необъяснимое и удивительное желание. Тянулся он к деревенским мальчишкам, к их спокойному и мирному быту. Василю хотелось пожить в такой семье, где нет драк, ругани, шумных и пьяных пирушек. Как-то раз, сидя вечером у костра, Вася удивил родителей, сказав, что хочет на некоторое время наняться в деревню на работу. Мать громко рассмеялась. «Это тебе быстро надоест, Василь! Ты же делать ничего не умеешь!» «Что ты придумал, негодный мальчишка?» – гневно возмутился отец. «Подумать только, работать! Ты бесчестишь наш цыганский род! Да ты ведь и дня не продержишься в деревне и с позором вернешься назад!» Однако мнение родителей не остановило Василя, а наоборот, утвердило его решение. Когда они проезжали мимо одного большого села, он попрощался, спрыгнул с телеги и отправился искать работу. Долго Василь ходил от одного двора к другому. Вид цыганского мальчика никому не внушал доверия. Наконец он остановился возле дома, украшенного резными наличниками. Этот дом ему понравился. Чисто выметенный двор, окруженный высоким забором, большой огород. Вася на мгновение задумался, но потом решительно толкнул калитку. Маленькая собачонка громким лаем известила о появлении неожиданного гостя. Из дома вышел хозяин и с удивлением посмотрел на цыганенка, который так смело просил работу. «Ты что-нибудь умеешь делать?» Невольно улыбаясь, спросил мужчина, пристально всматриваясь в его черные глаза. «Да, я все могу делать, только вы сперва должны научить меня!» Нисколько не смущаясь, скороговоркой сказал Василь. «Ну что ж, сначала нужно пообедать, а потом и о работе можно будет поговорить. Заходи!» Пригласил он мальчика в просторную кухню, где за столом сидела вся семья. Перед проголодавшимся Василием поставили тарелку борща. Он сразу же принялся за еду, с аппетитом поглощая все предложенное. Когда закончили есть, хозяин поблагодарил Бога за пищу. От удивления Вася даже рот открыл. Никогда ничего подобного он еще не видел. После обеда, выкупанный и переодетый, Василь с хозяйскими детьми отправился на огород. Новое всегда было для него интересным и привлекательным, и он брался за все. Всякую работу Василь хотел делать сам, только у него почти ничего не получалось без конфуза, и дети над ним дружно смеялись. Однообразие вскоре надоело Васе. Работать ему уже не хотелось, но и покидать гостеприимный дом он не собирался. С нетерпением ожидал он вечера, надеясь еще раз услышать удивительную молитву. И он не ошибся. Ужин начался и закончился молитвой. Но самое интересное, о чем Василь и не подозревал, было впереди. Вечером вся семья собралась в гостиной. Хозяин взял лежащую на столе книгу и начал читать вслух. Незнакомые слова и имена услышал Вася и никак не мог понять, кто это такие. Самое легкое, что ему удалось запомнить, это имя Иисус Христос. А кто он, Василь так и не понял. Затем все встали на колени и по очереди начали что-то говорить тому же Иисусу, о котором читал хозяин. Василь крутил головой, с удивлением поглядывая то на одного, то на другого. Молились взрослые и дети, что очень понравилось Васе. Потом все поднялись с колен и начали друг друга обнимать и целовать. И его тоже. Уж этого Вася никак не ожидал. И он окончательно решил остаться здесь. Прошло время, и Василь привык к новой обстановке. Подружился с хозяйскими детьми, научился делать кое-какую работу. Наступила осень. Целыми днями Василь помогал убирать картофель и другие овощи. Работа спорилась в его проворных руках. По вечерам, слушая чтение необыкновенной книги, Вася постепенно стал понимать, что она рассказывает о Боге и его Сыне Иисусе Христе. Спрашивать об этом он почему-то боялся и молча слушал интересные чтения. Однажды, возвращаясь с поля, Василь встретил мальчика, который наигрывал на гармошке веселую песенку. Эти звуки пробудили в нем воспоминания о родных. Василь мысленно представил табор у костра, отца с гитарой и себя, играющим на губной гармошке. Внутри все как-то всколыхнулось, и его сильно потянуло назад, в прежнюю обстановку. Тоска по кочевой жизни и по родным росла с каждой минутой и, наконец, полностью овладела им. «Скорее! Скорее бежать отсюда!» – стучало у него в висках. Василь уже хотел было дать стрекача, но подумал и решил попрощаться с добрым хозяином, которого успел полюбить. Он вошел в дом, но там никого не оказалось. Вася окинул комнату прощальным взглядом. Взор его задержался на столе, где лежала книга, которую все любили слушать. И тут у Васи сработала цыганская привычка что-нибудь украсть. Схватив книгу, он спрятал ее под рубашку и бесшумно выскользнул из комнаты. «Во что бы то ни стало до вечернего чтения, нужно уйти отсюда подальше», – подумал Василь и, что есть духу, пустился бежать за деревню. Ночная темнота укрыла беглеца в поле. Он переспал под каким-то кустиком и рано утром шагал уже далеко от того места, где жил в последнее время. После недолгих поисков к вечеру Вася оказался в родном таборе. Встретили его, как он и ожидал, с насмешками и оскорблениями. Родители же были довольны, что их предположения сбылись. Сын не выдержал разлуки и вернулся в табор. А Василь не унывал. Гордо подняв голову и явно преувеличивая, он рассказывал, как много работал. Вася сообщил всем, что ему очень понравилось жить в деревне, и он перешел только навестить родных, а потом снова пойдет обратно. «А еще я что-то принес!» Чувствуя себя героем, похвастался Василь вечером у костра. Достав из-под рубашки украденную книгу, он повертел ею в воздухе. «О, дай-ка ее сюда!» – выкрикнул кто-то из темноты. «Где там Григор?» Зашумели цыгане. «Пускай почитает!» Молодой цыган Григор был единственным грамотным человеком в таборе. Он вышел вперед и, вытерев грязные руки, взял протянутую ему книгу. «О, да это святая книга!» С восхищением произнес он. «Называется она «Евангелие» или «Новый завет Господа нашего Иисуса Христа». «Это очень интересная книга», – заметила старая цыганка. «В детстве я слышала об Иисусе Христе. Говорят, это был самый святой человек». «А ну-ка тише!» – прикрикнул барон. «Читай, Григор, да погромче! Будем слушать!»
1: На первой странице было написано много непонятных слов, поэтому Григор пропустил их и начал громко читать дальше об Иосифе и Марии, о рожденном младенце Иисусе, который должен спасти народ от грехов, о мудрецах с Востока, желающих поклониться младенцу, о жестоком избиении мальчиков и об удивительном спасении Иисуса в Египте. Затаив дыхание, слушали цыгане весть о рожденном Спасителе. А когда Григор умолк и закрыл книгу, из толпы сразу же раздалось несколько голосов. «Еще! Читай еще!»
2: «Григор, завтра будешь читать дальше!»
1: Властным тоном сказал барон решающее слово. Каждый вечер собирались теперь цыгане для чтения Евангелия. Усаживаясь поудобнее, они с огромным интересом слушали слова Священного Писания. Во время чтения многие глубоко вздыхали, украдкой смахивая набежавшую слезу. Еще никогда так тихо и мирно не проводили цыгане вечера, как теперь, когда у них появилось Евангелие. Василь считал книгу своей собственностью и всякий раз после чтения прятал ее под рубашку. Услышав, что Христос приласкал и благословил маленьких детей, цыгане не сомневались, что если бы Иисус жил сейчас, то и цыганских детей он взял бы на руки или усадил на колени и благословил. Когда же они услышали о богатом юноше, который хотел наследовать жизнь вечную, то многие призадумались. Вечная жизнь. В глубине души все страшились смерти, а жизнь вечная – это хорошо. Что же сделать, чтобы жить вечно? И они услышали ответ на свой вопрос. Нужно исполнять Божьи заповеди. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради. Облеченный Словом Божьим, Григор на мгновение замолчал. Цыгане испуганно посмотрели на него. «Не кради!» Снова повторил он, как бы убеждаясь, что не ошибся, и что в книге действительно так написано. Среди них ведь не было ни одного, кто бы не воровал. Цыгане с отчаянием и страхом смотрели друг на друга. Да и книгу-то эту Василь тоже украл.
2: «Может, Евангелие не для цыган написано?»
1: Нарушил тишину отец Василя. Но тут чей-то голос возразил ему.
2: «Еще вчера мы радовались каждому слову и говорили, что эта книга написана для нас. А теперь Иисус сказал, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». «Думаю, что Христос обращается ко всем людям. Никто не должен воровать. Это касается и нас», —
1: медленно, но уверенно произнес Григор. Он закрыл книгу и передал ее Василию. В этот раз цыгане разошлись раньше обычного и как-то нехотя улеглись спать. Многие так и не сомкнули глаз до утра. Слова Иисуса тревожили их сердце, обличали в грехах. Василь тоже не спал. Размышляя о слышанном, он долго глядел на звездное небо, а в ушах звучали слова «Не кради». Ему стало стыдно за свои поступки. Он обманщик, негодный и злой мальчишка. Он вор. Он украл святую книгу у хороших и добрых людей. Василь решил не дожидаться утра. Он поднялся и что-то шепнул на ухо своей собаке, старому другу. Та навострила уши, как будто поняв сказанное, прыгнула за хозяином, который стремительно уходил в ночную темноту. Долго шел Вася, пока наконец достиг деревянных построек. Усталость взяла свое, и он, свернувшись калачиком, улегся спать прямо на земле у дороги. Собака устроилась рядом, охраняя и согревая его. Когда яркие лучи солнца обласкали землю, Василь проснулся и пошел дальше. Ему сильно хотелось есть. Кроме нескольких ягод ежевики, в этот день у него во рту еще ничего не было. И хотя по пути предоставлялась возможность что-нибудь украсть, в его сознании четко звучали слова «Не кради!». И Вася повиновался им. Наконец он остановился у ворот знакомого ему дома и уже не так смело, как в первый раз, вошел во двор.
0: «Как хорошо, что ты вернулся!» Узнав Василия, обрадовалась хозяйка и широко открыла перед ним двери.
2: «Мы сильно жалели, что ты сбежал. Нам так нужна была твоя помощь». «Я принес назад вашу книгу», — робко проговорил Василь, доставая из-под рубашки Евангелие. «Я украл ее, когда уходил, а теперь возвращаю». Хозяин удивился, увидев в руках Василя свою драгоценную книгу.
1: «Так-так, значит, это ты унес Евангелие? А мы-то и не догадались сразу».
2: «О чем-то сосредоточенно думая», — сказал он.
1: «А ты что, умеешь читать?»
2: «Нет, читать я не умею», — вздохнул Василь. «Но у нас есть Григор, он хорошо читает».
1: «Ну, а что же случилось? Почему ты принес Евангелие назад?»
2: «Григор каждый вечер читал нам эту книгу у костра». В одно мгновение лицо Василя вдруг преобразилось, и без того большие глаза увеличились еще больше. Размахивая руками, он стал увлеченно рассказывать. «Мы слушали про те чудеса, которые творил Иисус. Он такой сильный! Ему даже ветер и море подчинялись. Он учил народ, как поступать правильно. А еще Иисус исцелял больных и даже мертвых оживлял. А еще, запнулся он, — Иисус сказал: „Не кради“. Вот я и принес вам вашу книгу». Голос Василия вдруг оборвался, смуглое личико потемнело. Он опустил голову и замолк.
1: «Ты правильно сделал, что послушался Иисуса», – похвалил его хозяин.
2: «А мне сейчас Иисус говорит, чтобы я подарил тебе Евангелие. Читайте эту книгу и делайте все так, как написано в ней. Да благословит Господь свое слово».
1: «Мы будем читать», – радостно пообещал Василь, крепко прижимая к себе подарок. «Большое вам спасибо!»
0: Хозяйка накормила Василя, и он без меры счастливый отправился назад в табор. Обратный путь показался ему намного короче. Весело напевая, он бежал за собакой. Сердце ликовало, и от счастья готово было выскочить наружу. Святая книга снова у него, только уже не ворованная, а подаренная. Радостная весть, принесенная Василием, как молния пронеслась по табору. Святая книга принадлежит им навсегда. И снова каждый вечер, день за днем, собирались цыгане для чтения Евангелия. Постепенно знакомясь с Иисусом, с Его жизнью и учением, многие из них поняли, что только Бог может дать то, о чем тоскует их сердце – мир, радость и покой. Так свет Евангелия проник в среду цыган. В таборе началось пробуждение. Оставляя прежние грехи, души потянулись к Богу. Первым среди обращенных был Василий.

0: Медвежья горка. На охоте видишь зверя через прицел ружья, и потому всегда видишь его разъяренным или в страхе. Увидеть зверя непуганным за его домашними делами – редкая удача. Мне пришлось. Охотился я в горах на горных индиекуларов. До полудня пролазал зря. Улары – самые чуткие птицы гор, и лазать за ними приходится по кручам у самых ледников. Устал, присел отдохнуть. Тишина в ушах звенит. Жужжат на припеке мухи, кругом горы, горы и горы. Вершины их, как острова, поднялись из моря облаков. Местами облачная пелена отодвинулась от склонов, и в зазор видна темная подоблачная глубина. Проскользнул в зазор солнечный луч. По подоблачным лесам заколыхались подводные тени и блики. Попадет в солнечный луч птица, сверкнет, как золотая рыбка. Разомлел я на припеке и заснул. Спал долго. Проснулся, солнце уже вечернее. Золотым ободком от скал протянулись вниз узкие черные тени. Еще тише стало в горах. Вдруг слышу, рядом за бугром, будто бы полголоса «Му! Му!» и когтями по камням «Шарк! Шарк!» Вот так бык с когтями. Выглядываю осторожно. На уступе ската медведица и два медвежонка. Медведица только проснулась. Закинула голову вверх, зевает. Зевает и лапой брюхо чешет. А брюхо толстое, мохнатое. Медвежата тоже проснулись. Смешные, губастые, головастые. Сонными глазами луп-луп. С лапы на лапы переминаются, плюшевыми головами покачивает. Поморгали глазами, покачали головами. И схватились бороться. Лениво с просонок борются. Нехотя, потом разозлились и сцепились всерьез. Кряхтят, упираются, ворчат. Послюнил я палец, поднял, ветер на меня тянет. Перехватил ружье половчее. Смотрю, от уступа, на котором были медведи, до другого уступа пониже лежал еще плотный, не стаявший снег. Дотолкались медвежата до края, да вдруг и скатились по снегу на нижний уступ. Медведица перестала брюхо чесать. Перегнулась через край, смотрит. Потом позвала тихо «Рму!». Покарабкались медвежата наверх. Да на полгорки не утерпели и схватились опять бороться. Схватились и опять покатились вниз. Понравилось им. Выкарабкается один. Ляжет на пузечко. Подтянется к краю. Раз и внизу. За ним второй. На боку, на спине, через голову. Визжат и сладко, и страшно. Ей про ружье забыл. Кому же придет в голову стрелять в этих неслухов, что штаны себе на горке протирают? Медвежата наловчились, схватятся и катятся низ вдвоем. А медведица опять раздремалась. Долго смотрел я на медвежью игру. Потом вылез из-за камня. Увидели меня медвежата. Притихли, во все глаза глядят. А тут и медведица меня заметила. Вскочила, фыркнула, вскинулась на дыбы. Я за ружье. Глаза в глаза смотрим. Губа у нее отвисла, и два клыка торчат. Клыки мокрые и от травы зеленые. Скинул я ружье к плечу. Медведица схватилась обеими лапами за башку. Рявкнула да вниз с горки, да через голову. Медвежата за ней, снег вихрем. Я ружьем вслед машу, кричу. «А, растяпа старая, будешь спать!» Скачет медведица по скату так, что задние лапы за уши забрасывает. Медвежата сзади бегут, курдючками толстыми трясут, оглядываются и холки горбиком, как у мальчишек-озорников, которых матери закутают зимой в платки. Концы подмышки, а на спине узел горбиком. Убежали медведи. Эх, была не была. Сел я на снег и раз — вниз по накатной медвежьей горке. Оглянулся, не видал ли кто, и веселый пошел к палатке.
1: Пришло время заканчивать.
2: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
3: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.
4: Божьих благословений!